0: Традиционно, хотя видно традиции Византии здесь, но все-таки характерные какие-то особенности, вот эта монументальность фигуры с одной стороны, а с другой стороны некоторая статичность, которая присуща именно русской иконе. В русских иконах святые всегда именно предстоят. То есть если в греческой иконе мы всегда видим наследие античных каких-то традиций, таких глубоких, древних, фигуры сохраняют свои реалистические пропорции, они изображаются чаще всего в движении. Вообще греческая икона, она очень динамична.
1: Угу.
0: Русская икона, она всегда статична, и вот этот образ предстояния, как бы явления в мир, он всегда намеренно подчеркнут всеми формами и особенностями композиции.
1: Более того, бывают и динамичные, тот же Георгий конный.
0: Конечно, бывает конный Георгий, но мы немножко попозже обратимся. А сейчас я хотела бы обратить просто внимание на вот эту фигуру Георгия Победоносца. Как и большинство русских именно поясных икон, мы не можем визуально, так мысленно продолжить эту фигуру. Она заканчивается вот этим самым доской, вот, потому что в нарушении всех возможных пропорций написано, и художник и не хочет нам предложить как бы дорисовать у себя в голове вот эту всю фигуру. Ее нет, она осталась там, в этом мире сакральном, а икона как окно, которое мы только вот увидели, то, что нам показали, и все. И все в этой фигуре, несмотря на то, что Георгий Победоносец был действительно воином, по его житию. Однако воинские облачения, они все абсолютно символичны в иконе. Более того, в глубокой древности Георгия Победоносца не изображали в образе воина, его изображали в мученических одеждах. То есть это были просто хитон и плащ. Воинские одежды появляются относительно поздно, там где-то к X веку, кажется. И все облачения воинские в иконах имеют символическое значение. Пояс – это истина, броня – праведность, вера – любовь, воинская обувь – окрыление поспешающих благовествовать мир, шлем – оправдание Христова, щит – это вера, меч – Слово Божие и так далее. Вот об этих символических значениях военных облачений говорится еще в Ветхом Завете, а впоследствии у апостола Павла в послании к фессалоникийцам. «Мы, будучи сынами света, облеклись в броню веры и любви и шлем надежды и спасения». Или вот в послании к Ефесянам есть: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, да паче всего возьмите щит веры». И вот эти вот все атрибуты, они все имеют вот это символическое значение. И доказательств этому в иконописи, что это не просто исторические какие-то образы, очень много. Например, с мечом изображается
1: апостол Павел, который воином не был,
0: да,
1: с мечом никогда не ходил.
0: Например, или и Николай Чудотворец изображается тоже с мечом. То есть свидетельств этому огромное количество. И вот на этой иконе тоже вот эти все облачения имеют символическое значение, и меч в первую очередь. Посмотрите, как держат. Святые никогда не держат меч воинственно, так как по-настоящему надо держать меч. Пальцы рук положены сверху него, или они его просто придерживают. То есть это какой-то символический атрибут. Так, воин настоящий.
1: Мечом не рубится.
0: Мечом не рубится, да. И огромное количество красного цвета вот в этой иконе, и красный плащ. В византийской традиции красный цвет был неизменным атрибутом всех изображений мучеников. Или в одежде, в хитоне, или же в плаще обязательно присутствовал вот этот красный цвет, который символизировал и кровь мученическую пролитую, и огонь божества, который освещал подвиг мученический вот этих святых. И здесь в иконе Георгия Победоносца вот этот красный цвет, он присутствует не только в плаще, но и в румянах, в щеках, то есть он так насыщен этим цветом. И вообще красный цвет, он очень часто сопровождает иконы Георгия Победоносца. И одна из самых таких знаменитых его икон, она вообще написана, да, на красном фоне. Mm-hmm. Это икона, где Георгий Победоносец изображается на белом коне, повергающем змея. Ну, надо сказать, что именно такая иконография, где Георгий скачет на коне, и называется «Георгий Победоносец». Иконография, где он изображается поясным, без коня, она чаще называется, ну, «Великомученик Георгий».
1: «Великомученик
0: просто,
1: Георгий», да.
0: Вот это чудо Георгия о змее, оно настолько легендарно, настолько как-то непонятно, где и когда оно совершилось, что уже в самой глубокой древности его предпочитали толковать символически, а не как какое-то реальное событие. И трактовалось это именно как духовная брань, которая совершается в душе человеческой. Против греха, символом которого является этот змей, или против дьявола.
1: Который есть тот же самый,
0: да,
1: змей.
0: Который тот же, да,
1: по
0: который,
1: слову апостола,
0: да,
1: Иоанна.
0: Да. Вот. Гора, из которой, и с норой, из которой выползает этот змей, это символ души человеческой, потому что гора – это символ, ну, некой материальной природы, которая возносится к Богу. Угу. А пещера внутри нее в основании черная, ну, это такая вот чревоточина, которая рана, из которой вот выползает вот этот вот искуситель, и который, собственно, там вот прижился, и его нужно изгнать из этой горы.
1: И многозначнее, видите, образ горы, если мы вспомним икону Рождества Христова, где тоже есть гора, и тоже есть пещера, но есть определенная связь.
0: Да.
1: Именно туда, вот в эту зияющую черноту, и приходит Христос. И освещает ее, да? Но там же, в душе человеческой, если человек Христа в себя не пускает, таятся, вот, святое место пусто не бывает. И тогда будет змеи там водиться, ядовитые.
0: И существует развернутый сюжет вот этой истории, где изображается еще царевна Елисава, которая ведет на веревочке вот этого змея.
1: Уже плененного.
0: Уже плененного, да. И в самой этой истории говорится о том, что Георгий Победоносец, когда появляется рядом с этой вот девушкой, царевной, которая стоит на берегу озера, обращается к ней со странными достаточно словами: что стоишь, чего ждешь. Хотя, ну, наверное, он знает, что происходит.
1: Можно вспомнить фреску, где это чудно изображено в Старой Ладоге, в Георгиевском соборе.
0: Да.
1: Дивная византийская фреска. Времени тоже, наверное, какого-то 12-го, скорее, века, где царевна стоит на берегу, совершенно очевидно, Волхова. Даже вот эти курганы, сопки там нарисованы, которые в Старой Ладоге реально есть.
0: И вот эти слова Георгия Победоносца, они тоже осмысляются духовно, что царевна – это как символ души, то есть самого прекрасного, что есть в человеке. Город – это, опять же, вот в этой сказании, это вот сам человек. И душа человеческая не должна добровольно предаваться вот этому, вот этой смерти. Она должна бороться. И помощником вот в этой борьбе являются святые, которые приходят, но они только помощники. Не Георгий Победоносец побеждает змея, а сама царевна связывает его. Георгий протыкает ему язык. И именно на многих иконах, то есть на всех иконах он протыкает ему гортань, а на некоторых иконах даже и видно, что он ему в язык втыкает копье. Потому что именно языком улавливает, искушает бес душу человеческую.
1: От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И действительно, в псалмах мы видим больше всего грехов от языка, от слов. Образный ряд у пророка Давида и у других авторов псалтири, он очень часто вращается вокруг человеческого языка, который враг человека номер один.
0: И поэтому существует еще одна очень интересная икона новгородская, где он тоже на красном фоне, окружённый мучениями, такая на, немножко в примитивном стиле, но на самом деле необыкновенно профессионально написанная, очень красивая. В Русском музее находится новгородская икона, где она ведет на веревочке во дворец, там из города смотрит царь с царицей, которые наблюдают за всей этой сценой. Почему она должна привести его в город на веревочке. Почему нельзя было сразу убить этого змея? Потому что должны это сделать все люди, вот все грешники добровольно, как бы все вместе собравшись, они должны победить этот грех сами. То есть человек должен сам сражаться с этим грехом, а Георгий Победоносец, вот он только сопровождает. Но как бы вот это на иконе, которую мы рассматриваем, где изображено чудо Георгия о змее сокращенное, где нету ни Елисавы, ни города, ничего. Только белый конь, который дугою перекрывает пространство для этого змея. Внизу вот этот змей, на самом деле слабый, у него маленькие крылья, толстое тело. Если мы на него посмотрим, так анатомически, это еще заметили древние исследователи,
1: комментаторы,
0: он не может взлететь, этот змей. Он ползает, он слаб, и даже жалок, в общем-то, в этой иконе. И он извивается, пытается подняться, но мощный конь, которому даже не хватает места в этой иконе, у него за поля выходят и ноги, и хвост, то есть он такой большой. Он полностью ему закрывает вообще во всякую возможность для роста, для подъема, для того, чтобы куда-то там,
1: значит, взмыть ввысь.
0: Да. И вот этот мощный порыв, такое движение Георгия Победоносца на голову этого змея, на его язык, подчеркивает диагональ копья, с одной стороны, а с другой стороны сама фигура, которая вкомпонована в такой треугольник, он как стрела.
1: В клин,
0: действительно, который заканчивается на кончике ноги Георгия Победоносца. Если вы не обращали раньше внимания на это, то посмотрите внимательно, как здесь тоже абсолютно нарушены все мыслимые пропорции человеческие, для того, чтобы подчеркнуть вот эту динамику. Очень маленькая, короткая нога, совершенно немыслимо вообще вот нижняя часть туловища, да, по сравнению с верхней. Но это абсолютно незаметно, это нас не смущает, потому что здесь главное не портрет святого, не вот изображение всадника реалистическое, а вот эта вот сама идея победы добра, сил света, воина небесного над скверной вот этой, которая тут вот вьется под ногами этого белого коня. Конь — это такой очень тоже символический, знаковый образ. Вообще цветы, которые изображаются на конях, это знак их особого такого приближения к Богу. Они являются гвардией, вот те, которые рядом с ангелами Апокалипсиса, с архангелом Михаилом, который тоже изображается на коне. То есть это те, которые там самые такие мощные, могучие воины, побеждающие вот эту неправду. Справа, если вы посмотрите, изображен такой маленький полукруг.
1: В верхнем правом углу.
0: Маленький полукруг, из которого рука благословляющая. Это десница Божия, которая направляет и благословляет подвиг Георгия Победоносца, потому что святые ничего не делают без Бога. И вот этот образ присутствия Бога в его действии, он обязательно, конечно, на иконах. И на всех иконах еще обязательно есть подпись. Вот я тоже хотела как бы обратить на это внимание, что икон без подписи не бывает. Если нету подписи на иконе, она стерлась, предположим, то с точки зрения вот канонической она теряет свои сакральные качества. Потому что образ Божий должен присутствовать, Слово Божие, оно должно присутствовать,
1: конечно,
0: и как Слово, и как воплощенный образ в лике святого.
1: Поэтому, если стирается, его возобновляют.
0: Его нужно возобновлять обязательно.
1: Не значит, что икона пришла в негодность и она больше не может существовать, конечно.
0: Ну, просто часто сейчас делают какие-то музейные копии или репродукции музейных икон, на которых нету подписей. И как бы вот эту репродукцию вешают в храм. А на самом деле нужно подпись-то на репродукции подрисовать.
1: Ну, замечательно. Теперь можно перейти, наверное, к другим святым воинам.
0: Борис и Глеб.
1: Да.
0: Дело в том, что у нас в Русском музее висит совершенно потрясающий шедевр, икона Бориса и Глеба XIV века, которая очень хорошо была отреставрирована. И здесь тоже присутствует вот эта воинская атрибутика, с одной стороны. И я тоже хотела обратить бы внимание на то, как и Борис и Глеб держат мечи, оба, один держит просто пальчиками, да, угу. Борис. Борис постарше, и у него поэтому усы и борода, а Глеб совсем юный, и у него еще лицо безбородое, но именно бородой и подчеркивали вот возраст в иконе святых, а Глеб держит меч как крест перед собой. И вообще надо сказать, что отношение к мечу как к кресту, оно, в общем-то, характерно было для Средневековья. Очень часто ручки на мечах даже делали прямыми, несмотря на то, что ручка, закрывающая кисть руки, она более удобна на самом деле в бою. Mm-hmm. Меч, он всегда ассоциировался, ну, меч обоюдоострый – это Слово Божие. И есть свидетельство, например, что когда князь или воин там погибал в бою, то ему в могилу вместо креста, если не было возможности, втыкали именно меч. Ставили. Потом известно, что мечи передавались, и как бы вот мечи святых воин, святых князей, таких как Андрей Боголюбский или Борис и Глеб, они известны в истории, хранились как реликвии такие вот
1: Ну, отношение священные. К мечу, конечно, по всей Европе было повсеместно.
0: По всей Европе, и даже
1: это сакральный
0: фильмах,
1: предмет.
0: Да,
1: на Западе было принято давать мечам, они персонифицировались как живые личные существа и существовали немножко даже отдельно от своих хозяев. Там, Дерендаль, там,
0: православие такого не было.
1: Конечно,
0: православие было именно как крест, меч. То есть он такой был.
1: Но просто значимость. Значимость меча его такая сакральная сила, вот она, конечно, крестообразностью его Эфеса подчеркивается.
0: У Бориса и Глеба на этой иконе необыкновенно красивые одежды. И сама по себе вот эта икона удивительна тем, что здесь нет изображения земли. Вот обычно под ногами святых, если мы посмотрим, изображена зеленая полоска условная, которая называется позем. Здесь позема нет и не было. При реставрационном исследовании было очевидно теперь уже, что святые изображены как бы висящими в таком вот золотом пространстве. От этого подчеркивается особенно вот этот образ явления из потустороннего мира в мир здешний. То есть они как бы показываются нам, эти святые, но на самом деле их фигура подчеркнута прозрачно. И вот эта прозрачность подчеркивается очень густым золотым узором, который у Бориса на плаще, а у Глеба такой же точно золотой узор густо покрывал его хитон. И вот эта вот как бы сетка золотая, которая закрывала вот эти фигуры, она соединяла их с золотым фоном, и создавался вот этот вот образ, как бы вот показались, окруженные золотом, золотом славы, предстали, но мы не здесь, мы там в другом мире, в мире божественном. И вот эти все драгоценности, которые мы видим на жемчужная обнись, красные и синие камни, которые украшают одежды Бориса и Глеба, это вовсе не знак их богатства земного. Это не знак их знатности именно как князей просто земных. Дело в том, что вот эти одежды – это одежды брачные. Это одежды тех, которые на пиру, вот этот евангельский образ пира, небесного жениха, и самые приближенные к нему, к Царю Небесному, самые любимые его вот приближенные вельможи, самые знатные в этом царстве, они одеваются, соответственно, вот в эти вот великолепные одежды. И если мы вспомним описание небесного Иерусалима в книге Откровения Иоанна Богослова, то он весь состоит из драгоценных камней. Естественно, это всего лишь какие-то символы земные, которые автор находит для того, чтобы описать великолепие этого города. Потому что человек не в состоянии представить себе того, чего нет на земле. То есть вот что нам тут дано, какие образы мы видим, вот теми образами мы и можем мыслить. А небесный Иерусалим – это что-то, что уже за пределами нашего сознания. И для того, чтобы подобрать какие-то слова, какие-то земные соответствия к тому, что откроется нам в небесном Иерусалиме, вот Иоанн Богослов находит вот эти образы драгоценных камней, драгоценностей, которые все переходят в иконопись. И здесь вот эти жемчуг, потому что там ворота как две цельных жемчужины, и в первую очередь синие и красные камни, потому что там основание небесного Иерусалима, там много разных камней, но самый первый яспис, красный камень, а потом сапфир, синий камень. Вот эти два главных таких вот основания небесного Иерусалима, они тоже тут вот все в виде вот этих самых камней драгоценных изображаются на иконах. Очень много икон и Бориса и Глеба, и Георгия Победоносца, и других святых князей и воинов изображаются с клеймами жития, в которых изображаются их мученичество. Зачем нужно изображение вот этих мучений на иконах? Дело в том, что, ну, во-первых, изображение мучения – это знак стойкости, верности Богу, который должен вдохновлять верующего на такой же подвиг самоотречения. Но, с другой стороны, в житии Георгия Победоносца очень много чудес во время мучений. То есть его и так мучают, и так убивают, а он все как бы остается невредимым. И вот эта чудесная сторона вот этого мученичества, она как бы помогала верующему молиться и верить в то, что если он такие чудеса совершил, то и на его молитву, и в его жизни вот это чудесное тоже может иметь место. И...
1: Ну вот еще очень интересно, как здесь такими линиями прямыми вырезаны все эти одежды, очень так условно, символически, но как-то прямо очень современно смотрится. Правда, вот эта икона Бориса и Глеба.
0: Да, она просто необыкновенно красивая и ритмически. И вообще иконопись, особенно вот ранняя, она действительно очень современна. Современное искусство во многом на самом деле, это сейчас, к сожалению, немногие знают, оно основывается на иконописи. Потому что когда в начале 20 века иконы открыты были из-под поздних записей, и увидели вот этот условный язык, где идеей было не отражение реальной действительности окружающего мира, а отражение абстрактной идеи, мысли, которая была главная, и которой подчинялись все художественные средства. Это, конечно, произвело совершенно ошеломляющее впечатление на художников, которые все время искали чего-то нового к этому моменту и никак не могли найти и понять, что же им делать.
1: Ну да, уже совершенство в реализме, оно было достигнуто, было и дальше достигнуто. Уже было бессмысленно.
0: Да, впечатления пытались передавать, пытались играть с цветом, с краской, фактурой. Но когда они увидели икону, это просто перевернуло полностью все сознание художественное, и все искусство на самом деле 20 века, весь этот авангард, и в последующем и американское искусство, и западноевропейское современное искусство основано вот на этих самых образах, на вот этом открытии икон. И, скажем, Ирина Константиновна Языкова, ну, известный исследователь наш икон, она считает, что открытие икон в начале 20 века можно сравнить с открытием в генетике, в атомной энергетике. То есть такое одно из таких фундаментальных, главнейших открытий вообще 20 века.
1: Да, и давших вот такой мощный толчок
0: для дальнейшего развития искусства. Да.
1: Ну что же, спасибо, Оксана Витальевна. Мы сегодня поговорили о изображениях святых воинов в русской иконе, говорили о Георгии Победоносце, говорили о святых Борисе и Глебе. И об этих иконах нам, как всегда в наших программах, рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, специалист по иконе. В следующий раз мы поговорим с вами
0: о Николае Чудотворце.
1: Об изображении иконописном святителя Николая Мирликийских чудотворцев. Так что, пожалуйста, посмотрите у нас на сайте эти образы и в своих альбомах, которые есть у вас дома. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.

прозвучала стихира «Русским святым. Земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Диски студии Град Петров» мы расскажем вам о диске «Раннехристианские отцы церкви». Программу ведет Людмила Зотова.
1: Мы продолжаем разговор о цикле «Раннехристианские отцы церкви» с редактором этого цикла Ольгой Суровегиной. Ольга Николаевна, какие еще раннехристианские авторы представлены в этом цикле передач и на этом диске?
2: Можно было бы еще много рассказать и про святого Феофила Антиохийского, который пишет лично одному очень образованному и влиятельному язычнику, который предубежден против христианства, но все-таки желает узнать от христианина, что же все-таки такое. Вот святой Феофил Антиохийский пишет три книги к Автолику. Автолик — это имя этого знатного язычника. Самый мой любимый текст в этом сборнике — это апология, называется «Октавий», и написал ее римский адвокат Минуций Феликс. Это первая апология христианская на латинском языке, написана она где-то в конце II, в начале III века. Чем она замечательна? Это просто настоящая радость для любителя изящной словесности, можно сказать, потому что она удивительно красиво построена. Ее даже называют жемчужиной апологической литературы, потому что действительно это какой-то очень высокий образец античной, именно античной литературы, но рассказывающей совершенно о другой жизни, о других ценностях. Это такое изящное построение всего текста, это такое желание ввести читателя в свой строй не только мыслей, да, а вот в свой строй даже, можно сказать, эмоций, потому что это тоже очень важно, в каком состоянии ты принимаешь вот эти новые для тебя мысли, истины. Да, эти истины, да. И начинается это все с того, что сам Минуций Феликс, он сам участник этого текста, и его самый его близкий друг Октавий. Надо сказать, что вся апология посвящена памяти Октавия, который недавно умер, и вот его памяти посвящает этот текст Минуций Феликс. И еще некий Цицилий, который язычник, и, судя по всему, он какой-то коллега, можно сказать, Минуция Феликса, то есть тоже вместе с ним занимается юриспруденцией. Они идут гулять по берегу Остии. Остия — это такой прибрежный город, самый близкий к Риму, это, можно сказать, порт для Рима, который не имеет выхода к морю, как известно. И в этой Остии они идут по берегу моря. Представьте себе такую картину. Идут три, можно сказать, философа античных в своих красивых одеждах. По берегу моря он все это подробно очень описывает, очень красиво описывает. Он описывает, как волны набегают на берег, как приятно идти по этому плоскому утрамбованному песку. И мы все сразу представляем себе, как это в самом деле приятно и замечательно. И пишет, что это самое приятное время года. Осень сменяет лето, время собирания винограда. Наступает прохлада после жары лета. То, что самое приятное, самое желанное для человека. И они проходят по берегу мимо такой статуи, называется она Герма. Это часто устанавливали на перепутьях дорог статуи богов, чаще всего Гермеса, покровителя путешественников, торговцев. И Цицилий, как язычник, воздает некие почести этой статуи, шлет ей поцелуй, в общем, как-то выражает ей свое почтение. На что Октавий говорит, что как-то странно, что вот этот человек, он рядом с тобой, Минуций Феликс, а почему он воздает почести этому божеству? И на этом, собственно, разговор заканчивается, они идут дальше, и видят они, как мальчишки играют всем нам знакомую игру, которая называется у нас «блинчики». А Минуций Феликс очень дотошно и описывает, как это все происходит, как они берут эти камешки, наклоняются, пускают по воде. И они очень долго наслаждаются этим зрелищем, мальчишки веселятся, им тоже очень весело на все это смотреть. И Минуций Феликс вдруг замечает, что Цицилий-то он не веселится, ему как-то очень не по себе. И тогда он, в общем, как-то обращает на это внимание Октавия, и они спрашивают, что случилось, а Цицилий им в ответ говорит, что он очень обижен их реакцией на его благочестие, ему непонятна их реакция. И дальше начинается просто классический античный диалог. Знаете, что самые высокие какие-то философские истины у того же Платона, они открываются в форме диалога. И здесь то же самое. Даже написано, что образец вот этой апологии — цицероновский диалог о природе богов. Вот первая картина — это они на море, это вступление, это такая овертюра, потом партия Цицилия, где собрано, наверное, все, что только думал языческий мир о христианстве. все самые страшные мифы, самая страшная клевета, самые страшные какие-то чудовищные измышления, все здесь он приводит. И казалось, что Октавия и Минуций должны просто пасть на колени и раскаяться в своем христианстве, потому что это сказано очень сильно, очень ярко, очень логично. Действительно, здесь какая-то даже интрига начинается, потому что ждешь, что на это может ответить Октавий, хотя понятно, что он ответит. И вот первая часть этого диалога — это вот речь, огромная речь Цицилия, для которой даже нам пришлось выделить целую передачу. Я немножко переживала, как это все воспримут наши слушатели, потому что это апология антихристианства, взгляд ярого язычника, который отстаивает свои убеждения. И отстаивает не просто свои убеждения, он отстаивает целостность своего мира, в котором жили его родители, в котором должны жить его дети. Потому что если это не так, то все разрушается. Нужно менять все, менять свою жизнь. Ну, это очень серьезный кризис. Например, говорят, что вы почитаете человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, крестом, и вы почитаете это бесславное древо креста. Что это значит? Это значит, что вы имеете алтари, приличные только злодеям и разбойникам. Вы почитаете какого-то злодея, почитаете орудие его пытки и казни. Что это все значит? Ну и дальше все эти оргии в темноте, эти убийства там детей, пожирание человеческого мяса и так далее и тому подобное. Обычное обвинение, да, но здесь они приведены вот именно с таким большим литературным талантом, поэтому очень яркие и очень тоже запоминающиеся. Или говорит Цицилий: «Христиане угрожают земле и всему миру сожжением, предсказывают его разрушение, как будто вечный порядок, установленный богами, может разрушиться, и громадный мир, так крепко сплоченный, может не спровергнуться». И вы еще прибавляете старушечьи басни, говорите, что после смерти возродитесь к жизни из пепла и праха. И с непонятной уверенностью вы принимаете эту ложь. Откуда вы знаете? Подумаешь, что вы уже в самом деле воскресли. Действительно, это очень искренне. Это очень искренний вопрос, вопрошение просто вот из глубины души. Почему вы мои довольно близкие люди, с которыми я вместе работаю, и, в общем, вы такие же, как я, по видимости, по крайней мере. Почему вы можете во всю эту ерунду верить? Это вот такое вопрошение. Вот теперь перед вами, уже это эпоха гонений, перед вами угрозы, пытки, казни, кресты уже не для поклонения, а для вашего распятия. И где тот Бог ваш, который не оказывает помощи живым, а помогает только умершим? Почему он не помогает, когда вас начинают там пытать и гнать, и казнить, и жечь? И вот, собственно говоря, то, что он думает о христианах и что думает, собственно, весь языческий античный мир. Вы, удрученные заботами, чуждаетесь даже благопристойных удовольствий, зрелищ, праздников, общественных пиршеств, священных игр, вы отвергаете наших богов, всегда бледные, запуганные, достойные жалости, несчастные, вы и здесь не живете, и там не воскреснете.
3: Ольга, ну это опять же очень современное обвинение, потому что сейчас говорят, что христианство — это вот какая-то часть таких людей, неблагополучных, вот неудачливых.
2: Абсолютно.
3: Вот такие.
2: Абсолютно. Вот именно бледные, так. Вот. Такие. Вы бледные, запуганные, достойные жалости. Вы и здесь не живете, не позволяете себе как бы наших удовольствий. Да. И там не воскреснете. У вас надежды нет, вы в тупике. А что на это отвечает Октавий, я вам читать не буду. Потому что это интрига. Единственное, что я хочу все-таки сказать, что, конечно, Октавий разбивает, можно сказать, очень все достойно. Аргументы Цицилия, да, очень достойно, блестяще, можно сказать. Я только хочу прочитать то, что мне тоже кажется очень созвучным современности. «У вас, — говорит Октавий Цицилию, имея в виду античный языческий мир, — полное распутство носит название светскости». Узнаете? Все наши светские хроники, о чем они? «У вас завидуют вольности распутных женщин. У вас появляется уже скука от разврата, прежде стыда. Уже это все скучно. Никакие изощренные удовольствия не могут эту скуку развеять,
3: насытить человека.
2: Потому что не этим человек должен насыщаться. Это сказано человеком, который действительно живет в окружении абсолютно чуждом. И христиане себя чувствовали просто совсем чужими в этом мире. Но, тем не менее, находили в себе силы людей любить, им как-то помогать. И что еще потрясает во всех сочинениях апологетов, это самое горячее желание благовествовать. Вот как пишет апостол Павел: «Горе мне, если я не благовествую». Вот это каждый апологет может о себе сказать. Как можно жить с такой радостью внутри и видеть своего близкого человека, который в таком пребывает мраке? Он сам себя загнал в это стойло, и сам из себя делает какое-то животное, которому нужно совсем немного. А здесь человек уже знает истину, как же он может эту истину не открыть своему близкому человеку, и даже не только близкому, а любой теперь человек для тебя близкий, если ты христианин, если для тебя Бог Отец, и для всех Он Отец, для всех людей. И вот завершают свою блестящую речь, которую я не буду пересказывать, Октавий такими словами. «Мы не говорим возвышенно, но живем так. Мы хвалимся тем, что достигли того, чего все ваши философы со всем усердием искали и не могли найти. Будем же пользоваться нашим благом, будем держаться правила истины, да прекратится суеверие, да посрамится нечестие, да торжествует истинная религия». И завершение всего этого диалога. Опять мы на берегу моря, сидят перед нами три этих замечательных мужа, беседующих о высоких истинах, и Цицилий говорит так. «В этом споре мы оба победили. Я по справедливости приписываю себе эту победу, ибо Октавий победил меня, а я одержал победу над своим заблуждением». И далее завершает Минуций Феликс свою апологию. После сего радостные и веселые мы отправились в путь. Цицилий радовался тому, что уверовал, Октавий, что разрушил его заблуждение, а я — обращению Цицилия и победе Октавия. Это невозможно не полюбить, это можно перечитывать много раз. Но, тем не менее, на этом наш сборник не заканчивается. Еще в нем есть послание к Диогнету. Это очень известный текст. Как только вы услышите первые строчки, вы сразу узнаете, потому что цитаты из него приведены во многих текстах христианских наших и проповедников, и учителей, и святителей. Вот знаменитая фраза «Что в теле душа, то в мире христиане». Это тоже из послания к Диогнету. Это тоже послание к язычнику Диогнету, который хотел бы узнать о христианстве из первых рук. И вот некий неизвестный нам анонимный автор пишет ему это послание. И пишет он замечательно, скажем, тоже очень известное. «Христиане представляют удивительный, поистине невероятный образ жизни. Они живут в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем как граждане, но терпят все как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна, ибо они находятся на земле, но, по сути, граждане небесные». И завершает весь наш сборник «Раннехристианские отцы церкви» тексты святого Иринея Лионского. Это совершенно особые тексты, потому что это, собственно говоря, уже переход к святоотеческому веку, и Ириней занимается уже не апологией христианства перед лицом внешнего языческого мира, но он уже по-настоящему воюет против ереси, которые во II веке уже в большом множестве появились, и нужно с этим как-то церкви справляться. Именно благодаря вот этим угрозам, которые уже возникают внутри церкви, разрушают учение, искажают его. Вот эти все угрозы, они позволяют Иринею, заставляют даже, можно сказать, его выстраивать систему христианского богословия для настоящего богословского осмысления веры. Один исследователь пишет очень хорошо, что путь, избранный Иринеем, был единственный путь, которым можно было спасти церковь. Почему еще для нас так ценное писание святого Иринея Лионского, который, повторяю, жил во II веке и был епископом в Галлии, то есть сегодняшней Франции, Лион, да, мы знаем все этот город. И эти его тексты до сих пор актуальны, потому что суть ереси, она всегда

0: Петра Преображенского, о котором тоже нужно сказать два слова, потому что это очень хороший человек, замечательный переводчик. Понятно, что после этого уже было много переводов других, но вот его перевод, который был сделан в конце XIX века, он считается одним из классических. И действительно, вот судя по тем строчкам, которые я сегодня привела, это очень хорошо сделанный перевод.
1: Ольга, вы сказали, что этот цикл передач прочитал протоиерей Константин Смирнов. Вот какие у вас впечатления от его прочтения? Ведь во многом восприятие определяется тем, кто
0: конечно,
1: и как читает.
0: Безусловно. И здесь, конечно, это настоящая находка, настоящий подарок всем нам, потому что отец Константин, он хорошо уже известен нашим слушателям, он очень много у нас записал замечательных литературных чтений. Он читает так просто, так тепло, что вот эта дистанция в 20 веков совершенно не чувствуется. Ощущение, что эти тексты возникают просто перед его глазами.
1: Здесь и сейчас.
0: Здесь и сейчас, совершенно верно. И опять-таки можно только выразить ему огромную благодарность за этот огромный труд. 30 передач, сколько было предварительных какие-то записи, сколько было репетиций, сколько было всяких раздумий и подготовки. По-моему, это получилось очень хорошо, именно потому, что это прочитано очень просто. Если бы он читал с каким-то посылом актерским, с каким-то отношением таким отстраненным, с желанием сделать все эти тексты какими-то очень красивыми, они в самом деле очень красивые, они в самом деле очень возвышенные, но они не нуждаются в дополнительных катурнах. Они просто требуют внимательного, глубокого прочтения. А отец Константин, священник, он читает это пастырски, и поэтому здесь какая-то найдена, мне кажется, золотая середина, какая-то мера актерского мастерства, которым в полной мере владеет отец Константин, и вот пастырского, глубокого такого проникновения в эти тексты. Потому что он читает их как проповедь, которую как священник он знает, как говорить. И это все ему близко, как то, что он говорит своим прихожанам на богослужениях. И особенно мне хочется в этой связи вспомнить еще один текст, который мы только мельком сказали. Это послание святителя Игнатия Богоносца. Конечно, многие знают, что это действительно удивительные тексты. Они удивительны даже по самой ситуации их создания. Святой Игнатий был приговорен к смертной казни в Риме. Его должны были именно вот на той самой арене, о которых мы уже говорили, растерзать дикие звери на потеху толпе. И вот он идет на казнь. Он проходит по разным областям. Он проходит по областям, где уже есть христианские церкви, и пишет каждой из этих церквей свое послание. Положение человека на грани жизни и смерти, перед лицом смерти, смерти ужасной, мученической, оно совершенно особое значение придает этим текстам. Совершенно особое у нас к ним отношение. И кроме того, это действительно тексты, передающие весь трепет души. Это трепет не от страха, хотя и от страха тоже, но это трепет от того, что так близка встреча, так уже близок Господь. Святой Игнатий, он уже не здесь, он уже почти там, но еще пока здесь. И пока он здесь, он пытается что-то еще сказать своим чадам, что он пишет. «Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли я этого. Я пшеница Божия, пусть меня измелят зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Невидимое, не невидимое, ничто не удержит меня прийти ко Христу. Огонь и крест, толпа зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня. Только бы мне достигнуть Христа. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру, пустите меня к чистому свету, дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Понятно, что в каждой церкви его принимают как триумфатора. Он идет ко Христу. И некоторые все-таки пытаются предложить ему, ну, отбить его, да, от этой стражи, предложить куда-то спрятать, уйти от этих страшных мучений. И вот уже последний этап, он уже в Риме, и он пишет потрясающие слова римским уже христианам. Он пишет: «Не отдавайте меня миру, я хочу быть Христом, не отдавайте». И дальше вот эти слова: «Если бы я лично стал просить вас о другом, не слушайте меня, верьте тому, что сейчас пишу вам». То есть он знает, что он как человек, он может проявить слабость, он может в какой-то последний момент сказать: «Прячьте меня». И он им пишет как завещание: «Верьте тому, что я сейчас пишу, что я потом буду говорить, тому не верьте. Я живой вам пишу, горя желанием умереть». Вот его живое, такое страдающее, искреннее сердце, да, перед нами.
1: То по сравнению с этим вот те наши какие-то неприятности, какие-то нестроения нашей жизни, которые, может быть, нас поближе к Христу могут подвести.
0: Вот он пишет: «Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли я этого». Действительно, такая высота, которая, не знаю, для кого из нас достижима, но мы должны знать, что это епископ христианский. это человек, который принадлежит к церкви, которую мы

0: принадлежим, имеем честь принадлежать. И для нас это тоже вот такой пример, образец прекрасной своей искренности и в любви ко Христу самое главное. И вот я начала с того, что замечательно прочитал это отец Константин. Вот эти послания, послания Игнатия Богоносца, они производят неизгладимое впечатление. Поэтому я благодарю отца Константина еще раз. И думаю, что и от наших слушателей тоже будут поступать такие слова благодарности. Я в этом уверена.
1: Я хотела бы спросить, Ольга, как вы считаете, кому предназначен цикл этих передач? Что это за аудитория, которая готова, может быть, воспринимать? Это именно христиане, очень воцерковленные люди? Или это могут быть люди, которые только подходят к церкви? Или это вообще люди, которые стоят вне церкви? Вот как вы думаете?
0: Знаете, я бы адресовала этот цикл так же, как отец Константин в своем напутствии, которое мы послушаем в конце нашей передачи. Он говорит о том, что каждый христианин должен знать свои корни, должен знать то, на чем стоит наша церковь. А наша церковь стоит вот на этих раннехристианских отцах церкви. Это первый, второй век. И поэтому здесь не нужно бояться того, что эти тексты могут показаться сложными. Это нужно слушать, конечно, не один раз. Мы специально их, мы разбили их на передачи, чтобы было не так тяжело слушать длинные подряд тексты. Можно слушать несколько раз одну и ту же передачу. Каждый найдет себе какой-то любимый текст. Я в этом совершенно уверен. Так же, как я нашла себе Минуция Феликса, например. У кого-то душа, может быть, расположится к чему-то другому. Но мне кажется, что действительно вот этот цикл, как некоторую основу, должен иметь в виду, по крайней мере, каждый член церкви. И, конечно, тот, кто только еще приступает к церкви. Чтобы понять, что такое церковь, вот эти тексты как раз и нужны.
1: И тот труд, который человек должен будет затратить, чтобы прослушать или там прочитать, может быть, эту книгу и понять, о чем там речь, труд будет вознагражден все-таки.
0: Труд будет вознагражден во всех смыслах. То есть человек получит и сведения из первых рук о церкви, о нашей. Человек проникнется вот этим высоким духом, той атмосферой, которой жила первая церковь. Мы тоже с отцом Константином об этом говорили, что от этих текстов совершенно какой-то особый воздух исходит, потому что это какое-то вдохновение, вот что, может быть, мы просто как-то не так ценим. Я думаю, что какие-то вещи привычные, для них это первый раз, и это такая радость, нам тоже этому стоит поучиться. И опять-таки, если говорить о том, что человек себя откроет, он откроет вот эту истину о том, что церковь наша, она живая, растет из этого корня, из первого века, из тех людей, которые были вокруг Христа. И это совершенно живой организм, живое древо, которое растет, развивается, цветет, плодоносит. Потому я хочу закончить нашу беседу вот этой замечательной цитатой, которую мы взяли как эпиграф ко всему циклу.
1: И, наверное, надо еще сказать, что мы являемся ветвами тоже этого живого дерева. Мы являемся продолжениями, какими-то отросточками.
0: Конечно. Это цитата, которую тоже нашел отец Константин, за что ему особая благодарность, еще одна. Это цитата святого Иринея Лионского, который вспоминает о том, как он слышал поучение святого Поликарпа Смирнского. Он был его учеником. В свою очередь, Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова. Как он пишет: «Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Я мог бы изобразить место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, его походку, его образ жизни, внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал о них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал его слова не на бумаге, но в моем сердце». Вот она, ниточка живая. От Христа, Иоанн Богослов, Поликарп Смирнский, Ириней Лионский, и дальше до нашего времени, дай Бог, чтобы и дальше было. И вот почему выбрал отец Константин этот эпиграф, может быть, он сначала кажется каким-то не очень уместным, причем здесь какое-то детство, какие-то воспоминания, но здесь речь идет о детстве не нашем личном или там Иринея Лионского, а о детстве в самом высоком смысле этого слова, о детстве христианства. И вот что мы тогда слышали, вот то и возрастает в душе и укореняется в ней, дает свои плоды. Вот в этом смысл этого эпиграфа, который постепенно, я надеюсь, как-то и раскрывает, становится понятным. Ну и в завершение нашей передачи я предлагаю вам послушать такое краткое напутствие отца Константина Смирнова.
2: В таинстве венчания, в одном из молитвословий, есть такие замечательные слова. «Молитвы родителей утверждают основание домов». Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, есть кровь мучеников. Это первый, второй век. Это то, что очень-очень далеко, и то, что очень-очень близко. Это то, без чего мы не можем быть. И вот прикосновение к этому основанию, оно настолько для нас трепетно и многозначно, назидательно. Оно очень важно для наших детей, для будущего и для нашего укрепления духовного. И мы дерзнули прикоснуться и записать фрагменты, а иногда и целиком, и учение 12 апостолов, и мужей апостольских, и христианских апологетов, и, конечно, что-то из святого Иринея Лионского. Первый-второй век – это именно то основание, на котором стоит наша церковь. И любой христианин должен знать и понимать, и представлять, на чем он стоит и зиждется. Я желаю слушателям не судить нас строго, а с молитвой послушать то, что мы дерзнули создать.
0: Дорогие друзья, закончилась передача, посвященная диску «Ранние христианские отцы церкви». Напомним, что диски студии «Град Петров» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережной лейтенанта Шмидта, 39, в магазине «Слово» и в церковных лавках нашего города. Программу вели Людмила Зотова и Ольга Суровикина.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александро-Сверского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.

0: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача пятая. Наступила жестокая зима. Раз как-то, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла, и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово. Дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой?» — думал я. «Ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем». Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный, огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. На другой день все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, и вечером мы выехали. Через двое суток ночью послышался, наконец, лай собак, и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем 12-верстном переезде. Нас ожидали, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью подошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти, и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Дом был весь занят. Съехались все тетушки со своими мужьями. Подали самовар, стали нас поить чаем и сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать. А как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась обязательно с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери. Проснувшись еще до света, я взглянул на нее. Она спала, и это меня очень обрадовало. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка, верно, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской. А если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой. Но все эти мечтания исчезли при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли. Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице, я не мог улежать на своем месте, вскочил, сел поперек своей постельки, даже стал было будить сестрицу, если не закричал, то, вероятно, только потому, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Скоро она воротилась и сказала, что дедушка очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря, можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает. Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно, и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли, покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал, «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащую рукою перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате были нестерпимый жар, духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтобы рассеять нас, мать позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить надо было к ним через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных, девушек и девчонок. Все сидели за гребнями и пряли. Это было для меня совершенная новость. И я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряхи, одной рукой подергивая льняные мочки, другую вертели веретено с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно, красиво, а как все молчали, то жужжание веретен и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул в одну минуту, вся девичья опустела пряхи, побросав свои гребни веретенным, бросились толпой в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как я очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать, забился в угол за подушки. Параша, оставив нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все ж ночью помрет», — прибавила она очень равнодушно. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила, «Дедушка не будет кушать, дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Заметив, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил, отчего дедушка не плачет и не кричит, ведь ему больно умирать. Параша со смехом отвечала, нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает. Тут человек уж ничего не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает. Хоть что-то сказать, глядит во все глаза, только губами шевелит. Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже ничего не может говорить. Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате. Параши также, свечка потушена, ночник догорал. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробежал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, что холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза, дедушка стоял передо мною, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечки ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если бы в это время что-нибудь стукнуло и треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось, но плач перешел в вопль, стон, виск. Я не в силы был более выдерживать, раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась тоже кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание, готов был упасть в обморок или помешаться. Как вдруг бежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре, у самой нашей двери, и которую, наконец, разбудили общие вопли. По счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная. Сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал 2 ночи. В самом деле, скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки», и громко заплакал. Заплакали и мои сестрицы. Общее вытье в доме умолкло, отец лег и ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная, в окнах появилась белизна. Я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач, и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что, верно, молятся Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться Богу, подумал я, и стал терпеливо дожидаться чего-нибудь прихода. Днем при солнечном свете я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот так проспали, уж скоро обедать станут», начала поспешно меня одевать. Я стал умываться, и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое нараспев чтение, выходившее как будто бы из соседней залы. Я спросил Парашу, что это такое значит, что это читают. И она, обливая из рукомойника холодную водой мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел? Разве он жив?»
1: «Какое жив?» — отвечал Параша. «Уж давно остомел, его обмыли, одели в саван, принесли в залу, положили на стол, отслужили панихиду, попы уехали, теперь старик Яким читает псалтырь. Сестрицы, не слушайте, ну чего дедушку глядеть? Такой страшный, одним глазом смотрит». Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной через коридор, девичью прибежал в комнату двоюродных сестер, за мной прибежали Параша, сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон. Я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться, и даже пробую вести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в другую комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые, крестьянские, перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных» и прочее, прочее. Нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый» и что-то еще в этом роде, чего я не помню. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать. Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестонька, по-нашему не так, а всякий сверчок знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери, и вошел мой отец. Я его уже давно не видал, видел только мельком ночью. Он был бледен, печален, похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах, а кем-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмет и что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать, за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел, как слезы у нее капали в тарелку, точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Я должен признаться, что горячо желал, чтобы поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь. Я сам боялся их и никогда не видывал лет до 20. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся. и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня. Наступил этот печальный торжественный день. Все поднялись рано. Началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда все было готово, и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому. Я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были все настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы, только трое, остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас, и вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать его исхудалую руку. Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату. Она была пуста, все вещи куда-то вынесли. Стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно которые-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое. Дряхлый старик Яким Мусеич и очень молодой, рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мусеич, медленно, гнуся, плохо разбирая в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. Яким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился, заставив меня наперед помолиться Богу. Мусеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь. Я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал. Но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедший за мной, уже давно стоял и слушал, перервал меня. «Не будет ли, соколик?» — сказал он. «А читать гораст». Я оглянулся, Мусеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне, «Вот это хорошо вышло». В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице. И я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью.
2: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит четвертая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
1: Насколько вот русский вклад силен в успехи Америки и в этой области, и во всех остальных, и научный, и вообще в развитии? Вот, может,
2: нетерриториальной работой ученых это определяется. Угу. Понимаете, был великий ученый Вавилов. Он продвинул генетику.
1: Для всего мира.
2: Для всего мира. Но только в Америке продолжали заниматься этим делом, а у нас придушили.
1: А
2: так
1: у нас
2: вот что, мы внесли вклад в американскую генетику? Внесли, да еще какой? Да? Наставили и пустили ракету в нужном направлении. Или посадили на самолет людей, они летят вот туда. Они туда прилетели. Да?
1: А все иммигранты реализовывались в Америке? Или все-таки многие действительно талантливые люди не смогли найти себя там, в этой стране?
2: Конечно, потому что занятие наукой – это не только умственные способности, но это еще характер. И очень многие реализации, не мне вам объяснять, Владимир Юрьевич, успешность в достижении научных результатов, она не столько от как бы, способности, да, от компьютера стоит, но от организации своей работы, от организации своей собственной работы внутри себя и организации той работы, в которой ты помещен. Ты работаешь вот в этом университете или не в этом университете, дают тебе ходу или тут интриги, или твои заинтересовали какие-то внешние силы, то, чем ты занимаешься, или не заинтересовали, тебя пихают вперед. Другая сторона, например, большое количество людей филологических, образованных, существует в той же самой Америке. Но, на мой взгляд, гуманитарная некультурность, которая развита в Америке, системная некультурность, она очень сильно давит. Вот, например, прошла волна по американским университетам мода. Зачем изучать классику? Это ископаемое. Так и был термин «fossils». Ископаемое. Зачем это изучать? Почему студент должен читать Шекспира? Давайте изучать современную литературу.
3: Он уже умер.
2: Да, он чем давно? Не очень все толком знают, когда, но очень давно умер. Зачем? А смотрите, какие интересные тенденции современные. Мы просто их не отслеживаем, мы не следим. Мы далеки от жизни, мы оторвались. Вон что происходит. Давайте изучать.
3: Взять самое передовое, понимаете? Вот у них вот такая установка. Новейшее,
1: вообще в Америке? Или это
3: нет,
1: может
3: Америке,
1: быть действительно какой-то...
2: Ну, там заправляют университеты, это и моды, политические интересы. Вот гораздо интереснее изучать отдельные ритуалы западноафриканских племен. Гораздо это интереснее, потому что это вот сейчас живо, они до сих пор существуют. На это будут давать деньги, гранты.
3: Не только это даже на изучение, допустим, истории партии большевиков дают гранты и сейчас.
1: Дают?
2: Дают.
3: Дают. Вот Александр Рабинович, профессор, он сын эмигрантов. Его папа был и поэтом, и возглавлял студенческую организацию в Берлине, и Роман Гуль, которого все знают, ходил у него в заместителях. Он ни слова не написал о нем в своих мемуарах.
1: Почему?
3: Ну, я не знаю, это его спросить, да, Гуль?
2: Ой, Гуль отвратительный в мемуаре. Если посмотреть, что он писал, то перемешку вранье и интриги.
3: Да, мама у него была актриса, так вот папа был физико-химик, он участвовал, между прочим, в атомном проекте. А потом был один из основателей ПГОшского движения, ни больше, ни меньше. И Александр Рабинович вместе с Набоковым ловил бабочек, который у них бывал. Он был знаком и с Керенским, там, и с Карповичем, и Николаевским, так что очень многими иммигрантами. И представляете, вот этот человек всю жизнь увлеченно занимается, только одним он изучает большевиков.
2: Так интересно же.
1: Не знаю, вот такая привлекательность именно для иммиграции, изучения. Мне кажется, у нас здесь нет столько историков или тех, кто действительно увлечённо, не будучи сам историком, занимается осмыслением того, что произошло вот с этой страной, в которой мы живем, сколько занимаются этим в иммиграции второе поколение и даже, может быть, третье, когда уже эти люди, ну, даже если впрямую не ассимилировались, не растворились в иностранной культуре, но они уже там вросли корнями.
3: Да.
1: А все хотят понять, что же
3: произошло. Ощущают себя американцами, но при этом, вы знаете, это в большинстве случаев это потомки тех, кто выехал из России. И вот это интерес к родине, почему именно так произошло, вот видимо.
1: То, что Михаил Никитич сказал, что оттуда виднее.
2: С одной стороны, ощущение, что ты смотришь объективно, не затуманен сиюминутным вот окружающим тебя людьми, пространством или инерцией прошлого, с той стороны. Но вместе мне кажется, что с того берега не понять, что здесь
1: все-таки
2: происходило и происходит. Ну, есть такая точка зрения, что Россия — это такая страна, которая в своих и грехах, и достижениях, она совершила все возможные за прошлое и за будущее поступки возможные, да? И это безбрежное поле, не вылезая из России, можно изучать любые направления развития любых обществ. Вот самого зверского до самого благородного, от вершин духа до глубин морального падения. Все здесь есть. И как это умещается на российском пространстве? Вот одна из трудностей, не боюсь обобщить, западного сознания, ну, за исключением, может быть, немецкого и французского, но уж американского точно невозможно для него, это совместить в одной и той же голове парадокс. Да? Вот Россия – страна парадоксов, противоположности, одновременно существует и это, и то. И вот ясному, простому, математически сформулированному вот по полочкам сознанию, так, чтобы можно было донести до нейтрального слушателя, который ничего, вот, казалось, не знает, расскажите про Россию. На это рассказывать противоположности с точки нормального человека несовместимые.
1: Такой совершенно страны,
2: да?
1: Нет.
2: Да. Так этого не может быть. Как это могло существовать? Как это может одновременно осуществиться в одном государстве? Для иностранцев у меня есть такое пояснение. Вот у вас есть коврик перед дверями, он уже грязный. Вы берете за угол, ее встряхиваете чистый и кладете заново. Да? А Россия – это ковер такого размера. Когда возьмете за один кончик, тряхнете, здесь, может, он чище станет, а на дальнем конце, как была такая грязь, так и осталась. Вот размер России и необъятность событий.
3: Но Америка тоже не маленькая. Посмотрите, сколько вот разницы часов между Нью-Йорком вот, и Сан-Франциско.
1: А почему говорят только про Россию, что она такая большая, но не говорят никогда так про Америку?
2: 14 поясов часовых, а тут все-таки 3 только часовых пояса.
3: Все равно.
1: Да? Почему для Америки не проблема ее размеры, для США?
2: Связь, дороги, по сравнению с нашими, да? Ты можешь, не съезжая с асфальта, просквозить со скоростью 100 км в час слева до правого берега и не собьешься нигде. Тебя будет каждые там несколько километров ждать одна и та же заправка одной и той же фирмы, один и тот же Макдональдс, одна и та же Starbucks кофе, один и тот же магазинчик. Все будет абсолютно стандартизовано насквозь. Почему? Дешевле, эффективнее. Все. И поэтому, как только какая-то мода в одном месте вскочила, и потом бух, во всей Америке ты придешь в магазин и покупаешь. Вот это происходит. А у нас?
1: Видим разрыв, допустим, знаменитые города и деревни. Какая здесь, возможно, будет стандартизация?
3: В Америке разве существует деревня?
2: Деревня существует, но она не такая, как у нас.
3: Это не деревня. Нет, это не в нашем понимании это поселок, но не деревня.
2: Да, да.
3: Либо это фермер, вот. То есть там нет понятия деревни.
2: То есть понятие сельского хозяйства, но не деревня.
3: Да, совершенно верно. И поэтому там переселение людей в города, оно произошло еще раньше, чем у нас даже.
1: То есть это не так страшно?
3: Да, такой путь развития тоже возможен. Это не значит, что надо людей искусственно задерживать, чтобы они жили в деревнях, как у нас жили же до 65-го года, не имели паспорта те, кто жили в деревне. Представляете?
2: Ну, потому что крепостное право как-то привычнее для нас.
3: Советское крепостное право. Угу.
2: Но почему-то мы все время, значит, сравниваем с Америкой. Почему? Ведь можно сравнивать себя и с другими странами. Только из-за размера, что ли. Ну, давайте с Канадой сравнивать по размеру и климат ближе. А это же как-то болезнь такая наша интеллектуальная. Все время сравнивать себя с Америкой.
1: Ну, просто как-то вот мы столько лет соревновались. И,
2: вот
1: это
2: именно,
1: уже
2: да,
1: вошло в привычку.
3: В России сколько лет?
2: Но тем не менее, почему сразу сравнивать с Америкой? Ну, почему мы сравнивали с ней, мне кажется? Потому что на Америке отрабатываются социальные и политические и индустриальные механизмы, которые для всего мира предстоит дойти. Но к этому идут разными страны, разные страны, разные пути.
1: То же самое можно сказать и про Россию.
2: Ананас отрабатывается.
1: Отработался большевизм у нас. Мы показали всему миру, куда можно пойти через вот этот путь.
3: Тупиковый вариант.
2: Ведь посмотрите, что получается. Такое количество попыток вернуться, да, как бы перекинуть мост. И теперь, чему мы наследники вот с двуглавым орлом? Вот сейчас построили мост, мы перекидываем мостик туда. Все время говорю, возрождение России, возрождение. Какой? Социалистическое, коммунистическое, дореволюционное, слое возрождения, что содержится? Мне кажется, подсознательно хотят сделать так. Вот этот мост перекинуть над большевистской Россией, а там, под мостом, течет река крови. И чтобы люди туда не заглядывали, да? И стараются не смотреть на вот все то, что происходило, потому что корни-то оттуда растут.
1: Вот как мне представляется, в Европе, в русской эмиграции существовали множество организаций, объединений, а в Америке, получается, такого феномена, вот как русские организации, объединения вот в таком цветущем качестве, как в Европе, не появилось, раз там действительно русские не чувствовали себя такими оторванными от местной среды, а чувствовали себя, ну, такими же, как все приехавшими в Америку.
3: Да, но главный центр-то иммигрантской жизни был Париж.
1: А в Америке был центр жизни русской иммигрантской какой-то? Вот в США, может быть, был какой-то город?
3: Сказать,
1: вот если Париж,
3: сказать,
1: столица,
3: да.
2: Сейчас два центра, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
1: А почему именно эти города стали центрами?
2: Ну, это самые крупные города на побережье.
3: И там как-то более плотно, я заметил, спрессованы русские колонии. В то время как, допустим, в Нью-Йорке, они все-таки распылены там. Допустим, в Нью-Йорке, там, в других местах они распылены.
2: Кремниевая долина дает очень много с точки зрения русской миграции.
1: Почему именно там?
2: А потому что это специальное интеллектуальное место. Умные едут в Кремниевую долину. Они же едут не в Техас, не в Айдахо.
3: Разными путями через разные страны попадают туда, как я.
2: Да. Но я знаю людей, которые Америка высосала из Японии, например, компьютерщиков, да? Из Германии.
1: А вот существовали ли какие-то знаменитые, известные организации, собственно, американской части русской эмиграции?
2: Основатели Конгресса русских американцев – это вторая волна. Они объявляли себя антикоммунистами, угу. Их поддерживали, Рейган жал руки руководству Конгресса русских американцев.
3: Ну,
2: а когда все кончилось, а чего им?
3: Там и потомки первые.
2: И они потом заманили. Но как организация, которая возникла на том берегу, в Нью-Йорке, Конгресс. Потому что в 90-м году, когда мы объявили о том, что собираем первый конгресс соотечественников, я начал получать отклики оттуда. И один из первых пришел за подписью Будзиловича, тогда председателя Конгресса русско-американцев, в котором было написано: «Мы не приедем к вам, пока вы не отмените празднование 7 ноября». Приехали все равно, любопытствующие.
1: Потребность у эмигрантов в Америке русских была такая, собраться все-таки как-то вместе.
2: Да, две причины были. Одна, Конгресс русско-американцев был остро антикоммунистический, просто заточен. Я потом впоследствии говорил, ну вот вы выполнили задачу, вот коммунистическая партия, вот там в начале 90-х все рухнуло. Зачем вы ставите задачу разрушения и свержения чего-то? Потому что после этого надо распускаться, надо иметь какую-то более длительную задачу.
3: Ну, кроме этого, есть ведь русская академическая группа в Америке, которая объединяет ученых, и она создана давно уже.
2: Но
3: и там, кстати, тоже первоначально-то были эмигранты первой волны.
1: Я знаю, что, вот, допустим, вы, Владимир Юрьевич, ездили в Америку изучать архивы, которые позволяют понять нашу русскую историю. Даже не историю, собственно, американской, ну, части русской эмиграции.
3: Да.
1: Но почему архивы, касающиеся русской истории, оказываются в Америке? Какие сегодня существуют? И что там есть?
3: Ну, архив на самом деле очень много. И, конечно, два самых главных центра – это Гойровский архив войны, революции и мира, который находится при Стэнфордском университете, недалеко от Сан-Франциско. Это Бахметьевский архив при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
1: Это именно русский архив?
3: Да, да, да, это, собственно говоря, русские, да. И это, собственно говоря, эмигрантские архивы. Но в Гуйровском архиве есть очень много документов неэмигрантского происхождения. Каким образом они туда попали? Вероятно, слушатели хорошо знают, была такая организация во время голода 21-22 года, АРА, Американская организация помощи голодающим. И в рамках этой организации были люди, которые собирали здесь документы, которые потом оказались там. Другой способ. Вот был такой известный историк Волкогонов, который имел доступ в президентский архив, который просто простой историк попасть не может, увидеть эти документы. А президентский архив, он хранит ведь не документы президента, а он хранит ту часть документации, которая была в бывшем архиве Института марксизма и ленинизма, это вот историко-партийном архиве в Москве, но которые решили не рассекречивать пока, по крайней мере. Вот он имел доступ, он использовал некоторые документы своей вот этой трилогии, там посвященные Ленину, Сталину, Троцкому, то, что он издал. И он очень много наксерокопировал там и вообще накопировал документов из этого архива. А его потомки, они продали эти документы. И поэтому нашему российскому историку проще увидеть то, что в президентском архиве, это поехать вот в Гуйровский архив.
1: Они купили, американцы, и в общий доступ в архиве. Пожалуйста, смотрите.
3: Ведь там работа шибко отличается от тех возможностей, которые имеют историки в наших архивах. Вам выдают ограниченное количество дел. Вы
1: у
3: не
1: нас.
3: Имеете права фотографировать. Ксерокопирование документов стоит очень дорого.
1: Это все у нас.
3: У нас, да.
1: Угу.
3: Там абсолютно бесплатно. И не только там это надо сказать. Вот и в Финляндии, к примеру. Вы совершенно бесплатно можете прийти, отфотографировать то, что вам надо.
1: Цензура
3: можете...
1: там есть? У нас есть цензура в архивах. Там
3: нет,
1: есть цензура?
3: Нет. Есть некоторые фонды личного происхождения, которые вы не можете получить,

0: активистов, а у них в метрах.
1: В метрах чего?
2: Полки.
0: В метрах полок, которые заняты документы. Поэтому, понимаете, так вот пересчитывать довольно сложно.
2: Миллионы листов.
1: Миллионы листов.
0: Да, да. Но важно то, что качество документов. Ведь у них документы иммиграции, документы Белой армии в значительной мере, без которых невозможно полностью написать вот историю гражданской войны. В значительной мере важны эти документы для истории революции, но и для, надо сказать, и для того, что происходило и после гражданской войны. Я, например, выискивал документы, которые были связаны с антибольшевистским подпольем в Петрограде в начале 20-х годов. Там есть тоже и такие документы. Вот я занимался делом Таганцева, которых у вас мне приходилось делать передачи, и я там нашел, например, массу новых документов, которые и проясняют, и более того, еще ставят новые вопросы.
1: А как вы узнаете, что эти документы там есть? Это можно как-то узнать?
0: Ну, знаете, это очень легко, потому что, с одной стороны, вы можете по интернету посмотреть, какие у них есть фонды. Потом каждый, кто пришел, допустим, в тот же самый Гуверский архив, они очень любезно дают распечатку списка всех фондов. Все стоят на открытом доступе. В Гуверовском архиве вы сами берете, смотрите описи, ставите на место.
1: А сколько изучены архивы?
0: Гуверовский архив более изучен, Бахметьевский меньше. Но дело в том, что почти все крупные университеты тоже имеют архивы. И там много тоже очень ценных документов. Очень много.
1: Хочется себе представить, чего мы еще
0: Кроме
1: не знаем
0: этого,
1: о своей истории.
0: В библиотеке Конгресса полно документов. В библиотеке Госдепартамента много русских документов. Но это Госдепартамент то же самое, что у нас Министерство иностранных дел. Просто не все это, возможно, знают. То есть мест, где есть русские документы, очень много, очень много. И сказать, что они изучены, дело в том, что, видите, тут еще вот такая есть специфика. Американских историков больше интересовал, как правило, революция, советский период, и их интересовали документы, которые у нас. И я сталкивался с тем, что они очень плохо знают, что у них в собственных архивах. Многие темы были закрыты, мы не могли заниматься свободно, допустим, историей эмиграции вплоть до конца 80-х годов. У нас были они фонды на секретном хранении, а поехать за границу, вы сами понимаете, мне бы раньше в голову не пришло, что я бы смогу когда-то побывать в Америке.
2: Мой опыт больше по части музея,
0: да,
2: архива,
0: да, вот,
2: русской культуры в Сан-Франциско.
0: Про этот центр и про этот музей.
2: Русский центр образовался, да, в 1948 году. Русские собрались... в данном случае, сумели объединиться и выкупить у немецкой фирмы целое здание в середине Сан-Франциско и образовать там русский центр. Там были и вечера, и балы, и театральные постановки, и оперы, и была библиотека, и все-все-все-все-все было. Это было до войны, непосредственно перед войной. И дом остался до сих пор. Он пережил войну. И там в 1948 году организован был музей русской культуры, куда русские, не зная, куда девать каждый себя дома, сносили вещи, которые бы напоминали им историю России. Там интересно есть знамена Белой армии, ордена и погоны. Там есть иконоскоп Зворыкина и вот эта крекинг-бомба Ипатьева. Там есть очки и письменные принадлежности. Столыпина есть, потому что родственники Столыпина, потомки Столыпина в Калифорнии жили. И много всяческих таких милых предметов, напоминающих Россию. И сразу начался архив, куда девать свои накопленные документы. После смерти обладателя документов родственники несли в этот архив. Он длительное время был совершенно не разобран, пока в начале 2000-х годов Гуверский архив, Шмелев, в частности, не получил грант на микрофильмирование документов,
0: да,
2: этого архива.
0: Анатолий Сергеевич Шмелев — это вот куратор русских фондов Гуверовского
2: архива. Теперешний куратор.
0: Да.
2: И он участвовал в части в каждой из наших конференций «Нансовские чтения».
1: А микрофильмирование как помогает тому, что архивы приближаются к разобранности?
2: Эти микрофильмы поступают в Гуверский архив, вы идете, есть опись фонда, вы заказываете, и вы смотрите на телевизоре каждую страницу того документа, который микрофильмирован.
0: Да, но это Гуверский, некоторые документы, да, они дают только микрофильмы. Большинство документов, то, что я заказывал, весьма редких документов, давали в подлиннике. Но микрофильмы, это должен признаться, были очень плохого качества.
2: Мне доставались хорошие.
0: Мне так не повезло.
2: Да. Ну, раз на раз действительно не приходится.
0: Перестал смотреть, потому что трудно было читать.
2: Перед микрофильмированием каждая коробка вот с тем делом, который есть, каждый документ пронумерован, занесен в опись И это, по крайней мере, зафиксировано. Ты всегда можешь найти подлинник этого документа, оставить сохранение. Но если фотография, то она снята из лицевой, из тыльной стороны, потому что всегда там есть какие-то пометки. Иногда они раскрывают гораздо больше, чем фотографии с лицевой стороны.
0: И что касается еще микрофона.

0: Профильмирование, вы знаете, у них замечательные аппараты, которых я нигде пока что не видел в России, где вы можете ставить флешку. Вам что-то заинтересовало? Представьте документ, который вы смотрите, вы можете скачать.
1: Или послать себе на электронную почту. Я тоже таким же способом делал, то, что на экране.
2: Так же они...
1: Но только
0: то есть полная свобода научной информации получается.
1: Вначале...
0: Вот то, что, к сожалению, у нас, мы с этим еще пока сталкиваемся, у нас есть проблемы.
1: И вот в начале 2000-х годов было на то время с микрофильмированием только 60% архива. Многие документы нет. Ну, почему-то кончились гуэровские деньги, и они как бы априори отбирали. Вот мы будем это, а вот не будем периодику, не будем газет, не будем газетные вырезки. Вот только вот это будем делать. Но с тех пор в результате идейной борьбы между русскими, что делать с этим архивом? А было два пути. Весь архив Музея русской культуры Сан-Франциско, а это много сотен коробок. Много сотен, может быть, даже тысяча. И коробок, каждый из которых содержит документов 100, не меньше. Взять это все, упаковать и отправить в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, или оставить у себя. И вот в результате этой борьбы Шмелев был один из сторонников того, что это наши предки собирали всю свою эмигрантскую жизнь, снесли архив сюда, это для нас центр нашей жизни, всех наших воспоминаний. Если мы отправим это в Россию, мы никогда не знаем, что будет делаться в России, какие политические перевороты. Есть шанс, что мы никогда не сможем получить доступ назад к нашим документам наших родителей, братьев, сестер, дедов и бабушек. И эта идеология победила, и правление архива музея решило оставить этот архив на месте, в Сан-Франциско, в русском центре. И это возымело интересный эффект. После того, как это решение стало известным, что этот архив не будет никуда перемещаться, люди начали нести свои архивы. И архив начал с такой скоростью пополняться, что добровольцы, которые работают в архиве, разбирающие архивы, рассортировывающие, классифицирующие и так далее, их сейчас уже, значит, человек около 20. Они не справляются со скоростью поступления новых материалов в этот архив.
2: Какого Он во многом рода остается. Эти материалы? Чему они посвящены? Истории эмиграции или, собственно, истории революции и гражданской войны в России?
1: А так нельзя сказать. Вот письмо вот этого человека, которое он получил от своего брата откуда-то. Есть письмо интересное, а есть никакое. Есть письмо, посвященное своим хлопотам по устройству на работу в Америке. А это письмо упоминает кого-то, кто очень интересный, потому что, так это оказывается родственник того, который. То есть работать с этим документом нужно специалистам, который достаточно широко образован, пускай не очень глубоко, но, по крайней мере, знает даты, имена, типы людей, которые рассеивались. Вот стоят коробки в гараже у кого-то. Что делать этим детям? Нужно тут вот второй автомобиль, чтобы поместился, да? И вот приносят 15 коробок с документами. Там иногда жемчужное зерно, иногда просто так. А иногда какая-то орденская колодка. А иногда погон там получается. А иногда письма, которые характеризуют прямо целую семью со всеми ее поколениями, потому что кто-то собирал письма, не выбрасывал. Никогда не знаешь, что ценно, что не ценно, но все должно быть рассортировано, классифицировано. Вот пример тоже, который между нами, да. Владимир Юрьевич. Фотография без надписи неизвестного времени, на ней не написано. Но вот я, потому что этим занимался, я узнаю на этой фотографии героя, которым я занимаюсь. Хормейстера Кибальчича, вот я им занимался. Я вижу, он сидит среди какой-то очень большой группы людей. Лежит в архиве не Кибальчича. Я смотрю на эту фотографию, я начинаю узнавать тех людей, которые я знаю по другому архиву. А это лежит в архиве хормейстера Архангельского. Как он попал? А вот потому что его поместили. Архангельского нет, а Кибальчич есть. А хор имени Архангельского, оказывается, перетек из коробки в коробку. А какая дата этого дела? И вот я начинаю видеть там людей, которые, по моему вычислению, могут быть теми-то и тем-то. Я обращаюсь к профессионалу Владимиру Юрьевичу, он говорит, так это же сидит графиня Софья Панина. И я знаю, мой герой был один раз в Чехословакии, руководил концертом этого хора по приглашению Софьи Панины, значит, это 6 июня 30 года. А ну-ка я посмотрю, нет ли в дочке Бехтерева там, потому что я знаю, внука ее получил альбом с ее фотографиями, я примерно представляю, как она была в молодости. Вон она сидит здесь, в углу, вижу я. Так она, оказывается, знала Кибальчича. Вот почему через 40 лет Кибальчич жил у нее дома, и она до конца его дней его держала в благотворительности и жалости разваливающегося старика, потому что она была хористкой того хора, где он выступал. Одна фотография без никаких идентификационных вещей на ней, на этой фотографии. Вот это ценный документ по истории эмиграции, или это вот неценный документ, но становится ценным, когда начинаешь его понимать. А так он вот валялся среди фотографий, никуда не пришей кобыле хвост. Вот одна из фотографий в составе большой коробки. И так, в общем, есть такой балластный материал, а есть что-то, на которое нарываешься. Ничем нельзя пренебречь. Все нужно брать, то, что несут эти люди.
2: Прозвучала четвертая часть беседы с Михаилом Никитичем Толстым и Владимиром Юрьевичем Черняевым о русском зарубежье в Америке. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Радио Франкфурта».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: А вот эта полнота, которая в итоге обретается вот этими кирпичиками потихонечку, может ли она быть вновь потеряна? Не случается здесь новый цикл после этого? Предположим, вот и он, да, он завершается, ну, предположим, завершается всеобщее восстановление, да, все восстановилось. Не начнется ли следующий ион, в котором опять произойдет падение? Ну, такая вот более архаичная картинка, ну, как это было у Оригена.
3: Напрямую этого ответа нет. Здесь есть внутренние нестыковки, потому что ведь логика Оригена приводит к тому, что все падшие ангелы в конце концов перестают быть падшими. То есть они должны вернуться на свои места, а они уже заняты совершенными душами. Так что получается? Получается, что это некая сверхполнота или куда они тогда деваются? То есть получается уже некий избыток. Возможно, это касается действительно только этого иона. С другой стороны, у Оригена есть еще вот какая тоже элемент его учения, связанный вот с чем. Он говорит, что душа человека, душа ангела падшего и душа ангела обычного, не падшего, да, что они имеют схожую природу, то есть, возможно, переход из одного состояния в другое. И, в общем-то, весь путь ко всеобщему восстановлению – это и есть путь восхождения душ ступенька за ступенькой, то есть падшие ангелы сначала приобретают статус обычных человеческих душ, а потом уже ангельских. То есть число ангелов, оно изначально постоянно, оно никуда не меняется, а число человеческих душ, то есть опять оно постоянно или нет, оно задано или нет. Здесь возникает некая такая арифметическая, что ли, конструкция, из которой потом уже в средние века как раз и делалось представление о том, что конец света наступит не через какое-то определенное время, а вот когда родится то число людей, которые соответствуют изначально рассчитанному количеству душ. Вплоть до такого, что вот есть какие-то буквально некие вакантные места, которые должны заполниться. Такая, собственно, модель, она тоже вот возникает уже где-то в V веке, ее мотивы появляются. Тоже целая была монография «Become Like Angels». Собственно, вот сама концепция того, как человек может стать ангелоподобным. Владимир Наводный, такой вот был автор, вот с этой хорошей монографией, там вот тоже история этой концепции вплоть до высокого средневековья прослежена. Тоже такой оригинистический сюжет, который путешествует через всю европейскую интеллектуальную историю. Извините за отступление. Я что хочу сказать? Что вот здесь, если говорить про вот этот оригеновский апокатастасис с точки зрения перехода душ из одного состояния в другое, тут снова вопросов гораздо больше, чем ответов. Непонятно, как это должно происходить. То есть если здесь есть некий баланс по количеству этих душ, то как он рассчитывается? А ведь Бог, да, все сотворил числом и мерой. Это известная цитата, да, которую... Поэтому то, что вот касается вот этой меры, да, мера этого мера мира, извините за такой каламбур, но она для Оригена важна. То есть есть некий предел, некий внутренний... То есть это не то, что просто Бог вот когда хочет, тогда дергает стоп-кран и заканчивает это, и он начинает следующий. Есть внутренняя логика развития этого мира. Другое дело, что она может быть нам неизвестна, но, в принципе, она может быть, с точки зрения Оригена, как-то рационализирована. В этом смысле, если говорить про схоластику, то она в этом смысле тоже не настолько же обязана Августину, сколько Оригену. Потому что Ориген – это вот тот человек, который, в отличие от многих своих последователей, пытается объяснить, рационализировать то, что другие не решаются сделать. Если многие последующие богословы, ну, в общем-то, их тоже позиция понятна, да, что Бог вообще не обещал нам, что этот мир будет нам понятен. Нигде не сказано, что мы вообще можем в состоянии его вот рационализировать в этом мире не то, что все, хотя бы хоть что-то, особенно касающееся богословских истин. А Ориген идет таким путем, что, конечно, мы не знаем, возможно это или нет, но давайте попробуем. Получится хорошо, не получится, значит, не получилось. Поэтому вот эта рационализация, которую он предлагает в разных вариантах, понятно, что это не есть истина, но это, по крайней мере, некая гипотеза, и это целый пучок разных гипотез, которые, вообще говоря, насколько мы понимаем вот оригеновскую картину, насколько, по крайней мере, вот, читая разные его тексты, разные его исследования, у меня нет возможности связать их вот в абсолютную целостную такую систему, не знаю, как там у Гегеля или у Канта, чтобы ни одна из этих гипотез не противоречила на 100% другой.
2: То есть это такое размышление скорее, чем, не знаю, теория.
3: Ну, да? может быть, на самом деле у Оригена это и было. Угу. Я говорю, что только из тех текстов, которые есть, я не знаю, как это сделать. Я просто к чему, чтобы вот слушателям нашим было понятно, то, что мы вот знаем, в том же вот учении о сменяющихся эонах, вот так, чтобы Ориген где-то вот подробно это расписал, вот так, как мы это рассказываем, этого нет. Это уже множество современных исследователей на протяжении уже не одного века. Они, читая Оригена, сопоставляя разные тексты, сопоставляя свидетельства об Оригене сторонние, они реконструируют это вот в некое целостное повествование. Ориген, естественно, имел некое целостное учение, с которым, скорее всего, он высказывал своим ученикам, но он нигде его не высказывает на уровне вот такого школьного учебника, вот параграф один за другим, первый, у него есть трактат о началах, там он об этом говорит, но если бы мы читали просто трактат о началах без вот какой-то подготовки, скорее всего, множество этих нюансов было бы непонятно. Поэтому Ориген – это не тот автор, которого прочитал от начала до конца и все понял. Его нужно именно исследовать для того, чтобы понять то разнообразие смыслов, не то что разнообразие, ту связку между смыслами, которые у него есть.
2: Если говорить о его критиках уже более поздних, вот что все-таки их больше всего не раздражало, я бы сказал, а что их больше всего сподвигало его критиковать? Какое, не знаю, учение или какое мнение больше всего было, скажем так, самым провокационным, что ли, да? Учение о том, что все вернутся, в том числе падшие ангелы, в исходное состояние, или эти сменяющиеся ионы. Что было наиболее неподходящим, что ли, для вот эпохи Юстиниана или для более поздних критиков?
3: То, что касается эпохи Юстиниана, у нас много текстов внутренних и мало текстов внешних, исторических свидетельств. Скорее всего, больше всего раздражало авторитет Оригена как такового. И раздражал... Но тут, смотрите, тут опять нужно немножко уйти уже из богословия вот в такую социально-политическую плоскость. Она вот с чем связана, что действительно Ориген... Я сейчас вот в очередной раз повторю, да, что Ориген – это человек, который предлагает некую рационализацию. На фоне Оригена ни до него, ни после – не было таких смелых мыслителей, которые бы предлагали рационализировать всеобщее воскресенье. Каково было, допустим, тело воскресения, да, в каких телах воскреснут люди. Никто этого больше не обсуждает. Ориген предлагает некую модель, над ней смеются, с его эфирными пузырями буквально вот шутит, что это за глупости такие. Ну а как иначе? Да? То есть все остальные говорят, мы не знаем, мы этого не можем знать. Невозможно ничего предположить. Ориген говорит, что да, мы этого не знаем, не можем знать, но... Если попытаться пофантазировать, вот что у меня получается. И вот эта смелость Оригена, готовность экспериментировать, готовность рационализировать, готовность предлагать хоть какую-то модель, она собирает вокруг его фигуры в последующей эпохе тех людей, которым это близко, которым это важно. Это вот некая такая, можно сказать, некие такие вот кружки по интересам, которые собираются вокруг фигуры Оригена. Они понимают, что то, чем они занимаются, оно вообще очень похоже на то, чем занимаются язычники, которые пишут свои длинные трактаты, как сказать, от ветра главы свои я, в общем-то, мало согласуясь с церковью. Не то, что они-то противоречат церковной традиции. Да, эти люди тоже, в общем-то, что-то предлагают такое странное. В общем, это некая такая деятельность, она не еретическая, но все-таки маргинальная в церковной среде. И Ориген в этом смысле становится таким вот негласным, некой такой мифологической фигурой, вокруг которого собираются люди, которые занимаются неким вот таким творчеством, создают свои теологумены. Кстати, в нашей русской религиозной мысли то же самое происходит. Если взять того же Бердяева, да, который, обращая, вот Алексей Дмитриевич Пантелеев, вот где-то недавно вот посчитал прямо число упоминаний Оригена у Бердяева, больше 50 упоминаний. При том, что что общего между Бердяевым и Оригеном с точки зрения их убеждений. Для Оригена, для Бердяева это явно не тот автор, которого он читает, анализирует и что-то создает. Поэтому Ориген становится вот таким мифологическим персонажем, то есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это как сказать, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
2: И раздражающим в том числе.
3: И других он раздражает.
2: Анафематствовали его за что все-таки?
3: Анафематствовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафематствовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями. Но тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственного заговора. И Ориген в этом смысле – это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот, это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина, даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых Вселенских соборов не проходит. И если уж бороться над сарианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсевий его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской, это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но, опять-таки, Филопон это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников. И для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идея Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идея Нестория во времена, да, анафематствования Нестория, или идея арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствует за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствует за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствует не за оригенизм, а за оригенство.
2: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его Авва Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается этим анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. Да? То есть вот этот странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил, немножко, да, и удивлял.
3: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот этот духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана. Потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию. Автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, А противопоставить опять на какой почве? На почве духовного опыта, да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафемация Оригена, здесь инструмент.
2: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наши беседы, они под знаком платонизма происходят, тут такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
3: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да, космос в любом случае – это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенному, ад к падшего, то есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, что какие-то из этих душ перестают существовать, появляются другие, то это моя интерпретация Оригена, может быть, он так бы и не сказал, но как получается, что если есть это постоянное появление новых душ, постоянное их как бы увеличение их количества раз за разом, то получается, что как вообще возможен вот этот переход к большей степени совершенства. То есть это некий такой количественный рост, а с качественным ростом непонятно, что делать. И когда Ориген говорит о том, что каждая человеческая душа уже раньше существовала в предыдущем ионе, это и есть вот этот залог того, что души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один за другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. Тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, ну собственно, и Христос говорит, что вы не знаете сроков, да, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, да, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некая определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого иона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелий. Но как только возникает следующий ион, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого иона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества ионов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, где-то вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тут же Лермонтов по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот в русской традиции. Но это так вот, к слову, я не говорю, что, конечно, Лермонтов оригинист, но тем не менее вот эти идеи, они вот возвращаются и возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась, и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все, что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом, и дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое, который, в общем-то, Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент, и, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь, стоическая и аристотелевская, метафизика, платоническая и, скажем так, околоплатоническая. Все вот эти инструменты он собирает и конструирует из них то, что, конечно, является не более чем вот такой гипотезой. Но делает он это снова как образец того, как, вообще говоря, христианское богословие может взаимодействовать с современной для него наукой и философией, которая, вообще говоря, имеет абсолютно нехристианский характер. И у него это получается.
2: Тогда действительно эта гипотеза все-таки оказалась, может быть, не своевременно, наверное, да? И в итоге все-таки церковно, да, исторически была принята картинка с одним, с одним миром, с одним временем, которое начинается и заканчивается. Так сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то вот теперь уже для нас современные вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и о тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали. По крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример. Пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
3: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению – это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут на самом деле как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь вот полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвинет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как сказать, по демокритовски, или по современному, да, по атомам, узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более и более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, в состав моего тела могут попадать атомы тел моих предков. Да, и тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там мой прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Но я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
2: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
3: А, нет, придут, нет, или... значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, но она будет уже подлежать суду вместе со своим телом. То есть речь идет о этой вполне себе, вполне православной концепции. Здесь, правда, опять можно задать массу вопросов. Ну, к примеру, наше тело-то меняется в течение жизни. Да? Вот в младенчестве мы одни, там, в зрелом возрасте другие, в старости третье. Вот восстанавливает душа свое тело. Каким оно будет? Из какого возраста оно будет взято, к примеру, или на что оно похоже? Часть атомов приходит, часть уходит, а какие остаются? Ну, это я сейчас не об этом, на самом деле. Кстати, вот опять, да, если мы говорим про оригеновский апокатастасис, который прорастает в современной мысли, то вот у Григория Ниского здесь, ну, я сейчас уже не про вот этот, не эти образы, да, сама интуиция того, что материя знает свой дух или свой эйдос, или свое идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет, ну, некую такую способность, ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там, какой-нибудь «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. И, собственно, материя станет другой, а она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому, снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей идеи, той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов. В чем состоит это восстановление? Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, да, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет... Не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о присуществовании душ, да, то есть сколько душ, столько тел в пределах нашего иона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть, он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис

0: В принципе, можно еще привести такой параллель прямо между биографией Григория Ницкого и Оригена, да, пускай Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей, а Григорий Ницкий все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был, вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде и, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз, вероятнее всего, имел учителем именно Григория Ниссского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
1: Богослов или Ниссский.
0: Да, богослов или Ниссский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: О первых годах жизни Антонио Вивальди известно немного. Несомненно, что его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте 10 лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца-скрипача. Постоянно общаясь с музыкантами знаменитой капеллы Святого Марка, Вивальди еще в ранней юности впитал богатейшие музыкальные традиции, позднее своеобразно преломившиеся в его творчестве. С самого детства Вивальди страдал серьезным дефектом грудной клетки, из-за чего всю жизнь прожил полуинвалидом, страдая от сильной астмы. Здоровье Вивальди с годами не становилось лучше, и в оркестре он не смог выдерживать нагрузку. Встал вопрос о его дальнейшей судьбе. Наиболее перспективным было бы преподавать в консерватории, их в Венеции было 4. Все консерватории были при церкви, и там обучались бедные девушки и сироты. Мужские консерватории были в Неаполе. Отец Вивальди счел наилучшим

сыну духовное образование, так как сан и обет безбрачия давали Вивальди право преподавать в женской консерватории. Вивальди получает образование в духовной семинарии, а в 1703 году рукополагается в сан священника. Но из-за нарастающих болей в груди и кашля Вивальди три раза пытался и так и не смог довести мессу до конца. Его освободили от службы ввиду болезни, однако за ним осталось прозвище «Рыжий священник». Надо отметить, что и его отец фигурирует в списках капеллы Сан-Марко под прозвищем «Росси», что значит «рыжий». Отец вполне подготовил Вивальди к преподаванию, сам занимаясь тем же в консерватории нищих. Так начался период блестящей педагогической и творческой деятельности Вивальди, вскоре принесшему широкую известность. Консерватории возникли в Италии еще в XV веке как приюты для сирот и подкидышей. Сначала в них обучали ремеслам, а позже было введено преподавание музыки, которое стало основным предметом. С тех пор консерватории или госпитали развивались как музыкальные учебные заведения. В разное время в них работали такие выдающиеся итальянские музыканты, как Галуппи, Легренци, Скарлатти и многие другие. Оспитали для пьета — одно из наиболее замечательных учреждений Венеции того времени. Это был дом для подкидышей, детей, тайно помещенных в специальную нишу в стене. Оспитали для пьета для девушек-сирот особенно славилась отлично поставленным обучением хоровому и сольному пению и игре на струнных, клавишных и духовых инструментах. По свидетельству современников, воспитанницы умели играть на многих инструментах и легко переходили от одного к другому. По субботам и воскресеньям устраивались концерты с силами учащихся и преподавателей. Исполнительский уровень был настолько высок, что службы в храме приюта и концерты привлекали всеобщее внимание. А тот факт, что девочки и женщины, исключенные в то время из профессиональной музыкальной жизни, выступали здесь в роли единственных исполнителей, вызывал дополнительный интерес. Любопытство публики только возрастало от того, что музыка звучала благодаря невидимым музыкантшам. Исполнительницы были скрыты от нескромных взглядов тюлевой завесой. «Я не могу представить себе ничего более изысканного, деликатного и трогательного, чем эта музыка. Искусная композиция, мелодии тончайшего вкуса, красота голосов, точность исполнения — все в этих духовных концертах производит непередаваемое словами впечатление. Увы, едва ли подобное можно встретить в повседневной практике в каком-либо другом месте, несмотря на то, что ни одно человеческое сердце не в силах остаться глухим и равнодушным. Ни я, ни мой спутник не пропускали ни одной вечерни, и надо сказать, что таких, как мы, вокруг было множество. Церковь всегда была полна любителями музыки. Даже лучшие певцы из венецианской оперы приходили сюда, чтобы слушать это великолепное пение и, следуя превосходным образцам, заодно совершенствовать свой вкус и манеру. Только одно мучило меня. В галерее, на которых располагались девушки-музыканты, самые старшие из которых говорили едва исполнилось 20, были занавешены тонкими тканями. Сквозь них легко проникала музыка, но, увы, не взгляды. И, наслаждаясь музыкой, я не мог созерцать ангельских ликов тех, кто выводил сии божественные звуки. Так писал Жан-Жак Руссо, один из многочисленных гостей Венеции, о Венецианской консерватории «Пьо Оспитале для Пьета». Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых разнообразных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, например, Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки. Так же, как Бах, он занимался с хористами, проводил репетиции оркестра, дирижировал концертами, преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, «Оспитале для пьета» вскоре стало заметно выделяться среди других консерваторий Венеции. Современники свидетельствуют, что оркестр Вивальди не уступал французскому придворному под управлением Люлли. Концерты «Оспитале для пьета» собирали восторженную публику не только со всех концов Италии, но и приезжую из других стран. Вивальди проработал в «Оспитале для пьета» почти всю свою жизнь и все свои духовные произведения написал для своей консерватории — кантаты, оратории, мессы, гимны, матеты. Текст кантаты «Магнификат» Антонио Вивальди, который мы сегодня послушаем, взят из первой главы Евангелия от Луки. Это благодарственная песня Пресвятой Богородицы, воспетая ею в ответ на приветствие ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла Марию в своем доме как Божию Матерь. «Магнификат анима моя домини,
величит душа моя Господа». Магнификат Вивальди для пяти солистов, хора и оркестра — это великолепное произведение, сочетающее виртуозную концертность сольных партий с развернутой полифонией хоров. Подобно Иоганну Себастьяну Баху, который в своем магнификате не ограничился общей передачей настроения текста, Вивальди бережно следует за словами евангельского молитвословия, чередуя величественно возвышенные хоралы с элегическими ариями, эпизоды полной глубокой молитвенной сосредоточенности с ликующими словословиями.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал «Магнификат» Антонио Вивальди в исполнении солистов хора и оркестра «Тафель Музик Барок» под управлением Жанны Ламон. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Сегодня наша программа проходит на выезде. Запись проходит на выезде. Программа в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющая обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская тоже сегодня участвует в нашей записи. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Не так давно отец Владимир и Екатерина Михайловна, вы опубликовали новые материалы, новые расшифровки тех архивных сокровищ, архивных документов, протоколов пострадавших, погибших в годы репрессий. Что это за открытие последнее?
2: Есть такая пословица, или поговорка, или тезис: большое видится на расстоянии. Прошло 100 лет. Со дня, больше чем 100 лет уже теперь, со дня процесса, который был в Петербурге, в Петрограде тогда, по изъятию церковных ценностей. Там было привлечено 86 человек. И поскольку эти документы находятся в архиве ФСБ, дело под строгим таким контролем, то еще, когда была жива Лидия Ивановна Соколова, а это уже, наверное, лет 7 назад.
3: Нет, больше, это 2006 год примерно. Занималась этим, отсняла это дело.
2: А когда?
3: Началась она в 16-м.
2: В 16-м году. Ну, вот видите, 10 лет почти. Она занималась специально в архиве ФСБ по новомученикам тогда, по пострадавшим. Вообще по духовенству нашей епархии, которая в то время по-разному, так сказать, участвовала в тех или иных событиях. И она сумела тогда, конечно, по договоренности с начальством, сфотографировать это дело на пленку. И благодаря этому мы сегодня имеем доступ к этому, потому что на самом деле это дело закрыто. Оно находится в ветхом состоянии, и архив его закрыл для пользования, а на цифру они пока его не перевели. А у нас есть оно. И в связи с тем, что праздновалось 100-летие со дня этого процесса Петроградского, и в связи с тем, что сейчас в этом году празднуется память 100-летия кончины святейшего патриарха Тихона, мы уже несколько лет, вот Екатерина Михайловна, так сказать, как исполняющая обязанность секретаря комиссии, мы уже несколько лет пытаемся все эти допросы, 86 человек, расшифровать, потому что дело было серьезное, оно было зафиксировано, слава Богу, в то время. Это вообще редкое явление, я вам скажу, даже необычное, я бы сказал, когда сидели стенографистки и весь процесс стенографировали. Вопрос записан, ответ записан. И благодаря этому мы имеем подлинные свидетельства этих людей. Они в научном обороте не были. Вот сейчас, благодаря тому, что происходит их расшифровка, мы их публикуем и на сайте, и где возможно. Они как бы поступают в научный оборот, потому что до сих пор об этом процессе историки свои версии выдвигали. Всякие люди, так сказать, потому что процесс очень интересный. Он характеризует время, он характеризует людей, которые тогда были и судьями, и тех, кого судили. Этот процесс носит, вот теперь уже 100 лет спустя, можно с полной уверенностью сказать, что это процесс, который отражает эпоху. И само по себе вот это дело, оно действительно во всех отношениях имеет колоссальное значение. Ну вот я вам приведу простой пример. Сейчас уже прошло какое-то время, празднуем столетие со дня кончины святейшего патриарха Тихона. Казалось бы, он в Москве был, патриарх. А здесь, в Петербурге, в этом деле, в допросах предъявляли обвинения нашим подсудимым именно применительно к позиции патриарха Тихона. Поэтому он и сегодня. Каждый раз этот процесс представляет такую большую ценность. Мы сейчас опубликовали 24 расшифровки. Это очень серьезно. Это, я вам скажу, там почерк-то ведь у людей не все было напечатано. И не очень, действительно плохо сохранилось дело. Поэтому расшифровывать это дело очень непростое, очень тяжелое. Вот Екатерина Михайловна потребляет все усилия, все свои старания и ревности, соответствующее уважение. И благодаря этому мы на сегодняшний день вот расшифровали 24 дела. Последних 3 человека, которые мы вот объявили, поместили, это все доступно теперь на сайте собора. Они все выложены в интернет, так, чтобы люди могли пользоваться ими. Мы не держим это в секрете, мы, так сказать, не делаем так, чтобы они сначала напечатать, а потом все. Мы сразу выкладываем на страничке интернета, люди посещают, люди пользуются. Вот Екатерина Михайловна сейчас скажет, какой процент у нас посещаемости, что это означает, кого мы последнее время расшифровали и что с этим связано. Поэтому это действительно событие очень такое важное. Представляете, первоисточник по этому делу, он сейчас становится доступен историкам. Первоисточник, потому что, я говорю, до сих пор каждый историк подвигал свое толкование, свое видение этого процесса, свою оценку давал. А здесь у нас, вот вам вопрос судьи, вот вам ответ подсудимых. И я вам говорю, когда читаю, что это действительно интересно, эпоха интересная. А тем более там ведь привлекли в Петербурге 86 человек не рядовых же людей. Есть там, правда, и такие простые рядовые, но в основном это настоятели, это профессора, это какие-то серьезные люди, которые были связаны с церковью. И тогда их собрали всех, и в нынешнем зал филармонии там проходил этот процесс. Он не был закрытым, он был открытым, он зафиксирован, и сейчас мы имеем такую возможность. Вот кратко то, что я могу сказать о том, что это такое. А дальше я прошу Екатерину Михайловну рассказать, кого же мы конкретно последних 3 человека? Можно всех перечислить, начиная от митрополита Вениамина, сначала святых мы.
3: Ну, конечно, первыми мы расшифровали святых, митрополита Вениамина, мученика Юрия Новицкого, мученика Юрия Ковшарова, архимандрита Сергия Шейна, отца Михаила Союзова расшифровали, конечно же, священномученика Михаила Чельцова. Вот это были наши первые расшифровки. С этого началась наша работа с протоколами допросов. Мы пока занимаемся только протоколами судебных допросов, то есть досудебные материалы, досудебных предварительного следствия мы пока не рассматриваем. Речь идет пока только о протоколах допросов, которые проходили в течение вот судебных заседаний, проходивших с 10 июня по 5 июля 1922 года. Много кого мы уже расшифровали, таких видных деятелей, митрополита Григория Чукова, Венедикта Плотникова, да, тогда он был протоиерей Николай Чуков, Венедикта Плотникова, Льва Николаевича Парийского, Дмитрия Огнева. Много кого, я, наверное, сейчас их не вспомню, вот, но там можно посмотреть на сайте. В основном мы начинали с тех, кто играл наиболее заметную деятельность и в церковной жизни, и в деятельности вот, общества правления православных приходов. Потому что, например, Лев Николаевич, он был секретарем, мы знаем, митрополита Вениамина, поэтому к нему был особенный интерес у следствия. Ну и другие, там, благочинных мы расшифровывали. В принципе, на тот момент вину свою не признал никто. Вот из всех, кого опрашивали, вину свою не признал никто. Но надо сказать, что, конечно, тогда и не применялись те жесткие меры воздействия, которые во время более поздних уже, так сказать, допросов применялись к подсудимым. Еще в 22-м году была сделана попытка придать всему этому видимость законности. Вот. И с моей точки зрения власть эту попытку провалила.
2: Надеялись, что это приобретет такой характер, что дискредитирует церковь, дискредитирует грамотных, так сказать, церковнослужителей. Поэтому процесс был открытый, и они были уверены, что это, так сказать, на общество произведет соответствующее впечатление и как бы изменит настроение людей. Но история потом показала, что они, конечно, глубоко ошиблись. И поэтому он был засекречен. К нему доступа в советское время и даже... Да и сейчас к нему нет такого доступа. Это благодаря тому, что Царство Небесное Лидия Ивановна смогла там, ну, скажем так, партизанским образом все это сфотографировать, и мы благодаря этому имеем.
1: Власть столкнулась с профессионалами, там же присутствовали юристы.
2: Ну, Новицкий был грамотный, да. Высочайшего класса юрист.
3: И защитники были высочайшего класса юристы, тоже там, профессионалы.
2: Там действительно были собраны силы очень серьезные.
3: Надо сказать, что этот момент был вообще очень значимым в истории церковно-общественных отношений, в истории церкви. Ведь именно с этого началось зарождение обновленческого движения. Вот как раз в показаниях участников процесса мы видим, как они повествуют об этом зарождающемся обновленческом движении, о попытках власти под видом добровольного отречения отстранить от власти действующего патриарха.
1: То есть приоткрывается вот их приоткрывается замысел коварный.
3: Весь их коварный замысел, да. Вот. При этом надо сказать, что однозначно народ, симпатии народа, конечно, на стороне обвиняемых, на стороне петроградского духовенства. Вот даже вот в мелких каких-то чертах, потому что тут есть свидетельство о том, как реагировал зал. И вот, например, митрополита Вениамина спрашивают, указания патриарха Тихона для вас обязательны были? Он отвечает, да, конечно, обязательны. А советской власти, он говорит, тоже, конечно, обязательны, как для гражданина. Тогда начинает, значит, издеваться обвинитель. Значит, вы оказались между двух стульев. И надо сказать, что вот такое неуважительное вообще обращение к митрополиту вызвало довольно серьезный протест и у защитников, и у зала. То есть там буквально есть такие пометки, что шум, так сказать, крики правильно на комментарии защитника. То есть зал всячески выказывал свою симпатию, в общем-то, к обвиняемым, свою поддержку. И, конечно, возмущение вот всем происходящим.
1: Такая эмоциональная именно реакция.
3: Да. Надо сказать, что не только у святых говорится о патриархе. Спрашивали об отношении к патриарху Тихону и митрополита Григория Чухова и Льва Николаевича Париска, но до этих материалов мы еще не дошли. Надеюсь, что дойдем, вот когда будет память встречи патриарха Тихона праздноваться 7 апреля. Вот к этому дню хотелось бы сделать это, так сказать, дополнение к материалам. То есть мы будем эту тему несколько этапов, скорее
2: мы
3: всего, публиковать.
2: Сделали по этому поводу.
3: Ну вот мы сейчас сделали в показаниях святых. Вот поэтому к этому уже готовы, значит, об этом говорить. А в чем все время обвиняют, особенно митрополита, конечно, но и церковных деятелей, видных, крупных наших санкт-петербургских, в том, что они поддерживают Тихона и распространяли его обращение. В обращении, например, вот, которое было опубликовано после декрета советской власти о насильственном изъятии церковных ценностей, Тихон говорит: «Мы не можем одобрить изъятие из храма хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство, мирянин отлучением от нее, священнослужитель извержением из сана». И вот обвинение на протяжении всего процесса, спекулируя вот этой выдержкой из обращения Тихона, пытается обвинить священнослужителей, митрополита в первую очередь, в том, что она, так сказать, стоит на стороне Тихона, на его вот предложение всех участников. Это, в принципе, с моей точки зрения, это, конечно, провокация. Мне кажется, даже не так и священные сосуды эти были нужны, как им нужно было спровоцировать противодействие и, в общем, чтобы это повело к максимально возможному ослаблению, уничтожению церкви. С моей точки зрения, это более провокационный даже, чем имущественный характер носило вот это вот изъятие. Но надо сказать, что ни патриарх, в общем-то, не поддался на эту провокацию, ни митрополит. Мученик Юрий Новицкий повествует о том, как он ездил незадолго вот до ареста в Москву к патриарху Тихону, и как патриарх дал ему разрешение, устное разрешение, поскольку канонические нормы это допускают, на отдачу церковных ценностей, в общем-то, всех. Но говорит, что он сделает это при наличии запросов из епархии. Это озвучено было митрополитом, это было озвучено мучеником Юрием Новицким в своих показаниях. Надо сказать, что буквально на днях я обнаружила в материалах дела запрос Верховного трибунала Московского к нашему с просьбой прислать все материалы, касающиеся патриарха Тихона, все материалы Петроградского процесса, касающиеся святейшего патриарха Тихона. То есть они пытались возвести на него обвинение, но в конце концов поняли, что им выгоднее сделать вид, что он сам как бы от власти отрекся. С политической точки зрения им надо показать, что патриарх сам отрекся от власти, поэтому была ими затеяна такая некая интрига вот с участием зарождающегося обновленческого движения и его лидеров. Вот. Ну, в принципе, ни один из участников процесса, из того, что вот я видела, от патриарха не отрекся. Все так или иначе высказали свою поддержку. И ни один, во всяком случае, из святых на провокацию не поддался. То есть никто не сказал, что вот ни за что ничего не отдадим, так сказать, делайте с нами что хотите. Потому что я думаю, что все чувствовали ответственность, что это дело не только лично их, но это вообще защита всей церкви, вообще всей церкви, всей церковной жизни, которая в тот момент, конечно, в очень сложном положении находилась.
2: А вот последние наши расшифровки. Сейчас на прошлой неделе мы дали уже
3: опубликовали. Да, у нас расшифровано еще 3 священника. Это протоиерей Константин Ивановский, настоятель церкви, Скорбящинской церкви на Стеклянном заводе, протоиерей Павел Кедринский, настоятель Владимирской церкви, и священник протоиерей Николай Никольский, священник церкви Волковского кладбища. Но, в принципе, ко всем им предъявлялись. Ко всем стандартно, почти ко всем священнослужителям, особенно к настоятелям, предъявляются стандартные обвинения в распространении посланий митрополита, в каком-то изучении хотя бы и в согласии с патриархом зачастую, хотя об этом не всех спрашивали. Вот. И о том, что в их храмах, если такое происходило, было какое-то противодействие изъятию ценностей. Ну вот, например, у протоиерея Константина Ивановского все прошло, казалось бы, гладко. Но допрашивали его в течение 2 дней, и сам протокол, вот расшифровка занимает 40 страниц. То есть почему? Он человек был на тот момент известный, человек опытный, человек с именем, он член учебного комитета при Священном Синоде, он уже автор публикаций церковных. И к таким людям у советской власти, как я замечаю, опять же по материалам дела, был интерес особый. И ситуация у него на приходе сложилась необычная несколько. Дело в том, что, ну, как, так сказать, законопослушный православный христианин, приходской совет во главе с протоиереем Константином принял решение о том, чтобы провести изъятие в соответствии с указанием митрополита Вениамина. Но был еще такой орган – приходское собрание. То есть это собрание всех прихожан прихода. И вот после изъятия декрета приходское собрание неожиданно принимает другое решение. Они решают ничего не отдавать, никаких ценностей. Но почему? Потому что если декрет уже устанавливает обязательное насильственное изъятие ценностей, то зачем еще что-то жертвовать, как просил митрополит? И власть начинает упрекать протоиерея Константина, что вот возглавляемое им же приходское собрание принимает одно решение, а приходской совет принимает другое решение. И вроде как даже приходское собрание принимает более законопослушное решение с точки зрения властей, чем вот приходской совет, который предлагает жертвовать. То есть там совершенно неожиданные такие повороты. Вот. Протоиерея Павла Кедринского обвиняли в том, что тоже волнения какие-то у них у церкви происходили в тот период. Плюс, конечно, там долго допрашивают про какие-то мелкие найденные у него бриллианты, которые в основном достались ему по наследству, как он показывает. В общем, изо всех сил прилагают все возможные усилия для того, чтобы дискредитировать духовенство в глазах общественности. Показания протоиерея Николая Никольского, они достаточно сжатые. Почему-то в деле сохранились показания, касающиеся его присутствия при изъятии ценностей в церкви Носиной. Спасоносяной. Но, как мы знаем, оба священника, и Константин Ивановский, и Павел Кедренский, они были приговорены к 3 годам заключения с применением строгой изоляции. Протоиерей Николай Никольский к принудительным работам был приговорен. И на данный момент, дальше, после того, как сроки заключения закончились, и они были отпущены, причем раньше срока были отпущены, как многие тогда по делу, в связи с амнистиями и так далее, они продолжали служить, и все трое были высланы в 1935 году. Дальше ни об одном из этих троих мы ничего не знаем, потому что все дела хранятся в ФСБ, и сейчас дела даются только родственникам. Копирование дела разрешено только родственникам, то есть знакомство с ними дальнейшее, в общем, осложнено. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем нам удастся проследить судьбу вот участников Петроградского процесса и как она дальше у них складывалась. Я не думаю, что протоиерей, например, Константина Ивановского, кстати, его книги достаются до сих пор. Недавно вот мы с отцом Владимиром даже приобрели его книгу.
1: Учебный курс «Агона Божия», да, протоиерей Константин Ивановский.
3: То есть он представляет интерес и сейчас. И понятно, что и тогда власть не могла его, навряд ли они его в покое оставили. Но пока вот свидетельств, как дальше его жизнь развивалась, у нас нету.
1: На этом месте мы сейчас остановим нашу встречу, наш разговор
3: с протоиереем Владимиром Сорокиным, настоятелем князь Владимирского собора, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и Екатериной Михайловной Карловской,
1: исполняющей
3: обязанности секретаря комиссии по канонизации.
1: До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де Лорей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.

Если подумать, так это просто какой-то ужас. Я еще ни разу не летал на самолетах. Правда, один раз чуть-чуть не полетел. Да не тут-то было. Сорвалось. Прямо беда. И это не так давно случилось. Я уже не маленький был, хотя нельзя сказать, что и большой. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных в одном большом колхозе. Там было много тракторов и косилок, но главное, там водились животные, лошади, цыплята и собаки. И была веселая компания ребят. И я полюбил всех в этом колхозе, и особенно ребят, и решил, что проживу здесь для начала лет 40, а там видно будет. Но вдруг стоп-машина. Здравствуйте. Мама сказала, что отпуск промчался как одно мгновение, и нам надо срочно ехать домой. Она спросила у дедушки Вали, когда вечерний поезд. Он сказал: «А чего тебе поездом-то телепаться? Валяй на самолете. Аэропорт-то в 3 верстах. Момент, и вы с Дениской в Москве». Ну что за дедушка Валя? Золотой человек, добрый. Он один раз мне божью коровку подарил. Я его никогда не забуду за это. И теперь тоже. Он, когда увидел, как мне хочется лететь на самолете, то в 2 счета уговорил маму, и она, хотя и неохотно, но все-таки согласилась. И дедушка Валя запряг лошадь, положил наш тяжелый чемодан в телегу на сенцо, и мы уселись и поехали. Я просто не знаю, как сказать, до чего было здорово ехать, слушать, как скрипит тележка, и слышать, как вокруг пахнет полем, дегтем и махорочкой. И я радовался, что сейчас полечу, потому что Мишка у нас в Москве во дворе рассказывал, как он с папой летал в Тбилиси, какой у них был самолет огромный, из 3 комнат, и как им давали конфет сколько хочешь. И я так совсем задумался, как вдруг наша тележка въехала в высокие деревянные ворота, украшенные елочными ветками. За этими воротами тоже было поле, только трава была какая-то не пышная, а пожухлая и потертая. Немножко подальше, прямо перед нами, стоял небольшой домик. И дедушка Валя поехал к нему. Я сказал: «Зачем мы сюда едем? Мне надоело трястись. Поедем скорее в аэропорт». Дедушка Валя сказал: «А это чего? Это и есть аэропорт. Или ослеп?» У меня просто сердце упало. Это пожухлое поле — аэропорт? Чепуха какая! А где красота? Ведь никакой же красоты! Я сказал:

0: в розовых рубашках и одним грудным. Она его завернула в пеленки туго-натуго, и он был похож на гусеничку, потому что все время корчился. Тут же был газетный киоск. Дедушка Валя поставил наш тяжелый чемодан возле мамы и подошел к киоску. Я пошел за ним, но киоск не работал. Там в стекле была бумажка, а на ней надпись печатными буквами «Приду через 20». Я прочел эту надпись вслух. Дядька, что был с колесом, сказал: «Смотрите, читает!» И все посмотрели на меня. А я сказал: «И всего-то 6 лет!» Они все засмеялись. Дедушка Валя, когда смеялся, показывал все свои зубы. Они у него интересные были. Один вверху направо, а другой внизу налево. Дедушка долго хохотал. В это время в комнату заглянул какой-то толстый парень. Он сказал: «Кто на Москву?» «Мы», — сказали все хором и заторопились. «На Москву — это мы». «За мной», — сказал парень и пошел. Все двинулись за ним. Мы прошли длинным коридором на другую сторону дома. Там была открытая дверь. Сквозь нее было видно синее небо. Перед выходом стояли 2 богатыря. Дядьки здоровенные, прямо как борцы в цирке. У одного была черная борода, а у другого — рыжая. Возле них стояли весы. Когда пришла наша очередь, дедушка Валя крякнул, вскинул тяжелый чемодан на прилавок. Чемодан взвесили, и мама сказала: «Далеко до самолета?»
1: «Метров 400», — сказал рыжий богатырь. «А то и все 500», — сказал черный.
0: «Помогите, пожалуйста, донести чемодан», — сказала мама.
1: «У нас самообслуживание», — сказал рыжий.
0: Дедушка Валя подмигнул маме, закашлялся, взял чемодан, и мы пошли в открытую дверь. Вдалеке стоял какой-то самолетик, похожий на стрекозу, только на журавлиных ногах. Впереди шли все наши знакомые: колесо, мешок с поросенком, розовые рубашонки, гусеничка. И скоро мы пришли к самолету. Вблизи он показался еще меньше, чем издали. Все стали в него карабкаться, а мама сказала: «Ну и ну, это что, дедушка русской авиации?» «Это всего-навсего внутриобластная авиация», — сказал наш дед Валя. «Конечно, не Ту-104, ничего не поделаешь, а все-таки летает Аэрофлот». «Да?» — спросила мама. «Летает. Это мило. Он все-таки летает. Ох, напрасно мы не поехали поездом. Что-то я не доверяю этому птеродактилю. Какие-то средние века».
1: «Не лайнер, конечно», — сказал дедушка Валя. «Не стану врать. Не лайнер, упаси Господь, куда там?» И он стал прощаться с мамой, а потом со мной. Он не сильно кольнул меня своей голубой бородой в щеку. И мне было приятно, что он пахнет махоркой. И потом мы с мамой полезли в самолет.
0: Внутри самолета

0: вдоль стен стояли две длинные скамейки. И летчика было видно. У него не было отдельной кабины, а была только легкая дверца. Она была раскрыта, и он помахал мне рукой, когда я вошел в самолет. У меня сразу от этого стало лучше настроение, и я уселся и устроился довольно удобно, ноги на чемодан. Пассажиры сидели друг против друга. Напротив меня сидели розовые рубашонки. Летчик то включал, то выключал мотор. И по всему было видно, что мы вот-вот взлетим. Я даже стал держаться за скамейку. Но в это время к самолету подъехал грузовик, заваленный какими-то железными чушками. Из грузовика выскочили два человека. Они что-то крикнули летчику, откинули у своей машины борт, подъехали к самым дверям нашего лайнера и стали грузить свои железные чушки и болванки прямо в самолет. Когда грузчик бухнул свою первую железку где-то в хвосте самолета, летчик оглянулся и сказал: «Потише там швыряйте! Пол проломить захотели!» Нагрузчик сказал: «Не бойсь!» Тут его товарищ принес следующую чушку и опять бряк, а первый приволок новую — шварк, а тот еще одну — буц, потом еще дзынь. Летчик говорит: «Эй, вы там! Вы все в хвост не валите, а то я перекинусь в воздухе! Задний кувырок через хвост, и будь здоров!» Грузчик сказал: «Не бойсь!» И снова бамс, глёнц. Летчик говорит: «Много там еще?» «Тонны полторы», — отвечает грузчик. Тут наш летчик прямо вскипел и схватился за голову. «Вы что?» — закричал он. «Ошалели, что ли? Вы не понимаете, что я не взлечу, а?» А грузчик опять: «Не бойсь!» И снова брумс, брамс. От этих дел в нашем самолете образовалась какая-то жуткая тишина. Мама была совершенно белая, а у меня щекотало в животе. А тут брамс! Летчик скинул с себя фуражку и закричал: «Я вам последний раз говорю, перестаньте таскать! У меня мотор барахлит! Вот, послушайте!» И он включил мотор. Мы услышали сначала ровное «тррррррррр», а потом ни с того ни с сего «чав-чав-чав-чав», и сейчас же «хлюп-хлюп-хлюп», и вдруг «сюп-сюп-сюп», «пи-пи-пи». Летчик говорит: «Ну, можно при таком моторе перегружать по шину?» Грузчик отвечает: «Не бойсь! Это мы по приказу Сергачева грузим. Сергачев приказал, мы грузим». Тут наш летчик немножко скис и примолк. Мама стала желтая, а старушкин поросенок вдруг завизжал, как будто понял, что здесь шутки плохи. А грузчики свое. Трух! Бах! Но летчик все-таки взбунтовался. «Вы мне устраиваете вынужденную посадку. Я прошлое лето тоже вот так 10 километров не дотянул до Кошкина и сел в чистом поле. Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по 10 верст. «Не подымай паники», — сказал грузчик. «Сойдет». «Я лучше свою машину знаю, сойдет или нет», — крикнул летчик. «Интересно мне, по-твоему, полную машину людей гробить? Сергачева за них не посадят, нет, а меня посадят.
1: Не посадят, сказал грузчик, а посадят, передачу принесу. И как ни в чем не бывало, брынс!
2: Тут мама встала и сказала: товарищ водитель, скажите, пожалуйста, есть у меня до отлета 5 минут.
0: Идите, сказал летчик. «Только проворнее! А чемодан зачем берете?»
2: «А я переоденусь», — сказала мама храбро. «А то мне жарко. Я просто задыхаюсь от жары».
0: «Быстренько», — сказал летчик.
2: Мама схватила меня под мышки и поволокла к двери. Там меня подхватил грузчик и поставил на землю. Мама выскочила следом. Грузчик протянул ей чемодан. И хотя наша мама всегда была очень слабая, но тут она подхватила наш тяжеленный чемоданище на плечо и помчалась прочь от самолета. Она держала курс на аэровокзал. Я бежал за ней. На крыльце стоял дедушка Валя. Он только всплеснул руками, когда увидел нас. И он, наверное, сразу все понял, потому что ни о чем не спросил маму. Все вместе мы, как будто сговорились, молча пробежали сквозь этот нескладный дом на другую сторону, к лошади. Мы вскочили в телегу и собрались ехать, но когда я обернулся, я увидел, что от аэропорта по пыльной дорожке, по жухлой траве к нам бегут, спотыкаясь и протягивая руки, обе розовые рубашонки. За ними бежала их мама с маленькой, туго запеленатой гусеничкой. Она прижимала ее к сердцу. Мы их всех погрузили к себе. Дедушка Валя дернул вожжи, лошадь тронула, и я откинулся на спину. Повсюду было синее небо. Тележка скрипела, и ах, как вкусно пахло полем, дегтем и махорочкой.

0: прозвучала третья часть трио «До минор» для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Все дальше от нас отходят годы Великой Отечественной войны. Но события тех лет оставили очевидный след не только в истории России, но и в судьбах свидетелей той поры. Не стали исключением и дети войны, те, чье рождение и детство выпало на военные годы. Кто они, ровесники войны? В чем особенность этого поколения? Об этом мы сегодня спросим как раз ровесника войны и победы. У нас в студии кандидат исторических наук Чеслав Самонович.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Людмила. Никакой заслуги нет нашей в том, что мы появились в годы войны, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы что-то значили в истории России, в истории Советского Союза. И иногда об этом, может быть, и стоит вспоминать. Конечно, мы отчасти терялись на фоне наших предшественников, шестидесятников, которые рождались примерно с середины 20-х годов, примерно до середины 30-х, а самые младшие шестидесятники – это уже конец 30-х годов. Ну, для меня это условно 24-й год, год рождения Акуджавы, и 38-й год рождения Высоцкого. С другой стороны, ведь если углубляться в предшествующие десятилетия, то мы увидим там поколение наших родителей, тех, которые рождались в 1910-е годы примерно. Вот мой отец 19-го года рождения, его приятели 17-го, 16-го, 15-го года. Это поколение, которое первым встретило войну, они как раз были либо призваны в армию на действительную военную службу, либо сразу были призваны после начала войны. И, как известно, это поколение одно из самых выбитых, пострадавших, ликвидированных, как говорится, физически. Но память о них жива и будет жива еще многие, я думаю, десятилетия, может быть, даже и несколько веков. Мы же не забываем о тех погибших, которые пытались освободить Русь от ига, от Орды. Мы не забываем о них, и о них есть особые родительские субботы, Дмитровская суббота. Я думаю, что также память будет сохраняться отчасти и о первых жертвах, о самых больших жертвах Великой Отечественной войны. Наши родители рождались от, естественно, своих. И это тоже удивительное, замечательное поколение. Я не хочу говорить о том, что оно сделало в политической истории России, но что она сделала в человеческой, в гуманитарной сфере. Я вспоминаю бабушку свою, к которой приходили люди в трудной жизненной ситуации. Она усаживала их напротив себя, этого человека. Мне казалось, что она даже возлагала руку, как-то гладила его. И как-то он незаметно успокаивался, начинал ей рассказывать. И она говорила: ничего, ничего, ничего. Она была обыкновенным бухгалтером, но ее можно было уподобиться современному экстрасенсу, хотя она была самым обыкновенным человеком. Она рассказывала удивительнейшие вещи о том, как ее второй муж, когда ему приходилось тяжело или когда ему делали какие-то неприятности, обиды, он суживал глаза и говорил: я накажу этого человека. И с этим человеком якобы что-то случалось. Он дожил до августа 1941 года, и в возрасте 70 с лишним лет ему было, говорил: как хорошо, что я умираю, вы примете такие страдания, такие муки вы в Ленинграде оставшиеся, хорошо, что меня уже не будет. Он угадал это все, он понимал, что к чему дело идет. Он был непростым человеком, Николай Петрович Зелянко. О нем в газетах писали следующее, в газетах 1910-х годов. Если вы хотите удачно, быстро и выгодно выдать замуж вашу 70-летнюю бабушку, обратитесь, пожалуйста, к Николаю Петровичу Зеленко. Подушечками пальцев он делает такие чудеса в косметической области, что с ним может сравниться только несравненный Мецегер из Германии. Николай Петрович очень любил такие заметки, которые прославляли его косметологические таланты. Хотя к этому времени, поработав в Александро-Невской лавре смотрителем больницы и, оказав неназываемые услуги тамошнему духовному владыке, он сумел собрать деньги на то, чтобы построить два дома, и как удивительно скромный человек, он не стал расширять свое предприятие. Он сдавал эти доходные дома и занимался общественной деятельностью, благотворительностью. В 1909-1917 годах он был одним из членов исполнительной комиссии городской думы, видным общественным деятелем, благотворителем, видным деятелем кадетской партии, которого сам Михаил Иванович Калинин звал: «Николай Петрович, давайте сотрудничать». Но Николай Петрович смело сказал, что «я кадет и им останусь». Советская власть, конечно, отняла и доходные дома, и эту замечательную цепь депутата городской думы. Ему пришлось идти в управдомы, сначала в коменданты общежития. Он еще пытался что-то написать, сказать что-нибудь плохое о царском проклятом режиме. Ему хотелось общественной деятельности и в новых условиях, но тут он уже был не у дел. Извините, что я вместо того, чтобы говорить о целых поколениях, начал говорить о людях совершенно конкретных. Но, может быть, потому что я вырос в этом. И один из самых замечательных рассказов был об этом Николая Петровича следующий. О том, как он идет в крахмальном воротничке, революционные матросы на берегу обводного канала говорят: «А, крахмале, воду его, воду!» А проходящие рабочие говорят матросам революционным: «Не трогайте, это Николай Петрович, он наш благодетель». На улицу Марата, когда приходили с обыском, и видев на стене портрет Петра Третьего, прижизненное изображение в роскошных латах и, так сказать, и с лентами кавалерскими, говорили: «А, контрреволюция, царский портрет!» А Николай Петрович елейным голоском говорил: «Нет, это портрет народного артиста Республики Монахова в сценическом костюме». Я уже сказал о том, что наше поколение, родившихся в годы Великой Отечественной войны, это поколение когорта особое. Его можно уподобить в какой-то степени поколению наших родителей, потому что я уже сказал, что родители рождались в годы революции и гражданской войны. И получается, что в истории России подряд два поколения – родители и дети — рождались в сверхтяжелых условиях. И тот провал на демографическом графике, который был свойственен нашему поколению в 1943 году, это самый тяжелый год. Точно такой же тяжелый год был 19-й, если смотреть графики рождаемости по России. По областям, которые были не под контролем советской власти, я не помню, есть по ним данные или нет, а первая советская перепись, она происходила в 1920 году. Я помню десятки выпусков, как умудрялись печатать тогда, как умудрялись собирать сведения. 20-й год, тяжелейший год. Впереди еще был голод 21-го года. Но все-таки российская статистическая школа была, видимо, настолько сильна, настолько сильные традиции были, скажем, земской статистики, что все-таки даже в условиях гражданской войны удалось провести такое мероприятие. Потом переписи были не относившиеся к нашему поколению. Я имею в виду 26-й, 37-й, по-моему, год, 39-й. Перепись 37-го года была запрещена, ликвидирована, и частью организаторов ее были расстреляны, потому что они собрались сведения, которые не устраивали тогдашнее руководство, и им было так вразумление в виде арестов и казней о том, как надо собирать эти сведения и как докладывать, так сказать, для того, чтобы не огорчать власти придержащие. Ну, а потом уже 59-й год, это первая перепись, в которой мы были зафиксированы как уже родившиеся и существующие. Сколько же нас было? Нас, российских ровесников войны, было около 9 миллионов в тот момент, когда мы появлялись на свет. Но в годы войны потери составили 1 600 000.
1: России или
2: не только Россия. А если по Советскому Союзу, там были несколько иные цифры. Там было порядка 15 миллионов, может быть, больше, может быть, 16-17. И потери были, естественно, меньше, потому что это были не оккупированные территории, да. А здесь на оккупированных территориях много. Я ведь начал собирать не только статистику, начал этим заниматься в 99-м году, когда товарищи пригласили меня в докторантуру Республиканского гуманитарного института при университете. Я не только занимался тогда сбором статистики, но и пытался найти воспоминания людей, которые, ну, прежде всего, из поколения наших родителей. И вот одна из публикаций в «Новом мире» поразила меня невероятно. Женщина рассказывала о том, как она с детьми, с маленькими, в том числе и с новорожденным, 40 дней спасалась в землянке, в подвале, вплотную к линии фронта, и о том, как этот ребенок сопрел в пеленках из-за того, что им нельзя было показываться. Потом следующим материалом, который мне удалось обрести в архиве ленинградском, как в Кировскую область направлялись эшелоны детишек из Ленинграда, какие рационы, какое меню, булка с молоком, булка с какао, морковка, сколько грамм приходилось на малыша, какие потери понесли эти дети в эшелонах не от бомбежек, а просто от того, что их было не довести, как складывалась их жизнь. Один из самых интересных материалов – это была книжка, изданная недавно, «Воспоминания детей», которые были привезены в эвакуацию в город Чистополь. А Чистополь мне интересен особенно, потому что отец и мать познакомились в Татарии. Отец был мастером поисковой партии на нефть, нефтегазосъемка, всесоюзная контора, а мать работала врачом там. А в Чистополе я и появился на свет в феврале 45-го года. То есть, как видите, довольно давно. Мы сегодня не успеем рассказать о всех десятилетиях жизни ровесника войны. Но какая-то канва должна быть. Наше дошкольное детство уложилось примерно с 43-го по 50-й год. То, что наступило после коренного перелома в ходе войны, и это то, вторая засечная черта, 50-й год, это год, когда считается, что в общем и целом восстановление завершалось. Конечно, потери еще были, и не все удалось восстановить, что было разрушено, это ясно, но хотя бы по данным статистики о промышленном производстве считается, что восстановление завершилось. В сельском хозяйстве обстояло дело тяжелее, и здесь я вспоминаю, например, очереди в булочных ночные. Бабушка брала меня вечером, поздно, и мы шли почему-то в какую-то ближайшую булочную и стояли там, видимо, засуха 46-го года, помощь социалистическим странам, несмотря на засуху, несмотря на свой голод, голод в Молдавии. Почему-то запомнились в булке кусочки какие-то, соломинки, что ли, которые застревали между зубами. Я не помню, как это называется, костра или как-то... Я помню, что эти булки тяжело было есть. И потом мы это вспомнили только в 62-м году, когда на Невском повесили батон и назвали его «Русское чудо». С хлебом стало снова тяжело, и, как говорила бабушка, смотри, вот видишь, они тебе стали подмешивать кукурузную муку в настоящую муку, и поэтому батон быстро черствеет. Мы потом только узнали, в 70-е годы, что распашка целины привела к эрозии почвы в Казахстане, что пыльные бури поднялись. И вот этот первый успех конца 50-х годов, когда, наконец, хлеба стало вдоволь, быстро обернулся катастрофой на зерновом рынке. И вот тогда и начались первые миллионы тонн, завозимые из Соединенных Штатов Америки, из Канады, из других стран. Так вот, дошкольное детство, 43-50-й год. А начальная школа – это начало 50-х годов, то время, когда школа была еще школой, а не сумасшедшим домом. Когда проходишь мимо современной школы, то видишь, что стены дрожат от непрерывного крика, как будто там происходит нечто, какое-то народное собрание или волнение народное. У нас было не так. 299-я, 297-я школа, 205-я. Раздается звонок, мы выходим в коридоры, выходим в залы и ходим парами. И дежурный учитель стоит и смотрит. И если что-нибудь не так, кто-нибудь начинает в слона играть, тогда отправляют к завучу. И завуч держит часами на ковре. И потом уже родители приходят и говорят, где ребенок? Вот ребенок стоит. Почему? Потому что он в чехарду начал играть. Он не выдержал этого хождения парами.
1: Это еще мужская школа.
2: Это мужская школа, это 50-е годы. Утро начинается с линейки. На линейке выстраивается вся школа. Старшая вожатая отдает салют. Директор Василий Васильевич Карпухин стоит, как монумент он принимает парад, понимаете. Она ему рапортует, что вверенной вам в школе все в порядке, значит, столько-то присутствует. Вот это школа, а не та вакханалия, которая теперь... Мат слышен в школе? Слышен. Кто бы мог услышать мат в той школе 50-х годов, когда был порядок? Конечно, любители свободы мне скажут: «А, вам порядок подавай. А как же свобода? А как же либеральные ценности? А как же гуманизм по отношению к права человека? Ребенок тоже имеет права». Ну, хорошо, пускай он имеет, только я не хочу при этом присутствовать. Конечно, учили нас по-разному. В первом классе учитель физкультуры вынужден был зашнуровывать шнурочки на тапочках, потому что не все умели шнурочки завязывать на бантик. Что ему было делать? Без тапочек тоже нельзя гонять ребятишек. Когда он уставал от нас, он садился и говорил: «Теперь я буду вам рассказывать сказку про Ярослана Лазаревича». И мы думали: ну, наконец-то, никакой физкультуры. Мы слабенькие, мы зелененькие, худенькие. Мы действительно были худенькие. Саша Маркин говорил: «Сыма, сыма, рубани, рубани кусочка, бутербродика, дай кусочек куснуть». А бабушка всегда мне давала яблоко и бутерброд, и на перемене. Иногда и приходилось давать куснуть. Что же делать? Сердце не камень, да и потом у него кулаки-то покрепче, чем мои. В седьмом классе я ушел из детской школы, пошел в школу рабочей молодежи, и началась в 59-м году моя трудовая биография. У меня уже 66 лет трудового стажа, что немало по нынешним временам. Сначала, конечно, мне хотелось идти на предприятие оптико-механическое, какое-нибудь объединение, какие-нибудь белые халаты. Я пришел в райком комсомола и говорю, что вот знаете, мне лет-то всего 13, но я хотел бы работать. Они говорят: «Вы комсомолец?» Я говорю: «Нет». «Ну, тогда идите работать в утильсырье». Это в Куйбышевском райкоме комсомола, мне сказали. Но директор школы рабочей молодежи сжалилась, отвела меня к главному механику фабрики Анисимова, и тот спросил: «Кем хочешь работать, токарем или фрезеровщиком?» Я подумал: «Лучше фрезеровщиком». Стал я учеником фрезеровщика и, в общем, заработал себе стаж для поступления в университет. Не сразу мне удалось его закончить. Почти все 60-е годы я то учился, то не учился. Но, в общем, к 72-му году с университетом было покончено, и тут началась аспирантура, начались рассуждения о социальной структуре советской деревни, появились несколько десятков статей на эту тему, выступления на конференциях. Это уже взрослая жизнь, самостоятельная. Я не могу сказать, что принес много пользы российской исторической науке. Скорее, все-таки моя миссия оказалась в другом. Тогда очень широко висел над страной лозунг зрелого социализма, и по мере своих сил на занятиях со студентами на историческом факультете Ленинградского университета я говорил им о том, что он, конечно, развитой, он, конечно, более развитой, более зрелый, чем тот, который был в 30-е годы. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на главные критерии, которые выдвигали вожди советские, большевистские руководители. Они же говорили о том, что каждый строй имеет право на признание его прогрессивным в том случае, если он обеспечивает более высокие показатели и производительности труда, и соответствующих социальных моментов. К сожалению, пока наш строй не достиг этих показателей, поэтому, видимо, в этом периоде, который будет насчитывать многие десятилетия, а может быть и больше, в нем будут свои стадии. И тогда Виктор Иванович Саранкин, который услышал то же самое через несколько лет из уст Юрия Владимировича Андропова, он на партийном собрании закричал: «Это не те стадии, о которых говорил Симонович. Совершенно другие, более продуманные, более обоснованные с марксистской точки зрения». А недоброжелатели отреагировали следующим образом. Они написали письмо, куда следует, о том, что на кафедре истории советского общества свил гнездо махровый ревизионист Симонович. И беседа соответствующая была в отделе науки Ленинградского обкома партии, где мне было предписано вразумление и сказано, что партийное бюро не потерпит ваших отсебятин, которыми вы переоцениваете воспринимательные возможности ваших студентов. Я же считал своим долгом после каждой конференции приносить оттуда в клюве то, что измышляли мои коллеги, иногда не очень аккуратно выражаясь, и тут же выкатывал это на публику. И, конечно, это было очень увлекательно, с одной стороны, но, с другой стороны, все-таки из университета-то уходить пришлось. Вот так вот сумбурно идет наш наполовину исторический экскурс, наполовину биографический.
1: Это и есть наша история.
2: Самое прекрасное на свете – это, конечно, книги. И вот об этом мне хотелось сказать особо. В жизни людей около литературной богемы, к которой я чуть-чуть прикоснулся в 60-е годы, был момент, когда русская классика отступила далеко-далеко, она как бы спряталась в школьном курсе и была постепенно забываема. Когда появилась серия «Зарубежный роман 20 века», такое впечатление было, что оттепель открыла глаза, что занавес упал, и мы оказались вместе, наедине с огромным миром, который питает нас, поддерживает, который рассказывает о своем многоцветии, многоценности своей. В начале 60-х годов пришел к нам Генрих Бёль. Пришли латиноамериканцы, сладкие, кровавые, кисло-сладкие, и Мигель Анхель Астуриас, например. Это еще было до Маркеса, когда Маркеса мы не знали, не слыхивали. Кстати говоря, о Маркесе, когда я стал высказывать восторги своему отцу относительно фантастического реализма, он был великий дока в области литературы и театра, он сказал: «Голубчик, не переоценивай, знаешь, наш Николай Васильевич Гоголь никакого Маркеса не выступит в части фантастического реализма». Действительно ведь сеньор президент Астуриаса – это страшное кровавое месиво, да? Но, с другой стороны, когда вспомнишь страшную месть Николая Васильевича и Левия, как ты читаешь это в детском возрасте, волосы шевелятся, в темный угол посмотреть страшно, а не выглядывает ли оттуда кто-нибудь. Так что было такое. А из самых последних моих впечатлений – это открытие двух специалистов уже в области не художественной литературы, а в области, близкой к темам моих занятий, могучий очерк, историю полноценную русской культуры. Я имею в виду книгу Сапронова «Русская культура 9-21 века» и сборник Игоря Семеновича Кона, его работ в области антропологии, социологии, психологии, сексологии. Вот это две книги, которые сейчас у меня на письменном столе и которые я конспектирую, иногда соглашаясь, иногда радуясь, иногда проникаясь глубочайшей благодарностью, прежде всего, Кону, который нечто вроде гуманитарного университета в одном лице был, оказывается. Был недооценен, к сожалению, мной из-за того, что многие другие увлечения и занятия отвлекали. Что же касается книги Сафронова, то, глядя на то, как он расправляется с 20 веком, как он отрицает советскую культуру напрочь, признавая в ней только отдельные элементы, мне трудно с этим согласиться, потому что это живое, это проникшее в кровь и в кости, как говорится. Сколько пережито было, когда мы читали Твардовского? Что это? А только элемент культуры, которая отсутствовала? Этого не может быть, потому что люди оставались людьми все-таки. И да, в условиях не свободы. А разве в условиях свободы в 19 веке, в Николаевские десятилетия Николая I, тогда тоже не было культуры из-за цензуры? Нет, она все равно пробивалась. Есть вещи, которые можно уподобить весенним потокам. Они пробиваются из-под снега, из-под любого асфальта. Пробиваются ростки, и это все продолжение единой цепи человеческих переживаний, человеческих размышлений и так далее. А мы остановились, в общем, на 50-х годах, когда люди, родившиеся, ну, условно говоря, в 43-м году, школу уже закончили. Закончили, но не все. Некоторым пришлось после 7-го класса идти сразу в техникум, а некоторым пришлось и на работу идти. В колхозах, ведь, судя по годовым отчетам, учитывались рабочие руки, начиная с 12-летнего возраста. Это не были члены колхоза, но это были члены колхозного двора, которые начислялись трудодни, и они шли в общий фонд оплаты труда. Другое дело, что эта оплата была очень небольшой, и деревня начала жить по-настоящему только после 1953 года, после того, как состоялся сентябрьский пленум ЦК партии, когда простили недоимки, когда повысили закупочные цены, ввели авансированную оплату труда, и колхозники стали получать в тысячах колхозов хоть что-нибудь, потому что в 13 тысячах колхозов вообще ничего не выдавали на трудодни до этого. Началась новая полоса в жизни половины советского населения. Ведь до 60-го года у нас примерно половина жила в деревне, а половина в городах. Поток непрерывный из сельской местности за 20-е, 60-е годы составил 60 миллионов человек, перешло советских людей из деревень в города. Конечно, никакие города не могли выдержать такого наплыва. Во многом этим и объясняются те жилищные трудности, о которых говорил небезызвестный литературный герой, о том, что жилищный вопрос испортил их. Даже в 90-е годы, когда я уже на стройке работал, один из моих коллег говорил: «Ну, что пришлось, значит, за занавесочками нам жить в общежитии на Горушечной? Четыре семьи в комнате простынями завешивались и, как говорится, жили. Ну, что делать? Такое время было». А первое время-то я, когда пришел в коммунальную квартиру, пришлось в ванне спать, в самой ванне. Утром просыпались, шли на работу. Тетушки торпеды ему поддакивали и говорили: «Да, правильно, Ваня, говоришь, вот зима. Бригадир считает, как мы кувалдами бьем по клинушке, разбиваем мерзлую землю. Каждый по 10 ударов, а на обед батон, 200 грамм подушечек». Это уже 60-е годы, когда я оказался на стройке в первый раз и стал постигать трудности и радости прошлого поколения. Я посмотрел, как выглядят и мои товарищи-мужчины, и товарищи-женщины, и понял, что на всякий случай высшее образование надо получить, иначе будешь ходить так же, как Лёша Пузырёв, согнувшись, или как Глеб, которого завалило землёй в траншее. Тогда уже пришлось поступать в университет на всякий случай. И, в общем, это оказалось правильным решением, потому что не вся жизнь моя прошла на стройке, а 20 лет прошло в преподавании и в изучении отечественной истории. В какой-то степени это продолжается. И если разделить все минувшие десятилетия на две части, то окажется, что одна треть примерно ушла на занятия историей, а все остальное время ушло на работу на стройках Ленинграда. И сейчас вот последние 15 лет это уже не стройка, это уже просто ремонт и эксплуатация зданий и сооружений. Но, как говорится, я еще немножечко шью, я еще немножечко пишу, и даже кое-что издается. Правда, с темой ровесника войны пришлось притормозить, потому что, в конце концов, невозможно всю жизнь заниматься одним и тем же. И последние мои две темы, поскольку я работаю сейчас в больнице по ремонту и обслуживанию, это история медицины в последние советские годы и 90-е, 2000-е годы уже нашего времени. Это тоже очень интересная тема. Если мы возьмем нормальный учебник истории и школьный, и вузовский, а их издается последнее время по десятку в каждый год, так вот, об образовании целые главы. Просвещение, школа, вузы и так далее. А здравоохранение в толстенных книгах, дай бог, если 2-3 строчки, все это укладывается, знаете, в такую твердокаменную формулу, что в социальной области были крупные недостатки, по остаточному принципу финансировалось, в частности, здравоохранение. Это сказалось на состоянии здоровья советских людей. Вот и все. Никаких подробностей. Для того, чтобы узнать подробности о том, как жили, как себя чувствовали наши люди в разное время, для этого надо специально искать книги по истории медицины. Повторяю, в общих работах по истории, к сожалению, этот сюжет оказался самым неосвещенным. В какой-то степени я пытаюсь сейчас продвинуть эту идею о том, что самостоятельным и значительным сюжетом общегражданской истории была история медицины, история здравоохранения. Я очень благодарен тому, что Институт антропологии и этнографии и Московский, и наша Кунсткамера все ближе приближаются к этому сюжету. Надеюсь, что ближайшая конференция, в которой будет посвящена антропологии Петербурга, сделаю кое-что для того, чтобы этот сюжет прозвучал и там. Источников достаточно. Когда вы приходите в библиотеку в Дом санитарного просвещения, вы видите десятки статистических изданий, в которых дана исчерпывающая информация и о видах заболеваний, и о распределении их по возрастным категориям, и о учреждениях, которые работают в этой области. Это богатая и интересная библиотека. Я ей благодарен за то, что материалы ее можно использовать. Давайте в 70-е годы посмотрим. 70-е годы интересны вот чем для истории поколения ровесников войны. В это время ровесники войны стали вполне самостоятельными людьми, которые определились, у которых уже было и профессиональное образование, и стаж определенный, у которых были уже семьи. В чем же заключалась их миссия, когда на них легла главная тяжесть совершенствования социализма в СССР? Их миссия заключалась в том, чтобы выполнить эту миссию хорошо, чтобы социализм зазвучал по-новому, более гуманно, чтобы он приобрел более человеческое лицо, стал свободнее, богаче. Но, к сожалению, все это осталось благими пожеланиями. Мы не можем сравниться с шестидесятниками по уровню влияния на происходившее в стране. В 70-е годы, когда мы пришли уже в полную самостоятельность, у нас таких надежд было меньше. И с каждым десятилетием, к концу 80-х годов, этих надежд почти не осталось. То есть существовал некий строй, в рамках которого мы жили, которому мы служили, от которого мы что-то получали, а что-то нам, казалось, недополучали. А рядом с нами существовал загнивающий якобы капитализм, который загнивал так, что на него хотелось любоваться и радоваться. Особенно после того, как массовые потоки туристов устремились туда и стали приезжать оттуда. С каким удивлением мы смотрели на такие ухоженные головки бабушек из-за границы, которые приезжали сюда в таких чистеньких беленьких одеждах. Так они любопытно смотрели на наши музейные ценности. Пенсионерки, небось, значит, пенсии у них неплохие, раз они к нам ездят. Почему я заговорил о миссии поколения? Потому что есть мнение в обществоведении, зарубежном прежде всего, о том, что у каждого поколения есть своя миссия. Вот оно и является. Ну, чьей миссией была революция 17-го года? Мы должны вспомнить о том, в каком возрасте были те рабочие солдаты и крестьяне, руками которых эта революция совершилась. Это были люди, которые были детьми во время революции 5-го года и которые к 17-му году после тягот Первой мировой войны не выдержали и либо убежали с фронта, либо подожгли своих помещиков и так далее. То есть это были люди 30-40 лет, хлебнувшие, как говорится, горе. Чьей миссией была защита Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Мобилизации подлежали люди с 1900-х по 1924-25 год рождения. То есть несколько десятилетних когорт были мобилизованы, и это стало их главным делом. И когда они вернулись с фронта, некоторые из них долго еще говорили о том, что это время было самым главным для нас. Независимо от того, как складывалась дальше жизнь, она складывалась по-разному. Что было миссией шестидесятников? Шестидесятники и шестидесятники – это разные. У нас было два таких шестидесятника, что, не дай Господи, 31-го года рождения, и Борис Николаевич, и Михаил Сергеевич. Что они, шестидесятники? Это были особые представители номенклатуры. А нормальный шестидесятник – это был человек, который воспринял радушно, радостно, долгожданно оттепель, и который подумал, ну, теперь будет все по-другому. Оказалось, не все по-другому. Кстати говоря, о благоденствии, когда в 70-е годы начали нас подкармливать, особенно после 67-го года, благодаря Алексею Николаевичу Косыгину, я имею в виду нас, строителей, мы тогда не думали о том, что это в какой-то степени вынужденный шаг, поскольку общество всеобщего благоденствия все яснее проявляло себя в Западной Германии, в Англии, в развитых капиталистических странах, и Советскому Союзу хоть и не с чего было, но приходилось гнать вверх заработные платы, не всегда обеспеченные, как за итальянскими сапогами гонялись, за австрийскими сапогами, а джинсы, вологодские джинсы простроченные. Так вот, лозунг 24-го съезда партии во многом был «Наш ответ Чемберлен», вот их благоденствию. Впервые за годы советской власти товарищ Брежнев сказал, у нас главная задача пятилетки – подъем жизненного уровня народа. И в какой-то степени в платежных ведомостях это отразилось. Так вот, к 80-му году, не знаю, у многих ли моих товарищей, у людей моего поколения, наступило такое успокоение и равнодушие. Казалось, что никогда ничего в этой стране больше не произойдет, что так и будем мы говорить одно и думать другое. И вдруг, как это могло случиться? Вдруг началась перестройка. Я теперь понимаю, что подспудные течения делали свое дело. И когда над страной висит в качестве государственного гимна «А нам все равно, а нам все равно», это проникает как отрава, как какая-то радиация, залегает в костях и становится людям действительно живем себе и живем. Понемножечку тащим с работы, тащим. А как иначе? Они нам не доплачивают, кто они? Мы и они. Это вообще-то изначальное, это извечное противопоставление «мы и они». С другой стороны, в данном случае, если все кругом колхозное, все кругом мое, у кого мы тащили? Мы тащили у самих себя. В 70-м году на стройке, когда бригадир говорил мне, трубы не изолированы, зарывай, не видно ничего будет. На строительстве Центрального рентгенорадиологического института в Песочной. В каком состоянии сегодня эти трубы? Прошло 55 лет. Я думаю, что их уже дважды перекладывали. Когда я говорю о миссии поколения, я подставляю и свою спину, и свою шею. Это я зарывал эти трубы, потому что...

0: Те, кто пытались, и те, кто не пытались даже, сделать что-то лучше, сделать лучше для всех, для страны, для человечества, в конце концов. Вот это противоречие 80-х годов. И если спросить строго людей моего поколения, что вы сделали для того, чтобы социализм стал социализмом настоящим, большинство из нас, я думаю, ответят прямо: мы недостаточно для этого делали, или мы вовсе ничего не делали, а думали только о себе. Так случилось. Почему? Во многом благодаря тому, что этот строй нас так сформировал. Учили меня дома воровать? Нет, не учили. Пришлось мне рано или поздно потаскивать с работы кое-что. Пришлось, потому что было очень нужно, потому что к 90-м годам мне страшно было домой идти. У меня не было зарплаты, чтобы кормить свою семью. Приходилось иногда оставаться на работе, чтобы поесть в рабочей столовой. Так что не все было гладко в жизни людей моего поколения. Самыми страшными, я считаю, это самое начало. И под самый занавес в 90-е годы на нас обрушилось такое, что потери среди людей моего поколения оказались больше, чем какого бы то ни было, чем более младших и более старших. То есть по нам дважды ударила судьба в годы войны раз и в 90-е годы, когда нам поздно было начинать новую жизнь. Немногие с этим справились, выбирать новую судьбу, получать новое образование или рискнуть, влезть в долги, начать какое-то дело и так далее. Для этого требовалась или крайняя необходимость, или большая смелость. Кому-то это удалось, кто-то начал новую жизнь, а кто-то просто сошел с круга и ушел из жизни. Вот такие вот, извините за некоторый сумбур, но это размышления о жизни и своей, и той общности, к которой я принадлежал, имею, раньше я сказал, имею честь принадлежать, но повторяю, мы не выбирали время нашего рождения, не имеем в этом заслуги, мы просто оказались звеном определенной цепи поколений в России.
1: Чеслав, а можно так сказать, какие общие, самые основные ценности характерны для представителей вашего поколения? Есть ли такие объединяющие моменты, которые точно для всех, для вас были очень важны и, может быть, остаются до сих пор?
0: Здесь надо вот о чем сказать. Мы были общностью до определенного момента. Мы были, конечно, общностью взаимопонимаемой в годы дошкольные, во всяком случае, те, кто были в детских дошкольных учреждениях, в школьные годы, отчасти в техникумах, отчасти в армии во время действительной военной службы. Потом наши дороги разошлись, и все больше оказывалось различий. Мы разошлись на несколько социальных потоков. Конечно, дело не в том, что у одного социального потока свои ценности, у другого другие, но в какой-то степени те, кто стали, условно говоря, специалистами новой советской интеллигенции, у них появились определенные общие черты, вероятно. У тех, кто стали рабочими, разные квалификации, у них тоже были градации отношения и к своей работе, и к начальству, и в целом к социальному порядку. Я имею в виду, что в те же самые 60-е годы, 70-е годы настройки очень четко звучали в обыденном сознании. Я не говорю сейчас о сверхвысоких ценностях гуманистического порядка. Я говорю об обыденном сознании малоквалифицированного рабочего человека, к которому я принадлежал. Была бы шея, а хомут найдется. Начальство по кабинетам сидят. Телефонную трубку он, понимаешь, поднимает, самая большая тяжесть у него. То есть противостояние, противоречие, противочувствование между собой, как говорится, рабочим человеком, которого прославляют, понимаешь, во всех газетах, говорят, его величество, рабочий класс, и вот эти, он в партию полез, понимаешь, карьерист. Это было подспудное, непризнаваемое официально противоречие между представителями двух социальных слоев. Повторяю, рабочего малой и средней квалификации и, условно говоря, представителям инженерно-технической интеллигенции. Мы не говорим об актерах, не говорим о библиотекарях и так далее, но это запомнилось прочно. Что касается с той стороны, со стороны так называемого начальства интеллигенции, сколько они слов потратили на то, чтобы посмеяться над пьяным сантехником, который, видишь, приходит к ним, не уважали рабочего неофициально. Не уважали, потому что пьет, потому что ругается матом при женщинах и детях. Вы говорите, наверное, о чем-то другом. Вы говорите не о уровне обыденного сознания, где переплетаются вот такие вот вещи. А если подняться выше, мой бригадир в начале

0: 90-х годов, спрашивает меня Чеслов, почему в наших газетах все одно и то же? Я вот покупаю и «Труд», и «Красную звезду», и так далее, и так далее. А вот приедет лектор. Лектор приезжает, но он говорит опять о том же самом. Я ему говорю, знаешь, говорю, самое лучшее все-таки побольше читай Солоухин, он тебе о деревне расскажет, о твоих родных местах. Брось ты эти газеты. Действительно. Как правило, о политике в бригаде не говорили. Это считалось бесполезным занятием. Говорили о чем? Поскольку наряд закрыли? По 5,50 в день или по 5,60? Вот об этом говорили. Говорили о том, что вон пришел парень, смотри-ка, со вторым разрядом, ну, давай ему третий поставим, чтобы не очень его объедать. Нормально? Нормально. Человечно? Человечно. Потому что хороший работник. А этого, ну, гнать его надо из бригады. Вот нормальные разговоры на этом уровне. А большая политика – это не для нас. Это они. Они там этим занимаются. Это их дело. Иногда, когда донимали, понимаешь, эти они, тогда рождались стишки. «Водка стоит 6,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 10 по плечу. Ну, а если будет больше, то устроим то, что в Польше». Это уже 80-й год, это уже товарищ Войцех Ярузельский. Ленин, милый, накормили нас кониной. Ленин, батюшка, проснись и с Никитой разберись». Вот вам идеология. Да. Идеология самая простая. Я, может быть, преувеличиваю ее простоту, но все-таки на голом месте такие вещи не рождаются. И вот этот самый лозунг «Все теперь колхозное, все теперь мое», я не могу его забыть, я его повторяю. Он дожил до сегодняшнего дня. Люди уже забыли, что такое колхозы. Но этот лозунг еще актуален.
1: Ну что ж, в одной из своих работ вы назвали «Ваше поколение» особым, исключительным поколением, и с этим трудно не согласиться. Те условия, в которых вы оказались с самого рождения, вот вы, представители этого поколения, они были непростыми. И я думаю, слушая сегодняшний ваш рассказ, кто-то вспоминал себя, это люди старшего поколения, и, может быть, проводил параллели, свой жизненный путь с вашим жизненным путем. Люди, ну, более молодого поколения для себя, может быть, открывали какие-то страницы истории, которые выпали на вашу долю, и след от которых мы видим и по сей день, как вы это отметили.
0: Как хорошо, что вы упомянули о следующем поколении. Стоило мне обронить полфразы в разговоре со старшей дочкой о том, что приближается отпуск, как я сразу получил несколько писем от нее с перечислением санаториев, курортов. Она сделала это в тот же день, сразу, не откладывая. Это удивительно. Я не понимаю, кто ее сформировал такой обязательный, такой радушный, таким любящим человеком, который не упускает ни одной мелочи из жизни человека ей близкого. Это с одной стороны. С другой стороны, когда младшая дочь говорит, ты это считаешь так, а я считаю так, и будет по-моему. Тогда я думаю, господи, кто же ее-то сформировал так? Откуда в ней такое взялось? Возвращаясь к старшей, когда я говорю, как ты можешь терпеть такое у себя дома? Она говорит, то, с чем я не смогу быть согласна, и в чем я не могу ничего изменить, это для меня как бы перестает существовать. Благодаря этому я живу нормально. Я думаю, какая человеческая и житейская мудрость? Откуда это? Мне это и в голову не приходило никогда. Это я к тому говорю о том, что наши дети, наступает время, когда у них приходится учиться, когда они становятся нашими взрослыми.
1: Закончить нашу сегодняшнюю передачу я хотел бы тем, что у вас вышла книга «Ровесники Победы». Можно ли ее где-то приобрести?
0: Мне пришлось печатать ее на свои деньги. Напечатать удалось только 20 экземпляров. Называется она «Российские ровесники войны». Но тем людям, которые могут пользоваться интернетом, я их могу направить по адресу электронному «Несторбук» латинским шрифтом «Несторбук.ру». Там можно ознакомиться с текстом монографии, которая занимает 55 условно-печатных листов. Это 670 страниц текста. Но есть и авторефератик из 40 страниц, который я напечатал в 100 экземплярах, разослал его в библиотеки страны и увидел, что некоторые библиотеки это получили и уже выставили это в перечислении своих каталогов. Так что 20 лет работы с 99-го года, они не прошли даром, книга существует. Надо продолжать, но продолжать уже особенно некогда. И времени недостаточно, и в архивы не попасть благодаря моей обычной работе. Но все-таки, что еще удастся, то я сделаю.
1: Дорогие друзья, сегодня мы погрузились в атмосферу того советского времени, о котором нам рассказал представитель поколения ровесников войны Чеслав Самонович, который нашим слушателям хорошо известен не как историк скорее, а как чтец многих замечательных произведений. И вы его нам представили не только как историк, но и как человек, лично переживший эти годы с тем или иным успехом, потому что годы были действительно непростые. На этом наша передача сегодняшняя закончена. Спасибо вам большое. Мы желаем вам все-таки воплотить в жизнь те планы, которые сейчас вы перед собой поставили.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я был очень рад рассказать. Всякий кулик свое болотце хвалит. Кое-что было хорошее и у нас в жизни.
1: Безусловно. До свидания.
0: Всего доброго.

Дорогие друзья, для вас прозвучал этюд картина «Ля минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1922 года.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи композитора Степана Дегтярева в обработке архиепископа Никанора прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утренняя молитвенная программа.

Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей,
Не отверзь же меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божия, Боже спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтисте Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего во вленности ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное. Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же
делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедатися Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави по тем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя,
Тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да неуба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 37-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: В те дни Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими. Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали, как апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе, которую имел Господь Иисус Христос с иудеями в храме Иерусалимском. Христос пришел в Иерусалим на праздник обновления храма. Это был праздник, учрежденный во II веке до Рождества Христова Иудом Маковеем в знак очищения Иерусалимского храма от языческих алтарей, которые в нем воздвиг правитель Иудеи Антиох Епифан, стремившийся эллинизировать свою страну и приобщить ее к греческой культуре и религии. К тому же он был столь неудержим в своем стремлении, что установил в Иерусалимском храме статую Зевса для поклонения и пытался принудить иудеев поклоняться греческим богам. Вот такая политика насильственного насаждения эллинизма привела к восстанию, которое возглавил священник Матофия вместе с 5 своими сыновьями, которые вошли в историю как Маковеи. В течение 3 лет они разбили войско Антиоха и очистили Иерусалимский храм от языческих капищ, восстановив в нем поклонение единому и истинному Богу. И вот в память об очищении храма от языческих алтарей и восстановлении жертвенника Богу был установлен праздник обновления, который праздновался каждый год в течение 8 дней. Кстати, праздник память братьев Маковеев церковь также вспоминает 14 августа по новому стилю. Христос пришел на этот праздник обновления, и к нему, воспользовавшись случаем, подходят старейшины иудейские и задают ему прямой вопрос: – «Скажи, ты ли Христос или нет? А тебе ли пророчествовали пророки, или нам ждать кого-то другого?» Ответ Христа чуть ли не стоил ему жизни. Он сказал: «Я и Отец одно есть». То есть, другими словами, он сказал, что он есть Бог. Сказанное было воспринято как богохульство, и иудеи схватились за камни, чтобы убить ими Христа. Да, они ожидали Мессию, но представляли его себе как человека, пускай великого человека, как царя, наверное, такого, каким был Давид, который восстановит блестящее царство Израиля. Они все представляли Мессию как величайшего пророка, как избранника Божия, но не как самого Бога. Признать в человеческом облике Бога было просто святотатством. Бога было строго запрещено изображать, да и представить его себе было невозможно. И вдруг Христос, ну, с их точки зрения, обыкновенный человек, называет себя Богом. Реакция была вполне ожидаемая. Иудеи берутся за камни. Евангелист говорит, что Христос уклонился от их рук, то есть, значит, еще не пришел его час. Но вот что важно. Утверждение Христа о том, что Он и Отец одно есть, что Его природа божественна и то, что Он есть Бог, является краеугольным камнем нашей веры. И именно поэтому острие всех атак на христианство было направлено именно на то, чтобы опровергнуть эту истину, поколебать в людях веру, что Христос есть истинный Бог наш. Эти атаки начались уже вскоре после воскресения Спасителя. Уже в первом веке еретики, которые называли себя гностиками, от греческого слова «гнозис», что значит «знание», так вот они говорили, что обладают каким-то особым, таинственным знанием, которое якобы недоступно остальным людям. И на основании своего тайного знания они утверждали, что Христос – это не Бог, а самое возвышенное творение, которое является посредником между Богом и людьми. А в IV веке споры о природе Христа привели к созыву Первого Вселенского Собора. Александрийский священник, которого звали Арий, личность незаурядная и яркая, талантливый богослов и проповедник, стал утверждать, что Христос – самое возвышенное, ни с чем и ни с кем не сравнимое, но все-таки творение Божие. А раз творение, значит, не сам Бог. Учение Ария было осуждено как ересь. Но соборное осуждение того или иного заблуждения совсем не означает, что дьявол подчиняется этому решению собора. И на протяжении всей истории церкви всегда находились люди, которые пытались представить Христа великим человеком, пророком, моралистом, учителем нравственности, философом, кем угодно, но только не Богом. Вот и сегодня в современном обществе Христа пытаются представить на одном уровне с Магометом, Буддой, Конфуцием. О нем говорят как об одном из великих, как об основателе одной из мировых религий, но говорят как о человеке, а не как о Боге. Но я имею в виду мнение светского общества. Более того, сегодня в прессе, на телевидении бурно обсуждаются некоторые фильмы и книги, которые изображают Христа, не лишенного человеческих слабостей и пороков, что, конечно, с точки зрения христианина является кощунством, а с точки зрения современного светского общества то является просто свободным взглядом художника. Вот что это все? Почему затрагивается именно эта тема? Почему темной силе хочется представить Христа как человека, а не как Бога? Ответ достаточно прост. Если Христос не Бог, если Он не единосущен Отцу, если Он не обладает всей полнотой божественной природы, то Он не может обладать абсолютной непогрешимостью ни в своих словах, ни в своих делах. Если Он только человек, пускай даже самый великий, то Он наверняка ошибался, потому что человеку свойственно ошибаться даже самому великому человеку. А из этого следует вывод, если Христос человек, то Евангелие не является божественным откровением. Евангельские слова не могут претендовать на абсолютную истину, поскольку это слова человеческие. А значит, может быть, и другая какая-то истина. Если Христос не Бог, а человек, то все, что Он сказал, можно подвергнуть сомнению и критике. А значит, и свою жизнь строить на основании Его заповедей совсем не обязательно. Для нас с вами слова Христа «Я и Отец одно есть», как, впрочем, и все, что Он нам сказал в Евангелии, является божественным откровением, Словом Божиим, истиной, следование которой открывает человеку подлинный смысл жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 16 мая 3 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучеников III века, супругов Тимофея и Мавры. Тимофей был сыном священника, состоял чтецом в церковном клире, а также был хранителем и переписчиком богослужебных книг. Во время гонения императора Диоклетиана святого Тимофея схватили по доносу и подвергли страшным мучениям, требуя выдать христианские книги и отречься от Христа. Мученик претерпел пытки и был распят вместе с супругой. В этот день празднуется память двух преподобных – Феодосии, игумена Киево-Печерского, и Петра Чудотворца, епископа Аргосского. Петр Чудотворец жил в X веке и был епископом в греческом городе Аргосе. Он совершил множество чудес и в мире отошел ко Господу в возрасте 70 лет. Мощи его источают мира и очень почитаются в Греции. Сегодняшний день украшен памятью трех икон Божией Матери, связанных с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских, иконы Успения, а также Печерской и Свенской Печерской, на которых Богородица изображена с предстоящими Антонием и Феодосием. Все эти чудотворные иконы прославились скорой помощью Богородицы в защите от врагов и помощью в сражении. Свенская икона была написана преподобным Алипием Печерским в начале XII века, а прославилась в 1288 году, когда через этот образ был исцелен от слепоты черниговский князь Роман. Для этого образа князь построил близ реки Свены Брянский Свенский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Беневолинский. Священник Николай Беневолинский родился в Москве, окончил Московскую духовную академию и служил в московских храмах. В 30-м году у семьи отца Николая, как у лишенцев, отобрали квартиру. Им пришлось уехать в Сергиев Посад, где они скитались в поисках хоть какого-нибудь пристанища. А в 40-м году отца Николая арестовали и отправили в Таганскую тюрьму города Москвы. Тройка при НКВД СССР по Московской области осудила священника на 5 лет лагерей. Через год он погиб в Карлаге в Казахстане. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Феодосий Печерский, основатель первого общежительного монастыря на Руси, родился в начале XI века в местечке Васильеве, близ Киева. В святом крещении он был наречен Феодосием. Детские и отроческие годы будущего подвижника прошли в городе Курске, куда переселились его родители. Преподобный Феодосий с детства полюбил Церковь Божию и ежедневно ходил в храм. Отданный в обучение грамоте, он, к удивлению близких, очень быстро преуспел в учении. В 13-летнем возрасте отрок лишился отца и остался на попечении матери, пламенно любившей сына, но не сочувствовавшей влечением его сердца. Смирение же Феодосия простиралось до того, что он вместе со слугами исполнял различную тяжелую работу, одевался в простые грубые одежды без каких-либо украшений, за что получал нарекания от матери. Часто размышляя о спасении своей души, юный подвижник решил совершить паломничество во святую землю и стал усердно молиться Богу об исполнении своего желания. В то время в Курск прибыли странники, которые держали путь в Иерусалим. Он просил их взять его с собой и тайно покинул дом матери. Однако она узнала, куда ушел сын, и возвратила его домой. Разгневанная мать повелела подвергнуть Феодосия телесному наказанию, а затем заковать в цепи и посадить под замок. Через некоторое время, взяв сына обещание не убегать из дома, мать вернула ему свободу. Преподобный Феодосий стал трудиться для пользы Церкви Христовой. В одном из храмов божественная литургия порой не совершалась из-за отсутствия просфора. Святой Феодосий стал сам покупать пшеницу, своими руками молол ее и выпекал просфоры, которые относил в храм и раздавал нищим. Этому благоугодному делу святой юноша посвятил 2 года. Сверстники посмеялись над ним, но преподобный Феодосий терпеливо переносил насмешки. Враг рода человеческого возбудил против благочестивого дела мать святого. Она стала запрещать ему выпекать просфоры и даже наказывала его. Тогда святой Феодосий ушел в другой город, недалеко от Курска, к знакомому пресвитеру, и там продолжал свои труды. Мать разыскала сына и вновь силы вернула домой. За смирение и кротость юного Феодосия полюбил правитель Курска. Он неоднократно одаривал его богатыми одеждами, но святой Феодосий каждый раз отдавал их нищим, а сам продолжал носить простое платье. Для духовной борьбы со страстями святой Феодосий стал носить на теле железный пояс. От него тело кровоточило под одеждой. Но святой Феодосий с терпением и радостью переносил эти страдания. В родительском доме преподобный Феодосий прожил до 23 лет. Затем он тайно оставил дом и отправился в Киев, чтобы там принять иночество. В то время в Киеве, в пещере, совершал иноческий подвиг преподобный Антоний. Когда к святому Антонию пришел юноша Феодосий, он, провидя в нем великого подвижника, с радостью принял его. В 1032 году по благословению преподобного Антония преподобный Никон, ученик Авы Антония, постриг святого Феодосия в ангельский образ с тем же именем. Святой Феодосий с усердием начал исполнять монашеские подвиги под руководством преподобного Антония. Ночью он проводил в славословии Бога, днем занимался рукоделием. Через 4 года преподобного Феодосия отыскала мать. Она пришла в Киев и стала уговаривать сына вернуться домой, обещая не запрещать ему жить, как он хочет. Преподобный Феодосий, напротив, стал просить ее остаться в Киеве и принять монашеский постриг в одном из женских монастырей. По его усердным молитвам Господь смягчил сердце матери, и она постриглась в Киевском Никольском монастыре, где и скончалась в мире по прошествии многих лет. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха. Он ежедневно совершал божественную литургию и был для братьев примером кротости, благоговейного служения Богу и трудолюбия. Преподобный трудился в обители более других и нередко брал на себя часть трудов братьев. Носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам. Кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не сходил с него до окончания богослужения. Чтение слушал с особым вниманием. В 1057 году, после отшествия в другой монастырь игумена обители преподобного Варлаама, преподобный Антоний по просьбе братьев поставил игуменом преподобного Феодосия. Став игуменом, святой Феодосий оставался образцом кротости и смирения. Со времени его игуменства число братьев увеличилось от 12 до 100 человек, так что в пещерных кельях не все могли поместиться. По благословению преподобного Антония, святой игумен спросил у князя Изяслава близлежащую гору, и в скором времени там был поставлен большой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и сооружены кельи. Братья переселились на новое место. Так возник знаменитый Киево-Печерский монастырь, оплот монашества и православия на русской земле. В Печерской обители впервые на Руси был введен устав студийского монастыря. Преподобный Феодосий специально посылал инока в Константинополь, в студийский монастырь, чтобы переписать текст устава обители и изучить образ жизни ее иноков. Святой Феодосий строго пресекал самовольство иноков. Все в монастыре делалось по благословению старших. Святой игумен запрещал монахам иметь лишнюю одежду, обходил келии и все лишнее, неположенное по уставу, распоряжался убрать, воспитывая у братья нестяжательность. Преподобный Феодосий был очень милосерд. Если случалось, что ослабевший духом инок уходил из монастыря, он со слезами молился о нем Богу, пока тот не возвращался. Для нищих и больных преподобный построил близ монастыря дом с храмом во имя первомученика архидиакона Стефана. Все необходимое для них отпускалось из монастыря. Кроме того, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах. По молитвам святого братья никогда не испытывали в чем-либо нужды. Монастырские запасы часто пополнялись чудесным образом. Слава о богоугодном житии преподобного Феодосия распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за наставлениями. Особенно почитал святого киевский князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Видя такую честь, преподобный старался еще более смирять себя трудом. Святой игумен сам работал в пекарне, носил воду, рубил дрова. Одежда преподобного была бедной, под ней он носил грубую лосиницу. Известен такой случай из жизни смиренного подвижника. Однажды, возвращаясь от князя Изяслава, святой ехал на колеснице. Возница, видя его убогое одеяние, подумал, что это простой монах, и сказал ему: «Ты, чернец, всегда празден, а я живу в трудах. Дай мне отдохнуть в повозке, а сам садись на лошадь». Преподобный поменялся с ним местом и целую ночь то ехал верхом, то шел рядом с лошадью. Когда же возница узнал, кто был ехавший с ним монах, то очень испугался наказания. Но святой Феодосий накормил его монастырской трапезной и отпустил с миром. Ежегодно, на время Великого Поста, преподобный Феодосий переселялся в пещеру, где позднее был погребен, и там находился в безмолвии до недели Вай. В пещере преподобного искушали злые духи, иногда они даже наносили ему раны, по несколько дней не давали заснуть. С помощью благодати Божией преподобный победил бесов, и они стали бояться даже приблизиться к нему. Со временем число братьев и обители так возросло, что в Печерском монастыре стало тесно. По молитве преподобного Феодосия Господь открыл место построения нового храма на соседнем с монастырем холме. Новый каменный храм был заложен в 1073 году, еще при жизни преподобного Феодосия, а закончено строительство храма и монастыря преемниками святого игуменом Стефаном, Никоном и Иоанном. Преподобный Феодосий за несколько дней предсказал братьям свою кончину. Он собрал иноков монастыря и в последний раз обратился к ним с наставлением. Со слезами святой Феодосий говорил об усердном посещении храма, о страхе Божием, о любви и послушании. Он благословил быть игуменом уставщика Стефана. 3 дня святой был в сильном расслаблении. 3 мая по старому стилю 1074 года он мирно скончался на восходе солнца во время усердной молитвы к Богу. Тело преподобного Феодосия было погребено в пещере, где он обычно молился. В 1091 году святые его мощи были перенесены в Успенский храм и положены в притворе с правой стороны. Во время монголо-татарского нашествия они были скрыты под спудом у западных дверей того же храма. На церковном соборе 1108 года при митрополите киевском Никифоре преподобный Феодосий был причислен к лику святых. До нашего времени сохранилось несколько творений преподобного Феодосия, 6 поучений и 2 послания, а также молитва о всех христианах. В своих поучениях преподобный Феодосий писал о монашеских обетах и обязанностях. Особенно подробно он останавливается на обете нестяжания. В поучениях для народа он решительно восставал против различных языческих обычаев, которые в то время еще бытовали на Руси. Особенно сильно преподобный Феодосий вооружался против порочного греха пьянства.

В исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова прозвучали стихиры Пасхи. Архивная запись 50-х годов.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция. Состоялось заседание консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. Деревня Югостицы пройдет первый субботник по расчистке территории Покровского храма. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 и 13 мая в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция, на которой участники представили свои доклады по 12 тематическим направлениям. Первый день конференции начался с пленарного заседания. Ведущим выступил проректор по научно-богословской работе академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протоиерей Константин Костромин. Открывая конференцию, отец Константин обратился к собравшимся со вступительным словом и зачитал приветствие ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петерговского Силуана. Участники конференции выступили с докладами. Далее состоялась презентация ряда выпущенных и готовящихся изданий Санкт-Петербургской духовной академии, приуроченных к 80-летию с момента возрождения духовных школ на Неве. Пленарное заседание завершилось презентацией монографии доктора филологических наук Юлии Балакшиной «Петербургские заступники» протоиерей Константин Агеев. Затем участники перешли к работе по секциям. 12 мая прошли секции по библеистике, литургике, общецерковной истории, истории Русской Церкви в допетровский период, истории Санкт-Петербургской духовной академии, христианству у тюркских народов.

0: 12 мая в рамках пленарного заседания 18-й студенческой научно-богословской конференции в Санкт-Петербургской духовной академии прошла презентация, выпускаемой издательством Санкт-Петербургской духовной академии, новой книжной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Ведущим мероприятия выступил директор издательства Дмитрий Волушков. Участникам конференции были представлены 5 новых книг. «Время спасения России приближается. Жизнь и церковное служение архиепископа Феофана Быстрова». О книге рассказал ее автор, известный петербургский историк, профессор Михаил Шкаровский. «Богословские дисциплины в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода». Подробно о книге рассказал ее редактор, специалист по истории синодального периода Русской Православной Церкви, доцент кафедры церковной истории Дмитрий Карпук. «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков». Книга основана на кандидатской диссертации «Проблемы гносеологии в освящении русских христианских мыслителей», защищенной в 1973 году в Ленинградской духовной академии. Подробнее о книге, находящейся в данный момент в печати, рассказал ее автор, почетный доктор богословия, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Мустафин. Также директор издательства рассказал участникам конференции о двух книгах из юбилейной серии, в данный момент находящихся в работе. «Ленинградская духовная академия конца 1940-х, середины 1960-х. Образование и наука». Книга основана на защищенной 24 февраля прошлого года кандидатской диссертации по теологии выпускника аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии священника Николая Тарнакина. И протоиерей Николай Гундяев «Жизнь через проповедь». Все издания, посвященные 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ, выпускаются в особом торжественном оформлении и снабжены фирменным логотипом юбилейной серии. 14 мая Санкт-Петербургская духовная академия в сотрудничестве с Московским государственным университетом имени Ломоносова в очном и дистанционном формате провела совместный круглый стол «Языковая компетенция и духовные ценности в системе высшего образования». Модераторами мероприятия выступили старший преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии священник Иоанн Иванов и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Марина Юрьевна Сидорова. Первым выступающим стала Марина Юрьевна, представив доклад на тему «Смысл и шум. Филолог под воздействием внешних дискурсов». Далее круглый стол продолжился выступлением профессора МГУ имени Ломоносова Елены Васильевны Петрухиной. Ее доклад был посвящен исторической памяти современного русского языка с точки зрения ответственности говорящим на нем. Также в рамках конференции выступил секретарь ученого совета, руководитель международного отделения Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Дмитрий Сизаненко. В докладе «Герменевтика богословской лексики. Что учитель должен знать, прежде чем говорить с детьми о вечном?» он подчеркнул значение междисциплинарного диалога между богословием, филологией и современным гуманитарным знанием, отметив важность сохранения духовных и культурных оснований образования. Председатель миссионерского отдела Выборгской епархии иерей Михаил Котов наряду с коллегами из Тихвинской и Гатчинской епархии принял участие в совещании, посвященном развитию внутренней и апологетической миссии в епархиях Санкт-Петербургской митрополии. Совещание возглавил председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко. Были рассмотрены документы по внутренней и апологетической миссии, принятые на Священном Синоде, определены сроки отчетности и координации деятельности отделов. 14 мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялось второе заседание двустороннего консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархии. В своем приветственном слове секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов отметил: «Для нас важно наладить работу совета на постоянной основе в соответствии с принятым положением о нем и выйти на уровень системного взаимодействия между комитетами и департаментами правительства правительства Ленинградской области и профильными отделами и комиссиями Выборгской епархии в целях реализации соглашения, которое было составлено в парадигме указа номер 809 президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В рамках заседания представители правительства дали ответы на предложения Выборгской епархии, прозвучавшие на первом заседании Совета в 2025 году. Следующее заседание Совета намечено на конец ноября, начало декабря текущего года. По благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского, в субботу 23 мая 2026 года состоится первый масштабный субботник по расчистке территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в деревне Югостицы Лужского района. Трудами добровольцев планируется расчистить храмовую территорию от сорной растительности, молодой поросли, упавших деревьев, а также убрать строительный мусор вдоль наружного периметра стен здания. В 10 утра состоится молебен перед началом доброго дела с прошением помощи Божией в возрождении храма. С 10:30 до 14 часов пройдут работы по расчистке территории. Приглашаются местные жители, прихожане храмов Гатчинской епархии, волонтеры и все неравнодушные люди, желающие внести свой вклад в дело восстановления Покровского храма, принять участие в субботнике. Для работы рекомендуется взять удобную одежду, а также инструмент – грабли, пилы, секаторы, лопаты. Покровская церковь в Югостицах построена в середине XIX века, освящена в 1859 году по инициативе Елены Павловны Белосельской-Белозерской в память о муже. Пятиглавый каменный храм, возведенный в русско-византийском стиле, долгие годы пребывает в заброшенном состоянии. Предстоящий субботник призван начать процесс его консервации и последующего восстановления. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин. Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем наш небольшой цикл, который мы назвали «Неочевидные вещи». У микрофона Марина Лобанова, и сегодня в студии радио «Град Петров» мой собеседник в этом цикле. Мы его записываем вместе с филологом Светланой Силовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором университета Дубна. Сегодня у нас третья программа. Светлана Силовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И мы все еще продолжаем говорить о Крылове и его баснях. В каждой передаче у нас новая басня. А сегодня у нас какая будет?
1: У нас будет басня «Ворона и курица». Снова мы встречаемся с таким персонажем, Разиней, птицей Разиней, как ворона. В прошлый раз мы с вами говорили о вороне и лисице. Но ворона и лисица – это сюжет очень древний. И мы с вами не раз упоминали, что Иван Андреевич использовал для своих басен тех героев и те сюжеты, которые встречались со времен античности в этом жанре. И Эзоп, и Федр, и французский классик XVII века Жан де Лафонтен. Они все писали тоже про муравья трудолюбивого, который ленивому насекомому говорит, как важно работать летом, и про лисицу, которая выманивает еду у птицы, поверившей в собственную красоту и величие. Так вот, наряду с подобными баснями Иван Андреевич написал очень много басен, которые не имеют каких-то зарубежных аналогов, которые не опираются на сюжеты, такие кочующие от античности через разные европейские страны, а басни, сюжеты которых он изобрел сам. Ну, к таким басням, например, относится «Квартет». И когда мы читаем про этих горе-музыкантов, которые как бы не садились, все в музыканты не годились, то не мешает нам как бы и представлять себе, что сам Иван Андреевич в юности прекрасно играл на скрипке, что он прекрасно играл, об этом вспоминал друг Пушкина, критик и издатель Петр Плетнев, которому обращено посвящение Евгения Онегина. И вот Плетнев вспоминал о Крылове. Как музыкант он в молодые лета славился в столице игрою своею и обыкновенно участвовал в дружеских квартетах первых виртуозов. И вспоминала о его игре также замечательная женщина, фрейлина императорского двора Александра Рассет в замужестве Смирнова, тоже была другом Пушкина, и она вот эти выступления квартета, в котором играл Крылов, называла «праздником наших ушей». Такой был опыт квартета в жизни Ивана Андреевича. Несколько басен, не имеющих каких-то параллелей в баснях европейских, посвящены у него войне 1812 года. Я думаю, что одну из этих басен слушатели наши помнят по школьной программе, она в школьную программу входит, это басня «Волк на псарне». «Волк, думая залезть в овчарню, попал на псарню». Заканчивается эта басня диалогом волка и ловчего. Ловчий в ответ на предложение мира от волка говорит: «Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью я давно натуру знаю». И мира с волком не принимает, а выпускает на него собак. Эту басню Кутузов читал сам перед своими офицерами. Сохранилось такое свидетельство. И, дойдя до конца, он на свою голову показал: «Я, приятель, сед. Седая голова Кутузова и неизменный серый сюртук Наполеона, они здесь обыгрываются вот так. Серая шкура волка и седина мудрого ловчего, который не поверил в предложение мира от волка». Эта басня действительно связана с тем, что Наполеон, ну, рассчитывал на какое-то мирное соглашение в конце уже 1812 года, но этого он не получил. И вот хотелось бы подробнее поговорить о басне, которая тоже посвящена 1812 году, но она в школьной программе не отмечена была. А она, мне кажется, тоже очень интересной. Эта басня тоже про ворону, и называется она «Ворона и курица». Я ее всю сейчас прочитаю. «Когда смоленский князь, противу дерзости, искусством вооружась, вандалам новым сеть поставил и на погибель им Москву оставил, тогда все жители, и малый, и большой, часа не тратя собрались, и вон из стен московских поднялись, как из улья пчелиный рой. Ворона с кровли тут на эту всю тревогу спокойно, чистя нос, глядит, а ты что ж, комушка, в дорогу? Ей с возу курица кричит. Ведь говорят, что у порогу наш супостат. Мне что до этого за дело? Вещунья ей в ответ. Я здесь останусь смело. Вот ваши сестры как хотят. А ведь ворон не жарят, не варят. Так мне с гостьми не мудрено ужиться. А может быть, еще удастся поживиться сырком или косточкой, или чем-нибудь. Прощай, хохлаточка, счастливый путь. Ворона подлинно осталась. Но вместо всех поживок ей, как голодом морить смоленский стал гостей, она сама к ним в суп попалась. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься, а как на деле с ним сочтешься, попался, как ворона, в суп. Для начала комментарий такой небольшой, как эта басня появилась на свет. Написана она была в ноябре 1812 года. Французы еще в пределах России. Мы помним, что полностью изгнание Наполеона завершилось на Рождество, в день Рождества Христова 1812 года, то есть 25 декабря.

0: Они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения Отечества и т.п. И тому подобными неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически, и потому производит всегда самые сильные результаты. «Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», — говорили им. Ростопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов. Совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Ростопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первыми уезжали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы, и что там, во время занятий их Наполеоном, жители весело проводили время. Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса, хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы. Оставленный жителями и, очевидно, сожженный, большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть. Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце со своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню со смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, делала просто истинно то великое дело, которое спасло Россию. Конец цитаты. Далека ли эта барыня от той самой курицы? Барыня, ну, такая нелепо тоже, с арапами, шутихами какими-то. Обыватель. Толстой пишет про обывателей. Он пишет, что не каждый уезжал для себя. Почему уезжать? Да потому что у порога наш супостат. И все. Вот это курица. И тут про трусость сколько говорит. Им внушали, что это трусость, зачем вы уезжаете. Ну, официальное лицо Ростопчин внушал им, что нехорошо, позорно. Позорно уезжать, позорно бежать, да, из столицы. Они едут, каждый как курица. И Толстой говорит, что они-то и делали великое дело. Хотя ни слова не говорили о патриотизме.
1: Вот не очевидно, что это великое дело. Вот если как-то еще больше, да, пояснить эту мысль, как ее здесь показывает Крылов, особенно в свете того вывода, который он делает.
0: Почему-то... А мы про вывод отдельно поговорим, ага, потому что вывод здесь как-то совсем кажется несовместимым, вот, с рассказанной историей. Вот, вот это все к тому, к нашему разговору. Вот если в басне морали, как она соотносится, собственно, с сюжетом. Я просто прочитала сразу весь текст, а мы его с вами разобьем на две части: на сам рассказ и на мораль, которая к нему представлена. Все-таки про рассказ. Мне кажется, это очень-очень во многом похоже на те ситуации, которые Толстой рисует в «Войне и мире». Вот ворона, да, мы про курицу поговорили. Вот обыватель, да, вроде той барыни, которая вот со смутным, таким неясным сознанием, что она Бонапарту не слуга, отправилась со своей всей свитой из Москвы. И вот эта курица на вазу. Ладно, это обыватель. Кто такая ворона? Ворона. Вот она смотрит на это национальное бедствие, потому что, конечно, оставление Москвы – это национальное бедствие, так как и вся война, хотя и слава тоже. А ворона на это смотрит как на возможность поживиться сырком или косточкой или чем-нибудь. Ага. Не пошлют ли здесь Бог кусочек сыра, да? Опять сыр. Что мы видим похожего на это в «Войне и мире»? Это момент, когда, как сам Толстой пишет, наступил последний день Москвы, и вот Ростовы сидели до последнего, уже и Ростовы готовятся выезжать, вот они грузят, что могут, на подводы, и приходит Берг, зять родителей Наташи, муж старшей дочери графов Ростовых, муж Веры. И вот Берг говорит тестю: «Еду я сейчас мимо Юсупова дома. Управляющий мне знакомый выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала, и как мы спорили об этом». Берг невольно перешел в тон радости, когда он начал говорить про шифоньерку. «И такая прелесть выдвигается, и с английским секретом, знаете, а Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе, дайте мне одного, пожалуйста. Я ему хорошенько заплачу и...

0: Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту и к черту! — закричал старый граф. — Голова кругом идет! И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. «Да, — Да-да, маменька, очень тяжелые времена, — сказал Берг. — Вот, пожалуйста, люди спасаются, а Берг видит возможность поживиться, ну, не сырком и косточкой, а вот замечательным шифоньером. Мебель такая чудесная, которая вот у князей Юсуповых. Понятно, что они все распродают сейчас по дешевке Юсуповы, все уезжают, они уезжают. Вот управляющий князя просит, не купите ли что-нибудь, да, хоть что-нибудь вот это выручить за эти бросаемые вещи. Вот как хорошо-то, за дешево можно купить шифоньерочку и туалет. И граф, и графиня, и Наташа, они это слушают с ужасом. Наташа потом кричит на родителей. Это мы что, мы немцы какие-нибудь? Почему мы везем свое имущество, не берем раненых? Это один из самых всем известных эпизодов «Войны и мира». Разве мы немцы какие-нибудь? Это она, конечно, про Берга. Она и во время этого рассказа на него смотрела странным взглядом, Наташа. Она ничего не говорила, но каким-то пристальным взглядом на него смотрела. А перед этим, перед этой просьбой, значит, одолжить ему мужиков, чтобы забрать для Верочки шифонерушку, Берг очень много говорил о патриотизме, такие патриотические речи у него были, очень пафосные. Когда он рассказывал, вот он пришел к Ростовым, они там среди чемоданов своих сидят, сундуков, а он им рассказывает, какие герои наши солдаты, вот как они рвутся в бой, как все воодушевлены вот этой защитой Родины и так далее, и так далее, и так далее. А Ростовы ничего о патриотизме не говорят, никто и слова такого не произносит. Ни старый граф, ни графиня, ни Наташа. Они просто бросают все свое имущество и отдают подводы под раненых. И вот когда, ну, родители, мама Наташи, она не решалась все это сделать, и Наташа в гневе кричит, а вы что делаете? Да мы что, повезем наши сундуки, а раненых оставим? Мы что, немцы какие-нибудь, имея в виду Берга? Ну, графиня тоже соглашается, а граф говорит тоже, он плачет от умиления, что так замечательно его девочка приняла такое решение, ну, лишив себя наследства, скажем так, тем самым. И он говорит, яйца курицу учат. Насколько Берг поживился или не поживился этой шифоньеркой замечательной юсуповской, мы не узнаем, потому что Берг больше вообще не упоминается в «Войне и мире». Он просто исчезает из повествования. И в эпилоге про многих рассказано персонажей, да, что там с кем стало, а про Берга и Веру ничего. Показательно. Вот этот момент... Да, до этого тоже они с ним были, ну, чувствовали его какую-то чуждость вот этому складу и духу семьи Ростовых. Ну, ладно, он муж Веры, и Вера тоже там в семье своей родной казалась девочкой чужой, но с Бергом они нашли общий язык, Берг и Вера. Вот, казалось бы, они же не перестали быть членами семьи, а вот как бы и перестали. Они больше не упоминаются на страницах этого романа, потому что в этот момент... Они озабочены были этой шифоньеркой, приобретением, чем бы поживиться на этом всеобщем разорении. Это, мне кажется, близко.
1: Да, очень. И еще один такой, мне кажется, вопрос и смысл – это восприятие большой литературы, а уж что может быть больше романа «Война и мир», как притчи и басни. Вот если мы притчу и басню, да, воспринимаем как источник морального смысла, и вплоть до пословиц, поговорок, всего такого, то вот у большой литературы, кажется, сам Толстой тоже так немножко себя ставил, поучение такое.
0: Да, написать. Ведь у него маленькие есть рассказики, которые тоже, по сути, являются притчами. Ну, такие маленькие рассказы для детей, они притчи есть.
1: Получается, у них и смысл один, вывод?
0: Про вывод. Про вывод... Я даже не знаю, как подойти к этому выводу, потому что настолько он как бы несовместим, кажется, с этой историей. Но вот история про что? Про то, как, ну, можно сказать, предатель интересов Родины, да, поплатился за свое равнодушие к судьбам Отечества. И вывод при этом как-то отождествляет и автора, и читателя именно с этой вороной. Потому что... Она уподобляется каждому человеку. Еще раз этот вывод. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься, а как на деле с ним сочтешься, попался как ворона в суп. Ну, то есть мы все как ворона. Любой человек как ворона. Уже никак не соотносится это с исторической какой-то реальностью конкретной, там, с войной. Это вообще о жизни человека как таковой. Человек хочет счастья, естественно, любой человек хочет счастья. И к нему идет, как он это понимает, ну, старается к нему стремиться. Но это ему кажется. Ему кажется, что он вот-вот достигнет счастья. Угу. А как на деле ты получаешь вот те обстоятельства, угу, те желания осуществляются, которые ты видел для себя как условие твоего счастья. А счастья никакого нет. А ты чувствуешь себя как вот эта ворона в супе или как мокрая курица бывает. Ну, в общем, ничего нету. И тут опять я вот не могу не вспомнить другое совсем классическое произведение, а именно рассказ Бунина «Чистый понедельник». Но, казалось бы, что общего у басни «Ворона и курица» и рассказа «Чистый понедельник» из цикла «Темный аллей»? Великий рассказ. Бунин, когда его написал, я напомню, он в дневнике записал: «Благодарю Бога за то, что я написал «Чистый понедельник». Он это рассматривал как вот, да, что это Господь ему дал вот создать такой текст, совершенный действительно текст. Но что общего с «Вороной и курицей»? Рассуждение о счастье. Когда главный герой, рассказчик, своей возлюбленной говорит, что он верит в их счастье, хочет, чтобы они были вместе и что они будут счастливы, она ему отвечает: «Счастье, счастье, счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». Это что? Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. Опять мы вернулись к «Войне и миру». Но вот эта мысль о том, что счастье, да, оно кажется, что ты его вот-вот уже достигаешь, ну, бредень, то, чем ловят рыбу, тянешь из воды, кажется, что там рыба попалась, потому что тяжелая снасть рыболовная, а вытащишь, а рыбы-то там и нету. Вот такая мысль об обманчивости, об обманчивости этой уверенности человека, что он вот-вот, что он знает, в чем его счастье. Он знает, он его достигнет.
1: Хочет добыть.
0: Хочет добыть. Да. Ну, для вороны это сырок и косточка, для других людей это другие вещи. Для бунинского героя казалось, что счастье его — это в близости с этой его любимой девушкой, а ничего нету.
1: Ну, опять же, многомерное очень произведение, басня короткая, вечно, произведение невечайно многомерное. И мне кажется, что как точно вы заметили, что вот это вот послесловие, этот моральный вывод как-то не вяжется с самой басней. У меня он, ну, вот не вяжется тоже. И, опять же, возвращаясь к своим детским каким-то впечатлениям, может, у меня сейчас тоже детские впечатления, мне всегда в таких случаях кажется, что здесь автор говорит о самом главном, о лице номер один, о Наполеоне, а не о вороне.
0: А, как интересно.
1: Ну, почему мне так кажется? Я не могу этого объяснить. Может быть, вот если смотреть на ситуацию историческую, то есть два действующих лица. Это Наполеон и Кутузов. Соответственно, Кутузов — это курица. И, по-моему, это совершенно очевидно.
0: Нет.
1: А вот с Наполеоном не очевидно. Для меня это так. Почему? Потому что за воинская победа, что за славное воинское деяние — это оставить древнюю столицу Руси, Москву, сердце России, врагу. Как это осмысляет Толстой — это отдельный большой разговор. Как это осмысляет историческое сознание — отдельный большой разговор. Как это осмысляет военная наука — отдельный разговор. А вот Крылов. Главное, что это восприятие современников. Почему современники не ужаснулись? О, конец! То, что ожидал Наполеон. Наполеон-то что ожидал, как я себе представляю? Они духом падут. Это конец! Наполеон взял Москву. Это конец! По-настоящему у Наполеона очень правильное представление о жизни. Потому что по правилам ведения войны он взял Москву, и это конец. Ну, это такие правила. То же самое с Бородинским сражением. Я взял это поле, оно осталось после сражения за мной, и я победил. Поэтому, если мы смотрим надписи «Славных дел Наполеона» на его гробнице, то там есть взятые им города, и, конечно, там есть Москва. И нет никаких разночтений. И вот это все, что там русские понаписали, вот это все, это ничего не значит. Но вот то, что вы сказали, что ничего нету, Так Наполеон вошел, никого нету.
0: Никого понимаете? Нет, да.
1: И это,
0: да,
1: обеспечило, нету. И это обеспечило курица.
0: Да, слушайте, мне даже в голову-то не приходило. Я этот финал поняла как рассуждение про всех нас, да, что мы все не знаем.
1: Так оно так и написано.
0: А Наполеон, да, и Наполеон тоже. И тут опять Пушкин, наше все. Напрасно ждал Наполеон, угу, последним счастьем упоённый
1: счастье,
0: Москвы, да, колено преклонённой, с ключами, угу, старого Кремля. Угу. Нет, не пошла Москва моя к нему, угу, с повинной головой.
1: Угу.
0: Не праздник, ни, там, и не дар, да, она готовила пожар.
1: Вот, ну, мне Пушкин, ну, даже, счастье, мне счастье, Пушкин даже меньше нравится. Да. Меньше. Почему? Потому что здесь как-то слишком оправдывается он, что Москву Наполеон взял, но мы ее не сдали. Он взял, мы не сдали. Это как бы такое оправдание. Он взял, это факт.
0: Пушкин с этим не спорит. Не пошла Москва моя к нему, mm-hmm, с повинной головой. Москва пошла в другую сторону, да, вся выехала Москва. Mm-hmm. Москвичи все выехали просто.
1: С точки зрения Наполеона они бежали, поэтому здесь, да, никаких вопросов нет. Это потом ему стало грустно и голодно. Началась, ну, блокада, да, Москвы. Тоже такое жестокое и грандиозное предпосылание будущих событий для, опять же, бывшей столицы, которую мы все знаем, что это такое.
0: Ну, слушайте, очень
1: что
0: интересно.
1: Что будет ожидать бывшую столицу в 20 веке, в середине 20 века. Еще одну бывшую столицу, теперь, да, уже не Москву. И еще один момент про Пушкина. Вот Петр Евгеньевич Бухаркин, когда очень кратко, к сожалению, про Пушкина высказался у нас на радио, он обратил внимание, ну, конечно, не он это придумал, это, что называется, очевидная вещь, просто в каком контексте он это подал, что Петя Гринёв, главный герой, и с него все же начинается, просто вообще никакой. Интересно, что как простой такой, очень молодой, совершенно не героический, какими-то маменьками там воспитанный, да и необразованный совершенно человек, из такой обывательской, дворянско-мещанской среды. С какими-то...
0: Из курятника?
1: Вот, 100% именно так.
0: Но мама и... его в точности как курица описывала.
1: И вот,
0: да,
1: они оказываются такими, так же, как и, соответственно, его избранница, ее семья и ее родители. То есть неожиданность в том, что эти люди, которые описаны вот так, еще одна вещь, близкая вам, вспоминая ваш цикл лекций о Толкине и Льюисе, это ведь Толкин, потому что зло не видит в маленьком человеке опасности себе, и поэтому всех спасает один раз, второй раз неприметный хоббит из того вида существ, от которых вообще никто не ожидал смелости, и сами они от себя тоже не ожидали, и не возлагал на них никто никаких надежд и обязательств. Тоже вопрос к образу курицы. Это же хоббиты, которые спасают весь мир. Не эльфы, не волшебники, герои и так далее, там, великие маги, что-то такое. Еще или герои, цари. Можно же было взять какого-то героя-царя, который всех спасает. Логично. Почему у Толкина всех спасает вот этот маленький из Шира?
0: Да.
1: Из деревни.
0: Самый маленький.
1: Из тоже из курятника.
0: Абсолютно. Хоббиты абсолютно обывательские.
1: У них даже
0: народ,
1: обуви
0: они...
1: нет.
0: У них главное, это обуви нет, ладно, она им не нужна. Но они больше всего чем любят, что покушать. Покушать как можно чаще.
1: И вот это все на другой стороне Наполеон. Он-то не из деревни. Ну, может быть, тоже из деревни. Но все-таки Наполеон — это великий человек, прежде всего. Великий человек.
0: Ну, скажем так, одержимый идеей величия. Там 30 веков смотрят на вас с пирамид. Вот все эти пафосные изречения. Угу. Конечно, они, угу, всегда такой, да, модус величия, модус, угу, героизма, чего-то, угу, предельно далекого от обывательских, угу, радостей.
1: Про войну-то ведь тоже здесь такие вещи очень глубокие, потому что деятельный, кто хочет себе получить счастье, вот этот как... Почему у меня с человеком-то, угу, не просто человек, угу, Наполеон, как часто человек в расчетах слеп и глуп?
0: Угу.
1: Потому что человек в расчетах,
0: да,
1: это гениальный полководец Наполеон, который нападает на Россию.
0: И занимает Москву.
1: Это человек, который нападает. Вот его действие заполучить себе счастье. Вот, ага, и все. И второй тип войны — это курица и Кутузов.
0: Ну, тут, конечно, курица и Кутузов, они разведены в мире этой басни.
1: А
0: потому
1: у меня
0: что...
1: сведены.
0: А, ну,
1: не
0: смотрите,
1: могу отделаться.
0: Смоленский князь, он отдельно. Курица, она уезжает у порога наш супостат. А тут голодом морить Смоленский стал гостей.
1: А голодом морить, так это что? Куриц вывезли?
0: Куриц вывезли.
1: Курица уехала?
0: Нет, курица, она, конечно.
1: Это
0: она...
1: курица и голодом морит?
0: Да.
1: Поэтому
0: всё
1: у меня
0: по
1: курица Кутузов.
0: Это барыня, сделала великое дело, пишет Толстой. Да.
1: Так что все сошлось.
0: Лепая барыня. Да,
1: да,
0: а кстати, Воронеж серая. Опять же, Наполеон с его серым сюртуком.
1: Все очень неочевидно, но очень мощно. Главное, здесь очень мощный исторический фон. Это очень великие события. Да. Очень великие. И он пишет прямо, что называется, день в день.
0: Да.
1: Нет такого, что давайте дойдем на 100 лет, потом поймем. Никогда не любила вот эти глупые совершенно фразы. Знаете, умным людям было все понятно всегда.
0: Да, сколько есть замечательных произведений, которые написаны вот прямо сиюминутно, сиюминутный отклик. Вот «Ворона и курица». Да, это вот именно в те недели как раз и стали французы голодать. Есть и «Вороны» кого угодно. Или могу привести пример из английской литературы. Самое-самое такое знаменитое, такое военно-патриотическое стихотворение английское – это «Атака легкой кавалерии» Альфреда Теннисона. Он написал, просто открыв «Таймс» в один день 1853 года, по-моему, да, и прочитал он заметку о том, как вот погибла эта самая легкая бригада в бессмысленной атаке. И в тот же день написал это стихотворение. Оно в английской литературе занимает точно такое место, которое в русской литературе занимает стихотворение Бородино. То есть это самое известное такое красивое стихотворение о воинской доблести и жертвенности.
1: Да. Вот. А если почитать, что пишут военные историки об этом событии с двух сторон, то волосы дыбом встают.
0: О каком? О Бородино?
1: Нет, а вот об этом об атаке... событии, которое стало основой для стихотворения.
0: Теннисон, ну да.
1: Ужасная вещь.
0: Ну да. Но она там как бы намеком там сказана. И они поскакали в долину смерти, они поскакали в пасть ада. Ну, это романтическое стихотворение. И Лермонтов ведь в Бородино тоже об ужасах-то не пишет, да?
1: Толстой пишет об атаке, в которой погибает еще один Петя.
0: Да, это еще один Петя, да.
1: Это же практически вот один в один.
0: Нет,
1: с
0: не один в один. У Теннисона просто там 600 человек было, и они пошли выполнять заведомо неверный приказ. Вот им приказ вот туда атаковать.
1: Ну, а мальчик 16 лет.
0: А мальчик 16 скачет. Лет, у него противоположный был приказ. Ему же Денисов говорил, ни в коем случае, Петя, ни в коем случае вперед никуда, никуда не выходить, не выезжать без приказа. Подождать. Приказ командир дал. Подождать. Петя кричит: подождать! Ура! И скачет вперед. Ну вот, безумно жалко Петю. Может быть, он был бы великим композитором.
1: В прочтении-то романа Толстого. Все же восхищаются.
0: Петей?
1: Да.
0: Я восхищаюсь. А как не восхищаться? Чудный мальчик, добрый, искренний, очень талантливый. Там же сказано, он был еще музыкальнее, чем Наташа. Да, у него же там мелодии какие-то в голове состаются. Мог бы стать композитором замечательным.
1: Да,
0: конечно.
1: Вот, у Крылова двигатель истории – это домашняя птица, которая далека от всех этих героических образов, и за ней мудрость. А как мудрость у нас, соответственно, за образом Кутузова. Так эта мудрость все-таки в чем? Как ее можно сформулировать, назвать, если это вообще возможно? Не все возможно назвать, мы об этом поговорили в прошлой программе.
0: Боюсь, что я не знаю. Ну, Толстой, он настаивает, да и у Крылова это есть, наверное, что, может быть, это важно даже, когда человек что-то не формулирует. Вот Толстой настаивает, что те люди, которые не формулировали понятия там о патриотизме, о славе Отечества, там, о своем там долге перед Родиной и так далее, они-то вот и были на деле теми русскими людьми, которые вот эту победу и обеспечили. Они ж ничего об этом не говорят. Ну, Петя немножко про героизм говорит, но чуть-чуть, но потому что он совсем маленький еще, такой юный, а больше же никто не говорит. Андрей Балконский ничего не говорит про патриотизм абсолютно. И Николай, и родители тут Наташины тоже. И вот Толстой настаивает, они вроде бы как и для себя делали это, казалось бы, да? Им совестно было получить наименование трусов, совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Вот какой-то есть... Ну, Толстой доверяет вот какому-то внутреннему такому инстинкту людей, каким-то внутренним побуждениям, которые курицу заставляют уехать. Ну, у порога наш супостат. Ну, что тут обсуждать, что тут формулировать? Вот супостат. Надо ехать, надо от него уходить.
1: Я вспомню совершенно не к месту, но образ вороны, который уже вспоминался, точнее, тот образ вспоминался, просто не говорил, что там есть ворона. Это, опять же, иллюстрация Бенуа к казни, которую учиняет Пугачёв.
0: Да,
1: Пугачёв, там вороны
0: иллюстрация
1: такие
0: капитанской
1: сидят.
0: Дочки. Да, там мучают капитана Миронова, заставляя его, насильно его ставят на колени перед Пугачёвым. Там Петя, там в толпе его еще подведут к Пугачеву, да, там вот цепь этих захваченных пленных, которых сейчас будут вешать, а на крыше дома, на крыльце которого сидит Пугачев, уже сидят бароны.
1: Они сидят с таким равнодушным видом. Причем вот как это может художник передать? Причем это просто иллюстратор. Ну, не великий живописец Бюно, а он иллюстратор. И как это можно передать?
0: Он гениальный иллюстратор.
1: Да. Совершенно понятно, что они сидят с циничным спокойствием. То есть на это все смотрят. Здесь же тоже у Крылова есть такое сопоставление двух пластов пребывания в истории кого-то. Ворона смотрит на происходящее. Вот оно так происходит. Да, этот образ Берга, который вы вспомнили, у Толстого, который одни продают по дешевке, покупают. Знаем мы такое из нашей истории. Не единожды это бывало. И бывали такие случаи, что просто, ну, даже говорить как-то многие люди не решаются об этом. Настолько это не по-басенному, скажем. Смотришь, что происходит, ну или живешь вот в том, что происходит, или ты как деятель, активный деятель, что-то начинаешь, расчеты начинаешь делать, гонишься по пятам за счастьем, несешься, и потом ты с ним сочтешься. Вот эти странные вещи, что почему бы не добиваться счастья, казалось бы. Но вот наблюдение, что происходит, и поиск как бы своей...
0: Ну вот получил ты, что хотел, а то ли это на самом деле, а и... так оно обманчиво, да.
1: И начинание каких-то вот великих дел, да, великих дел. Вот это Наполеон, вот он идет войной, великий человек. А великий человек у Крылова, человек слеп и глуп. Человек слеп и глуп. Ну, тоже какой-то вот религиозный такой взгляд. Но есть и другой пласт. Вот тот пласт, который так близок к русской литературе, когда очень простой человек, от которого никак не ожидаешь, он совершает такие вещи, которые даже под формальный список героических поступков не подходят, потому что они выше. В общем-то, те, которые все бросают, уезжают, даже не объясняя себе почему, а просто потому, что нельзя иначе. Или вот как Наташа совершает этот поступок, который восхищает ее отца. По образу Наташи ни до, ни после этого поступка, ни в эпилоге мы не видим, что она такая уж особо одаренная каким-то развитием девица. Но отец-то оценил.
0: Но это движение сердца. Тут нет расчета. Вот тоже противопоставление. Да. Почему курица едет? Да вот, ну, потому что... Вот,
1: да
0: ну,
1: потому вот, что как?
0: Потому что как? Ну, вот я курица, я ничего не понимаю.
1: Шишков, прости, не знаю, как по-русски сказать, но ты что, ворона, ты делаешь?
0: А вороны расчеты. Вот это тоже два взгляда на жизнь. Расчеты. Я могу эту жизнь себе подчинить, да, я могу спланировать, я могу предусмотреть. Ну, что значит расчет? Да, тоже вот предусматриваем мы на будущее, просчитываем, что мы можем получить в том, в этом случае.
1: Да. Или ожидание чего-то.
0: Ожидание, да, что вот тебе свалится сырок или
1: курица
0: косточка.
1: Курица не ждет.
0: Курица не ждет. Курица едет, а ты что ж, кумушка?
1: Да. И здесь ведь в этом образе курицы тоже сочетание вот этих двух пластов бездействия и действия. То есть оба эти, скажем так, намерения нужно знать, когда применить. И когда-то действие плохо, а когда-то бездействие плохо. И когда-то действие хорошо, а
0: знаете,
1: когда-то бездействие
0: вы
1: хорошо.
0: Вы меня сейчас убедили, что действительно образ курицы соотносится и с Кутузовым. Мне это в голову не приходило. Это же главный мотив Толстого в изображении Кутузова, что он бездействует.
1: Да, когда-то.
0: Да.
1: Причем так, что все говорят:
0: да как
1: ну,
0: же так, да.
1: Ну, старый пень еще и спит на этом совете военном.
0: Да. Как он может бездействовать? Надо же, вот, надо же расчетами заниматься, планами.
1: Вперед!
0: Вперед! Да.
1: А тут и жертвы есть, которые он приносит. Это очень большие жертвы ведь принесены. Не только вещи. Ну, в истории-то, может быть, здесь этого не описано. Ни у Толстого, ни у Крылова.
0: Да.
1: А в истории-то.
0: Да. Да.
1: Там много чего сделано.
0: Да,
1: такого.
0: И сколько раненых наших погибло в Москве, что там капля была, которую вывезли эти Ростовы.
1: Достаточно сложная история.
0: Да, но Крылов-то писал в ноябре 1812 года. Еще и жертвы были не подфитаны никакие.
1: Ну, он писал о чем-то таком, что может потом стать басней для общечеловеческого прочтения. Ну что ж. Мы завершаем, у нас третья передача «Неочевидные вещи» завершилась, и мы прощаемся с Крыловым, а в следующих передачах у нас будут следующие «Неочевидные вещи». Я Марина Лобанова, в этом цикле «Неочевидные вещи» беседую с филологом Светланой Всеволодовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором Университета Дубна. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.

0: маленький концерт.
1: Ни один человек не может любить сельскую жизнь так, как я, ибо дубравы, деревья, скалистые горы откликаются на мысли и переживания человека. Эти слова принадлежат Людвигу ван Бетховену, великому немецкому композитору, характеризуя в том числе и особый романтический склад личности, нашедший отражение и в его творчестве. Недаром Бетховен, с одной стороны, признанный классик Венской школы, а с другой стороны, первый представитель романтизма в музыкальной культуре. Бетховен был неутомимым любителем пеших прогулок. Он мог бродить по лесам и лугам от зари до зари, в дождь и в солнце, и в этом общении с природой возникали замыслы его сочинений. В окрестностях Вены часто можно было встретить его одинокую фигуру. Глухота, первые признаки приближения, которые он ощутил уже в 26 лет, все усиливалось и, конечно, усугубляла и без того свойственную ему склонность к уединению. По воспоминаниям современников, был он всегда погружен в себя, мало обращал внимания на свой внешний вид и на то впечатление, которое производил на окружающих. Крайне небрежно в одежде, непричесанный, одинокий и довольно угрюмый. Встречавшие его говорили, что он похож на Робинзона Круза. Надо сказать, что в то время, это рубеж XVIII-XIX веков, прогулки на природе или в сельской местности вошли в моду, не без влияния популярного тогда философа Жан-Жак Руссо, призывавшего черпать силы и искать истину в общении с природой и с неиспорченными городской цивилизацией поселянами. Впрочем, как замечали язвительные современники, сам Руссо, мечтая о хижинах, предпочитал жить в замках своих благодетелей, что, впрочем, не мешало ему вдохновенно обличать их аристократизм и роскошную жизнь, столь далекую от идеалов естественного человека. Бетховен был гораздо последовательнее в своей любви к свободе, независимости, красотам и радостям природы и простой жизни, несмотря на то, что за все это ему нередко приходилось платить дорогую цену. Однако природа, покой и тишина, успокаивая душу, не улучшали его самочувствие. Проведенное лечение также не дало результатов. Бетховен начинал понимать, что его глухота неизлечима. В трагические дни октября 1802 года он написал письмо своим братьям Карлу и Иоанну, которое впоследствии будет названо Хеллигенштадтским завещанием. Композитор сообщал, что навсегда потерял слух и признавался, что был близок к самоубийству. Однако мужество не покинуло его. «Я спокоен, не несчастен, нет, это было бы для меня невыносимо». Достойно восхищения сила духа этого человека и музыканта. Уже в этом трагическом 1802 году он вновь пишет музыку. И с этого момента начинается новый период его творчества, в течение которого Бетховен создаст большую часть своих самых знаменитых произведений, в том числе 6 симфоний с 3 по 8. И его великую 9-ю симфонию относят уже к последнему периоду творчества. В эти годы он пишет 3 симфонии, совершенно разные по характеру. В 1808 году заканчивает почти одновременно 5-ю и 6-ю. 5-я симфония, всемирно известное бетховенское творение, посвящено героической борьбе человеческого духа с враждебной судьбой. Кто не вспомнит знаменитый мотив начала первой части «Так судьба стучится в дверь». И трудно поверить, что в том же году композитор создает совершенно иное по характеру, по музыкальным образам, по мироощущению произведения — 6-ю симфонию, названную самим автором «Пасторальной». Это единственная из 9 симфоний Бетховена, которая имеет не только общее название, но и авторские названия всех 5 частей. Отметим, кстати, что даже количество частей отличает это произведение. Ведь в классической симфонии их должно быть 4. Заглавия, данные Бетховеном частям симфонии, делают ее одним из первых образцов программного симфонизма. Вместе с тем Бетховен всячески подчеркивал главенство выразительности музыки. Вот авторская аннотация к 6-й симфонии. Симфония «Пасторелла». Тот, кто имеет понятие о сельской жизни, может и без многих заголовков представить себе, что хотел автор. целое является больше выражением чувств, чем изображением. Оно будет распознано и без описаний. Пасторальная симфония Бетховена, несмотря на обилие ставших впоследствии традиционными в романтической музыке приемов звукоизображения, пения птиц, шелеста листвы, журчания ручья, это прежде всего высокая философская идиллия, мечта о гармонии человека и мироздания. Сколько впоследствии появится в мировой музыке прекрасных романтических симфоний — Шуберт, Шуман, Мендельсон, Берлиоз, Лист, Брамс — но бетховенская пасторальная — первая в этом ряду. Ее финальная пятая часть названа так — «Пастушеская песня. Радостные и благодарные чувства после бури». Ей предшествует величественная и устрашающая картина «Грозы и бури», в которой без труда угадывается музыкальный образ все той же неумолимой судьбы. Тем поразительнее та картина умиротворения, которая наступает и в природе, и в душе человеческой после преодоленных тяжких испытаний. Как не вспомнить здесь ту радугу, которую узрели вышедшие из ковчега спасенные от всемирного потопа? И бетховенский заголовок словно подсказывает «радостные и благодарные чувства после бури». Простая мелодия, вобравшая в себя самые обаятельные интонации народных песен, преображается в бесконечный радостный поток. Это льющийся с небес солнечный свет. Это теплый весенний ветер. Это подлинный гимн всему мирозданию и его Творцу.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала пятая часть шестой пасторальной симфонии Людвига ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Запись 1982 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Хризостом Селахварзи. Мы будем утешены.
1: Встреча с пятидесятниками. Поскольку я собирался учиться дальше, я ходил в местный университет и педагогический институт читать книги и общаться со студентами. Здесь я познакомился со многими милыми и приветливыми молодыми людьми. Некоторые из них принадлежали к местной общине пятидесятников. Спустя какое-то время они пригласили меня к себе. Я принял приглашение и стал посещать их вечерние собрания. Встреча с западными харизматиками стала для меня тяжелым потрясением. Они были очень вежливы. Я бы сказал, еще вежливее и приветливее, чем остальные норвежцы. Многие члены общины, молодые и старые, подходили ко мне, улыбались, говорили ласковые слова. Однако их молельный дом показался мне чем угодно, только не храмом. До сих пор я представлял себе церковь как место богослужения. Однако молельный дом пятидесятников в Вольде отнюдь не походил на дом молитвы, каким он мне представлялся. Это было большое помещение, похожее скорее на современный музей или на университетскую аудиторию. Музыка, пение и танцы походили на концерт, а проповедь — на официальное выступление. Говорящий в костюме стоял перед микрофоном, слушатели сидели рядами и хлопали или громко кричали в знак одобрения. Сама же молитва напомнила мне экстатические состояния, в которые приводят себя последователи восточных эзотерических учений. Люди внезапно разражались громкими криками, размахивали руками, трясли головой, издавали странные звуки. Это называлось «глаголать языками», хотя на этих языках, наверное, никто и нигде не говорит. Экстаз создавала и подогревала эмоциональная музыка. Должен сказать, что я испытал потрясение. В целом смотреть на это было занятно, но я чувствовал что-то не так, хотя и не понимал, что именно. Я сидел в изумлении, открыв рот. Мне объяснили, что гласололия, или глаголание языками, дар Святого Духа отдельным членам общины, что Святой Дух, Дух Божий, снисходит на церковь пятидесятников, так что одни говорят языками, а другие их понимают и переводят. Я смотрел на них и не мог взять в толк, что они говорят и что вообще происходит. Это были приличные с виду, хорошо одетые мужчины и женщины всех возрастов. У меня не было причин в них сомневаться или объявлять их сумасшедшими, однако я чувствовал в происходящем какую-то изначальную неправильность. Я не мог этого принять и переварить. Встреча с западными харизматическими христианами наполнила меня недоверием и неприязнью к христианству вообще. Такой вид духовного самовыражения отталкивал меня от Бога. Я даже рассердился на Бога и мысленно спрашивал его: «Почему ты 10 раз за одно собрание изливаешь своего духа на эту общину, чтобы они говорили странными языками, а весь остальной мир забыл? Неужто действительно такова твоя воля? Почему? За что такое предпочтение этим людям? Участники собраний, на которых так щедро нисходит твой дух, куда благополучнее большинства жителей Земли, и, судя по всему, страдали меньше многих других. Ни война, ни бедность, ни революция, ни стихия их не затронули. Почему ты оставил бедных и страдающих по всей земле, даже стольких христиан в третьем мире, и осыпаешь милостями эту кучку людей? Почему попускаешь неимущим гибнуть от людской жестокости и стихийных бедствий? Как часто я видел на улицах Ирана женщин, которые несли на руках детей, убитых бомбами и снарядами, и взывали к тебе из глубины своих скорбных сердец, прося справедливости, милосердия, утешения и помощи. Почему ты забыл их и так благоволишь этой общине? Разве те страдальцы не твои создания, не твои дети? Почему ты оставил сатане миллионы людей и неустанно изливаешь своего духа на нескольких счастливцев? Господи, где справедливость твоей воли? И что это за дар такой, говорит странными языками? Почему они не говорят словами, понятными простым людям, вроде меня? Разве для мертвых творишь ты чудеса? Или врачи воскресят их, и прославят они тебя? Разве кто возвестит во гробе милость твою и истину твою в обители смерти? Разве познают во мраке чудеса твои и правду твою в земле забвенной? Но я к тебе, Господи, взываю, и ранним утром молитва моя вознесется к тебе. Для чего, Господи, отвергаешь ты душу мою? Отвращаешь лицо твое от меня? В лишениях я и в трудах от юности моей. Возвысился, унижен был и изнемог. Навел ты на меня гнев твой, угрозы твои потрясли меня, обступили меня, как вода. Всяк день меня осаждали. Удалил ты от меня друга и ближнего, и знаемых мной удалил от скорбей моих. Но вправду ли тот дух, чье единственное действие в том, чтобы эти люди говорили странными языками, святой дух? И что это за языки? Они больше походили на бессвязные звуки. Иногда дух порождал настоящую сумятицу. Люди, на которых он якобы снизошел, говорили громко и в разнобой. Дух не сходил в тиши или сам по себе. Этому предшествовало сильное психофизическое возбуждение всех собравшихся. Так может, это и не дух, а выражение чего-то человеческого? Чтобы приготовиться к нисхождению духа, они слушали громкую эмоциональную музыку и пение, сольное или хоровое, и при этом скидывали руки и громко молились, каждый сам по себе. Но здоровы ли мои глаза? Могу ли я доверять своим чувствам? По какому праву я сужу этих людей? Они выглядели честными и достойными, а многие и впрямь были добрыми, приветливыми и дружелюбными. Кто я, чтобы их судить? Я испытывал сильнейшую тоску по кому-то, не зная даже по кому, и потому с трудом понимал, кто я сам. Так как же мне судить других? В моей душе не было мира, я мучился, не в силах обрести покой. Как мог я, сознавая собственный внутренний разлад, сомневаться в подлинности того, что дух и впрямь сходит на людей во время этих собраний? С какой стати верить себе, а не им? Вправе ли я судить их, когда сам нахожусь в духовном смятении? Я решил, что разумнее усомниться в себе и собственных суждениях, чем в этих людях. Я готов был даже сделаться христианином-пятидесятником, но только с одним условием. В глубине души я сказал Богу: «Я не понимаю языков, которыми говорят эти люди. Ты знаешь, как отчаянно я хочу узнать тебя и пойти за тобой. Но сердце мое не обретает веры и не дает мне сделать первый шаг. Господи, если это и впрямь твой Святой Дух нисходит на этих людей во время молитвенных собраний, пусть кто-нибудь из них заговорит по-персидски, и я уверую». Фома сомневался и просил свидетельств. Ты дал их ему, потому что знал, он не испытывает тебя, а искренне хочет поверить. Ты знаешь мое сердце, мое желание верить. Так ответь на мою просьбу. Господи, помилуй меня. Если и впрямь твой дух так щедро изливается на этих собраниях, если под его воздействием эти люди говорят на странных языках, смилостися и надо мной, исполни мое желание. Пошли мне весть на персидском. И я уверую. Знаю, что я недостоин принять твоего духа. Так обратись ко мне через одного из этих людей. Пусть он подаст мне весть на языке, который я знаю лучше всех. Прошло больше 2 лет. Я исправно посещал почти все утренние и вечерние собрания пятидесятников, отчаянно надеясь услышать весть от Бога на родном языке. Однако в этом молельном доме Бог ни разу не заговорил по-персидски. И вообще, пока я ходил к пятидесятникам, он ни разу не заговорил со мной на внятном мне языке, ни разу не коснулся моего сердца. Члены общины успели меня узнать. Некоторые из них по-настоящему горевали, что я не становлюсь христианином. Они верили, что я искренне ищу Бога. Многие из них горячо молились, чтобы на меня сошел дух, и приходили в отчаяние, видя, что все старания бесполезны. Я чувствовал, что смущаю их. Они симпатизировали мне, всерьез принимали мое желание и видели, что все усилия общины ничего не могут во мне изменить. На одном из собраний пожилая женщина схватила меня за руку и силком вытащила на сцену, где люди принимали возложение рук. Вежливость не позволила мне упираться, к тому же я и впрямь хотел принять духа, поэтому позволила вытолкнуть меня на сцену. Тут же многие из участников ринулись ко мне и, возложив мне руки на голову, принялись молиться на норвежском и других языках. Так я простоял почти 1/4 часа и, к изумлению участников, не ощутил никакого духа. Некоторые члены общины советовали мне взять инициативу на себя, попытаться говорить языками, как получится. Я попробовал и обнаружил, что действительно могу выдумать язык. Но было очевидно, что я говорю на этом языке силой собственного человеческого ума. Я знал, что с подлинно духовной точки зрения это ничего не дает, поэтому не стал продолжать. Ведь мое стремление было честным и искренним. Я желал обрести истинного духа. Встреча с пятидесятниками парадоксальным образом заставила меня поверить в превосходство шиизма и суфизма. По сравнению с таким христианством, ислам в духовном смысле казался глубже и ближе к той трагической реальности, в которой живет большая часть человечества. Я осознал, что так называемый дух, сходящий на членов общины, затрагивает лишь внешние, эмоциональные стороны их личности, и дальше чувств не идет. Причем даже эта поверхностная духовность достигается серьезными психологическими усилиями за счет музыки, пения и громких звуков. Прошло 2 года, а я не встретил среди пятидесятников никого, кто внял бы моим мукам. Никто из них при всем старании не мог понять язык страдающего человека. Страдания, воспитывающие человеческую душу, страдания, возвышающие сердце и дающие зрелость, страдания, очищающие дух в огне испытаний и опыта, начисто отсутствовало в языке пятидесятников. Для них жить с Богом значило, по норвежской пословице, танцевать на розах. Божий народ не страдает, только преуспевает, причем в мирском смысле. Жизнь благодати счастлива, легка и успешна. страдание – отклонение от естественного порядка вещей, работа дьявола. Оно исчезает, стоит вас звать к Иисусу. Я взывал и взывал к Нему, но мое страдание только усиливалось. Я оставался среди этих счастливых христиан, испытывая непрекращающуюся экзистенциальную боль. Благодушная теория пятидесятников была прямо противоположна трагической теологии шиизма, в сфере которой я вырос. Столкнувшись с таким христианством, я уверился, что ислам духовно выше и подлиннее. Его драматизм ближе к человеческой жизни, чем восторженная теология западного харизматического христианства.

меняют партнеров, а иные так и не находят себе спутника жизни. Некоторые дети растут в неполных семьях, не ведая отцовской любви. Работа вызывает постоянный стресс, требуя все новых и новых умений в стремительно меняющемся мире. Даже на Западе большинство людей несет на усталых плечах ненавистное бремя. В этой реальности язык западных харизматических христиан чужд настоящим людям и может их только оттолкнуть. Парадоксальным образом церковь пятидесятников вернула меня к исламским корням. Многие места в Евангелии я не понимал. На самом деле именно глубокие таинственные аспекты Евангелия, совершенно чуждые духовности протестантской церкви, изначально заворожили меня. Однако одно место из Евангелия я понимал – совет познавать древо по его плоду. Если христианство – это то, что представляет собой его западная харизматическая ветвь, когда, следуя логике самого Христа, оно лживо. Встреча с пятидесятниками заставила меня заново оценить ислам. Однако почему я судил Христа по меркам пятидесятников, а не пятидесятников по меркам Христа? Вскоре я понял, что несправедливо судить Иисуса Христа по меркам тех людей. Я осознал, что мой возврат к исламу всего лишь реакция на поверхностную духовность западной харизматической церкви. Отвращение к пятидесятникам представлялось мне верным, а вот последствия возвращения к исламу – ошибочным. То, что в церкви пятидесятников нет подлинности и духовной глубины, еще не означает, что истина в исламе. Легкость, с которой пятидесятники отвечают на трудные вопросы, поверхностность харизматического христианства не лишает Христа истинной глубины. Я по-прежнему видел в евангельском Христе глубокую и таинственную мудрость, которую не находил у пятидесятников. Более того, разве он сам не сказал: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Не его ли это слова? Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Элои, Элои, лама савахфани. Господь, прежде бывший для меня проклятием через пережитый мною внутренний кризис, сделался главным в моей жизни. Чтобы моя экзистенциальная агония прекратилась, Бог должен был существовать, а я отыскать его. Для внешнего мира я по-прежнему оставался неверующим борцом за социальную справедливость, а в действительности вел другую борьбу – внутреннюю духовную брань. Время шло, боль усиливалась. Много лет, вплоть до самого крещения, она продолжала меня терзать, все ощутимее и ощутимее проявляясь в теле и душе. Я постепенно дошел до того, что начал физически ощущать зарождающуюся во мне мучительную энергию. Она обратила всю мою жизнь в муку, в тяжкое бремя. Под ее гнетом я не мог радоваться. Когда эта энергия вздымалась в душе, само существование становилось невыносимым. Я чувствовал себя пленником в собственном теле. Мне хотелось вырваться, освободиться, но весь мир был слишком мал, чтобы меня вместить. Дошло до того, что из моей жизни полностью ушла радость. Ничто меня не веселило, я был в тупике. Напрасно я пытался отвлечься. Удовольствия не приносили ни настоящей радости, ни подлинного удовлетворения. Я не жил, а лишь существовал. Я был в разладе с собой, со своей жизнью и с другими людьми. Чувствовал глубокое отвращение ко всему на свете. Пребывая в состоянии постоянного недовольства, я переживал экзистенциальные проблемы в глубине своей личности. Смерть постепенно душила меня, а я беспомощно наблюдал за собственной гибелью. Внутренние силы разрушали меня, а я был бессилен им противостоять. Я достиг полного отчаяния. Губительная энергия вздымалась во мне регулярно. Каждый вечер в определенный час злые силы терзали мое сердце. Я узнавал их телом и душой. Когда это происходило, дыхание становилось частым и затрудненным. На меня нападали беспокойство, беспричинная тоска, страсть к разрушению. Каждый вечер в определенный час этот дух овладевал мною, причиняя страшные муки. Я не мог сидеть или стоять и вынужден был все время двигаться, но даже в движении не обретал покоя. Шаг за шагом я приближался к полной безнадежности. Погибни день, в который родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма,
и тень смерти.

смертное, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие свет. Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло меня несчастье. В таком состоянии, в большей или меньшей степени, я пребывал до своего крещения. Переживая в себе злую силу, энергию, которая неумолимо терзала меня, лишая радости, мира и счастья, я в отчаянии молил небеса о помощи. Я осознавал, как мал и слаб перед лицом этой силы, и страшился, что она раздавит меня или приведет к катастрофе. Я боялся, что под ее влиянием причиню вред себе или другим. Чувствуя полную беспомощность перед лицом этой силы, я инстинктивно понимал, что нуждаюсь в поддержке свыше. Однако помощь не приходила. Бывали времена полного отчаяния, когда я бросал Богу слова гнева и ярости от самого сердца и взывал о помощи. Иногда по ночам наступало такое беспокойство, что я не мог сидеть дома. Я бродил по улицам Вольды и, не глядя, есть ли рядом другие люди, громко молил Бога избавить меня от мучений. Я не представлял, какой он Бог, но знал твердо, он существует и мог бы помочь мне, если бы захотел. Так почему же он не хочет? Почему не обращает на меня внимания? Боже мой, для чего ты меня оставил? Знаю, что у меня было трудное прошлое. Я пережил войну, преследование, изгнание. Многие люди делали мне дурное, и я сам делал дурное другим. Оплачивал ли я моральный долг Богу и его творению своими страданиями? Может быть, я проходил через эту нестерпимую боль, чтобы очиститься от тяжкого бремени греха? Не знаю. Знаю одно. Этот груз, этот огромный комплекс пустоты, вины и ярости был так велик, что подрывал самое мое существование. Я был раздавлен. Кто снимет с меня этот груз? Кто четко ответит мне на вопрос, зачем я рожден в мир? Кто снимет с моей совести колоссальное бремя вины? Кто исцелит мою душу от ран? Да простит меня Бог, что я в отчаянии много раз укорял его. Я обвинял его в несправедливости, в том, что ему приятно видеть мои муки, в том, что он предал меня, свое создание, бросал ему упреки в бессилии и безразличии. Часто я ловил себя на том, что на улице кричу Богу по-персидски, не замечая прохожих. Примерно через год регулярных мучений сила их постепенно ослабла, и с моим отъездом из Вольды они сделались менее ощутимыми. Однако их духовная власть ощущалась по-прежнему. Собственно, духу и не нужно было проявляться физически, поскольку он и так утвердился во мне, и не находил я душевного покоя и не мог радоваться жизни. Я был под гнетом злого духа и чувствовал, что постепенно приближаюсь к своему концу, что эта боль рано или поздно меня погубит. Я был бессилен ей противиться и мог только взывать о помощи, что и делал. К пятидесятникам я больше не ходил. Самоуважение не позволяло мне посещать эти собрания. Может быть, я сошел с ума за годы отчаяния, но поверхностным я не был. Их легкие ответы на любые вопросы, их поверхностная духовность, их безличное «Иисус тебя любит» только усиливали мою тоску. Что толку говорить, все проблемы разрешатся, если принять Иисуса, как будто он стоит у моих дверей, и это я его не впускаю, раз они не могут меня с ним соединить. Отчего эти христиане не видят, что я в муках тянусь к нему, и уж, конечно, принял бы его, если бы он мне показался. Мне становилось только хуже. Я хотел настоящего лекарства и настоящего наставника, но за 2 года понял, что у пятидесятников я этого не найду. Я начал ходить в другие протестантские церкви, некоторое время посещал свободную евангелическую лютеранскую церковь, потом норвежскую евангелическую лютеранскую церковь. Литургически они схожи, хотя норвежская церковь имеет статус государственный.
Я встречал десятки христиан, но ни один из них не видел, что со мной творится. С кем бы я ни говорил, я слышал одно и то же, непременно одни и те же слова. Слова, которые не трогали сердце и не убеждали рассудок. Что Иисус пришел в мир, потому что Господь увидел, что люди изнемогают под законом и не могут его исполнить. И что Господь послал своего единородного Сына в мир и принес его в жертву за наши грехи, чтобы мы смогли спастись, не утруждаясь законом. Что наша вера в Иисуса спасет нас независимо от дел и невзирая на то, как мы грешны и несовершенны. Что нам нет нужды изнурять себя соблюдением закона или другими тяготами, ибо Иисус раз и навсегда искупил наши грехи. Что мы должны лишь верить в Него, и одно это нас оправдает. Однако во всех этих словах, независимо от их истинности или ложности, не было ни силы, ни духа, и они ничего не могли мне открыть. Более того, меня смущало это учение. Оно казалось противоположным тому, чему Христос учит в Евангелии. Он требует не только верить, но и доказывать свою веру делами. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Но что именно мы должны исполнять, если хотим быть истинными христианами? Не допускать даже дурных мыслей? Даже не смотреть на женщину с вожделением? Даже не гневаться на брата? Не говорить никому дурного слова? Более того, любить наших врагов и молиться за них? Иначе будем ввержены в гиену. Вопреки мнению протестантов, законы Нового Завета казались мне значительно строже ветхозаветных. Если Христос обращает к нам столь строгие и высокие требования, почему эти христиане представляют спасение простой задачей, которой можно не прилагать труда? Если трудно было исполнить Ветхий Завет, то Новый представлялся мне совершенно неисполнимым. Почему эти христиане считают, что Христос запросто, без труда принимает в рай, если Он велел нам быть совершенными, как сам Бог? Я чего-то не понял, или сами христиане неверно понимают христианство? Норвежская государственная церковь казалась мне начисто лишенной всякой духовности. Я не видел в ней ни духовного горения, ни человеческого порыва. Проповедь составляет главную часть службы, но в ней говорится больше об этических вопросах, чем о духовных. Как будто все христианство состоит в следовании жесткому моральному кодексу. За свои многолетние скитания по разным протестантским церквам Норвегии я не встретил ни одного христианина, который говорил бы о Христе с духовной убежденностью, по личному опыту. Я видел, что они не крепки даже в собственной вере. Мне их вера представлялась скорее расплывчатой надеждой, нежели твердым убеждением. Разумеется, я сам не знал Иисуса, но из того малого, что знал о нем, делал вывод, что он не таков, каким видят его протестанты. Мне отчаянно хотелось встретить христианина, который с подлинной верой в свои слова объяснил мне, кто такой Христос и в чем состоит христианство. Я мечтал, что кто-то покажет мне Христа, исцелит меня от боли и от мук, обратиться ко мне на подлинном языке Бога. К лету 1994 года я был сыт по горло статичным и вялым христианством. Я не мог слышать, как протестанты говорят о Боге. Меня ранила их доброта, их первозданная невинность. Легкость, с которой они говорили о Христе, не исцеляла, а еще больше терзала мою израненную душу. Я готов был уважать их, если бы они просто закрыли рот и дали мне умереть. Для больного, мучимого болью, одно из худших испытаний – негодный врач. Колледж, в котором я учился, предложил пройти в Греции курс основ философии. Без этого курса нельзя было получить диплом ни по одной специальности. Я решил воспользоваться случаем. В Греции можно было издать необходимый экзамен и отдохнуть. Перед поездкой я дал себе клятву: «Хватит с меня христиан и христианства. Уезжая в Грецию, я оставляю их позади». Довольно. Как гласит персидская пословица, нет проку рыдать над пустой могилой. Я хотел выбросить христианство из головы, поскольку после встречи с его западной ветвью убедился, что это беспочвенная утопия.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома «Силохварзи. Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

в исполнении русского вокального ансамбля под управлением Алексея Черткова прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Михаила Ипполитова-Иванова.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Сегодня наша программа проходит на выезде. Запись проходит на выезде. Программа в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющая обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская тоже сегодня участвует в нашей записи. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Не так давно, отец Владимир и Екатерина Михайловна, вы опубликовали новые материалы, новые расшифровки тех архивных сокровищ, архивных документов, протоколов пострадавших, погибших в годы репрессий. Что это за открытие последнее?
2: Есть такая пословица, или поговорка, или тезис: «Большое видится на расстоянии». Прошло 100 лет. Со дня, больше чем 100 лет уже теперь, со дня процесса, который был в Петербурге, в Петрограде тогда, по изъятию церковных ценностей. Там было привлечено 86 человек. И поскольку эти документы находятся в архиве ФСБ, дело под строгим таким контролем, то еще... Когда была жива Лидия Ивановна Соколова, а это уже, наверное, лет 7 назад.
3: Нет, больше, это 2006 год примерно. Занималась этим, отсняла это дело.
2: А когда?
3: Началась она в 16-м.
2: В 16-м году. Ну, вот видите, 10 лет почти. Она занималась специально в архиве ФСБ по новомученикам тогда, по пострадавшим. Вообще по духовенству нашей епархии, которая в то время по-разному... так сказать, участвовала в тех или иных событиях. И она сумела тогда, конечно, по договоренности с начальством, сфотографировать это дело на пленку. И благодаря этому мы сегодня имеем доступ к этому, потому что на самом деле это дело закрыто. Оно находится в ветхом состоянии, и архив его закрыл для пользования, а на цифру они пока его не перевели. А у нас есть оно. И в связи с тем, что праздновалось 100-летие со дня этого процесса Петроградского, и в связи с тем, что сейчас в этом году празднуется память 100-летия кончины святейшего патриарха Тихона, мы уже несколько лет, вот Екатерина Михайловна, так сказать, как исполняющая обязанность секретаря комиссии, мы уже несколько лет пытаемся все эти допросы, 86 человек, расшифровать, потому что дело было серьезное, оно было зафиксировано, слава Богу, в то время, это вообще редкое явление, я вам скажу, даже необычное, я бы сказал, когда сидели стенографистки и весь процесс стенографировали. Вопрос записан, ответ записан. И благодаря этому мы имеем подлинные свидетельства этих людей. Они в научном обороте не были. Вот сейчас, благодаря тому, что происходит их расшифровка, мы их публикуем и на сайте, и где возможно. Они как бы поступают в научный оборот. Потому что до сих пор об этом процессе историки свои версии выдвигали. Всякие люди, так сказать. Потому что процесс очень интересный. Он характеризует время. Он характеризует людей, которые тогда были и судьями, и тех, кого судили. Этот процесс носит, вот теперь уже 100 лет спустя, можно с полной уверенностью сказать, что это процесс, который отражает эпоху. И само по себе вот это дело, оно действительно во всех отношениях имеет колоссальное значение. Ну вот я вам приведу простой пример. Сейчас уже прошло какое-то время, празднуем столетие со дня кончины святейшего патриарха Тихона. Казалось бы, он в Москве был, патриарх. А здесь, в Петербурге, в этом деле, в допросах предъявляли обвинения нашим подсудимым именно применительно к позиции патриарха Тихона. Поэтому он и сегодня. Каждый раз этот процесс представляет такую большую ценность. Мы сейчас опубликовали 24 расшифровки. Это очень серьезно. Это, я вам скажу, там почерк-то ведь у людей не все было напечатано. И не очень, действительно плохо сохранилось дело. Поэтому расшифровывать это дело очень непростое, очень тяжелое. Вот Екатерина Михайловна употребляет все усилия, все свои старания и ревности, соответствующее уважение. И благодаря этому мы на сегодняшний день вот расшифровали 24 дела. Последних 3 человека, которые мы вот объявили, поместили, это все доступно теперь на сайте собора. Они все выложены в интернет, так, чтобы люди могли пользоваться ими. Мы не держим это в секрете, мы, так сказать, не делаем так, чтобы они сначала напечатать, а потом все. Мы сразу выкладываем на страничке интернета, люди посещают, люди пользуются. Вот Екатерина Михайловна сейчас скажет, какой процент у нас посещаемости, что это означает, кого мы в последнее время расшифровали и что с этим связано. Поэтому это действительно событие очень такое важное. Представляете, первоисточник по этому делу, он сейчас становится доступен историкам. Первоисточник, потому что, я говорю, до сих пор каждый историк подвигал свое толкование, свое видение этого процесса, свою оценку давал. А здесь у нас, вот вам вопрос судьи, вот вам ответ подсудимых. И я вам говорю, когда читаю, что это действительно интересно, эпоха интересная. А тем более там ведь привлекли в Петербурге 86 человек не рядовых же людей. Есть там, правда, и такие простые рядовые, но в основном это настоятели, это профессора. Это какие-то серьезные люди, которые были связаны с церковью. И тогда их собрали всех, и в нынешнем зал филармонии там проходил этот процесс. Он не был закрытым, он был открытым, он зафиксирован, и сейчас мы имеем такую возможность. Вот кратко то, что я могу сказать о том, что это такое. А дальше я прошу Екатерину Михайловну рассказать, кого же мы конкретно последних 3 человека? Можно всех перечислить, начиная от митрополита Вениамина, сначала святых мы.
3: Ну, конечно, первыми мы расшифровали святых, а митрополита Вениамина, мученика Юрия Новицкого, мученика Юрия Ковшарова, архимандрита Сергия Шейна, отца Михаила Союзова расшифровали, конечно же, священномученика Михаила Чельцова. Вот это были наши первые расшифровки. С этого началась наша работа с протоколами допросов. Мы пока занимаемся только протоколами судебных допросов, то есть досудебные материалы, досудебных предварительного следствия мы пока не рассматриваем. Речь идет пока только о протоколах допросов, которые проходили в течение вот судебных заседаний, проходивших с 10 июня по 5 июля 1922 года. Много кого мы уже расшифровали, таких видных деятелей, митрополита Григория Чукова, Венедикта Плотникова, да, тогда он был протоиерей Николай Чуков, Венедикта Плотникова, Льва Николаевича Парийского, Дмитрия Огнева. Много кого, я, наверное, сейчас всех не вспомню, вот, но там можно посмотреть на сайте. В основном мы начинали с тех, кто играл наиболее заметную деятельность и в церковной жизни, и в деятельности вот, общества правления православных приходов. Потому что, например, Лев Николаевич, он был секретарем, мы знаем, митрополита Вениамина, поэтому к нему был особенный интерес у следствия. Ну и другие, там, благочинных мы расшифровывали. В принципе, на тот момент вину свою не признал никто. Вот из всех, кого опрашивали, вину свою не признал никто. Но надо сказать, что, конечно, тогда и не применялись те жесткие меры воздействия, которые во время более поздних уже, так сказать, допросов применялись к подсудимым. Еще в 1922 году была сделана попытка придать всему этому видимость законности. Вот. И с моей точки зрения власть эту попытку провалила.
2: Надеялись, что это приобретет такой характер, что дискредитирует церковь, дискредитирует грамотных, так сказать, церковнослужителей. Поэтому процесс был открытый, и они были уверены, что это, так сказать, на общество произведет соответствующее впечатление и как бы изменит настроение людей. Но история потом показала, что они, конечно, глубоко ошиблись. И поэтому он был засекречен. К нему доступа в советское время и даже... Да и сейчас к нему нет такого доступа. Это благодаря тому, что Царство Небесное Лидия Ивановна смогла там, ну, скажем так, партизанским образом все это сфотографировать, и мы благодаря этому имеем.
1: Власть столкнулась с профессионалами, там же присутствовали юристы.
2: Ну, Новицкий был грамотный, да. Высочайшего класса юрист.
3: И защитники были высочайшего класса юристы, тоже там, профессионалы.
2: Там действительно были собраны силы очень серьезные.
3: Надо сказать, что этот момент был вообще очень значимым в истории церковно-общественных отношений, в истории церкви. Ведь именно с этого началось зарождение обновленческого движения. Вот как раз в показаниях участников процесса мы видим, как они повествуют об этом зарождающемся обновленческом движении, о попытках власти под видом добровольного отречения отстранить от власти действующего патриарха.
1: То есть приоткрывается вот их приоткрывается замысел коварный.
3: Весь их это, коварный, да? Замысел, да. Вот. При этом, надо сказать, что однозначно народ, симпатия народа, конечно, на стороне обвиняемых, на стороне петроградского духовенства. Вот даже вот в мелких каких-то чертах, потому что тут есть свидетельство о том, как реагировал зал. И вот, например, митрополита Вениамина спрашивают, указания патриарха Тихона для вас обязательны были? Он отвечает, да, конечно, обязательны. А советской власти? Он говорит, тоже, конечно, обязательны, как для гражданина. Тогда начинает, значит, издеваться обвинитель. Значит, вы оказались между двух стульев. И надо сказать, что вот такое неуважительное вообще обращение к митрополиту вызвало довольно серьезный протест и у защитников, и у зала. То есть там буквально есть такие пометки, что шум, так сказать, крики правильно на комментарии защитника. То есть зал всячески выказывал свою симпатию, в общем-то, к обвиняемым, свою поддержку. И, конечно, возмущение вот всем происходящим.
1: Такая эмоциональная именно реакция.
3: Да. Надо сказать, что не только у святых говорится о патриархе. Спрашивали об отношении к патриарху Тихону и митрополита Григория Чухова и Льва Николаевича Париска, но до этих материалов мы еще не дошли. Надеюсь, что дойдем, вот когда будет память святейшего патриарха Тихона праздновать 7 апреля. Вот к этому дню хотелось бы сделать это, так сказать, дополнение к материалам. То есть мы будем эту тему несколько этапов, скорее всего, публиковать.
2: Мы уже что-то сделали по этому поводу.
3: Ну вот мы сейчас сделали в показаниях святых. Вот поэтому к этому уже готовы, значит, об этом говорить. А в чем все время обвиняют, особенно митрополиты, конечно, но и церковных деятелей, видных, крупных наших санкт-петербургских, в том, что они поддерживают Тихона и распространяли его обращение. В обращении, например, вот, которое было опубликовано после декрета советской власти о насильственном изъятии церковных ценностей, Тихон говорит: «Мы не можем одобрить изъятие из храма хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство, мирянин отлучением от нее, священнослужитель извержением из сана». И вот обвинение на протяжении всего процесса, спекулируя вот этой выдержкой из обращения Тихона, пытается обвинить священнослужителей и митрополита в первую очередь в том, что она, так сказать, стоит на стороне Тихона, на его вот предложение всех участников. Это, в принципе, с моей точки зрения, это, конечно, провокация. Мне кажется, даже не так и священные сосуды эти были нужны, как им нужно было спровоцировать противодействие и, в общем, чтобы это повело к максимально возможному ослаблению, уничтожению церкви. С моей точки зрения, это более провокационный даже, чем имущественный характер носило вот это вот изъятие. Но надо сказать, что ни патриарх, в общем-то, не поддался на эту провокацию, ни митрополит. Мученик Юрий Новицкий повествует о том, как он ездил незадолго вот до ареста в Москву к патриарху Тихону, и как патриарх дал ему разрешение, устное разрешение, на, поскольку канонические нормы это допускают, на отдачу церковных ценностей, в общем-то, всех. Но говорит, что он сделает это при наличии запросов из епархии. Это озвучено было митрополитом, это было озвучено мучеником Юрием Новицким в своих показаниях. Надо сказать, что буквально на днях я обнаружила в материалах дела запрос Верховного трибунала Московского к нашему с просьбой прислать все материалы, касающиеся патриарха Тихона, все материалы Петроградского процесса, касающиеся святейшего патриарха Тихона. То есть они пытались возвести на него обвинения, но в конце концов поняли, что им выгоднее сделать вид, что он сам как бы от власти отрекся. Это с политической точки зрения им надо показать, что патриарх сам отрекся от власти, поэтому была ими затеяна такая некая интрига вот с участием зарождающегося обновленческого движения и его лидеров. Вот. Ну, в принципе, ни один из участников процесса, из того, что вот я видела, от патриарха не отрекся. Все так или иначе высказали свою поддержку. И ни один, во всяком случае, из святых на провокацию не поддался. То есть никто не сказал, что вот ни за что ничего не отдадим, так сказать, делайте с нами что хотите. Потому что я думаю, что все чувствовали ответственность, что это дело не только лично их, но это вообще защита всей церкви, вообще всей церкви, всей церковной жизни, которая в тот момент, конечно, в очень сложном положении находилась.
2: А вот последние наши расшифровки. Сейчас на прошлой неделе мы дали уже
3: публиковать. Опубликовали, да. У нас расшифровано еще 3 священника. Это протоиерей Константин Ивановский, настоятель церкви, Скорбящинской церкви на Стеклянном заводе, протоиерей Павел Кедринский, настоятель Владимирской церкви, и священник Николай Никольский, протоиерей Николай Никольский, священник церкви Волковского кладбища. Но, в принципе, ко всем им предъявлялись, ко всем стандартно, почти ко всем священнослужителям, особенно к настоятелям, предъявляются стандартные обвинения в распространении посланий митрополита, в каком-то изучении хотя бы и в согласии с патриархом зачастую, хотя об этом не всех спрашивали. Вот. И о том, что в их храмах, если такое происходило, было какое-то противодействие изъятию ценностей. Ну вот, например, у протоиерея Константина Ивановского все прошло, казалось бы, гладко. Но допрашивали его в течение 2 дней, и сам протокол, вот расшифровка занимает 40 страниц. То есть почему? Он человек был на тот момент известный, человек опытный, человек с именем, он член учебного комитета при Священном Синоде, он уже автор публикаций церковных, и к таким людям у советской власти, как я замечаю, опять же по материалам дела, был интерес особый. И ситуация у него на приходе сложилась необычная несколько. Дело в том, что, ну, как, так сказать, законопослушный православный христианин, приходской совет во главе с протоиереем Константином принял решение о том, чтобы провести изъятие в соответствии с указанием митрополита Вениамина. Но был еще такой орган – приходское собрание. То есть это собрание всех прихожан прихода. И вот после изъятия декрета приходское собрание неожиданно принимает другое решение. Они решают ничего не отдавать, никаких ценностей. Но почему? Потому что если декрет уже устанавливает обязательное насильственное изъятие ценностей, то зачем еще что-то жертвовать, как просил митрополит? И власть начинает упрекать протоиерея Константина, что вот возглавляемое им же приходское собрание принимает одно решение, а приходской совет принимает другое решение. И вроде как даже приходское собрание принимает более законопослушное решение с точки зрения властей, чем вот приходской совет, который предлагает жертвовать. То есть там совершенно неожиданные такие повороты. Вот. Протоиерея Павла Кедринского обвиняли в том, что тоже волнения какие-то у них у церкви происходили в тот период. Плюс, конечно, там долго допрашивают про какие-то мелкие найденные у него бриллианты, которые в основном достались ему по наследству, как он показывает. В общем, изо всех сил прилагают все возможные усилия для того, чтобы дискредитировать духовенство в глазах общественности. Показания протоиерея Николая Никольского, они достаточно сжатые. Почему-то в деле сохранились показания, касающиеся его присутствия при изъятии ценностей в церкви на Сенной. Спасоносяной. Но, как мы знаем, оба священника, и Константин Ивановский, и Павел Кедринский, они были приговорены к 3 годам заключения с применением строгой изоляции. Протоиерей Николай Никольский к принудительным работам был приговорен. И на данный момент, дальше, после того, как сроки заключения закончились, и они были отпущены, причем раньше срока были отпущены, как многие тогда по делу, в связи с амнистиями и так далее, они продолжали служить, и все трое были высланы в 1935 году. Дальше ни об одном из этих троих мы ничего не знаем, потому что все дела хранятся в ФСБ, и сейчас дела даются только родственникам. Копирование дела разрешено только родственникам, то есть знакомство с ними дальнейшее, в общем, осложнено. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем нам удастся проследить судьбу вот участников Петроградского процесса и как она дальше у них складывалась. Я не думаю, что протоиерей, например, Константина Ивановского, кстати, его книги достаются до сих пор. Недавно вот мы с отцом Владимиром даже приобрели его книгу.
1: Учебный курс «Законы Божии», да, протоиерей Константин Ивановский.
3: То есть он представляет интересы сейчас. И понятно, что и тогда власть не могла его, навряд ли они его в покое оставили. Но пока вот свидетельств, как дальше его жизнь развивалась, у нас нету.
1: На этом месте мы сейчас остановим нашу встречу, наш разговор
3: с протоиереем Владимиром Сорокиным, настоятелем князя Владимирского собора, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и Екатериной Михайловной Карловской,
1: исполняющая
3: обязанности секретаря комиссии по канонизации.
1: До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Мангаре.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущая Елена Волоченко, Алексей Злобин.
1: И в гостях у нас сегодня студент, режиссер, режиссер игрового кино, Институт кино и телевидения, моя, можно сказать, ученица Аня Корнеева, Анна Ивановна. Позвольте, поскольку, так сказать, с уважением. По-школьному должна обращаться на «вы». И сразу преамбула, знаете, как Чехов говорил, да, как правильно писать рассказ? Написать рассказ, потом оторвать первые 4 страницы или 2, да, вот так можно утонуть во вступлении сегодня. Но я вчера, у нас был урок, мы ходили на прекрасную выставку, кстати, всем рекомендую очень, дорогие друзья, сходить на выставку в Шереметьевский дворец, на выставку, посвященную театральным художникам Ленинграда и Петербурга. Это изумительная экспозиция, построенная по принципу того, что мы оказываемся в уголках этой выставки. Мастерские этих художников отчасти воссозданы, представлены какие-то основные их макеты. Это какой-то удивительный мир и идей, и людей. И вот мне было невероятно важным сводить курс наших студентов на эту выставку, потому что, конечно, для режиссера обязательным образом нужно подпитываться идеями и мирами, которые создают художники в театре и в кино в том числе. Вот, а после этого мы сидели в саду Ахматовского фонтанного дома, да, и я спросил: ребята, мне завтра на эфир, подскажите, пожалуйста, какое бы кино мне посмотреть? И стали по очереди называть фильмы, и кто-то сказал и напомнил, это как раз была Анна Ивановна, я же вам рекомендовала посмотреть, как называется наш фильм сегодня?
0: «Учитель на замену».
1: Ну, замечательно.
0: Режиссер вот. Тони Кей.
1: Прекрасно. И все хором сказали: да, этот фильм обязательно. А я-то помню, что именно Аня когда-то мне сказала, чтобы я обязательно посмотрел эту картину. И я хотел, чтобы люди этого хора оказались все сегодня с нами в студии. Но вот пришла только, как в притче о 10 прокаженных, да, 10 исцелились, 9 где. Ну вот спасибо большое, Аня, что ты пришла. И я бы хотел сразу для начала спросить тебя, а почему ты мне посоветовала посмотреть этот фильм, почему ты его рекомендовала? Я сразу скажу, что я под очень сильным впечатлением, о котором я буду говорить позже.
2: Ну, в первую очередь порекомендовала, когда мы работали над монтажом «Домой», вот моей последней работы, которая также про детей была, тоже на такую социальную тему, вот. И в целом этот фильм, как и этот режиссер, для меня довольно важный. Вы очень много на наших занятиях говорили о понятии катарсиса, вот. И, на мой взгляд, это тот режиссер, у которого удается делать истории с таким катарсическим финалом в, на мой взгляд, классическом смысле, то есть не просто хэппи-энд, а конец, который реалистичен, то есть он не всегда хорош сам по себе, но при этом оставляет в зрителе некое чувство наверх, некое чувство надежды. Вот.
1: Это очень важно, да, потому что в твоей как раз работе это история про то, как девушка, начинающая в детской комнате милиции работать, и она ходит в детские дома, в школы, проводит какие-то встречи с детьми, как ей доставляют парнишку-воришку, и она берет его на ночь к себе домой, потому что его не успели оформить, иначе он будет ночевать в обезьяннике ментовском. И, собственно говоря, какие она в связи с этим... в какие она попадает приключения, что такое доверие ребенка к взрослым, что такое надежда взрослого на ребенка. Это очень Анну волнующая тема, да и меня тоже волнующая, потому что надо сказать, что у меня было 5 школ, про каждую из которых я могу... Школы, я имею в виду простых школ, я учился в школах. У тебя сколько было школ, Елена?
0: Скажу, что 3.
1: 3. Ну вот, у меня было 5 школ, и после этого я еще к тому же поступил в педагогический институт. То есть, казалось бы, это человек, который очень любит школьные парты. Вот, хотя, повторюсь, опыт в этих 5 школах, он довольно драматичный, и... но об этом надо говорить исключительно в контексте увиденного сегодня в этом фильме. Фильм, ты же его дважды смотрел, да, сегодня ты смотрел второй раз?
2: Угу, как
1: я...
2: и ты.
1: Я тоже, оказывается, смотрел второй раз, но я совершенно не помню своего первого впечатления, вспомнил просто некоторые кадры, некоторые коллизии, некоторые завязки. Это очень пронзительный и сильный своей правдивостью фильм, потому что тут даже трудно говорить о каких-то заслугах кино. Просто он настолько хорошо сделан, что не придерешься. Ах, какая выразительная операторская работа! Ах, какой там прекрасный монтаж! Какие замечательные артисты, как замечательно все играют. Это очень трудная история. Это вот я... по-честному можно говорить, особенно в присутствии учеников, потому что мы знаем, насколько трудно работать с детьми, насколько трудно по-настоящему и честно выстроить конфликты между миром взрослым и миром детским. И, а здесь очень острая и настолько острая и больная тема, что ты уже не можешь в этой ситуации действительно говорить о достоинствах самого фильма, потому что фильм... просто кричит авторской, режиссерской мыслью, своим глубоким месседжем, своим посланием к нам. Модель – это школа, в которую приходит временным педагогом на замещение, приходят главные герои, и мы понимаем, и через эту модель, через эту школу, через его взаимоотношения с учениками, крайне агрессивными, потому что это специальная очень школа, в которую слили со всех школ города или района...
2: неблагополучных детей.
1: Да, неблагополучных детей. Как выгорают прекраснейшие разные педагоги этой школы, как под дамокловым мечом решений государственных оказывается директор этой школы, женщина, которая ее основала, потому что у этой школы не такие высокие показатели, как хотелось бы, какие они могут быть, когда все эти дети, а не то, что о школе, они лишены самого главного, они лишены человеческого родительского внимания, они брошены. Это фильм об огромной, огромной разобщенности, о том, как в попытке каждого выживать самому собой и по-своему, на самом деле люди оказываются в тотальном одиночестве, и гибель, это, собственно говоря, неминуема. Это вот, собственно, это такой мир, бомба взорвала человеческие связи, и наступил какой-то холодный, страшный, замороженный ядерный ледяной мир. Вот... то есть предмет борьбы и главный конфликт и контрдействие – это, конечно, не противостояние интеллигентного, вежливого, что-то пережившего в своей жизни человека, а, собственно, жестоким детям или агрессивным детям. А здесь, конечно, речь идет о системе как... о системе не как о сумме нарушений каких-то законов или чего-то еще, а о том, как человеческое сообщество выстраивает такие системные отношения, в которых, собственно, самому человеку уже просто места не остается. И вот это необходимо преодолевать. И каким жестом это возможно победить, какой жертвой это возможно перекрыть? В центре всего этого оказывается учитель, педагог. И в каком-то смысле, если я успею про это сказать, это моя главная мысль, до нее, конечно, как всегда, не дойдет. И, конечно, здесь есть метафорический парафраз на то, что на то, кого мы называем учителем, и не называйтесь на земле учителями, один у вас учитель, да, и о том, что это всегда жертва, и что это единственный путь, которым можно честным образом, открыто, честно расположить и обернуть к себе, привлечь человеческие сердца детей в данном случае. Скажи теперь что-нибудь.
2: Да. Я хочу добавить, что вообще в оригинале этот фильм называется «Detachment».
3: Отчужденность.
2: Отчужденность, отрешенность. Ну, то есть слово, которое как раз и говорит о тех границах и стенах, которые выстраиваются между людьми, особенно в таком уязвимом и крайне хрупком месте, где собираются подростки. Это период становления, и это же период максимальной жестокости –
0: и упрощение, и радикализации взглядов, мнений, отношений друг к другу и к учителям. И оно совершенно неблагодарное, но оно одновременно является зеркалом. То есть это фильм, прежде всего, социальной тематикой, нам показывает отношение родителей к детям.
1: Отношение такое, что в единственный день, когда ждали всех родителей, все учителя в классах сидели для встречи с ними, не пришел ни один человек.
0: Один родитель. Да. Это как раз для контраста. Вот пришел всего один родитель. И абсолютно пустые классы, и коридоры, и учителя, которые вспоминают прежние дни, когда было не протолкнуться. Да, и надо сказать вот что. Тони Кей в интервью о съемках этого фильма говорил, что большая часть учителей, которая здесь взята, они сами прототипы. То есть здесь много непрофессиональных актеров, которые в реальной жизни являлись учителями. Я удивилась этому, потому что они, правда, здесь довольно точны по типажу, но как будто немного еще голливудски красиво поданы. То есть тут нет прям особенно каких-то своеобразных самих по себе. Но это на первый взгляд. Потом ты вглядываешься, пересматриваешь какие-то сцены, как, например, учитель, который во время перемены стоит рядом...
1: Вцепился в...
0: сетку.
1: Да, в сетку.
0: В сетку, он смотрит в небо.
1: Висит на ней, вцепившись в нее
0: руками.
1: Никто
0: на него не обращает внимания, за исключением ученицы, крайне талантливой, чувствительной, творческой девочки, которая всех фотографирует, вот с ней линия отдельная, да, сюжетная. И учителя, который во второй половине фильма подойдет к нему и скажет: «С вами все в порядке?» И тот отреагирует: «Неужели ты меня видишь? Спасибо, спасибо», и убегает. Вот

0: это как бы двоякая ситуация, потому что он не позволяет себе до конца идти по пути наставничества и учительства. Он понимает, что это временная ситуация, он пытается не привязаться к ученикам, хотя это неизбежно происходит, потому что он старается оставаться человеком. Он совершает свои ошибки. Ну вот, мне бы хотелось побольше поговорить о нем и как тебе этот персонаж, может быть, он тоже что-то помог тебе раскрыть и увидеть, прочесть.
1: Причем у Ани довольно интересный свой опыт школы, да? Где ты учился, Анечка? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Дело в том, что в первый класс я пошла в Африке, в Ливии. Вот, это была русская посольская школа. Вот, в третьем классе я училась в двух школах одновременно. Я училась в Кракове, в польской школе, и приезжала сдавать экзамены в Варшаву на русском языке. Потом я училась в Барнауле, в своем родном городе, в Новосибирске, на Северном Кипре. И потом уже до конца я обучалась в России. Поэтому...
0: Вот это да, полмира собрала со школами.
2: Ну, можно так, и так сказать. Поэтому для меня тема отчуждения, она очень личная, очень близкая. Вот это как раз-таки русское название, оно довольно-таки точное по своей сути, но английское оригинальное название detachment, вот это отчуждение, на мой взгляд, оно всё-таки более важное, потому что в фильме раскрывается, что профессиональная жизнь героя, вот его метание из одной школы в другую, они также влияют на его личную жизнь. И одна из самых главных сюжетных линий о том, как он встречает девочку молодую, проститутку, и пытается ее перевоспитать. И в конце концов вот эти вот паттерны, вот эти вот поведенческие принципы, которым он следует, не позволяют ему как бы вот сформировать с ней вот эту крепкую эмоциональную связь, которую хотела эта девочка. И также происходит с уже упомянутой героиней, с его ученицей, и что, в общем-то, и приводит к довольно трагичному финалу. И, на мой взгляд, очень важно то, что в финале цитируется «Падение дома Ашеров» Эдгара Алана По. Вот, это вот становится как раз-таки вот тем катарсисом, про который я говорила, что вот мы видим пустую школу, и на фоне слышим рассказ о том, как вот этот старый дом, вот это вот старое поместье, оно трескается и разрушается. Вот.
1: Не просто пустую школу, мы видим разрушенные классы. Если он начинает читать при полном классе, в который он вернулся, в котором есть один изъян, там пустой стул, потому что ученица уже не придет в этот класс. Он читает, открывает рассказ Эдгара Алана По, и в ходе чтения этого рассказа сперва пустеет этот класс, из него исчезают все, потом он начинает разрушаться уже в полной разрухе. Он завершает чтение этого рассказа. Это очень хороший и страшный образ, потому что это вот какова цена упустить одну душу. И при том, что мы видим, как прекрасно это драматургически построено, и режиссерски это прекрасно сделано, мы видим, что как раз пойти ей навстречу в том... И в том импульсе и в той жажде его внимания он не может себе позволить, потому что это запрещенный жест. Учителю нельзя обнимать ученика, даже если он плачет, даже если ему очень больно, да? Это Америка, ребята, да, это такое. И вообще я смотрел этот фильм и все время думал, господи боже, ну у нас, слава богу, лучше. У нас вот просто вышибли мозги у людей из голов, ходим, строимся на линейке, и, слава богу, нет таких страшных проблем. Там-то у людей вот это, что называется, демократия, вот до чего она доводит, эта демократия, не в политическом смысле, а вот свобода, в которой человек не имеет опоры, свобода, в которой человек не имеет какого-то духовного питания, она, конечно, страшна. Она страшна. И более того, здесь очень интересно построена качель установки этого главного героя, да, потому что есть его отчужденность, его беспомощность, о которой он сам в какой-то момент говорит, перед ними, теми, кому не додали ни родители, ни мы. Вот у нас сейчас то же самое, мы это очень сильно чувствуем. Я это очень остро чувствую, что сейчас перед нами поколение, дети с хорошими глазами, которые провели 2 года в пандемии, и дальше началось вообще неизвестно что, им объясняют со всех сторон очень разное, да, и как с ними разговаривать, как... Я всем хочу сказать, ребята, скажите вот правдиво, честно, что вы думаете по этому поводу? В основном я слышу молчание в ответ, потому что они слышит очень много лжи и

0: видят очень много. Они прекрасно понимают, что я, например, не могу в своей роли там быть предельно откровенным в каких-то вещах, да, наверное, хотя я стараюсь изо всех сил. С другой стороны, у него отец, дедушка, которого он навещает в больнице, он в деменции, он не помнит своего прошлого. Единственное, что он помнит, это какой этот дед какую-то вину перед своей дочерью, вину перед дочерью, которая его матерью, на главного героя, да, которая покончит с собой. Нам флэшбэками, короткими вставками постепенно раскрывается, рассказывается эта история, когда 7-летний мальчик обнаружит мертвую мать в доме. И это станет страшной виной для отца, для его деда, для ее отца. И он в итоге, вымещая эту катастрофу, да, придя уже в состояние деменции, он будет все время во всех, в первую очередь в своем внуке, он будет видеть ее, эту дочь. Это очень больные вещи, то есть мы не можем от этого избавиться, мы не можем от этого освободиться, мы с нашей виной все равно будем жить всегда, и, возможно, что возможно исправить. Вот очень важно было режиссеру довести, здесь важно не спойлерить фильм, потому что его надо хорошенько
1: прожить,
0: по-честному, да, предложить всем посмотреть, потому что это не только про школу, хотя я был учителем на замену, у меня такое было однажды полгода, я работал в школе, и я пришел в класс, в котором полгода уже не было учителя литературы. Вот, и я сказал одно, а я учился в театральном институте в тот момент уже, и я сказал: пожалуйста, welcome, никаких педсоветов, никаких отчетностей, никаких, я вот в журнал буду, я даже посещение ставить не буду, вот кто придет, тот придет, и я с ними говорил, я понял, вот это очень важное ощущение, что ты здесь на срок, как отличаются, например, люди кино от людей театра, люди театра повязаны друг с другом навсегда, поэтому в театре страшные интриги, потому что это семья. Семейные связи. Это все очень сложно и трудно. Кино – это люди встречаются на проект, у них находится время терпения, выдержки и так далее. Но здесь наш герой, и я был как раз в том самом безответственном положении, когда я пришел, и стал им говорить: самое главное, что меня волнует. Я сказал: а Чернышевского мы не читаем, потому что мне вам нечего по этому поводу сказать. Хотя теперь уже есть что. И я с ними говорил о самом главном, важном в литературе для меня. Это было удивительно, когда мальчик, собиравшийся, Саша, по-моему, звали, собиравшийся поступать в школу милиции, подошел ко мне и сказал: Алексей Евгеньевич, а можно я буду на самозаданные темы приносить вам сочинения? И это было для меня такое дорогое высказывание, и они все, действительно, я как-то интриговал с ними, потому что, когда мы читаем Даниэля Пинака как роман, да, выдающегося и педагога, и замечательного писателя, это человек, который сделал киношколу с трудными подростками, которые пришли к нему с улицы, он им всем раздал камеры и сказал: идите на улицу и снимайте документальное кино, приходите, будем смотреть, будем обсуждать. Он искал любые пути общение с ними. Вот эта замечательная книга, как роман, о том, что катастрофа, они не хотят читать, это огромная проблема. Дело не в том, что они не получают информации. Информацию они получают выше крыши какой угодно и откуда угодно. Но вот это духовное упражнение под названием, вот это погружение в мысль автора, в труд автора. И он к такому простому приходит. Он говорит: я приходил к ним в класс, просто открывал книгу, читал вслух, и они слушали. В них просыпались те давно уже забытые радости ребенка, которому на ночь читали сказку. Человек хочет слушать. С тобой говорит другой человек. Опосредованно говорит через автора книги. И эти дети, они все потихоньку у него начали читать. Но это в заслугу Пинаку, потому что я не знаю, как там... у меня ровно так же начался опыт, потому что, как в этом фильме, когда он пришел и выставил за дверь самого агрессивного негодяя, точно так же я вошел, а там было большинство девочек в классе. И такой один петушок сидел посреди класса, ноги на парту он закинул, и вот, а у него папа, а это 90-е годы, а у него папа, он на Мерседесе, и все, он хозяин жизни. И здесь очень важно вспомнить фразу «холокост маркетинга», да, когда кричит герой «холокост маркетинга», когда наживо, когда общество потребления, когда забыты самые главные ценности, и человек блокирует духовный голод огромным количеством вещей, потребления и так далее, и так далее. И вот передо мной сидел, в 90-е это было еще смешно, потому что все носило характер, такой налет такого откровенного бандитизма, этот петушок, видимо, подражал папе, который, я не знаю, может, он был депутатом, а может быть, он был бандитом, а тогда это часто было одно и то же. Вот. И я понял, что вот сейчас мне нужно вот в одну секунду, просто войдя в класс, я должен сейчас вот, если я его свалю, то все будет в порядке. А если нет, то он свалит меня. И вот тогда я ему точно тем же жестом. И начался фильм, я думаю, елки, это про меня кино. Как хорошо начинается картина. Она начинается... Вообще, это огромная исповедь. И в самом начале актер, герой, да, говорит о том, пусть выйдут все. Я буду говорить, пусть выйдут все отсюда. Откуда? То ли его допрашивают, то ли он должен давать показания по случаю самоубийства девочки. Нам это не раскрывается. Он на крупном плане, в очень хорошем портрете, на протяжении всего фильма предстает нам в этом разговоре, в котором он вспоминает какие-то эпизоды, они для нас раскрываются, и потом мы узнаем, что и мама, вернее, мы вспоминаем, этот флешбэк повторяется, мама тоже оставила ему кассету, аудиозапись, написав его имя. И вот эта удивительная штука, мы не услышим ни слова, он ни разу ее не включит, мы только узнаем, что она ему сделала такое послание. Это очень важное упражнение духовное, человеческое, личностное в общении. Это дневник. Она ему что-то оставила, может быть, какие-то сказки, может быть, что-то еще. Точно так же он оставляет этот свой дневник на кассете о том, какой опыт он прошел в этом отрезке времени. Он призывает к дневнику своего деда. А дед до поры до времени, потом мы увидим 5-7 толстых тетрадей, которые дед все-таки успел заполнить и рисунками, и какими-то рассказами, и так далее. Он держался тем, что он выписывал, имеется в виду, из себя наружу. Это было их общение, это было, как когда-то мама мне дарила в начале года ежедневник, и в течение года я в него что-то писал, а в конце года я маме его сдавал. И она его расшифровывала, из этого потом выросли новеллы, книги, рассказы и так далее. Было одно жесткое условие. Никогда мы ничего не обсуждаем из того, что написано там. Вот. И у деда был дневник. Последний свой дневник в больнице он уже не вел. Это была пустая тетрадь. Это была пустая тетрадь, которую он подарил девочке. И девочка, вот эта вот проститутка, да, которую он встретил в автобусе, когда он ехал как раз из больницы от отца, и потом, вот ты говоришь, он решил ее перевоспитать. В том-то все и дело. Это не перевоспитание. Это два одинаково одиноких, страдающих отчуждением от этого мира человека, они оказываются в одном пространстве. Они лечат друг друга вот этим своим, как сказать, вот этой своей болью, которую один уже осознает, а другой не знает даже, за что зацепиться и как в этой ситуации вести, и она вот ведет такой образ жизни. Это вот там нет даже сознательной цели этого перевоспитания. Он с ней совсем не педагог. Он с ней очень искренен. И в ней просыпается на простейшем, элементарном, вот это просто удивительная нота в этом фильме, как трудно и сложно построено все, что на самом деле губит нашу жизнь. Как просто и почему недостижимо улыбнуться, протянуть руку, обнять. Как мгновенно ведется человек на элементарную благодарность. Как тот человек, который каждый день висел на переменках на сетке рабицы и вдруг удивился, что этот обратил на него внимание, кто-то на кого-то посмотрел. Как лежит на ковре в своем кабинете директор школы и в микрофон говорит о том, что нам надо провести, значит, собрание. И никто не видит это ее боли. Все разобщены, все поодиночке. Это как я когда-то, и в какой-то книжке я читаю о том, что у нас на лице примерно около 300 разных мускулов, может быть, так? Ой, как много. А может быть, я что-то путаю, неважно. В общем, мускулов очень много. И на хмурое лицо затрачивается гораздо большее количество мускулов, чем на лицо улыбающееся, мягкое, расправленное. Вот это удивительно. Простой, легкий жест, которому мы просто призваны фактом рождения. Ты родился, и я родился. Ты здесь живешь, и я здесь живу. Дай мне руку, как Маугли кричал. Да, мы одной крови, да? Это же так просто. И мы видим, как в этом фильме, где так страшна жестокость, где с такой откровенностью она явлена, и мы видим, как мальчишка, который, они убили кошку, и его за эту жестокость в отношении животных, его тащат, значит, в кабинет, и говорит, что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, я чувствую, что я в ловушке, так же, как эта кошка. И мы понимаем, что это наша вина, взрослых, за то, что они вот так вот живут, что мы потеряли с ними контакт, что мы не... Не выклевали мы свою печень до конца. Вот. И она, девочка, в финале, вот и замечательно построен этот финал, конечно, когда это же его понимание, что читая про дом Ашеров в финале, в присутствии пустого стула разрушается весь мир и разрушается все пространство. Что может быть спасением от этого? Идти к одному тому, кого ты по тем же самым положениям системы. Он не мог оставить у себя несовершеннолетнюю девочку, потому что его тут же бы засудили по всем возможным пожизненным статьям и так далее, и так далее, и так далее. И он вызывает опеку, которая забирает, отрывает от него, она его старается за него уцепиться, и ее уводят от него, и он понимает, что единственный ход в этой жизни – он только к тому, кто тебя очень ждет и кому ты нужен. Другого для тебя человека спасения нету. Иди к тому, кому ты нужен. И вот так сложно и катарсически действительно строится этот финальный кадр, это последняя сцена картины, которая ставит действительно очень и очень важные вопросы. Он их призывает, даже не произнося этого слова. Детей, которым он читает, и которым он... Вот преподаватель иностранного языка, английского языка.
1: Английского, да, то есть родного.
0: То есть родного для них. Он берет два слова и просит их обнаружить связь в этих двух словах. Потом он им говорит о том, как необходимо читать, не с точки зрения повышения образования, а с точки зрения того, чтобы противостоять системе, чтобы иметь свои мозги, свое суждение. Он не произносит того самого главного слова, но оно имеется в виду всем его поведением и всем его, как сказать, ходом и действиями и так далее. Я вспоминаю, как часто владыка Антоний Сурожский любил цитировать Льюиса: «Все мы в сущности нелепы и достойны жалости». И вот это, казалось бы, что это о малости человеческой, безусловно. Но вот это достойны жалости. А жалость – это не снисхождение. А жалость – это то чувство, которое, обращенное на предмет жаления, сожаление, сочувствие, сострадание равным образом ранит того, кто эту жалость испытывает. В жалости есть жало, в жалости есть боль. И только открывая эту боль, эту рану, как Симеон сказал Богородице, когда она принесла в храм младенца, да, что рана сия откроет тебе, что в сердцах человеческих есть. Только вот этой болью можно почувствовать другого человека. И вот это достоинство через жалость, он вот как, если говорить, какое в нем самое главное качество, они все отчужденные, и они все там несчастные, эти несчастные педагоги-инвалиды, они все там выгорели уже, их так всех немыслимо жалко, им так сострадаешь, потому что они ну просто на поле боя все время находятся, на бруствере, на первом, вот в первом плане, и как они держатся. Один на таблетках, другая срывается в истерику. И что-то вроде бы пробудилось в той девочке, в адрес которой эта истерика была обращена. Вот. И это какое его качество? Вот он герой какого качества? Он что в себе несет? Сокрушенность. Сокрушенность. Он... в нем нет ни гордости, ни надменности, ни... в нем абсолютно нет... Как сказать, а что, как перед этими детьми, что гордиться своими знаниями, что ли, своей образованностью, да, надмеваться? Нет, он настолько сокрушен своей собственной судьбой тем, что вот так трагично погибла мать, что он не может спасти деда. Почему он плачет в автобусе в начале? Как это сложно, когда он едет из больницы? Как это сложно придумано и здорово сделано. Он, накопивший первый опыт вот этой агрессии в свой первый день в этой школе, да, он приходит в больницу, он, потому что его вызвали ночным звонком, дедушка заперся в туалете, вот, он его оттуда вызволяет, и потом он кричит на простую, несчастную, в пестреньком платьице, сидящую, пожилую медсестру, и он, и здесь физическая просто невозможность. Это слезы стыда, это слезы... Вот это сложное переживание ему, и деда своего жалко, и то же самое. Он сейчас в отношении этой женщины повел себя так, как он не может себе позволить повести себя в отношении любого ученика. Очень хороший герой, очень хороший персонаж в том плане, что, как говорил Зорин, я не раз уже вспоминал эту его фразу в наших эфирах, что в твоей проповеди всегда обязательно должна быть исповедь. Если этого нету, если ты не помнишь своей вины, если ты не помнишь, если в тебе нет сокрушенности, тебе, наверное, не очень что есть сказать этому миру.
1: Этот герой на самом деле очень долго отталкивал меня от просмотра, потому что, ну, мне этот фильм рекомендовали около 10 лет, наверное, я его не могла посмотреть из-за того, что у меня было некое предубеждение, потому что, на мой взгляд, был некий тренд на фильмы, вот, наверное, его задал фильм «Общество мертвых поэтов», вот, после него пошло в американских фильмах конца нулевых, начала десятых очень большое количество фильмов про учителей, которые пытаются чем-то развлечь учеников, то есть показать свою крутость. Какая-нибудь там Зоуи де Шанель берет укулеле, начинает играть, и все ученики поют, и таким образом она как бы с ними сближается. И меня вот тот тип учителей на самом деле очень сильно раздражал на протяжении вот всей вот этой вот всех моих смен школ, локаций. По большей части, естественно, это было за рубежом, когда учитель пытается не соблюдать субординацию, пытается стать себе прям другом, прям наравне с тобой, потому что это всегда вызывало какую-то настороженность, какое-то недоверие. И чаще всего заканчивалось тем, что, естественно, педагог терял свой авторитет, и ученики переставали его слушаться. Однако мой, наверное, вот первый учитель был больше всего похож на героя Эдриана Броуди. Вот как раз-таки это тоже было за рубежом, но это была посольская школа, поэтому преподаватель был русским. Он играл нам на гитаре на уроках, он рассказывал нам чуть больше, чем того требовали предметы, а вот как раз-таки в младших классах, когда у тебя классный руководитель, который ведет все предметы, это вот наиболее полно, на мой взгляд, можно выразить. И как-то был случай, когда было 9 мая, и мой одноклассник начал что-то смеяться, там кричать, там «Гитлер, Гитлер, ха-ха, какое смешное слово», и просто наш преподаватель резко стал очень серьезным, посмотрел на него и сказал: «Гитлер — это мой личный враг, пожалуйста, больше никогда так не шути». И мальчик действительно прекратил поясничать в целом на его занятиях. Вот, наверное, так.
0: Расскажи про польскую, она была учительницей, когда женщина на другом языке для иноязычных. Вот напомни эту историю, пожалуйста.
1: Да, когда я училась в Польше, у нас была преподавательница по музыке, которая очень любила русских композиторов. И вот за то время, что я у нее училась, мне было очень тяжело первое время, потому что я не знала ни польского, ни английского. И я была, ну, как это сказать, немножко в позиции буллинга, то есть немножко меня так все не любили из-за того, что я не понимаю их, они не понимают меня, вот. Но эта учительница, она брала русских композиторов, это был Петя и Волк Прокофьева один раз, и это был Мусоргский, картинки с выставки. И к обоим произведениям она подошла довольно-таки скрупулезно, в частности, к Мусоргскому она написала под каждое произведение текст на английском, и, соответственно, мы учили весь этот текст наизусть, и потом мы сделали из этого большое выступление в филармонии, до сих пор довольно-таки крупное событие в такой моей детской жизни было выступить в филармонии, и да, и для меня это вот был момент, когда объединилось все, что вот польская учительница пишет слова на английском, относящиеся к русскому композитору, и да, это вот такой вот интернациональный, правда, вот межнациональный опыт.
0: Как важно, да, чтобы человек почувствовал себя в чужой среде вдруг своим, да, вот это тепло на него направить. Как сын моего друга в Испании, в Барселоне, они приехали в Испанию, и мальчик-музыкант, он перевелся из московской школы музыкальной, он перевелся в музыкальную школу в Барселоне, и что сделал педагог, который вел хор? Они все разучили, каталонцы разучили с нами сейчас русский мальчик, а вовсю идет война уже. Они всем классам, вернее, хор это сводный, это много классов, они все разучили фрагмент из всеночного бдения Рахманинова и спели вместе с этим мальчиком русскую музыку, потому что среди нас появился человек
1: представитель
0: великой русской культуры. Вот это, мне кажется, какие-то вот такие настоящие, хорошие, большие поступки и правильное отношение.
2: Да. В самом начале вот эти, к слову, о документализме и желанию достичь правдоподобия даже на материале вымышленного сюжета нам подаются крупным планом как интервью не только актер Эдриан Броуди, но и вот эти учителя, собственно, играющие самих себя по большей части, и они просто делятся какими-то жизненными деталями. Вот та самая обычно сокрытая от учеников и от родителей часть, что это тоже люди, которые и болеют, и устают, и выгорают, и та преграда, субординация, дистанция, которая выстраивается в школе, неизбежна из-за того, что это бюрократический механизм, как одно из... как это, инстанций, которую человек проходит сквозь свою жизнь, просто увидеть в них живых людей. Это, мне кажется, очень важная миссия, которую этот фильм раскрывает и преследует в том числе.
1: Причем эти интервью, они очень хорошо рифмуются с увлечением той девочки, на которую обращает внимание Эдриан Броуди, девочка-фотограф, и нам тоже в метафорической такой форме показывается все ее творчество, и, на мой взгляд, это очень хорошо рифмуется с постулатом Сьюзен Зонтак о том, что любая фотография — это насилие, то есть ты запечатлеваешь человека, когда он этого не ожидает, когда он в таком уязвимом положении находится, и вот эти вот интервью, как мне кажется, это тоже такой вот оголенный нерв, такой вот неприкрытые настоящие эмоции.
2: Да, и причем замечательный же образ, который девочка напоследок, нет, не напоследок, а как раз в переломный момент она приносит нашему герою, где у него изъято лицо, и помещена его фотография с пустым лицом, безликий человек, на фоне пустого класса. И он воспринимает это без какого-либо осуждения, спокойно, вот так ты меня видишь, да? И он понимает, что ей нужно выговориться, потому что по бесхитростному вопросу она говорит: может быть, вам хочется поговорить. Это она увидела его боль, она также открылась ему навстречу, и он готов был ее выслушать. Вот если бы не, и вот дальше идут те стереотипы, почему он не мог ее обнять, и почему случилась громадная человеческая ошибка, не встречи между людьми, возможно, он бы смог ее удержать. Но у него аналогичная ситуация в семье, и для него сложнее было пройти этот барьер. Он также и себе, наверное, запрещал, и тут мы все-таки удержимся от спойлеров, и я передаю заключение философское тебе, конечно.
0: Во всех этих интервью документальных, да, там есть одна общая тема. Никто из этих людей не собирался становиться учителем. Они все стали случайным образом, они попали на эту войну, на эту битву.
2: То есть их, как и детей, забросило в школу по велению судьбы, по необходимости, вопреки?
0: Да, главный механизм обращения в этом фильме, да, в котором случится так, что юную девочку-проститутку этот человек вернет к жизни, да, главный механизм обращения в том, что один человек идет навстречу другим людям, и это меняет их жизни. Это очень важно. Моя первая школа, учительница, которая учила нас правописанию, за не получающееся у меня правописание метровой линейкой била меня по рукам. Следующая школа, целый класс, у нас было, да, сделали из двух классов, нужно было расформировать в три класса. И устроила учительница, вот это было просто гениально. Она сказала: давайте мы выберем, кого мы отправим в другой класс из нашего класса. Детям она предложила такое судилище. Я ушел из этой школы, потому что мне было предложено перейти в другой класс. И третья школа, это была школа неблагополучных детей. У нас устраивали показательные выездные суды, потому что было очень много криминала и двух мальчишек, которые ограбили квартиру. Их судили прямо в школе, нас собрали в актовом зале. Это была третья школа. Четвертая школа. в четвертой школе, я не называю ни имен, ни фамилий, ни номеров этих школ, ни в коем случае. Я просто рассказываю коротко о своем опыте. Четвертая школа – это когда за заметку в газете мне устроили такой буллинг всей школы, причем в большей части от учителей, потому что очень не подумав, редактор газеты «Смена», не буду называть его фамилии, написал, ученик какой школы пишет эту заметку и о чем она. А тема ставилась, просто общая проблема. Проблема социальная тогда, и получилось, что я как будто бы... И тогда я пошел в другую школу, в вечернюю, потому что в этой бы я не сдал экзамен, и там я встретил человека. Я там встретил Игоря Алексеевича Адамацкого, замечательного писателя, сценариста, просто дяденьку невысокого роста, в больших очках, седого и очень приятного. Он вел литературу. И я, когда я увидел, как он это делает, как он говорит с людьми, а в классе сидели взрослые люди, кто-то работал в кардебалете, девочка, кто-то администратором в театре, кто-то просто где-то на заводе. Это вечерка, я постараюсь успеть, потому что очень важно то, что я хочу. Я подошел к нему после урока и говорю, а что вы здесь делаете? Это же вечерняя школа, здесь же это для хулиганов. Он говорит, знаешь что, распятого спросили, тебе больно? И он ответил, а тебе? Это был наш разговор с этим человеком. После чего я поступил в педагогический институт. И завершение. 20 глава Евангелия от Иоанна. Когда Мария стоит, Магдалина, стоит перед пустой пещерой, и стоящий сзади нее Христос, она думает, что это садовник. И спрашивает его, куда унесли Господа моего. Отворачивается к этой пещере и слышит, он зовет ее по имени Мария. Она поворачивается и говорит, учитель. Она мгновенно узнает ее в этом голосе, позвавшем ее по имени. Вот это, мне кажется, основа педагогики.
2: Дорогие слушатели, сегодня мы обсуждали фильм «Учитель на замену» или в оригинале «Detachment», режиссер Тони Кей. Спасибо, что были с нами. С вами были Елена Волоченко, Алексей Злобин и...
0: Анна Корнеева.
2: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Прежде чем сесть за рояль, закрыть глаза и в тишине представить себе данную мысль-мелодию, развившуюся в пьесу, ибо она, несомненно, и существует уже как пьеса. И вся задача в том, чтобы выявить ее образы, а не придумывать их. Все должно быть подчинено главному содержанию, то есть красной линии темы мелодии. Так пытался описать свой творческий метод Николай Карлович Метнер, композитор, музыку которого мы послушаем сегодня в нашем маленьком концерте. Великий пианист Генрих Нейгаус так писал о Метнере. Скрябин, Рахманинов, Метнер. Эти великие русские музыканты завладели умами своих современников и прочно вошли в историю русской музыки. Несмотря на огромные различия между ними, их имена можно и естественно произносить как бы на одном дыхании. Есть важное, хотя и несколько внешнее свойство, их объединяющее. Они были главным образом творцами фортепианной музыки. Благодаря им непревзойденные, казалось бы, достижения в этой области Шопена и Листа получили дальнейшее, неожиданное и в то же время глубоко закономерное развитие, являющееся целиком заслугой русского музыкального гения. Конец цитаты. Действительно, все сочинения Николая Карловича Метнера так или иначе связаны с фортепиано, и центральное место в его творческом наследии занимают 14 фортепианных сонат. Все они очень разнообразны и по форме, и по своим музыкальным образам. Одним из самых проникновенных сочинений Метнера, безусловно, можно назвать «Сонату воспоминания». Такое название дал ей сам автор. Соната вошла в цикл «Забытые мотивы», которые Метнер создавал в 1919-22 годах. Один из самых драматических эпизодов его жизни. Достаточно сказать, что в 1921 году композитор был вынужден эмигрировать из России в Германию, что для него, немца по крови, но глубоко русского душой, до конца дней осталось самым тяжелым переживанием. Вновь обратимся к статье Генриха Нейгауза, очень чутко понимавшего особый музыкальный и образный мир Метнера. Соната «Воспоминания» и впрямь является не только рассказом, но и воспоминанием о чем-то давно минувшем. Цикл «Забытые мотивы» настойчиво возвращает к прошлому. Потому, может быть, некоторые считают музыку Метнера вчерашней. Но мне это определение кажется неверным. Он сам и его музыка наполнены чувством благоговения и любви к действительно прекрасному прошлому. Сам Метнер писал: «Художник должен быть одновременно и современен, и стар, как мир». Соната «Воспоминания» ярко отражает главные особенности стиля композитора. Продолжение традиции благородного романтизма прошлых веков, выраженных самобытным языком новых гармоний, интонаций, сложной ритмической игры и неповторимых метнеровских мелодий, которым, по словам композитора, все должно быть подчинено.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала соната «Воспоминания» из цикла «Забытые мотивы» опус 38 Николая Карловича Метнера в исполнении Бориса Березовского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Священный Синод принял кадровые решения, прославил новых святых. В Ставрополе обсудили подготовку материалов для прославления первого епископа Кавказского Иеремии Соловьева. На историческое здание Симбирского духовного училища спустя век вернули купол и крест. Теперь об этих и других новостях подробнее. Священный Синод Русской Православной Церкви, заседавший 14 мая в Москве под председательством патриарха Кирилла, принял ряд решений, относящихся к деятельности Церкви. В частности, была замещена вакантная кафедра в Симбирской митрополии. Епископом Барышским и Инзенским был избран игумен Александр Марченко, клирик Петрозаводской епархии. Также были рассмотрены прошения четырех архиереев о почислении на покой. В трех случаях Синод благословил просителей продолжать служение, а в одном удовлетворил прошение. Речь идет о 85-летнем епископе Боровичском и Пестовском Ефреме Барбинягре. Еще 10 лет назад, по достижении 75-летия, он, как предписывает устав Русской Православной Церкви, подал прошение об отставке, однако удовлетворено оно было только сейчас. Временное управление Боровической епархии было поручено митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. В то же время Синод отказался почислить на покой достигших 75-летнего возраста митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Горянова и архиепископа Могилевского и Мстиславского Сафрония, белорусский экзархат. Оба архиерея продолжат служение на своих кафедрах. Также в отставке было отказано архиерею Молдавской Православной Церкви, архиепископу Унгинскому и Неспоренскому Петру Мустяце. Архиепископу Петру 58 лет, и он мотивировал свое прошение о почислении на покой состоянием здоровья. Синод также прославил двух подвижников XX века, монаха Владимира Елизарова и мирянина Афанасия Сайко. 13 мая, в день прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии в городе Ставрополе, состоялось совещание представителей комиссии по канонизации святых из Ставропольской и Кубанской Митрополии. Главной темой совещания стала подготовка материалов о святительском служении и подвижничестве первого епископа Кавказского и Черноморского Иеремии Соловьева. Как отметила игуменя Тавифа Зоров, в течение последних 2 лет ведется активная работа в крупнейших федеральных и региональных архивах, выявлены сотни документов, свидетельствующих о подвижнической жизни и высоком духовном авторитете епископа Иеремии, который в последние 27 лет жизни провел в отшельничестве в монастырях Нижегородской епархии. Под руководством игумени Тавифы Зора завершается подготовка к печати сборника переписки епископа Иеремии с выдающимися церковными и государственными деятелями, в числе которых митрополит Московский Филарет Дроздов, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, митрополит Санкт-Петербургский Григорий Постников, митрополит Макарий Булгаков, святитель Феофан Затворник, кавказские епископы Феофилакт Губин, Герман Осетский и многие другие. Священник Евгений Шишкин поделился опытом исследовательской работы над жизнеописанием епископа Кавказского и Черноморского Феофилакта Губина, бывшего корреспондентом святителя Иеремии. Участники встречи определили план дальнейшей совместной работы на 2026-2027 годы, в том числе продолжение исследовательской архивной работы. 11 мая в Ульяновске состоялось освящение крестов для восстанавливаемого исторического здания Симбирского духовного училища. В сослужении клириков чин освящения крестов совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Сегодня, после освящения, на колокольню вновь вернулся купол и крест, которые его когда-то украшали, сказал митрополит Лонгин, добавив, что за более чем столетие использования различными организациями в историческом здании не было капитального ремонта, а сейчас в нем проводятся первоочередные противоаварийные работы. В ходе работ в 2025-м, начале 2026-го годов была заменена кровля, с чердачного перекрытия удалили мусор, накопившийся за 100 лет. Был сделан косметический ремонт и оборудованы учебные аудитории в тех помещениях, где уже идут занятия Центра подготовки церковных специалистов. И последнее сообщение. 10 мая в микрорайоне Птицефабрика, столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, был освящен деревянный храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Освящение храма стало частью подготовки к масштабному юбилею, 800-летию крещения карелов, который будет отмечаться в будущем году. В сослужении духовенства храм осветил, а затем возглавил в нем литургию митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В дар новоосвященному храму владыка Константин передал на престольное Евангелие с золотым сечением, а также журналы со своими статьями. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
5: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал пятый ермоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 37-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: В те дни Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?

Духа. Мы с вами сегодня слышали, как апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе, которую имел Господь Иисус Христос с иудеями в храме Иерусалимском. Христос пришел в Иерусалим на праздник обновления храма. Это был праздник, учрежденный во II веке до Рождества Христова Иудом Маковеем, в знак очищения Иерусалимского храма от языческих алтарей, которые в нем воздвиг правитель Иудеи Антиох Епифан, стремившийся эллинизировать свою страну и приобщить ее к греческой культуре и религии. К тому же он был столь неудержим в своем стремлении, что установил в Иерусалимском храме статую Зевса для поклонения и пытался принудить иудеев поклоняться греческим богам. Вот такая политика насильственного насаждения эллинизма привела к восстанию, которое возглавил священник Матофия вместе с 5 своими сыновьями, которые вошли в историю как Маковеи. В течение 3 лет они разбили войско Антиоха и очистили Иерусалимский храм от языческих капищ, восстановив в нем поклонение единому и истинному Богу. И вот в память об очищении храма от языческих алтарей и восстановлении жертвенника Богу был установлен праздник обновления, который праздновался каждый год в течение 8 дней. Кстати, праздник память братьев Маковеев церковь также вспоминает 14 августа по новому стилю. Христос пришел на этот праздник обновления. И к нему, воспользовавшись случаем, подходят старейшины иудейские и задают ему прямой вопрос: «Скажи, ты ли Христос или нет? А тебе ли пророчествовали пророки, или нам ждать кого-то другого?» Ответ Христа чуть ли не стоил ему жизни. Он сказал: «Я и Отец одно есть». То есть, другими словами, он сказал, что он есть Бог. Сказанное было воспринято как богохульство, и иудеи схватились за камни, чтобы убить ими Христа. Да, они ожидали Мессию, но представляли его себе как человека, пускай великого человека, как царя, наверное, такого, каким был Давид, который восстановит блестящее царство Израиля. Они все представляли Мессию как величайшего пророка, как избранника Божия, но не как самого Бога. Признать в человеческом облике Бога было просто святотатством. Бога было строго запрещено изображать, да и представить его себе было невозможно. И вдруг Христос, ну, с их точки зрения обыкновенный человек, называет себя Богом. Реакция была вполне ожидаемая. Иудеи берутся за камни. Евангелист говорит, что Христос уклонился от их рук, то есть, значит, еще не пришел его час. Но вот что важно. Утверждение Христа о том, что Он и Отец одно есть, что его природа божественна, и то, что он есть Бог, является краеугольным камнем нашей веры. И именно поэтому острие всех атак на христианство было направлено именно на то, чтобы опровергнуть эту истину, поколебать в людях веру, что Христос есть истинный Бог наш. Эти атаки начались уже вскоре после воскресения Спасителя, уже в 1 веке. Еретики, которые называли себя гностиками, от греческого слова «гнозис», что значит «знание», так вот они говорили, что обладают каким-то особым, таинственным знанием, которое якобы недоступно остальным людям. И на основании своего тайного знания они утверждали, что Христос – это не Бог, а самое возвышенное творение, которое является посредником между Богом и людьми. А в 4 веке споры о природе Христа привели к созыву Первого Вселенского Собора. Александрийский священник, которого звали Арий, личность незаурядная и яркая, талантливый богослов и проповедник, стал утверждать, что Христос – самое возвышенное, ни с чем и ни с кем не сравнимое, но все-таки творение Божие. А раз творение, значит, не сам Бог. Учение Ария было осуждено как ересь. Но соборное осуждение того или иного заблуждения совсем не означает, что дьявол подчиняется этому решению собора. И на протяжении всей истории церкви всегда находились люди, которые пытались представить Христа великим человеком, пророком, моралистом, учителем нравственности, философом, кем угодно, но только не Богом. Вот и сегодня в современном обществе
Христа пытаются представить на одном уровне,

0: с Магометом, Буддой, Конфуцием. О нем говорят как об одном из великих, как об основателе одной из мировых религий, но говорят как о человеке, а не как о Боге. Но я имею в виду мнение светского общества. Более того, сегодня в прессе и на телевидении бурно обсуждаются некоторые фильмы и книги, которые изображают Христа, не лишенного человеческих слабостей и пороков, что, конечно, с точки зрения христианина является кощунством, а с точки зрения современного светского общества то является просто свободным взглядом художника. Вот что это все? Почему затрагивается именно эта тема? Почему темной силе хочется представить Христа как человека, а не как Бога? Ответ достаточно прост. Если Христос не Бог, если Он не единосущен Отцу, если Он не обладает всей полнотой божественной природы, то Он не может обладать абсолютной непогрешимостью ни в своих словах, ни в своих делах. Если Он только человек, пускай даже самый великий, то Он наверняка ошибался, потому что человеку свойственно ошибаться даже самому великому человеку. А из этого следует вывод, если Христос человек, то Евангелие не является божественным откровением. Евангельские слова не могут претендовать на абсолютную истину, поскольку это слова человеческие. А значит, может быть, и другая какая-то истина. Если Христос не Бог, а человек, то все, что Он сказал, можно подвергнуть сомнению и критике. А значит, и свою жизнь строить на основании Его заповедей совсем не обязательно. Для нас с вами слова Христа «Я и Отец одно есть», как, впрочем, и все, что Он нам сказал в Евангелии, является божественным откровением, Словом Божиим, истиной, следование которой открывает человеку подлинный смысл жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Шестнадцатого мая, 3 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучеников III века, супругов Тимофея и Мавры. Тимофей был сыном священника, состоял чтецом в церковном клире, а также был хранителем и переписчиком богослужебных книг. Во время гонения императора Диоклетиана святого Тимофея схватили по доносу и подвергли страшным мучениям, требуя выдать христианские книги и отречься от Христа. Мученик претерпел пытки и был распят вместе с супругой. В этот день празднуется память двух преподобных – Феодосии игумена Киево-Печерского и Петра Чудотворца, епископа Аргосского. Петр Чудотворец жил в X веке и был епископом в греческом городе Аргосе. Он совершил множество чудес и в мире отошел ко Господу в возрасте 70 лет. Мощи его источают мира и очень почитаются в Греции. Сегодняшний день украшен памятью трех икон Божией Матери, связанных с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских. Иконы Успения, а также Печерской и Свенской Печерской, на которых Богородица изображена с предстоящими Антонием и Феодосием. Все эти чудотворные иконы прославились скорой помощью Богородицы в защите от врагов и помощью в сражении. Свенская икона была написана преподобным Алипием Печерским в начале XII века, а прославилась в 1288 году, когда через этот образ был исцелен от слепоты черниговский князь Роман. Для этого образа князь построил близ реки Свены Брянский Свенский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Беневолинский. Священник Николай Беневолинский родился в Москве, окончил Московскую духовную академию и служил в московских храмах. В 30-м году у семьи отца Николая, как у лишенцев, отобрали квартиру. Им пришлось уехать в Сергиев Посад, где они скитались в поисках хоть какого-нибудь пристанища. А в 40-м году отца Николая арестовали и отправили в Таганскую тюрьму города Москвы. Тройка при НКВД СССР по Московской области осудила священника на 5 лет лагерей. Через год он погиб в Карлаге в Казахстане. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Феодосий Печерский, основатель первого общежитного монастыря на Руси, родился в начале XI века в местечке Васильеве, близ Киева. В святом крещении он был наречен Феодосием. Детские и отроческие годы будущего подвижника прошли в городе Курске, куда переселились его родители. Преподобный Феодосий с детства полюбил Церковь Божию и ежедневно ходил в храм. Отданный в обучение грамоте, он, к удивлению близких, очень быстро преуспел в учении. В 13-летнем возрасте отрок лишился отца и остался на попечении матери, пламенно любившей сына, но не сочувствовавшей влечением его сердца. Смирение же Феодосия простиралось до того, что он вместе со слугами исполнял различную тяжелую работу, одевался в простые грубые одежды без каких-либо украшений, за что получал нарекания от матери. Часто размышляя о спасении своей души, юный подвижник решил совершить паломничество во святую землю и стал усердно молиться Богу об исполнении своего желания. В то время в Курск прибыли странники, которые держали путь в Иерусалим. Он просил их взять его с собой и тайно покинул дом матери. Однако она узнала, куда ушел сын, и возвратила его домой. Разгневанная мать повелела подвергнуть Феодосия телесному наказанию, а затем заковать в цепи и посадить под замок. Через некоторое время, взяв с сына обещание не убегать из дома, мать вернула ему свободу. Преподобный Феодосий стал трудиться для пользы Церкви Христовой. В одном из храмов божественная литургия порой не совершалась из-за отсутствия просфор. Святой Феодосий стал сам покупать пшеницу, своими руками молол ее и выпекал просфоры, которые относил в храм и раздавал нищим. Этому благоугодному делу святой юноша посвятил 2 года. Сверстники посмеивались над ним, но преподобный Феодосий терпеливо переносил насмешки. Враг рода человеческого возбудил против благочестивого дела мать святого. Она стала запрещать ему выпекать просфоры и даже наказывала его. Тогда святой Феодосий ушел в другой город, недалеко от Курска, к знакомому пресвитеру и там продолжал свои труды. Мать разыскала сына и вновь силы вернула домой. За смирение и кротость юного Феодосия полюбил правитель Курска. Он неоднократно одаривал его богатыми одеждами, но святой Феодосий каждый раз отдавал их нищим, а сам продолжал носить простое платье. Для духовной борьбы со страстями святой Феодосий стал носить на теле железный пояс. От него тело кровоточило под одеждой. Но святой Феодосий с терпением и радостью переносил эти страдания. В родительском доме преподобный Феодосий прожил до 23 лет. Затем он тайно оставил дом и отправился в Киев, чтобы там принять иночество. В то время в Киеве, в пещере, совершал иноческий подвиг преподобный Антоний. Когда к святому Антонию пришел юноша Феодосий, он, провидя в нем великого подвижника, с радостью принял его. В 1032 году по благословению преподобного Антония преподобный Никон, ученик Авы Антония, постриг святого Феодосия в ангельский образ с тем же именем. Святой Феодосий с усердием начал исполнять монашеские подвиги под руководством преподобного Антония. Ночью он проводил в словословии Бога, днем занимался рукоделием. Через 4 года преподобного Феодосия отыскала мать. Она пришла в Киев и стала уговаривать сына вернуться домой, обещая не запрещать ему жить, как он хочет. Преподобный Феодосий, напротив, стал просить ее остаться в Киеве и принять монашеский постриг в одном из женских монастырей. По его усердным молитвам Господь смягчил сердце матери, и она постриглась в Киевском Никольском монастыре, где и скончалась в мире по прошествии многих лет. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха. Он ежедневно совершал божественную литургию и был для братьев примером кротости, благоговейного служения Богу и трудолюбия. Преподобный трудился в обители более других и нередко брал на себя часть трудов братьев. Носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам. Кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не сходил с него до окончания богослужения. Чтение слушал с особым вниманием. В 1057 году, после отшествия в другой монастырь игумена обители преподобного Варлаама, преподобный Антоний по просьбе братьев поставил игуменом преподобного Феодосия. Став игуменом, святой Феодосий оставался образцом кротости и смирения. Со времени его игуменства число братьев увеличилось от 12 до 100 человек, так что в пещерных келиях не все могли поместиться. По благословению преподобного Антония, святой игумен спросил у князя Изяслава близлежащую гору, и в скором времени там был поставлен большой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и сооружены кельи. Братья переселились на новое место. Так возник знаменитый Киево-Печерский монастырь, оплот монашества и православия на русской земле. В Печерской обители впервые на Руси был введен устав студийского монастыря. Преподобный Феодосий специально посылал инока в Константинополь, в студийский монастырь, чтобы переписать текст устава обители и изучить образ жизни ее иноков. Святой Феодосий строго пресекал самовольство иноков. Все в монастыре делалось по благословению старших. Святой игумен запрещал монахам иметь лишнюю одежду, обходил келии и все лишнее, неположенное по уставу, распоряжался убрать, воспитывая у братья нестяжательность. Преподобный Феодосий был очень милосерд. Если случалось, что ослабевший духом инок уходил из монастыря, он со слезами молился о нем Богу, пока тот не возвращался. Для нищих и больных преподобный построил близ монастыря дом с храмом во имя первомученика архидиакона Стефана. Все необходимое для них отпускалось из монастыря. Кроме того, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах. По молитвам святого братья никогда не испытывали в чем-либо нужды. Монастырские запасы часто пополнялись чудесным образом. Слава о богоугодном житии преподобного Феодосия распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за наставлениями. Особенно почитал святого киевский князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Видя такую честь, преподобный старался еще более смирять себя трудом. Святой игумен сам работал в пекарне, носил воду, рубил дрова. Одежда преподобного была бедной, под ней он носил грубую лосиницу. Известен такой случай из жизни смиренного подвижника. Однажды, возвращаясь от князя Изяслава, святой ехал на колеснице. Возница, видя его убогое одеяние, подумал, что это простой монах, и сказал ему: «Ты, чернец, всегда празден, а я живу в трудах. Дай мне отдохнуть в повозке, а сам садись на лошадь». Преподобный поменялся с ним местом и целую ночь то ехал верхом, то шел рядом с лошадью. Когда же возница узнал, кто был ехавший с ним монах, то очень испугался наказания. Но святой Феодосий накормил его монастырской трапезной и отпустил с миром. Ежегодно на время Великого Поста преподобный Феодосий переселялся в пещеру, где позднее был погребен, и там находился в безмолвии до недели Вай. В пещере преподобного искушали злые духи. Иногда они даже наносили ему раны, по несколько дней не давали заснуть. С помощью благодати Божией преподобный победил бесов, и они стали бояться даже приблизиться к нему. Со временем число братьев и обители так возросло, что в Печорском монастыре стало тесно. По молитве преподобного Феодосия Господь открыл место построения нового храма на соседнем с монастырем холме. Новый каменный храм был заложен в 1073 году, еще при жизни преподобного Феодосия, а закончено строительство храма и монастыря преемниками святого игуменом Стефаном, Никоном и Иоанном. Преподобный Феодосий за несколько дней предсказал братьям свою кончину. Он собрал иноков монастыря и в последний раз обратился к ним с наставлением. Со слезами святой Феодосий говорил об усердном посещении храма, о страхе Божием, о любви и послушании. Он благословил быть игуменом уставщика Стефана. 3 дня святой был в сильном расслаблении. 3 мая по старому стилю 1074 года он мирно скончался на восходе солнца во время усердной молитвы к Богу. Тело преподобного Феодосия было погребено в пещере, где он обычно молился. В 1091 году святые его мощи были перенесены в Успенский храм и положены в притворе с правой стороны. Во время монголо-татарского нашествия они были скрыты под спудом у западных дверей того же храма. На церковном соборе 1108 года при митрополите киевском Никифоре преподобный Феодосий был причислен к лику святых. До нашего времени сохранилось несколько творений преподобного Феодосия, 6 поучений и 2 послания, а также молитвы о всех христианах. В своих поучениях преподобный Феодосий писал о монашеских обетах и обязанностях. Особенно подробно он останавливается на обете нестяжания. В поучениях для народа он решительно восставал против различных языческих обычаев, которые в то время еще бытовали на Руси. Особенно сильно преподобный Феодосий вооружался против порочного греха пьянства.

0: завершает наш церковный календарь рассказ об иконе Божией Матери Успения Киево-Печерской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы – одна из древнейших явленных икон в Русской Православной Церкви. Пресвятая Богородица вручила ее четырем византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобному Антонию Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным и спросили: «Где хотите вы начать церковь?» Святые ответили: «Идите, Господь назначит вам место». «Как же вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили еще место для церкви?» — удивились зодчие. «А еще дали нам столько золота». Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря: «Скажите нам истину, кто вас послал и как вы попали сюда?» Зодчие стали рассказывать: «Однажды, когда мы спали в своих домах, рано на восходе солнца пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали: «Зовет вас царица во Влахерну». Мы пришли все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту речь слышал каждый из нас, и одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец увидели Царицу Небесную со множеством воинов. Мы поклонились ей, и она сказала: «Я хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возьмите золото на 3 года». Мы же, поклонившись, спросили: «Госпожа царица, ты посылаешь нас в чужую страну, к кому мы там придем?» Она отвечала: «Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы удивились: «Зачем же, госпожа, ты даешь нам золото на 3 года? И мы прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить». Царица возразила: «Этот Антоний только благословит вас и отойдет от этого света в вечный покой, а этот Феодосий отойдет после него через 2 года. Итак, берите золото до избытка». Она дала нам также мощи святых мучеников и сказала: «Это положите в основание». Затем она сказала: «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедшие опять к царице, мы поклонились и сказали: «Госпожа царица, какое имя церкви?» Она ответила: «Богородицына будет церковь». И, давши нам эту икону, сказала: «Она будет в ней наместной». Мы поклонились ей и пошли в свои дома, неся с собой икону, полученную из рук царицы. Выслушав это все, прославили Бога, и преподобный Антоний сказал: «Дети, мы никогда не выходили из этого места. Звавшие вас благообразные юноши были святые ангелы, а царица во Влахерне сама Пресвятая Богородица. Что до нашего образа и данного как бы через нас золота, то Господь ведает, как Он изволил сотворить это со своими рабами. Благословен приход ваш, добрую спутницу вы имеете, честную икону госпожи». 3 дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь сам указал ему место для церкви. После первой ночи по всей земле была роса, на святом месте сухо. На другое утро по всей земле было сухо, а на святом месте роса. На 3-е утро, помолившись, благословили место и измерили золотым поясом ширину и длину церкви. Этот пояс еще давно принес варяг Шимон, которому было видение о постройке церкви. Огонь, спадший с неба по молитве преподобного Антония, указал, что Богу угодно это строительство. Так было положено начало Печерскому Успенскому храму. Икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась многими чудесами. Однажды два друга, Иоанн и Сергий, побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть имущества передал на сохранение Сергию. Ему же отдал пятилетнего сына Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, он захотел взять принадлежавшее ему имущество. Но Сергий упорно говорил, что Иоанн все роздал нищим. Он дошел до того, что пришел в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней. Затем пошел к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий, не велите убивать меня и молитесь госпоже Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня это множество бесов, которым я предан. Пусть берут золото и серебро, оно запечатано в моей клете». Захария отдал все имущество в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех пор никому не разрешали давать клятвы перед чудотворной иконой. Икона эта также не раз защищала нашу страну от нашествия врагов.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем наш разговор о теме карт и карточной игры в жизни Пушкина и в романе «Евгений Онегин». И здесь мы с вами опираемся на исследование Юрия Михайловича Лотмана, очень качественное, такое научно-достоверное, где Лотман говорит о том, что тема карт и ее значение в русской литературе, начиная от Пушкина, связаны с национальными и историческими причинами. Потому что, с одной стороны, мир переходит от средних веков и барокко к эпохе развитого нового времени, к эпохе капитализма. Когда людям становится ясно, что уже не книга, а карточная игра – это универсальный символ человеческих отношений, символ и общественный, и антропологический. И дальше Лотман говорит о том, что помимо того, что во всей Европе вот эта самая тема карт, азартной игры, причем игры, в которой человек противостоит неизвестным факторам, эта тема приобретает в России определенный особенный оттенок, который связан с тем, что Россия, с одной стороны, уже стала европейской страной после реформ Петра I, а с другой стороны, она все еще оставалась, ну, таким улусом Золотой Орды, да, где действовали восточные правила, совершенно другие, иные по отношению к Западной Европе. И это создавало, как говорит Лотман, у людей ощущение нелогичности, какой-то абсурдности целых пластов русской культуры и русской истории. И Лотман в качестве примера приводит утверждение Пушкина, что в России нет подлинной аристократии, или же утверждение многих-многих авторов, включая того же Пушкина и молодого Белинского, что в России нет литературы, или же такие радикальные суждения славянофилов, с одной стороны, а Чаадаева с другой, о русской истории, государственности, устройстве русского общества и так дальше. И Лотман очень хорошо говорит, каждый раз отрицаемый факт, конечно, существует. И это прекрасно понимают сами его отрицатели. Но он воспринимается как неорганичный, призрачный, мнимый. Сказанное накладывает отпечаток на литературное восприятие двух основных сфер, в которых реализовывались сюжетные коллизии в России XVIII – начала XIX века. Службы, чинов, карьеры – с одной стороны, и денег – с другой. И дальше Юрий Михайлович говорит о том, что уже в XVIII веке в русском обществе складывается представление о том, что карьера – случай, фортуна – это результат непредсказуемого сложения обстоятельств. И Лотман не голословно это утверждает, а он говорит о том, что это образ, который нам известен по литературе XVIII века. Мы же понимаем, что в литературе появляется то, что так или иначе существует в сознании общественном, в духе эпохи. Аромат времени, он всегда схвачен литературой. Пушкин не исключение. Ведь он же рассказывает истории, которые очень много говорят о русской жизни XIX века, да? Но вот когда Лотман говорит об образе карьеры служебного продвижения в литературе XVIII столетия, он пишет так. «Счастье русского дворянина XVIII века складывается из столкновения многообразных, часто взаимоисключающих, упорядоченностей социальной жизни. Существует служба, система табелей о рангах, иерархия чинов, власть начальников, порядок производства, представляющие относительно урегулированный и весьма активный механизм. К эпохе Николая I он превращается в господствующую государственную пружину, бюрократию. Однако даже в вопросах служебного продвижения законы машины не являются единственно действующими. То есть все перед законом равны, как мы говорим сегодня, но некоторые равнее, да? И Лотман приводит хорошую цитату из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», где он говорится о том, что помимо какой-то общей уставной дисциплины в армии еще существует какая-то другая, которая не прописана нигде, но ее можно почувствовать. А это что такое? Это результат влияния семейных и родственных связей, которые иногда гораздо важнее, чем формальные требования табеля о рангах. И вот дальше Лотман говорит, такие понятия, как счастье, удача и действия, дарующие их милость, мыслились не как реализация непреложных законов, а как эксцесс, непредсказуемое нарушение правил. Игра различных взаимно не связанных упорядоченностей превращала неожиданность в постоянно действующий механизм. Ее ждали, ей радовались или огорчались, но ей не удивлялись, поскольку она входила в круг возможного, как человек, участвующий в лотерее, радуется, но не изумляется выигрышу. То есть Лотман говорит о том, что вот этот самый образ неожиданного выигрыша, характерный для карточной игры, становится частью общественных отношений, общественного устройства. И дальше он цитирует Пушкина, который говорит о Екатерине II. «Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество». То есть получается, что именно фаворитизм – это некоторая параллель карточной игры в социуме. Пушкин говорит в той же самой заметке, не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Ну, второго места, понятно какого, рядом с императрицей. И Лотман, развивая вот этот тезис Пушкина, о том, что просто особенности эмоционального устройства и телесного императрицы могли определять ход дел в государстве. Лотман приводит сведения из разных источников, показывает масштабы фаворитизма. Вот опять же, это интересно, мы не всегда об этом думаем. Орловы получили от императрицы 17 миллионов рублей, Васильчиков 1 миллион 100 тысяч, Потемкин – 50 миллионов, Заводовской – 1 миллион 380 тысяч, Зорич – 1 миллион 420 тысяч, Ланской – 7 миллионов 260 тысяч, Братья Зубовы – 3 миллиона 500 тысяч. Всего, по данным Кастера, за годы царствования Екатерины II различным фаворитам было пожаловано 92 миллиона 500 тысяч рублей. Но тут мы с вами должны понимать, что миллионы екатерининского времени – это уж, я не знаю что, триллионы в наши дни. Да? Это совершенно огромные, немыслимые, баснословные деньги. И распределение вот этих огромных средств, оно было совершенно похоже на выигрыш в картах. И тут Лотман вспоминает оду Державина на счастье, где Гаврил Романович Державин уподобляет ход событий в государстве игре масштабной, такой феерической, космической, игре «Фараон». В те дни, как все, везде в разгулье. Политика и правосудие, ум, совесть и закон святой, и логика пиры пируют. На карты ставят век золотой, судьбами смертных понтируют. Вселенную в трантелево гнут, как полюсы, меридианы, науки, музы, боги, пьяны. Все скачут, пляшут и поют. Вот такая вселенская азартная игра. Страшный, если задуматься, образ, потому что оказывается, что ни моральные достоинства, ни интеллектуальная мощь в этом мире ничего не определяют, а только, ну вот как говорят, как карта ляжет, так и будет. Пушкин записывает, на этом закончим, свой разговор с Натальей Кирилловной Загряжской. Это родственница Натальи Николаевны Пушкиной. Потемкин, сидя у меня, сказал мне однажды: «Наталья Кирилловна, хочешь ты земли?» «Какие земли?» «А у меня там есть, в Крыму». «Зачем мне брать у тебя земли? Какой стати?» «Разумеется, государыня подарит, а я ей только скажу». «Сделай одолжение». Проходит год, мне приносят 80 рублей. «Откуда, батюшки?» «С ваших новых земель, там ходят стада, и за это вот вам деньги». В это время Кочубей сватался за Машу. Я ему и сказала: «Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крымские земли. Мне с ними только что хлопоты». «Что же? Эти земли давали после Кочубею 50 тысяч доходу». Я была очень рада. Пушкин это записывает как курьезный такой разговор, да, о том, что у человека есть какие-то земли в Крыму, которые могут приносить 50 тысяч доходу, но человек об этом даже не знает. Почему? А потому что эти земли достались не трудом, не усилием каким-то, а просто потому, что Потемкин сказал: «Да я, государыне, словечко замолвлю, и будет у тебя». Вот так создавались состояние. Так работала фортуна во времена, бывшие еще на памяти, у старших современников Пушкина. Поэтому, конечно, тема карточной игры с внезапным выигрышем, она была для всех людей пушкинского времени полна разных скрытых и явных общественных смыслов. Давайте мы на этом пока остановимся, а в следующий раз продолжим про карты в жизни Пушкина.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень иль верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.
2: Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом. и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача церковного календаря, посвященная памяти преподобного Феодосия Печерского. У микрофона Нина Жерве. Следы монашеской жизни обнаруживаются на Руси даже до ее официального крещения. Но это были отдельные слабые подражания византийским монастырям. Хронологически первым русским монастырем является Киево-Печерский монастырь, основанный, по словам летописца, постом и слезами немногих русских иноков. Он стал колыбелью русской духовной жизни, благочестия, святости, подвига трудничества и светочем культуры. Его сияние распространялось по всему пространству первоначальной Руси. Из него ушли на север будущие новгородские святители Нифонт и Никита, миссионер Кукша, крестивший Вятичей. Духовное сияние этого монастыря берет свое начало от личности его основателей, преподобного Антония и преподобного Феодосия. Их летописец называет первыми великими светочами, зажженными на русской земле перед вселенским образом Христа. О преподобном Антонии известно немного. Древнее повествование о его жизни было очень рано потеряно. Единственный источник сведений о нем – повесть временных лет, древнейшая русская летопись. В ней помещен большой рассказ об основании Печерского монастыря. Антоний выступает в летописи как отшельник, подобный египетским аскетам или афонским затворникам. Родом он был из города Любича в Черниговской земле, совершил паломничество на Афон и в одном из монастырей принял монашество. В дальнейшем игумен велел ему вернуться на родину и благословил на монашеские подвиги. Возвратившись в Киев, Антоний так и не удовлетворился ни одним из существовавших там греческих монастырей. Он поселился отдельно в пещере, вырытой в окрестностях Киева на одном из холмов. Жил, питаясь сухим хлебом и водой, проводя дни и ночи в труде, бодрствовании и молитве. К нему приходили за благословением, просились в ученики, и он принимал всех. Была вырыта большая пещера для церкви и келий. Не выдержав притока народа, Антоний вырыл для себя келью в более уединенном месте, где и закончил свои дни в полном молчании и молитве. В истории русской духовности Антоний со своими последователями представляет аскетический, подвижнический путь, оторванный от социальной жизни. Неудивительно, что его почитание как святого, преподобного, имело меньшее распространение, чем почитание его современника, сподвижника и главного преемника, преподобного Феодосия. Как пишет замечательный церковный историк Георгий Федотов, древняя Русь нашла свой идеал святого в лице ученика Антония, преподобного Феодосия. Далекий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской жизни, преподобный Феодосий остался в истории русского подвижничества как его основоположник и образ. Свет Христов как бы светит из глубины его духа, меряя евангельской мерой значение подвигов и добродетелей. До нас дошло житие преподобного Феодосия, написанное Нестором в самом Печерском монастыре, лет через 10 после его смерти. Давность агиографического изображения без сомнения приближает его к истине. Труд Нестора стал образцом для всей позднейшей агиографической литературы, указав обычный русский путь монашеской святости. Феодосий Печерский был вторым святым, торжественно канонизированным русской церковью и первым прославленным в лике преподобных. Борис и Глеб упредили в земном прославлении святую Ольгу и святого Владимира, а Феодосий был канонизирован ранее своего учителя и основателя Киево-Печерского монастыря преподобного Антония. Древнее житие Антония утрачено, и у нас нет точных сведений о его канонизации. О забвении Антония можно догадываться. Он не был наставником и игуменом братьев. Он скончался на 2 года раньше Феодосия, но Феодосий был уже в это время средоточием любви и почитания не только монашеской братии, но и всего Киева и Южной Руси. Уже в 1091 году мощи святого Феодосия, умершего в 1074 году, были открыты и перенесены в Великую Печерскую церковь Успения Богородицы, свидетельство местного монастырского его почитания. А в 1108 году по почину великого князя Святополка митрополит Никифор с епископами совершают торжественную, общую его канонизацию. Он почитался наравне со всеми древними святыми. Еще до перенесения его мощей, через 10 лет после смерти святого, Нестор преподобный написал его житие, единственное известное нам, обширное и богатое по содержанию. Преподобный Феодосий может считаться отцом всего русского монашества. Русские иноки, дети его, носящие на себе его фамильные черты. Труд Нестора ложится в основу всей русской агиографии, вдохновляя на подвиг, указывая нормальный русский путь трудничества. Общее впечатление от его труда – это жизнь, а не литература. Вся картина прихода юного Феодосия в пещеру к Антонию, первоначальный отказ Антония принять его и пророческое истолкование слов Антония списаны дословно из жития святого Саввы Освященного. Остальные заимствования или имеют словесный характер, или указывают скорее на общность подвига, на жизненное влияние христианства. Среди греческих житий, влияние которых сказывается на труде Нестора, житие святого Антония, житие Иоанна Златоуста, Феодора Эдесского, Феодора Студита. Все они были известны на Руси уже с самого начала распространения христианства. Но больше всего использовались жития палестинских святых VI века, Ефимия Великого, Саввы, Иоанна Молчальника. Палестинский идеал святости был особенно близок к религиозной жизни Древней Руси. Древняя Русь обладала в переводах полным сводом древних патериков. Подвиги древних египетских и сирийских отцов более поражают героической аскезой, даром чудес и возвышенностью созерцаний. Палестинцы гораздо скромнее, но обладают тем даром, в котором первая добродетель подвижника – рассудительность. Палестинцы не застали героических времен монашества. Они собирают древний опыт, но очищают его от крайностей. И Русь взяла любимую характеристику святого Саввы. Его называли земной ангел и небесный человек. Палестинцы, как правило, не применяли искусственных упражнений для умерщвления тела. Их аскеза состояла в воздержании, посте, лишении сна и телесном труде. Их жизнь разделялась между одинокой молитвой в келье, пустыне и духовными благами общежития. Общая литургическая молитва и трапеза соединяли братьев в воскресенье. Палестина создает преимущественно лаврский, полуобщежительный тип жизни, наряду с чисто киновийной. Палестинцы находят время и для служения миру. Для организации жизни в Киево-Печерском монастыре понадобился Константинопольский студийский общежительный устав. Но монашеству больше всего Русь училась у палестинцев. Неудачное бегство Феодосия в Палестину входит в состав обширного исторического повествования. История юности – оригинальный и смелый опыт Нестора. Он не зависел от традиции. Материал о его детстве был надежного происхождения. Ведь Феодосий, постригшийся в Киеве, был известен там. Он свободен от легенды и придает житию характер настоящей биографии в большей степени, чем кому-либо другому. Феодосий – сын богатых родителей, родом из Курска. Основная тема истории юности преподобного – кроткая борьба Феодосия с матерью за свое духовное призвание, истязание, выносимое им, троекратный побег. Многие сцены нарисованы с художественным мастерством. Очень жизненно Нестор развертывает портрет матери, переходы от гнева к нежности. Есть и черты отрока, такие как тяга к церкви, отказ от игр детей. Все жития русских святых отличаются именно такими характеристиками. Но с детства Феодосия отличает и еще одна особенность – худые одежды, а в дальнейшем в игуменстве худые ризы. Святой Феодосий с детства возлюбил худость риз и передал эту любовь всему русскому монашеству. После смерти отца он избрал особый подвиг. Выходил с рабами на село и работал со всяким смирением. Выбрав убогую профессию просвирника, он оправдывает ее перед матерью любовью к телу Христову. Есть много сходства в житии Феодосия Печерского и между веригами отрока Феодосия и веревкой юного Симеона Столпника. Но, по-видимому, в Киеве он уже не носил вериг. Нестор обходит молчанием плотские искушения юного Феодосия. И это целомудренное молчание стало традицией для русской агиографии. Но сильное тело требовало укрощения, отсюда вериги. Их он завещал позднейшему русскому подвижничеству. Третье бегство Феодосия в Киев приводит его в пещеру преподобного Антония. Свидание его с матерью полно жизненной правды. Феодосий склоняется на мольбы матери и выходит к ней. Но побежденный он на самом деле оказывается победителем. Ведь мать в конечном итоге постригается в одном из киевских монастырей, следуя по тому же пути, по которому пошел ее сын. Начинаются годы монашеских трудов. О личных подвигах Феодосия, о его духовном облике Нестор говорит в разных местах жития, но говорит лишь обрывочно. Суровый подвиг самоумерщвления Феодосия понятен. Обнажившись до пояса ночью, святой отдает тело на съедение оводам и комарам, а сам придет волну и поет псалмы. Он носит лосиницу, прикрытую верхней одеждой. Сухой хлеб без масла, вареные овощи составляют его пищу. Но за общей трапезой с братьями он всегда весел лицом. Для Феодосия характерна потаенность его аскезы. Он скрывает свои ночные бдения. Крепкий и сильный, Феодосий работает и за себя, и за других. Став игуменом, он готов всегда браться за топор, чтобы нарубить дрова, таскать воду из колодца. Трудовая деятельность Феодосия больше всего бросается в глаза, когда читаешь его житие. Она заполняет преимущественные страницы пространного жизнеописания. В молитве Феодосий черпает источник сил –

Пещера стала местом затворничества, и сразу он посылает за студитским уставом в Константинополь. Смирение, послушание, кротость — главные черты Феодосия, которые подчеркивает Нестор. Поставленный во главе монастыря, Феодосий не изменил своего нрава. Со студитским уставом связан и рассказ о ночных обходах, столь характерных для русской агиографии. Аналогичный рассказ мы с вами найдем, если будем читать созданное спустя много веков житие Сергия Радонежского. Он хочет, чтобы все в монастыре совершалось по чину и с благоговением. Игуменские чудеса — единственные, которые творит преподобный. Он не исцеляет больных при жизни. Чудесное наполнение закромов монастыря — его главное дело. Расточительное милосердие и запрет печься о завтрашнем дне — это прямая противоположность хозяйственности. Более всего он печется об уставной бедности, отбирая по кельям лишние одежды и снеть. Кротким остается Феодосий во всем и всегда. Феодосий не изолировал свой монастырь от мира, но поставил его в самую тесную связь с ним. Живя милостыней мира, монастырь отдает ему от своих избытков. Строится дом для нищих, слепцов, хромцов. Каждую субботу Феодосий посылает в город воз хлебов для заключенных в тюрьмах. Феодосий был духовником многочисленных мирян. Князья и бояре приходили к нему за советом, помощью, молитвой. Опять можно вспомнить житие Сергия Радонежского, где мы найдем очень похожие черты, характеризующие и этого святого. То есть преподобный Феодосий – это начало традиции монашество в самых лучших его проявлениях. Феодосий сам идет в мир. В Киеве он бывает в гостях у бояр, на пирах, совмещая эти посещения с кротким учительством. Но тихий наставник был неотступен и тверд, защищая обиженных, служа правде, а это, конечно, неминуемо приводило его к столкновению и с князьями. Борьба с князем Святославом завершает его житийный портрет и символизирует отношение церкви и государства в Древней Руси. Феодосий не считает мирских и политических дел недоступными своему духовному суду. Он готов идти в изгнание и на смерть за правду. Феодосий остается в истории русского подвижничества как его основоположник и образ. Учитель духовной полноты и цельности. Но говоря о Феодосии и опираясь на сведения главного источника, информации о нем, на его житие, составленное Нестором, мы не должны забывать и других сочинений Феодосия Печерского, которые сохранились и дошли до нас. Феодосий не только величайший подвижник благочестия, не только один из основателей знаменитой Киево-Печерской лавры и начальник общего монашеского жития. Он еще один из древнейших писателей Руси. Только два русских писателя опередили его по времени. Новгородский епископ Лука, сочинения которого дошли до наших дней, ему приписывается краткое поучение, и Илларион, митрополит Киевский, от которого сохранились три сочинения. Самое известное из них – слово о законе и благодати. То есть Феодосий в хронологическом списке духовных писателей Руси занимает третье место. Сочинения игумена Печерского, которые до ныне остаются известными, большей частью только по имени, из которых сохранились одни в полном составе, другие в отрывках, можно разделить на четыре вида. К первому принадлежат два поучения, обращенные вообще к русскому народу. Второй вид – это 9 поучений, сказанных, собственно, в Киево-Печерским иноком. Третий вид – 2 послания к великому князю Изяславу. И четвертый – 2 молитвы к Богу. Мы знаем, что первоначальное образование Феодосий получил в Курске –

в одной из школ, существовавших там в первой половине XI века. Там он мог научиться грамоте и письму. Впоследствии он должен был дополнять свое образование через чтение Святого Писания, церковно-богослужебных книг, житий святых и творений святых отцов. Из отеческих творений более всего на него имели влияние Писание преподобного Феодора Студита, устав которого он ввел в свои обители. По крайней мере, по учению Феодосия к инокам и по стилю своему, и по многим другим моментам очень похожи на аналогичные поучения преподобного Феодора Студита. Примечательно и то, что Феодосий приводит в своих сочинениях тексты из книг Священного Писания, особенно пророческих. Это должно было приобщать читателя Древней Руси к главной христианской литературе. Все сочинения преподобного Феодосия более или менее краткие. Все они нравственного содержания. Составлены не по правилам искусства и отличаются простотой, но проникнуты жизнью и пламенной ревностью о благе ближних. Язык этих сочинений церковно-славянский, имеющий некоторые особенности в словах и оборотах речи и несущий на себе, по мнению специалистов, лингвистов, даже определенное влияние народного языка. Первое поучение Феодосия к народу, сохранившееся в полном составе, называется «Поучение блаженного Феодосия игумена Печерского о казнях Божьих». Оно, вероятно, написано по случаю известного нам по летописи события нашествия половцев на русскую землю в 1067 году, когда три князя Изяслав, Святослав и Всеволод, составлявшие триумвират, потерпели поражение от половцев на реке Альти, а вслед за этим в Киеве произошел мятеж, потому что под этим самым годом и летописец, сказав о победе поганых над нашими князьями по допущению Божьему, приводит в виде размышления большой отрывок из слова Феодосия, хотя и не называет его имени. В слове можно обнаружить две главных темы. В первой проповедник говорит вообще, что причиной казни Божьих, таких как нашествие иноплеменников, бездождие, голод, есть суть наши грехи. Подтверждает это словами Писания, обличает вообще в нечестии своих соотечественников и убеждает их покаяться и жить по-христиански, а не по-язычески. Другое поучение Феодосия, обращенное к народу, имеет заглавие «Слово писано святым Феодосием Мнихом» и сохранилось не полностью. Название Феодосия святым, древность слога и само содержание поучения соответственно потребностям новопросвещенных христиан свидетельствует, что слово это принадлежит тому же самому Феодосию Печерскому. Здесь преподобный дает своим слушателям самые простые наставления, говоря: «Знайте, братья, что за трапезою уставлено произносить две молитвы, одну в начале, другую в конце. Уставлено также благословлять кутью в честь и похвалу святым, а не во оставление грехов, потому что никаким приношением не очищаются грехи, кроме приношения тела и крови Господней. Еще уставлено благословлять кутью за упокой усопших, но обед или ужин за упокой благословлять не уставлено. Приставлять к кутье воду и класть на кутью яйца не повелено. В алтарь не должен вносить никакой пищи и питья, кроме просфоры, ладана и свечи, что относятся к службе. Во время пира тропарей за чашами не петь, разве только три. Один во славу Христа Бога в начале обеда, другой во славу Пресвятой Девы Марии в конце обеда, третий за здравие государя, а более не позволяем». Из поучений преподобного Феодосия, братья, четыре сохранились только в отрывках и приводятся преподобным Нестором, одно в летописи, три в составленном им житии преподобного Феодосия. Таким образом, отрывки из поучения Феодосия, помещенные в житии, не так обширны. Из поучения о смирении сохранены только определенные слова, которые свидетельствуют об общем характере
поучений Феодосия. Другие 5 поучений преподобного Феодосия, обращенных к братьям, сохранились в полном составе и стали известными по рукописи XV века. В самом содержании этих поучений встречаются определенные моменты, которые указывают на авторство их преподобного Феодосия. В первом из 5 поучений преподобный Феодосий возбуждает в своих иноках любовь к Богу и ближним. Он напоминает прежде всего обет возненавидеть все и последовать Христу. Второе поучение преподобного Феодосия показывает, что некоторые из братьев роптали на него за то, что он часто удалял из обители слабых и нерадивых, впрочем, до получения ими дара иночества, а другие за то, что принимал в обители странников и бедных на ее содержание. Сказав против первых, что он по долгу своему, несмотря на их ропот, не может молчать и поблажать их слабости, преподобный обращается преимущественно к последним и говорит: «Прилично было бы нам от своих трудов кормить убогих и странников, а не оставаться в праздности, не переходить из кельи в келью». Третье поучение преподобного Феодосия состоит из 2 частей. В первой он указывает на примеры злострадания и терпения, такие как на Иова, на самого Христа Спасителя, пророков, апостолов, мучеников, преподобных отцов. Во второй призывает к терпению и мужеству в подвигах иноческих свою братью. Особенно трогательны в последней части поучения следующие слова преподобного: «Молю вас, любимцы мои, отресем уныние наше, вспомним первый наш вход, каковы были мы, когда пришли к дверям монастырским. Не все ли мы обещались терпеть и поношение, и укорение, и унижение, и изгнание? Вспомним, что, стоя пред святыми дверьми, мы давали обет о своем обещании, как бы на страшном суде, не перед видимыми только свидетелями, но и перед невидимыми, что мы призывали во свидетели самого Владыку и Бога. А ныне мы все те обещания вменили ни во что. Нам надлежит иметь покорность и терпение, и того не имеем. Читаем жития святых и затыкаем свои уши, чтобы не слышать о их мужестве. Когда начнется рать и затрубят трубы воинские, никто из воинов не может спать. Воину ли Христову прилично лениться? Те оставляют жену, чад, имение, жертвуют своей жизнью из-за славы временной и приходящей. А мы, если стерпим, борясь с супостатами нашими и одолеем их, мы удостоимся вечной славы и чести неизреченной. В 4 поучении, после предварительного приглашения иноков вообще к подвижничеству, преподобный Феодосий преподает им некоторые частные наставления касательно хождения в церковь. Ссылаясь на богоносного Феодора Студита и его устав, он заповедует: при первом ударе в било вставать на молитву, а при втором спешить в церковь. Вошедший в церковь, инок должен благоговейно положить 3 земных поклона и затем со страхом и в безмолвии стать при стене, не опираясь, однако же, на нее или на какой-либо столб церковный. Подходя к другим инокам, должен со смирением и сложными руками поклоняться им до земли. Во время кождения кадильного особенно должен быть благоговейным, чтобы удостоиться благодати Святого Духа через это кождение. При пении псалмов неприлично инокам перегонять друг друга и производить беспорядок, но надобно смотреть на старейшего, доместика, и начинать пение по его указанию. Точно так же, когда иноки пред началом или окончанием пения раскланиваются между собою, надобно смотреть им на старейшего и следовать его примеру. В последнем своем поучении преподобный Феодосий сначала напоминает братьям о своем крайне ответственном долге поучать их, потом обличает иноков в их нерадении и ленности. Поучая народ и братьев, преподобный Феодосий поучал нередко самих князей не только словом, но и через Писание. Преподобный Нестор свидетельствует о посланиях его князю Святославу и в особенности об одном весьма великом послании, в котором старец сильно обличал князя за похищение им Киевского престола у брата своего Изяслава. К сожалению, все эти послания до нас не дошли. Сохранились только 2 послания к великому князю Изяславу. Говоря о трудах Феодосия Печерского, мы еще и еще раз можем удивляться и восхищаться
тем замечательным подвигам, которые совершены были этим первым среди русских святых преподобным иноком, иноком, который стал действительным примером для всего русского иночества на многие века христианства. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Напоминаем, что в эфире программа, которую мы условно назвали как «Сложные вопросы богословия». Рождение человека в мир – великое таинство. Что есть человек? Зачем он приходит в мир? Почему он так хрупок и слаб? Возможно ли срок его существования продлить для вечности? Настоящие передачи посвящены как раз этой теме. Мало ребенка зачать, родить и вырастить. Человек тем и отличается от всех прочих живых существ, что он предназначен для вечности. Когда-то родившись в этот мир, человек никогда не исчезнет, никогда не испарится в небытие. Смерть — лишь переход на новый уровень бытия, новый способ существования души. А в перспективе — воскресение, то есть восстановление человечества к новой жизни, в теле на новом уровне эволюции, духовной эволюции. Мы тогда будем так же отличаться от нас сегодняшних, как мы сегодняшние отличаемся от эмбриона в чреве матери. И эмбрион, кувыркающийся в околоплодной жидкости, и взрослый человек, защищающий научную диссертацию, одно и то же существо. Но какая между ними разница? В эмбрионе скрыта сила, энергия, позволяющая вырасти человеку в развитого взрослого человека. Но это одно и то же существо. Также в нас, сегодняшних, кажущихся себе или умными, или нет, самоуверенными, удачниками или неудачниками, скрыта сила, которая позволит в некий день, давайте традиционно назовем это днем Божьего суда, сила, которая позволит в день Божьего суда проявиться тому, чем мы являемся на самом деле. Для многих, живших на этой земле, лишь измерением удовольствия и эгоизма этот день будет страшным днем разочарования в ценностях, определявших их жизнь, днем горя и слез. А для многих этот день суда выявит под покровом их кротости, немощи и нищеты их прекрасную, готовую для вечности зрелую душу. Наши передачи о том, что, родив ребенка, мы тем самым родили его для вечности. Воспитать младенца в ощущении вечности и Бога или оторвать его душу с малолетства от Высшего в наших руках. Церковь однозначно свидетельствует, что и за то, как воспитан ребенок, мы будем давать отчет перед Богом. Итак, в сегодняшней передаче и в наших ближайших передачах мы поговорим о том, что значит человек, для чего человек приходит в этот мир и каким образом человек приобщается в этом мире к Богу. Мы поговорим о вступлении в церковь. Это тем более важно, что это и есть тот водораздел, тот рубикон, тот рубеж, который разделяет православное понимание вхождения человека в мир и приобщения к Богу и к церкви от протестантского. Когда мы стоим перед загадкой человека, то вот что прежде всего мы должны сказать. Человек представляет собой разрыв в природном мире. Человек необъясним из природного мира. Человек — это великое чудо, связь земли и неба, говорят древние мудрецы. Об этом же свидетельствует и Библия. С одной стороны, человек принадлежит и к природному миру, в нем весь состав природного мира, вплоть до процессов физико-химических. Он зависит от низших ступеней природы. Но в человеке же есть элемент, превышающий природный мир. Греческая философия увидела этот элемент, выводящий человека из царства обычных, простых, живых существ. Греческая философия увидела его в разуме. Аристотель предложил определение человека как разумного животного. Но различие человека от животного не только в разуме. Человек знает, что в нем есть некое измерение, совершенно отличающее его от животного. Даже если ум противится этому признанию, подсознательно мы всегда в это верим и это чувствуем. Об этом же говорит и церковь, когда свидетельствует, что дух человека и есть тот водораздел, который отделяет человека от всякого живого существа. Этот дух, которым наделил Создатель, Бог человека, роднит человека с высшим, божественным миром, вызывает тоску человека по небу, по горней отчизне. Исследуя древнейшие пласты человеческой культуры, антропологи и ученые замечают, что вопрос о человеке и его назначении в мире стоял всегда. Древнейшими мистериями, совершавшимися в сумрачной пещере под грохот барабанов и ритуальных трещоток, были мистерии, пытающиеся постичь, зачем человек приходит в этот мир. Этой же цели служили всевозможные погребальные обряды неандертальцев. Изучение наскальных рисунков позволяет сделать вывод, что главной их темой было соотношение между божественным,
ну, конечно, в соответствии с языческими представлениями того времени, и человеческим. У современных ученых не вызывает сомнения тот факт, что центральная тема этих наскальных рисунков – культы плодородия, эротические культы, прославляющие тайну жизни и вместе с тем пытающиеся преодолеть трагедию смерти. В этих культах каким-то неведомым образом человек пытался заключить союз с богами, с духовными силами, чтобы преодолеть распад небытия. Но особой интенсивности, если можно так выразиться, поиск человеком смысла своего существования достигает в богооткровенных религиях, иудаизме, а впоследствии в христианстве. Для древнего человека была несомненная мысль, что человек – это маленькая вселенная, микрокосмос, как позже сформулируют великие греческие философы. Но Библия и святые отцы говорят радикальней. Так святой Григорий Богослов отметил, что, конечно, можно сказать, что человек – микрокосмос, но тогда получится, что мы немногим отличаемся от пауков, мышей или комаров, также вмещающих в своем существе всю вселенную микроэлементов. И вот святой Григорий Богослов сформулировал, что человек – это не микро, а макрокосмос, что он больше, чем мир. Платон показал, что небесные светила божественны потому, что их небесные орбиты постоянны. Отцы церкви объявили, что значительность звезд уменьшилась, так как небесные светила движутся всегда по одной и той же орбите, что означает, что они рабы законов природы. Но человек свободен, он не движется ни по какой орбите. Он свободен в своем выборе пути. Он больше звезд. В примитивной религии человек хочет спастись, став как космос, войдя в таинственную космическую природу, как говорили древние, космизуясь. Для учителей церкви это движение к космизации, к вхождению в космос – это движение в обратном направлении, так как человек – это образ Божий, и он стоит над всем миром. И поэтому именно у него, человека, власть спасти мир. Он не должен входить в этот мир и растворяться в этом мире. Наоборот, он должен возвыситься над миром и мир тащить за собой, тащить к Богу. Человек должен стать путем, совестью Вселенной, а значит, он должен слиться не с природой, а слиться с Богом, не раствориться и потеряться в природе, а выделиться из природного мира. Именно об этом нам говорит Священное Писание с самых первых глав, повествуя о сотворении Богом человека. Бог творит человека. При творении он, как и другим животным тварям, вдыхает в лицо человека дыхание жизни. Человек не может жить без этого дыхания жизни. Значит, человек в принципе не может жить без Бога. Пока это божественное дуновение остается в человеке, оно действительно принадлежит ему, превращая его инертную плоть в действующее существо, душу живую, как говорит нам 2 глава 7 стих книги «Бытия». Но вот тут Библия говорит о том, чего нет у животных. Да, человек взят из земли, но он ею, этой землей, не ограничивается. Творя человека, Господь указывает, что он будет принципиально отличаться от всего иного. Цитирую. «Создадим человека по образу и подобию нашему». Что это значит? Что значит, что человеческое существо есть образ Божий? Основным элементом образа Божия в человеке является разум, логос по-гречески. Человек есть логикон-зон, то есть разумное животное, как говорил святой Василий Великий. И именно благодаря своей разумности человек и может отражать бытие Божие в творении. Однако понятие «логос» или «разум» во времена святых отцов 4-12 столетия имело совершенно особое значение, связанное главным образом со способностью человека собирать в единое целое все разнообразное и даже разрушенное в этом мире, создавая из этого цельный и гармоничный мир, космос. Разумность тогда еще не понималась, как это стало впоследствии, как просто чья-то способность мыслить посредством ума. В понимании древних греков логос, то есть разум, есть способность человека достигать единения мира, создавать из него космос. Напомню, что слово «космос», греческое слово, откуда наша косметика, означает красота, украшение. Это прекрасное, великолепное, изумительное творение Божие. Человек, таким образом, как мы должны заключить, обладает способностью единения мира, способностью восстановления поверженного и разрозненного. Есть и другой элемент, который, как отмечают святые отцы, выражает собою образ Божий. Это то, что святой Григорий Ниский называл
аутоксиос, то есть свобода человека. Современные биологи и антропологи говорят, что человек, телом связанный с животным миром и его законами, не может не подчиняться инстинктам, скрытым поведенческим установкам, лежащим в подсознании. Но церковь утверждает и другое очень важное. Сила духа в человеке способна преодолеть детерминизм животных инстинктов. Человек и перед страхом смерти, и перед страшным голодом или мучениями остается человеком и может идти наперекор даже самому сильному инстинкту живого существа, инстинкту самосохранения. Плеяда мучеников и исповедников церкви, да и просто мучеников какой-либо идеи всех времен и народов доказала это. Значит, есть в человеке свобода от природы, которая также является элементом образа Божия и является даром Божьим человеку. Изначальное применение этой свободы должно было приучить первых людей к послушанию Богу, приучить их к добру, укрепить волю в выборе добра. Животные не имеют ни логоса, в смысле достижения всеобъемлющего охвата реальности, ни свободы от законов природы, тогда как человек обладает в той или иной степени обеими этими способностями. Еще один аспект образа Божия в человеке – это то, что человек есть князь творения, царь творения и микрокосм всего творения. Один из отцов VII века, святой Максим Исповедник, особенно развивал эту мысль. «В человеке, — говорил святой Максим Исповедник, — мы имеем присутствие всего мира, микрокосм всего универсума. Именно поэтому, что человеческое существо органически связано с творением, в то же время имеет внутренний импульс к единению творения и к независимости от законов природы, человек может действовать как священник творения. Человек как священник творения совершенно необходим самому творению, поскольку без этого отнесения творения к Богу весь тварный универсум погибнет, говорит современный богослов митрополит Иоанн Зизиулос. Мир погибнет, поскольку, как теперь признали все ученые, мир конечен. В богословии же гибель мира является фундаментальным верованием. Так как мир существовал не всегда, а пришел к бытию в определенный момент, значит, мир будет естественным образом иметь свой конец, однажды уйдя в небытие. Таким образом, единственный путь защитить мир от его конечности, изначально присущей его природе, сделать так, чтобы мир вступил в отношения с Богом, поскольку лишь Бог бесконечен и бессмертен. И только приобщившись Ему, Богу, мир сможет преодолеть свою природную конечность и природную смертность. Создавая мир конечным и, следовательно, естественно подверженным смерти, Бог хотел, чтобы этот мир жил вечно и был соотнесен с Ним, то есть был с Ним в общении. Именно по этой причине Бог и создал человека. Это подчеркивает значение человека как священника творения, долженствующего объединить мир и соединить его с Богом, дабы мир мог жить вечно. Помните, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил мир, послал Сына, чтобы человек, приобщившись к Сыну, приобщил к Богу и весь мир. Вот логика, вот основной пункт богословия православного миропонимания. Кроме того, если вы помните, еще при творении мира человеку было сказано жить в мире со всем мирозданием, возделывать, хранить Эдем, этот первозданный мир. Возделывать и хранить на библейском языке означает соотносить мир с замыслом Божьим, то есть помогать этому миру достигать того, что Бог задумал об этом мире. Вот почему можем назвать человека и священником еще, и царем творения.

Если человек по самой своей природе связан с Богом, то эта связь должна подтверждаться каким-то зримым образом. Библия говорит, что такой связью при начале человеческой жизни на земле являлась заповедь послушания. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», — говорит священный автор, 2 глава, 16 стих книги «Бытия». Эта заповедь, кажущаяся запретом и ограничением, на самом деле необходима человеку для самоосуществления. Эта заповедь дает человеку понять, что он не Бог, что он зависит от Бога. Человек соединен с Творцом отношением жизненной и первичной зависимости, которую его свобода должна выразить послушанием. Этот закон, вложенный в человеческое сердце, есть совесть, посредством которой живой Бог беседует со своим творением. Сотворив человека, Господь дает ему 4 заповеди – умножение жизни, возделывание рая, познание мира, что мы видим в наречении имен животным, и запрет на вкушение плодов дерева познания добра и зла. Брак и деторождение никак не связаны с грехопадением. Чтобы подчеркнуть это, Библия прежде греха и прежде всех остальных заповедей ставит: «Плодитесь и размножайте, и наполняйте землю, и обладайте ею». 28 стих 1 главы книги «Бытия». Нам важно, что это Богу установленное действие при нормальном ходе событий, то есть если бы человек не отпал от Бога, привело бы к тому, что человечество умножилось бы на земле, и в мире восторжествовала воля Божия, и все мироздание бы преобразилось. Как пишет святитель Григорий Богослов: «Если бы мы прибыли тем, чем были, и сохранили заповедь Божию, то сделались бы тем, чем не были, и пришли бы к древу жизни от древа познания». Возникает вопрос, а как же отпавшие от Бога еще до сотворения нашего мира ангелы? При стойкости и послушании Богу человека тот элемент демонизма, который существовал с момента падения Деницы, первого из ангелов, ставших сатаной, и части ангелов, не смог бы обрести опору в созданной Богом вселенной. Значит, человек был призван стать звеном, соединяющим творение с Богом, землю с небом. Человек, принадлежащий одновременно и миру земному, и миру небесному, имел для этого все возможности. От него требовалось только устоять в послушании. Священный библейский автор сообщает нам, что Адаму было повелено наречь имена всем животным. Примечательно, что не только тварь, помните, не только тварь с надеждой ждет откровения сынов Божьих, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, но и Бог хочет видеть, как человек назовет мир. Бог оборачивает весь мир к человеку и ждет, что же человек сделает с этим миром. Наречь имена значит показать свою власть. Человек вступает в этот мир как хозяин мира, но мир не его, мир Божий. Бог ждет от человека его послушания, его соработничества божественному замыслу по преображению мира. Что же, однако, происходит? Происходит катастрофа. Человек отпал от Бога. Эта тема падения, отступления и трагизма случившегося повторяется раз за разом, стих за стихом, глава за главой. Современные библеисты считают, что грехопадение следует рассматривать не как единичный акт отпадения от Бога, совершенный Адамом и Евой, а как целый процесс отпадения. И в Библии этот процесс отпадения человека от Бога зафиксирован в виде драмы в 4 актах. Первое отступление – это грех непослушания Адама и Евы Богу. Помните, вкушение с древа познания добра и зла. Второй акт этой драмы грехопадения – отступление от Бога, братоубийство Каином Авеля. Затем следует растление всего человечества и, как результат, потоп. И, наконец, 4 акт драмы грехопадения – строительство Вавилонской башни. Мы видим, что первоначальный грех Адама и Евы вверг человечество в поле действия некой центробежной силы удаления от Бога. Злая человеческая воля неоднократно согрешила, но приняла грех как основу жизни, как способ жизни. Грех, породивший удаление от Бога, привел к братоубийству, растлению, а затем и к раздору всего древнего человечества. Человечество расселилось, как говорит нам Библия, по всей земле. Но нам более важно выяснить, какое повреждение человек получил в результате грехопадения и как об этом сообщает священный автор в главе, непосредственно следующей за рассказом о грехопадении.
Грехопадение человека вносит беспорядок и дисгармонию не только в человеческую природу, но и во весь тварный мир. С грехопадением человек изменился не в существе своей природы, а только в соотношении ее элементов. Он не потерял ни ума, ни чувства, ни свободной воли и сохранил ту же самую физическую организацию. И тем не менее, он все-таки действительно стал совсем другим человеком, потому что его падение осуществило в нем то роковое противоречие тела и духа, которое, как наличный закон его природы, подчинило его физическому закону греха и одновременно поставило его в ненормальное отношение к Богу и к миру. В силу падения людей и все творение потеряло разумную цель своего бытия. Однако грехопадение человека, внесшее темные линии в существо человека, не уничтожило совершенно в человеке добрые настроения и чувства. Человек тосковал по утерянной небесной отчизне. В своих различных религиозных церемониях, часто искренних, он пытался преодолеть дистанцию между небом и землей. Эту тоску, вопль потерянности, который звучит на всем протяжении Ветхого Завета, замечательно выразил апостол Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И Господь обещал человеку, что некогда явится миру освободитель от греха, проклятия и смерти. Священные авторы Ветхого Завета постепенно, шаг за шагом, приближают нас к великой тайне благочестия, к тайне Бога воплощения. И вот это явление Мессии происходит. Иисус, родившийся в обычной провинциальной иудейской семье, не просто обычный человек. Это Бог, принявший человеческую плоть, Бог, соединившийся с человечеством. Иисус есть воистину Христос. Христос по-гречески «помазанник Божий», то есть тот, кто наделен сверхъестественной властью и силой. Явление в мир Бога во Иисусе Христе принесло освобождение человеку от безысходности в борьбе человека с грехом. По рождению мы все принадлежим первому Адаму, и от него мы унаследовали скорби, болезни и смерть. Мы, так можно сказать, мы носим природу ветхого Адама. Однако благодаря пришествию в мир Иисуса Христа перед человеком открываются новые перспективы. Надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, как пишет апостол Павел, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Смотрите послание к Ефесянам, 4 глава. Если человек последует таким новым, предложенным ему путем, то все благословения, адресованные в Эдеме первозданному Адаму, исполнятся на нем. Бессилие победить грех закончится. Душа, скованная грехами и вялостью, получит реальную возможность развиться в абсолютную меру. Человек станет не тем, кем его делает грех, а станет тем, каковым его задумал Бог. Для мыслителей церкви такое понимание событий является неоспоримым. Они постоянно работали, прежде всего, не теоретически, а опытно над антропологией. Напомню, что антропос – человек, логос или логия – учение. Антропология – это учение о человеке. Так вот, святые отцы постоянно работали над учением о человеке, над антропологией, согласно которой все обессилевшее и поврежденное в грехопадении – восстанавливается силой Божией в новом Адаме во Иисусе Христе. Следует лишь принять жизнь нового Адама, погрузиться в эту жизнь и смерть, ибо тогда мы сможем вместе с ним и воскреснуть, и прославиться. Помните, вчера я был распят со Христом, сегодня прославлен вместе с ним. Вчера умер со Христом, сегодня причастен его воскресению. Вчера я был погребен со Христом, сегодня пробуждаюсь вместе с ним от смерти, пишет святитель Григорий Богослов. Сложно из-за огромного количества, прежде всего, не столько привести ряд текстов, подтверждающих с изумительной точностью эту тайну обожения, но и выбрать среди них более выразительные. Десятками голосов великие отцы церкви говорят, что наступает новая эпоха. Ветхая и испорченная в нас уступает место живительной силе Божьей. Мы во Христе обретаем спасение. Сам термин «спасение», по-гречески «сотирия», означает «я становлюсь целым, целостным», «я достигаю», и «мир достигает» полноты своего существования.
Итак, для всего творения есть вечный и незыблемый замысел, достижение всей возможной открытой твари бытийной полноты. Достижение этой полноты возможно через преодоление греха в себе и в мире, и через богоуподобление. И в этом смысле, воистину, приход Мессии Иисуса из Назарета на землю явился началом мессианского царства, началом поступательного освобождения мира от зла и страдания, от греха и смерти. Иисус Христос, осмыслен новозаветными писателями как последний Адам. По слову святого Иринея Лионского, он возглавил падшее человечество, то есть стал новым духовным родоначальником нового человечества, сделал то, к чему был призван первый Адам, согласовал. Иисус согласовал с максимальной полнотой волю Божию и жизнь человеческую.

0: если первоначально в иудаизме изменение, преображение мира мыслилось через вторжение в него всемогущего Бога и через воцарение на земле Бога, то для новозаветных авторов осуществление воли Божьей на земле, то есть Богоправление, начинается уже сейчас и вводит в тайну этого осуществляющегося Царства Небесного нас Христос через крещение, то есть приобщение к своей Церкви, к новому искупленному человечеству. Через постепенное, но постоянное углубление в тайну Христовой жизни, то есть через уподобление Христу мы будем углублять и наше сыновство по отношению к Богу, будем становиться все более совершенными детьми. Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божьим, пишет святой Ириней Леонский. Я повторю эту фразу. Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божьим. И вслед за Иринеем Леонским и святитель Афанасий Александрийский и многие другие подвижники и богословы повторяют вновь и вновь эти слова. Как в истинном сыне или дочери его земных родителей отражаются родительские черты, так и в религиозной жизни в нас постепенно будут отражаться черты небесного Отца. Христианин приобретает похожесть на небесного родителя. Это то, что в православной мистике называется обожением. Именно поэтому святые отцы упорно отстаивали учение о совершенно полном восприятии Христом человеческой природы. Ибо если Христос стал человеком в полном смысле этого слова, то и человек может совершенно реально воспринять в себя божественной энергией, делающей его совершенным сыном. «Дарованы», — пишет апостол Петр во втором послании, 1 глава, 4 стих, «дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы», обращается он к христианам, «дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Как отмечает современный богослов, воплощение и обожение — два сопряженных движения. Воплощение слова — то есть Иисуса Христа, завершает нисхождение Бога в мир и создает возможность обратного движения человека к Богу. Бог становится человеком, вочеловечивается по своему человеколюбию. И человек становится Богом, но по благодати обоживается через свое боголюбие. Стать святым, воспринять свое хрупкое существо силу Божию, еще живя на земле, быть причастным вечности — вот то, что дано и обетовано каждому из людей. От людей Бог ждет только их желания и решимости идти путем христианской жизни. Бог же даст и силы, и обеспечит поддержку. Человек и Бог, они должны жить и идти по жизни вместе. И лишь только после этого небольшого экскурса в историю православного понимания, что есть человек и для чего он сотворен в этом мире, можно говорить вообще о том, зачем нужно крещение, то есть вхождение в церковь. Крещение — это не магический акт, защищающий нас от порчи или сглаза. Это не оберег на случай нападения врагов. Это не поддержка с неба в деле бизнеса или личной жизни. Крещение — это тайна вступления в новую жизнь. В следующей нашей передаче мы вернемся к этой теме и уже поговорим, дорогие братья и сестры, с вами, что такое крещение и как крещение совершается в православной церкви. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача шестая. Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме. Как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божией Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь присягать новому императору!» Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон, и, подхваченный другими 10 приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал. А мать тоже со слезами на глазах перекрестилась и сказала: «Царствие ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не знаю от чего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтобы всем было хорошо жить, чтобы все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились». Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше. И мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее, Павел Петрович. А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу, и мы будем молиться о том», — отвечала мать. Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтобы Павел Петрович был умный и добрый. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом. И подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за 10 верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я сам все видел или читал об этом описание. Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. В спальные и гостиные говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно непонимаемое мною: «Теперь-то гатчинские пойдут в гору. Обогащенный многими новыми понятиями и чувствованиями, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку. Но мать сказала мне, что этого не будет, во-первых, потому что она, слава Богу, здорова, а во-вторых, потому что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх. Но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку. А на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя, и что мне знать обо всем этом не нужно. Мне было досадно. Особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть. Государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами. Сюртуки назывались оберроками. И кроме того, чтобы жены служащих, чиновников, носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания, и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до Лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал. Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали. С нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич. Он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери через всю длину огромного дома, несмотря на уверение, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе ненужным. Только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время, кажется, 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часу в 10. Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца и светлая заря, еще не закрытая черной приближающейся тучею, из которой гремел по временам глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку, очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет, как из ведра, и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич сказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла молния. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни. Вдруг вошла горничная и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас привели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой, как все ее называли, Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова. Она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметила, что он не раздевался, не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна. Этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авинариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать. И отпустил. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце, я ничем не мог заниматься. Только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом. Он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтобы мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться Богу и просить, чтобы он ее помиловал. Что мать хоть и не видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я поверил, молился Богу, и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьке, потому что нас и здороваться с ней не водили. Доктора приезжали часто, приносили из церкви большой местный образ Иверской Божией Матери и служили молебену маменьке в спальне. Нас же не пустили туда. Но мы видели и слышали, как с пением пронесли образ через зал, молили сотворенную дверь нашей столовой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами, молить Богу, соколик, чтобы маменька выздоровела. Я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить. Он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я упросил Евсеича узнать о маменьке. Он ходил и, поспешно воротясь, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал.

темно, что я видел только образ матери, а лица не мог разглядеть. Нас подвели к кровати, поставили на колени. Мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели в гостиной, встретили мы священника. Он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами. Я потерял способность не только соображения, но и понимания. Одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша, сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки, не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову. Я думаю, что мои понятия стали путаться, и что это было началом какого-то помешательства. Пришло время ложиться спать, и Евсеич раздел меня, велел мне молиться Богу, и я молился, и по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег, и Евсеич сел подле меня, что-то начал говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтобы я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса. «Слава Богу, слава Богу! Бог дал вам братца, маменька теперь будет здорова!» Это говорили Евсеич и Параша, моя сестрица, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, взлезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный, рыдал я так долго. Смутился общую радость, привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом, он пришел, и, услышав издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа? Надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова, у тебя родился братец». Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял, поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыдания, всхлипывания, внутренняя и наружная дрожь. Наконец, все мало-помалу утихло. И прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари. А потом понял, что маменька жива и будет здорова. И чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня, на заре, перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках: «Какой у нас братец?» Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули. Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал просить поглядеть братца. И Параша сходила и выпросила позволение у бабушки-повитушки. Мы еще в синях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая. В ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него, и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца. И заметил только, что у него на головке черные волосики. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца. И мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут. Она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим в полголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще

0: еще лежащую в постели. Зеленые гординки были опущены, потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтоб я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило. Одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел. Я должен был показаться странным, не тем, что я был всегда. И мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива». Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу, меня особенно, и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна ваша любовь». Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если б вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Пойдите к братцу, его скоро будут крестить». Мы пошли прямо к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце. Он, разумеется, плакал. Мне стало жалко, но у груди кормилица он сейчас успокоился. Видя приготовление к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому неслыханному и невиданному мною делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы. Но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал. То есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх. Я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку. А погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга. Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына. Разумеется, его придерживала бабушка-повитушка. И я долго оставался в приятном заблуждении, что братец — мой крестный сын, и даже прощаясь, всегда его крестил.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Вот уже на протяжении целой серии передач мы подробнейшим образом знакомимся с залами итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Мы очень внимательно рассмотрели произведения в 207 зале 13-14 веков, которые еще очень близки к иконописи. Затем мы перешли в зал номер 213, где представлены мастера второй половины 15 века и принадлежащие главным образом к флорентийской школе, как к характерным ее представителям, таким как Якопо дель Селайя. В его творчестве отображаются все этапы развития этой школы. Так и мастера первого ряда Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли, в чьем творчестве мы можем проследить отличительные черты, те художественные приемы, которые составляли славу именно флорентийцев. Сегодня мы продолжим осмотр экспонатов в 213 зале, а точнее живописные произведения известных мастеров, на чье творчество также повлияли флорентийские художники, хотя сами они могли принадлежать и к другой школе. Впрочем, для нас с вами, не специалистов, а зрителей, не слишком принципиальны тончайшие различия итальянских школ, тем более, что многие живописцы охотно изучали и перенимали какие-то удачные приемы у своих коллег. Нам с вами важно уловить настроение того или иного произведения и не упустить детали, которые могли бы нам его лучше понять. Итак, продолжаем беседу со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: У нас на противоположной стороне три произведения. В центре наш по-прежнему любимый Якопо дель Селайя. По сторонам святой Себастьян Пьетро Перуджино и Пьетро Ваноччи, прозванный Перуджино, и портрет, который приписывается художнику Лоренцо Коста. Вообще здесь должен висеть и раньше. Здесь находился портрет молодого человека, который только что был отреставрирован, Пьетро Перуджино. Он был на выставке портрета, и сейчас, я надеюсь, уже скоро вернется в экспозицию. Но мне хотелось бы для него выбрать иное место, потому что мне не нравится небольшая картина, которая должна висеть в углу, не очень хорошо смотрится, не очень хорошо освещается и не позволяет видеть те детали, которые мы теперь видим после реставрации. Поэтому есть такой момент присматривания, немножечко другое место. Что бы я хотела здесь показать в первую очередь? Мне нравится, что здесь у нас совершенно два разных образа. Святой Себастьян и мертвый Христос, тело которого поддерживает ангел у Якопо дель Селайя. И это одновременно демонстрация двух разных художников, творчества двух разных мастеров. С одной стороны, прогрессивного современного художника Пьетро Перуджино, который был не то чтобы не чужд новому, а он жаждал, он воплощал в своем творчестве все новейшие технологии своего времени. И был очень мобильным художником, очень открытым, с большой мастерской, откуда вышел Рафаэль. Сейчас, правда, пересматривается это наследие, считается, что Рафаэль все-таки не из мастерской Перуджино, а более сотрудничал с ним, чем был учеником. Но так или иначе. А Якопо дель Селайя сугубо традиционный художник. Вот обратите внимание, как написано плоть, инкарнат у того и другого. Христос у Селайя жесткий, сухой, такой матовый, с какими-то линейными подробностями мускулатуры. И как написана плоть у святого Себастьяна Перуджино. Она не написана кистью, она как будто бы сделана светом. Поверхность, которая обтекает лучи световые, они создают различные рельеф на поверхности тела, и плечи, и кости, и все это немного как бы припущено, добавлена тень. И здесь очень сложно сказать, каким образом формируется такая плоть. Вот пример новейшей живописи этого времени. Трудно поверить в то, что мы сейчас с вами видим произведение одного времени. И Сандро Боттичелли, то, что мы говорили, «Два святых», и «Оплакивание Христа» Якова дель Селая, и Пьетро Перуджино. Это все примерно произведение одного времени. У Перуджино святой Себастьян является тоже отчасти модела и базовым произведением, потому что оно подписное. На стреле Петрус Перуджинус Пинксит. Пьетро Перуджино написал. Ну, вообще его звали просто Перуджино, или Перуджино, да, Перуджинец. Тут он подписал, сделал такой свой официальный титул. И я бы сказала, что это на самом деле, как бы странно это ни звучало, леонардеск. Что я имею в виду? Святой Себастьян представлен на темном фоне. И он как будто бы трехмерная выпуклая модель выступает из этой картины. Это разговор о споре, который длился, начиная с конца с 15 века и весь 16 век, о том, какое искусство наипервейшее, важнейшее, живопись или скульптура, в котором принимали участие многие видные мастера, и есть высказывания и Леонардо, и Микеланджело. По этому поводу мы можем предположить, какие. А вообще Леонардо считал, что живопись – это вершина всех наук, что живопись может объединить в себя, вобрать в себя все знания человечества и отразить природу. И зачастую в живописи появлялись такие примеры, когда совершенно очевидно, художник работает для того, чтобы показать трехмерность изображения, нарушить вот эту двухмерную плоскостность изображения. И впервые это начал делать Леонардо да Винчи. Но, возвращаясь к Леонардо, напомню о том, что произведения Леонардо на момент конца 15 века мало кому известны. Они известны только коллегам, ученикам в Ломбардии. Перуджино был знаком с Леонардо и знал его вещи, и знал его работу. Поэтому, конечно, это общая тенденция, как бы такие поиски художественные этого времени. А возвращаясь к Перуджино, а Перуджино был более доступным, потому что это был художник, которому заказывалось большое число алтарей, отдельных произведений, образов святых. Это глава мастерской, которая буквально как большой концерн выпускала множество подобных произведений, и все они рассчитывались на очень большие пространства. Перуджино умел объединить пространство, работать с монументальными формами. Он же не случайно был приглашен в Сикстинскую капеллу для расписывания нижнего яруса стен, посвященного истории Христа и Моисея. И ему досталось большее число сцен в Сикстинской капелле, потому что это художник, который мог работать с монументальным пространством. Но у него был большой минус. Произведения Пьетро Перуджино не были рассчитаны на то, чтобы их собирать вместе, например, на выставке. Потому что они все имеют определенную формулу. Вот вы смотрите на святого Себастьяна, вы всегда узнаете Перуджино. Вот этот тип лица, глаза вверх устремлены. Мы смотрим на святого Себастьяна чуть-чуть снизу.
0: Да.
1: И это такой прием, который назывался по-итальянски «сотто дюсо». То есть это, ну, я бы сказала, тоже такая демонстрация мастерства. Умение показать фигуру снизу вверх, в ракурсе. Вот сейчас мы с вами примерно это видим. Такие лишенные драмы, в некотором смысле лишенные ярко выраженных эмоций, персонажи, которые смотрят в небо, погружаются в свои мысли, в молчаливой беседе окружают Мадонну с младенцем. Они были очень востребованы формулой для алтаря, для алтарного образа конца 15 века. Но к началу 16-го они начали очень устаревать. Скажем так, они наскучили, да, потому
0: да,
1: что
0: да,
1: уже,
0: вот я только
1: уже стали...
0: Это, наверное, ряд вот такой примерно одинаковый.
1: Вот это уже стало проблемой. Угу. И есть знаменитая история о приезде Пьетро Перуджино во Флоренцию в последний раз. Значит, его пригласили дописать незаконченный алтарь. Его начал Филиппино Липпи снятие с креста. И, к сожалению, не закончил. И Пьетро Перуджино написал так, как он всегда писал. И Джорджо Вазари отмечает в его биографии, что современники были обескуражены тем, насколько он уже оказался устаревшим настолько, что просто были поражены, как можно было создать такое произведение. Ну, Перуджино был человеком жестким довольно, и палец в рот не клади. Он сказал, что вы меня нанимали, вы хотели так увидеть то, что обычно я делаю. Пожалуйста.
0: Да.
1: Но это произведение считалось провалом Перуджино. К чему я это говорю? К тому, что уже при жизни Метро современники отметили, что он, будучи таким новатором в живописи, в конце 15 века он первый, один из первых, кто стал работать с холстом, кто опробовал масляную технику живописи, вдруг в эпоху Высокого Ренессанса превратился в совершенно непрогрессивного отстающего мастера, который остался на том уровне, на котором начинал работать. Но вот его главная заслуга, он мог работать с большими объемами. Собственно, он фактически, я бы сказала, воспитал плеяду мастеров, которые понимали, что такое колоссальное пространство, и умели его объединить. Отсюда флорентийская школа живописи очень много приобрела.
0: Ну, так бывает, действительно, человек в чем-то достигает больших высот и дальше не развивается, а время идет, и ничего нового он не вносит, и, в общем, это становится скучным.
1: Да, вот эти моделы хорошо узнаются, и когда хочется равновесия и гармонии раннего Ренессанса, это к Перуджино. Как только чувствуешь, что надо бы что-то такое более прогрессивное и страсти, идешь к Микеланджело. Перуджино остается, к сожалению. Он как будто бы не перешагнул в XVI век. Он как будто остался в гармонии с ранним Ренессансом.
0: Ну, такая бесстрастность при высочайшем мастерстве. Немножко скучно. Какой-то момент.
1: Да, вот поэтому и проблема-то в том, что произведения, не рассчитанные на то, чтобы собираться вместе, когда попадаешь в крупный музей, а самый большой музей, самое большое собрание произведений в Национальной галерее Умбрии, мы помним, что к нам приезжало Средневековье из этой коллекции великой в Перуджи. Вот когда попадаешь в окружение произведений, созданных Перуджино, возникает сначала такой подъем ренессансный, угу. Потом немного скисаешь.
0: Ну, эта же картина здесь, по-моему, висит, не знаю, 100-150 лет.
1: Да, у нас...
0: Я, сколько себя помню, идешь, и Святой Себастьян.
1: У нас есть всегда места для шедевров, которые не меняются. Шедевры практически не выезжают никогда, за исключением каких-то особых приглашений. Последний раз это произведение ездило в Ферраро. Нет, не в Ферраро. Ездило в Бергамо, в Академию Каррара, где была выставка, организованная вокруг Святого Себастьяна Рафаэля, раннего произведения Рафаэля в этой коллекции. И была собрана небольшая выставка, посвященная Рафаэлю и Святому Себастьяну, как условно ученику-учителю. И это произведение выезжало из Эрмитажа. Но, как я уже упоминала, очень редко она покидает этот зал.
0: Ну, он, я бы даже сказала, не знаю, вот смотришь, он действительно, наверное, слишком идеален. Я имею в виду Святого Себастьяна. И как бы взгляду не на чем остановиться. Вот даже какие-то вещи, может быть, не очень совершенные, но в них какой-то вот, даже не знаю, сюжет и действительно чувства какие-то здесь. Хотя для изображения святого в момент принятия мученического конца, наверное, такая бесстрастность важна.
1: Да, Святой Себастьян абстрагирован от всего земного.
0: Да.
1: А с другой стороны, Перуджино в данный момент интересуют очень земные вещи, освящение плоти, не израненной, живой.
0: Да, кстати, вот тело совершенно живое, вы когда сравнивали с Христом после смерти, с телом Христа, как оно изображено. Действительно, здесь оно мертвое, здесь оно живое, но стрела вонзилась в шею, и даже капелька не капает. То есть даже вот такого какого-то, ну, это вполне естественно было бы, если бы хоть какая-то капля крови из раны сочилась. И в этом есть что-то такое вот...
1: У Перуджино
0: чувства нету.
1: У него действительно все герои в замедленной съемке. Они все, если бы их, скажем, за них взялся бы искусственный интеллект, они бы очень медленно двигались. Они все двигались вот как Билл Виола, да, который делает видеоинсталляции, в которых все очень медленно двигаются в пространстве. Вот, наверное, такое же наполнение и у Пьетро Перуджино. Очень медленно, почти не поворачиваются, почти не жестикулируют, застывают.

0: Вот с этим портретом сложно. Лоренцо Коста, он взят со знаком вопроса. Женский портрет, представитель феррарской школы. Сложно, потому что, с одной стороны, такой очень традиционный портрет конца 15 века, раннего Ренессанса. Ранние рафаэлевские портреты были такими же. Почему знак вопроса? Потому что не совсем нет до конца уверенности в том, что Лоренцо Коста, поскольку его известные нам базовые, да, портреты, они несколько отличаются. Они более живые, здесь такая более сухая модель. Вот этот фон темный, он заслуживает еще дополнительного исследования. Вообще это тенденция нынешнего времени. Очень многие произведения с темным фоном. Почти вспомним «Джоконду из Прадо», которая была рядовой копией XVI века и расчищенная. Теперь это шедевр. Второй после «Джоконды Леонардо», который показывает в Прадо. Вот эти фоны, скажем, опять же, на сленге профессиональном, это часто бывают записи более позднего времени. Но для того, чтобы в этом убедиться, в данном случае нужно, конечно, делать технические исследования. С этим портретом пока еще не пришло время. И есть еще одна сложность. Например, все мы знаем хорошо рафаэлевскую «Мадонну Грандука», которая хранится в Палаццо Питти в Уффици. Она как-то не так давно, относительно недавно приезжала в Москву на выставку Рафаэля. Она на темном фоне. И исследования показали, что тот архитектурный фон, который под темным, рафаэлевский, он не был, вероятно, окончен. Что привело к тому, что фон был в 17 веке изменен, переписан. Поэтому подобные произведения, как и эта девушка, все-таки нуждаются в дополнительных исследованиях. Это даст нам возможность не только оценить, какой фон этой женщины за спиной, а в том числе и поработать над техникой. Потому что у нас открываются в последнее время такие удивительные вещи в базовых произведениях, которые всегда были на экспозиции. Когда они покидают экспозицию в качестве такого планового исследования, реставрации, вдруг открываются совершенно неожиданные вещи. Вот мы надеемся скоро показать эти открытия. Уже почти-почти они окончены, эти произведения. В частности, вот из этого же зала Лоренцо ди Креди. Поэтому с этим портретом сложно. Но он, с другой стороны, очень хорош тем, что он такой классическая формула раннеренессансного портрета. Все в гармонии. Взгляд модели на зрителя, поворот в три четверти. Вот такой джокондовский отчасти поворот, леонардовский. Погрудное изображение, тип костюма вот с этими рукавами, которые привязываются к платью, к лифу. Мы видим нижнее платье льняное белого цвета, которое как бы немножко вытащили этот рукав, да, видно. Мы видим узелок, украшения очень традиционные того времени. И легкую ткань вуаль, которая покрывает плечи. В общем, все очень по формуле раннеренессансного портрета, и тем он прекрасен. Это один из лучших. На самом деле, несмотря на знак вопроса, несмотря на какие-то сомнения вокруг автора, один из лучших ренессансных портретов нашей коллекции. Такое не совсем идеальное лицо.
1: Ну, можно даже сказать, что оно некрасивое.
0: Какой-то вот...
1: Такое вот, ну,
0: да. Опять же, в духе Джоконды, ведь Джоконда не красавица. А мы смотрим, проникая в нее через ее взгляд. Чувствуем ее характер, неуловимость какого-то настроения.
1: Ну, Джоконда там не красавица в таком блестящем смысле слова, но приятное лицо. Здесь ну, почти что дурнушка, можно так, ну вот, как, не знаю, как мне представляется.
0: И бровей почти нет.
1: Да.
0: И губки тони. А, кстати, вот тип лица у нее напоминает скульптуру мастера Антонио Росселлино, который изображал, создавал таких мадонн. Их еще называли, называют аннунциаты, то есть Мадонна, Мария в момент благой вести. Такое очень целомудренное лицо, тонкие очень черты лица, тонкие губы, вытянутый нос и очень часто опущенные веки, глаз прикрытые. Угу. Ну, в данном случае девушка практически с вызовом, не стесняясь, смотрит на зрителя, что для конца 15 века было, в общем, таким...
1: Дерзостно.
0: Довольно, да, довольно дерзостно. Она немножко бы в сторону должна была глаз отвести. Чуть в сторону, не совсем смотреть так в упор.
1: Ну, да, какой-то сюжет.
0: Это как раз хороший пример того, что у нас в перспективе еще очень много работы. И в том числе с этим портретом.
1: Вот правда, смотреть на нее все-таки интереснее, чем на Святого Себастьяна. И хотя бы даже из-за этого взгляда, потому что ты пытаешься понять, что же этот, о чем же этот взгляд говорит.
0: Нельзя сказать, что у нее надменное выражение.
1: Нет, абсолютно нет. Я бы даже сказала, такое... помимо того, что в 20 веке, в общем, считалось дерзостно, когда молодежь прямо в упор в глаза смотрела. Но мне он еще показался немножко таким испуганным. То есть испуг чуть-чуть присутствует, несмотря на то, что смотрит прямо.
0: Легкая, лукавая, чуть испуганная.
1: Да, да.
0: И сразу создается настроение.
1: Да, да, да, да.
0: Итак, вот так мы говорим часто о великих художниках, когда неважно, не обязательно знать о том, кто написал, но произведение великого мастера всегда чувствуется, или великое произведение, хорошее, мастерски исполненное, оно не дает обмануть. Всегда чувствуешь профессионала высокого уровня.
1: Ну, вы нам обязательно расскажите, когда, если исследование закончится, и какие-то будут сюрпризы.
0: Да, у нас будут сюрпризы. Это совершенно очевидно, потому что у нас вещи, взятые в реставрацию, дама, которая, значит, женский портрет, который в мастерской Лоренцо ди Креди, который периодически появлялся на этой экспозиции в качестве замены, если произведение уходило на выставку или в реставрацию. И вот вдруг мы его взяли для того, чтобы поработать с лаком. И обнаружили там фантастические, удивительные вещи. Не буду произносить, что, но это будет повод об этом поговорить отдельно и посмотреть. И снова вернуться в этот зал, потому что, несомненно, это произведение новое, я бы сказала так, для экспозиции Эрмитажа, здесь вновь окажется. Будет еще радовать глаза посетителей, зрителей и детей.
1: Даже детей?
0: Да.
1: О, прекрасно. Заинтриговали. Конечно, очень важно не только знать какие-то основные элементы, положения, направления в искусстве, но и понимать исторический контекст, знать историю не только в общих чертах, но и более детально. Без этого не только невозможно понимание творчества или ход мыслей художника, без этого вообще невозможно хоть какое-то критическое мышление, которого нам всем зачастую так не хватает. Технический прогресс, достижения, безусловно, важны, но все-таки гуманитарные науки позволяют нам открывать наши сердца к восприятию прекрасного и осознанию хрупкости этого мира. На этом мы пока завершаем беседы об итальянской живописи раннего возрождения, но надеемся продолжить их в наших следующих передачах. О коллекции итальянских мастеров в собрании Государственного Эрмитажа, представленных в анфиладе Старого Эрмитажа, рассказывала старший научный сотрудник музея Зоя Владимировна Купцова. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или, опять же, слушают где-то в сети интернет. В эфире на волнах радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский. Это я. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать, как и обещали в прошлый раз, пьесу Александра Вампилова «Старший сын» 67-69 годов. Ну, у нее в 70-х была небольшая редакция, но первый вариант 67-го года. Конечно, я сам всегда ратую за чистоту восприятия текста, однако эту пьесу, как мне кажется, невозможно рассматривать в отрыве от абсолютно замечательного одноименного фильма, снятого в 70-х, по-моему, годах с Евгением Леоновым.
2: 76-й, по-моему.
0: Да, да, с Евгением Леоновым в роли отца Сарафанова. И Караченцевым, и Боярским.
2: Вроде, и Светланы Крючковой.
0: И Светланы Крючковой, да, и с другими интереснейшими актерами, достойнейшими. Эта вещь, как говорится, похлеще Фауста Гёте, да? Замечательная роль Евгения Леонова, очень пронзительная, и прекрасная музыка Сергея Рахманинова, опус 23. Си бемоль минор, си минор, пардон, да. И поэтому, почему я вообще осмелился сказать об этом фильме? Потому что мне кажется, что в некотором смысле, может быть, все-таки с натяжкой, но все же можно считать это за постановку. Как будто бы нам, это же пьеса, в первую очередь, и вот нам ее поставили, и поставили, запечатлев на пленку, и мы имеем возможность вот обращаться к этой постановки, к кинопостановке, и раз за разом вот ее пересматривать. Потому что сейчас идет «Старший сын» в ТЮЗе, но я не имею свободного времени, чтобы пойти и посмотреть его. И это меня несколько расстраивает.
2: «Утиная охота» в БДТ я видела сегодня афишу.
0: Да, я же говорил, да, в прошлый раз именно. Да. Ну, я читал отзывы, плюются люди, плюются, говорят, испоганили, переврали. Авторское прочтение, так называемое. Но это не важно. Гриша в прошлый раз, давайте к тексту вернемся. Гриша в прошлый раз, когда мы обсуждали утиную охоту, он подметил то, что от меня ускользнуло, например, а именно, что Зилов безотцовщина. Хотя у него есть отец, и технический, и фактический, но он отсутствующий. И непонятно, то ли ему 72, то ли 75. И действительно, его вот это вот пренебрежение к этому отцу, который мерцающий, такая мерцающая фигура, оборачивается в символическом ключе вот отсутствием отца в религиозном, конечно же, смысле. И мне кажется, что в этой пьесе этот вопрос отцовства и безотцовства, и сыновства, он, естественно, является ключевым. Примечательно, что обе пьесы, и «Утиная охота», и «Старший сын», написаны в один год, что очень важно, как мне кажется. Ну, вот такое первое вступительное слово передаю вот вам, коллеги и друзья, ну и потом тоже приму, пожалуйста.
1: Я думаю, автора интересует тема отцовства и тема без отцовщины или отсутствие отца, если говорить об отце, который творец. И он пишет о семье как о разрушающемся космосе или космосе, который не возник в качестве такового. И я думаю, что вот для него тема отца и какого-то начала, которое создает возможность путей, возможность братства, путей для детей, возможность братства для людей, живущих вот в этой семье, возможность следовать своему точнее, беречь свой талант, и этот талант как-то воплощать в жизнь, потом становиться сильным. Вот это все вопросы, которые связаны с, я думаю, связаны в большом смысле с Богом в глобальном большом мире. И семья здесь выступает как человечество, которое вот в какой-то момент оказалось без отца. Потому что дети Сарафанова, Васенька, Нина и тот, кто потом становится старшим сыном, это люди, которым его категорически не хватает. Не хватает этого отца. Потому что они как будто бы, вот мы в прошлый раз говорили, они как будто бы не воплотились. Васенька не воплотился, потому что он такое существо еще переходное между мальчиком и мужчиной, и он застрял в этом своем юношестве и должен, наверное, совершить что-то, чтобы угу. пройти эту инициацию. Помните, да, как в конце реагирует Макарская, да, угу. на то, что он сделал, и это ее восхищает. Нина как будто бы не любит того, кто является образцовым мужем, вроде бы, и вот таким человеком, который является стеной.
0: Своего жениха.
1: Да, то есть вот эти люди, дети Сарафанова, они как будто бы не стали людьми еще. Васенька не стал мужчиной, а Нина, как кажется, готова прожить жизнь без самого главного, без любви, которая будет... Ну, которая будет ее в жизни отсутствовать, и, следовательно, которая не поможет ей обрести вот эту вот женственность. Ну, как помните про Татьяну опять мы говорили. Татьяна растет от этой любви к Онегину. Если Онегин не растет, и вот если представить, что Нина этой любви иметь не будет, она же никогда так и не вырастет. Хотя она очень хозяйственная, ответственная. И Бусыгин тоже. Это человек, который готов на обман, и такой довольно страшный обман. Сказать человеку, что ты его сын, и придумать эту историю, имея какие-то данные, и знать, что он тебе верит.
0: И... Это жестоко.
1: Да. Вот это все как будто бы люди, с которыми что-то не случилось. С ними что-то не произошло. Я думаю, что с ними что-то не произошло, потому что у них нет отца. Ну и как будто бы у самого Сарафанова нет отца. То есть вот он берет свой талант и... закапывает его в землю и совершает этим преступление перед Богом. А Бог как будто бы... Вот как будто бы об этом напоминает ему, потому что то, что происходит у них дома, это вот... Ну, это вот хаос, это непорядок, это не семья, это вот как будто бы антисемья. Вот во всем этом отсутствует... Творец, Бог, Отец. Я думаю, что Вампилов говорит вообще не только вот об этой семье, не только вот об этих людях. Это проблема, я уже много раз об этом говорил, проблема 20 века целиком. И почему вот эта советская пьеса сейчас читается? Странно, да? Вот Вампилов такой довольно популярный человек был тогда. Фильмы не по... Хотя там были некоторые трудности у него, но все равно вот это, в этой штуке есть что-то постоянное. Здесь есть притча о блудном сыне, здесь есть притча о зарытом таланте, здесь есть тема братства. Помните, о чем Бусыгин говорит? Он говорит, ведь люди друг другу братья, и мы пришли сюда погреться. А что мы видим? Если ты ночью просишь ночлега, то считают, что ты вор или разбойник.
2: Если один, то вор, если больше одного, то разбойник.
1: И вот эти человеческие отношения, которые есть между людьми, в нормальном вроде бы городе, там есть летчики, инженеры, музыканты, там есть оркестр, в хорошем городе, и они разговаривают, в общем-то, неплохо. Почему между ними такие отношения? Отношения, когда... Человек человеку не брат. И вот это желание найти брата, страждущий брат хочет найти тепла просто. Они ведь хотят погреться. Это желание брошенного человека, которому хочется просто тепла человеческих отношений и братства. Ну и вот эти все вопросы, мне кажется, они очень христианские. И несмотря на то, что это пьеса конца 60-х, а фильм начала 70-х, там вот эта нить... она как такая большая суровая нитка сшивает эту историю в одно полотно. И в конце концов, мне очень нравится, что там происходит вот в итоге. Если эти реплики просто вытащить, то покажется, это какой-то вот в итоге гимн братству и любви, если оставить только те слова, которые произносит Сарафанов отец, когда они все стоят рядом, включая родных его по крови и вот этого неродного, который на самом деле ему не сын. Заканчивается так здорово, как будто бы люди что-то обретают. И Васенька обретает, и Нина, как же, изменилась, с ней что-то произошло. И Бусыгин что-то обрел. И, наконец-то, Сарафанов сказал им: «Я вас люблю». Угу. Чего, кажется, никогда до этого не звучало. И вот мне кажется, что это все отец. Только отец в каком-то широком смысле. Конечно, вместе с тем смыслом, что отец, вот как глава семейства, который родил своих детей. Вот мне поэтому пьеса кажется долгой, и она может еще долго простоять на сцене.
0: Позвольте сразу, я хотел бы уточнить, вот что вы имели в виду, когда сказали, что Сарафанов отец совершает преступление перед Богом и закапывает свой талант?
1: Он пишет...
2: Он хороший вообще музыкант или нет?
1: Ну, трудно сказать. Он там полстраницы, по-моему, написал. Mm-hmm. При этом говорит, что без меня это никто не сделает. Mm-hmm. Так если никто не сделает, что ж ты сидишь ночью, пьешь водку? Возьми, напиши ночью, пока у тебя там все родные спят.
0: Я просто несколько по-другому это воспринял. Он не может. Не потому, что он пьет водку, не потому, что он прокрастинирует и занимается тем, там, чем не должен. Он не может писать. Он пишет эту страницу уже десятки лет. И у него ничего не получается. Он как раз-таки бесталанен. И он стыдится этого. И это его трагедия. И поэтому все, ну, вот его родные этот маленький театр в театре и создают, когда все делают вид, что он все еще работает в филармонии, хотя он давным-давно там не работает. То есть они поддерживают иллюзию того, что у него есть талант, а таланта у него нет. У него есть желание, может быть, и амбиции какие-то были когда-то. Ну вот он же говорит, я так понимаю, что он... Нет, он не был в военном оркестре, нет, он с гаубицами был связан, с артиллерией, да-да-да.
2: И он говорил, что со слухом у него...
0: Да, да, у него были проблемы со слухом после этой канонады, всех этих вот работ с этими машинами. Поэтому вот я не очень понял вот этого дохода. Мне кажется, наоборот, этот персонаж максимально трагичным и абсолютно блаженным. И там это
2: жена,
0: слово даже...
2: первая жена его
0: да,
2: называла.
0: Да, да, да, блаженный, да. Вот это юродивый. И, ну, вот Илеонов, конечно, это, мне кажется, потрясающе сыграл. Он... Я не вижу в нем вины, если честно. Никакой.
2: Ну, то есть вины за нереализованный
0: да,
2: талант?
0: Да, вот Узилова, вот моя как бы интенция за прошлый раз, у него его ну, это да, гнетет, да. Да? У него, вот он виноват. Этот персонаж нет, я бы так сказал.
2: Мне очень нравится эта история тоже. И, ну, я когда-то вот в детстве посмотрела это кино, и оно мне тоже как-то очень тронуло глубоко.

0: чувство возникает, которое, ну, они сначала не могут назвать своим именем, потому что если это мой брат, то
1: как это так?
0: Как-то неудобно.
1: Угу.
0: А потом с облегчением оказывается, что все не так. А Васенька действительно вдруг совершает поступок, который восхищает эту прекрасную девушку, секретаря суда, между прочим, чем очаровать и растопить сердце секретаря суда, совершить преступление, поджог, например. Но меня еще в этой... Ну, вот меня очень, конечно, трогает и этот самый отец, который совершенно неважно... Ну, то есть, судя по всему, он... Я согласна, он не может написать эту свою симфонию или что он там пишет.
1: Ораторию или кантату.
0: Ораторию, по-моему. Но дело же не в этом. А дело в том, что... Ну, это же очень жестокая профессия. Музыка – это очень жестокая профессия. Потому что там надо быть первым для того, чтобы быть хоть кем-то. Но на вершине место всегда одно. Да? И поэтому вот сократили его в этой самой филармонии. Не обязательно его сократили, потому что он плохой музыкант. Потому что, может быть, просто как-то так встали звезды, что называется. Ну, нужно было взять чьего-то сына, который как раз закончил музыкальное училище. А тут вот есть такой человек, которого можно сколько угодно обижать, сокращать, а он ничего не сделает в ответ. Он же не злобивый, такой очень нежный. И помните, этот Бусыгин говорит, что... Невозможно, Бог не велит обманывать того, кто верит каждому твоему слову. То есть неинтересно даже ему врать, потому что он действительно чистый сердцем и такой нежнейшего духа, прекрасного человека. И вот мне кажется, что его настоящий дар – это то, что он действительно способен... Причем он же сначала пытается, он говорит, ну, я его выведу на чистую воду, потому что ему точно там должно быть не 22 и не 20. И в результате он, конечно, разбалтывает все там секреты. Но при этом что важно? То, что какой он там музыкант, это дело десятое. Но опять же, этот его старший сын, он ему говорит, хорошо, что ты играешь на свадьбах и похоронах. А где нужна людям музыка? И я сразу вспомнила совершенно другое произведение, которое вовсе не обязательно цитирует Вампилов. Это «Степной волк» Германа Гесса. Да, потому что там же, ну, главный герой это такой эстет бесконечный и сноб, который, встретившись с музыкантом Пабло, он говорит, ну, ты же такой классный музыкант. Почему ты играешь в этом ресторане? И он ему говорит, так не важно, где играть, важно, чтобы люди радовались. Если они радуются в ресторане, это ничуть не хуже, чем если они будут радоваться на филармоническом концерте. То есть мне кажется, что здесь вот этот персонаж, это такой человек, ну, действительно, я согласна, блаженный, такой стихийный христианин. Может, он там в церковь и не ходит, но он понимает, как ценно... простота и нежность, и любовь. И смотрите, у них проблема, с кем оставить отца. А что это за проблема? Отец еще не так стар, чтобы нуждаться в опеке. И он вполне себе взрослый человек и на хлеб зарабатывает, по-видимому, не только себе, но и своим детям. Что же здесь? В чем этот вопрос? Так вот, оказывается, что его дети, они чувствуют вот эту его потребность в любви, в нежности, в постоянном общении с тем, кого ты любишь. Ну, это, ну, колоссально здорово. Вот я посмотрела в интернетах, там такое количество постановок старшего сына, современных, за последние 20 лет. По всей стране его ставят в самых разных театрах. Почему? Я думаю, именно потому, что сейчас есть вот этот самый дефицит любви, тепла и братства. Да, потому что даже в сравнительно благополучных семьях дети не стремятся общаться с родителями, а родителям не

0: нужны дети и внуки. Они как бы, как сейчас это модно говорить, надо это, защищать свои границы. Вот выставил границу и защищай, чтобы какой-нибудь там внук не топтался ногами по моему свободному времени. Но это же кошмар. Поэтому люди так хотят перечитывать, пересматривать вот эту трогательную, простую историю. И еще вот два слова хочу сказать про Бусыгина и про Сильву, потому что поначалу они довольно дурацкие. Ну, то есть мы понимаем, что пацаны познакомились с девушками, они намеревались провести веселое время, девушки их продинамили. И вот они слоняются, околачиваются по этому тихому предместью, да, и не знают, куда им деться. И поначалу мы думаем про них, ну, как бы не очень хорошо. Тем более, что они начинают обман. Но постепенно вдруг оба эти персонажа расцветают, и Бусыгин, он прекраснейший. Потому что, во-первых, ему неудобно обманывать. Вот когда человек плох, то он может... Да и лучше, если ты такой лох, так и ну я тебя сейчас обману, разведу, да. И все будет прекрасно.
1: Ловко ты его напаял.
0: Да, ловко ты его напаял. А этот не хочет никого паять, на самом деле. То есть в нем есть какая-то тоже чистота, и эта чистота просто не расцвела, потому что не было условий. А вот он встретился с этим другим блаженным, и вдруг что-то такое стало происходить. Какие он прекрасные слова говорит, он их всех утешает, ободряет. То есть у него не было шанса побыть старшим сыном. И вдруг судьба ему выдала этот шанс. И как чудно потом в конце говорит отец, он говорит, неважно, там, родные, не родные, вы все мои любимые дети. И вот этот самый Сильва. Смотрите, ведь это же, ну, та самая пошлость, вот мелкий грех такой, да, мелкий бес. Уж он-то как раз точно, ну, ты ему соврать, как птичке спеть. И он готов обманывать кого угодно. Только что они клялись там с этим Бусыгиным в вечной дружбе, и он тут же обводит его вокруг пальца. Но каким промыслительным образом Господь использует этого Сильву? Сначала он придумывает эту многоходовку, потому что Бусыгин-то говорит, что брата своего там не пустил на порог. Он имеет в виду вот это, брата страждущего, да, он имеет в виду вот эту христианскую фразеологию. Да. А Сильва, ну, который, может, даже и не в курсе христианского братства, он говорит, точно, ты отлично придумал. Сейчас мы это разыграем. И в конце тоже, ведь иначе бы они все, оберегая друг друга, так и ходили вокруг да около, не решаясь сказать правду, потому что вдруг чьи-то чувства пострадают, и человек этого не выдержит, да, у него там сердце слабое туда-сюда. А этот самый Сильва, у которого сгорели штаны, и он поэтому очень сильно расстроен, он говорит, ах так? Так я вам всем сейчас скажу правду. То есть получается, что вот этот человек, ну, который не вызывает у нас особенно какой-то большой нежности на фоне других, да, потому что даже ни к чем не приставучий Васенька, ну, и тот по-своему как-то, в общем, хорош. Но оказывается, что и этот человек нужен в замысле Божьем. То есть если не будет такого бесталанного Сильвы, то не случится вот это чудо обретения любви и семьи. Поэтому, ну вот, мне кажется, я не знаю, насколько Вампилов там все это туда встраивал и не встраивал, но мне кажется, что это глубоко, ну, такое действительно христианское дело, потому что, ну, помните, как вот мы читали «Властелина колец», или мы еще здесь не читали его?
1: Надо это сделать. «Хоббита» читали.
0: Ну, «Хоббита» читали, но надо «Властелина колец». Для чего нужен Горлум, чтобы бросить кольцо? То есть самое никчемное существо. Оно каким-то образом необходимо в замысле Божьем. А потому, как Господь говорит, не вздумайте презирать одного из малых сих, потому что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. И вот это мне тоже очень нравится, потому что здесь, ну, отрицательный персонаж, он как бы и есть, а в то же время его нет. Потому что если бы не было его, то не сложилась бы такая прекрасная мозаика судьбы. Ну, в общем, я очень счастлива, что перечитала пьесу. Спасибо.
1: А вот подскажите мне, я не совсем этого понял. Сильва спекулянт?
0: Я думаю, что он фарцовщик.
1: Фарцовщик даже, да?
0: Ну, конечно.
1: Потому что я видел тебя на проспекте.
0: Да, я видел тебя на главной улице. Да, я... Он говорит, ну да, я там по 3 часа в день стою.
1: Я агент по торговой части, говорит
0: да,
1: он.
0: Да, да.
1: Я так
0: я
1: подумал,
0: думала,
1: да.
0: Что он фарцовщик.
1: Да. Уже было фарцевание в 60-х.
0: Именно да. Тогда-то оно и было.
1: А.
0: Мне тут... так кажется. Ну, а потому что как-то же надо было добывать. Угу. Диски Beatles и джинсы.
1: Да-да-да. Окей. Вот, ну, я прям почувствовал это.
0: Кто-то должен был народу принести. Это благо.
1: Это забавно, потому что в фильме персонаж говорит, что он трудится на холодильном комбинате. Я обратил внимание на это такое несоответствие.
0: Ну, видимо, решили, что не надо на всю державу
2: рекламу делать.
1: Да. Я опять же хотел вернуться к Сарафанову, и я нашел этот фрагмент. Когда приходит Кудимов, жених.
0: Деревянный такой, квадратно-гнездовой.
1: Да, такое, да. Да, существо. У тебя каприз, да, а у меня слово.
0: А у меня, да.
1: Это замечательно.
0: Слово пацана, да.
1: И вот речь Сарафанова. Обратите, Гриша, внимание. Вот...
0: Герман, говори в микрофон.
1: А, да, да, извините. Так вот, сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил жизнь с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей. Вот мне кажется, когда он говорит про тех, кто сделал мало или ничего не сделал, он имеет в виду себя в первую очередь, потому что он вот тот самый мало сделавший человек. Однако, удивительным образом, и вот это другая цитата, сейчас я ее найду, когда вот он, ну, вы, в принципе, уже ее озвучили, когда вот они в конце с Исильва совершает вот этот... раскрывает все карты. Мне кажется, что величие персонажа Сарафанова в этот момент достигает своего какого-то апофеоза. Потому что, да, он говорит, вы все мои дети. Почему? Потому что я вас люблю. И вот странным образом я помню про отца Вирджинии Вулф, кажется, это было сказано, что это был человек, который совершенно... не имел никаких талантов, кроме одного. Он обожал свою семью, свою жену и своих детей. И поэтому он всего себя отдавал на вот это вот, на эту любовь. И поэтому его дети выросли вот вскормленные вот этой любовью, как вскармливают, там, не знаю, телят молоком, их там матери, коровы.
0: Не только телят.
1: Ну да, ну и люди тоже. Вообще-то, точно, забыла.
0: Забыл.
1: Это шутка. И вот мне кажется, в этот момент этот персонаж, вот повторюсь, он достигает действительно какой-то величины. Потому что да, если по гамбургскому счету, он неудачник. Если помните, он еще там бросает этот персонаж слова такие, что еще говорят, что я неудачник. Вон у меня сын какой, да, выискался там. Какой невероятный. И вот эта ситуация, когда да, он признается во всем, да, и ему говорят, что ничего не работает, и все это обман. Но при этом он ведет себя очень интересно. Он говорит: а я не хочу верить в то, что вы мне говорите. А я не хочу этого знать. И с одной стороны, это может показаться сначала, что он уходит в отрицание, да, как модно говорить. Но с другой стороны, мне кажется, что в этом и проявляется какая-то непостижимая, неуловимая, трудно артикулируемая на рациональном уровне сущность веры. Все факты против. Все вот уже все налицо, что ну не так это. А ты говоришь: нет, я все равно останусь на своем. И я не знаю, если честно, я почему-то, когда об этом думал, я вспомнил вот эту фразу Достоевского, хотя я из меня достоевсковед.
0: Что если мне не скажут, что истина вот здесь, Христос там,
1: что я выберу Христа. И я не знаю, если честно, в каком контексте она звучала, но вот мне показалось, почему-то мне показалось, что есть что-то общее. Может быть, я ошибаюсь. И, естественно, я вспомнил эту фразу, которая очень ошибочна, это не так приписывают Тертуллиану, веру, ибо абсурдно, у Тертуллиана такого нет, но давайте уж, ладно, ее вспомним. Вот эта ситуация, все против, уже все, вот они, все факты вот выложены, но ты все равно находишь в себе, ну вот опять же, вот эта сила в слабости, да, вот мы уже из передачи в передачу вот этот концепт апостола Павла, мы им пользуемся. Вот это совершенно неудачливое, униженное, казалось бы, раздавленное существо вдруг преображается и говорит такие слова, и своим принятием, своей вот этой любовью, готовностью эту любовь подарить, все как-то ставит на свои места, выставляет все точки над «и», потому что он же тоже мог бы сказать совершенно другие слова, он мог бы сказать: «Что? Да ты там сумасшедший, там, пошел вон, вон с глаз моих, да как ты посмел так надо мной насмехаться, да ты еще больше, ты еще больше меня унизил». Ну, то есть человек, который так ловко втерся в семью, узнал все тайны, постыдные тайны, которые там месяцами хранились, а может, какие-то и годами, увидел всю эту подноготную, и ну, этого человека надо там гнать, наверное, да, паршивой метлой, он говорит: «Нет». Несмотря на то, что все, что ты пришел, та благая весть, которую ты принес, это обман. Твой обман. Я все равно говорю тебе, я люблю тебя. Иди сюда. Мне все равно, обман это или нет. И мне кажется, это совершенно просто невероятно. И какие-то вещи из сфер действительно тайн человеческого духа. А может, уже и нечеловеческого какого-то. Если бы и обратите внимание, вот последнюю мысль сейчас, и простите, каково название? Ведь не наговорит название этой вещи, над которой он работает. Все люди... «Братья».
0: Да-да-да.
1: Так называется оратория, которую он пишет уже долгие годы. Да, простите, Гриша.
2: Но если бы не появился бы старший сын, он бы не состоялся. Потому вот то, что Васенька говорит. Помните, Васеньку немножко унижает, а мне кажется, даже довольно жестко унижает отец, когда сравнивает его со своим настоящим, так называемым настоящим старшим сыном. Вот это у меня сын, вот настоящий Сарафанов. А Васенька как будто бы не настоящий Сарафанов. И вот истерики Васеньки, который хочет куда-то там уйти, кому-то что-то доказать, я думаю, это след от того, что отец неправильно все-таки создавал, творил и питал свою семью. Если бы он давал им силу всегда, то... этим бы героям не нужно было бы становиться. Мне кажется, что вот есть управляющий или какой-то человек, который осуществляет власть, он не питает, не дает силу, он не дает разворачиваться и наполняться людям, которые живут с ним. А есть тот, кто питает и дает возможность, способность вырастать и воплощаться. И вот пока старший сын не приходит, ничего не происходит ни с Васенькой, ни с Ниной, ни с самим Сарафановым, который, между прочим, ну, я так, конечно, уверенно не могу сказать, что он плохой отец, но Вампилов вначале словами Сильвы именно дает характеристики этому человеку. Мы пока не знаем его. Угу. Просто Сильва бросает такие реплики. Гусь. Все они гуси. Когда... стоит он.
0: Когда он идет,
1: идет Макарской.
2: Твой, видать, был такой же. Скажи, Бусыгин, не твое дело. Постой, почему бы этому слегка не пострадать за того? Тут все справедливо, по-моему. И тут две таких мысли. Одна мысль. Гусь хорош. То есть, в принципе, все отцы вот в этом произведении до какого-то момента не отцы. У Бусыгина нет отца. У Сильвы он в интернате рос. Он говорит, в интернате ему...
0: Нет, он говорит, что я со своим отцом не могу найти взаимопонимание.
1: Он дал мне 20 рублей и сказал, напейся, и чтобы я 2 года тебя не видел.
2: А почему он в интернате? Почему в интернате ему дали прозвище?
0: Да врет он, потому что непрерывно. Угу. Это же он рассказывает уже у Сарафановых.
2: Да. Почему его так прозвали Сильвой. Но тем не менее...
1: Что вообще значит Сильва?
0: Ну, оперетта Сильва, чья? Кальмана Сильва. Оперетта была модная.
1: Да, не знал.
0: Музычка всякая оттуда была.
2: Гусь он, да? А потом, почему бы этому слегка не пострадать за того? Вот тут вопрос, как у Достоевского опять. Все перед всеми виноваты. И как там все мы, да?
1: Ну да.
2: Ну что-то вот в этом смысле.
0: Ну да-да-да.
2: И один отец будет нести ответственность за другого отца, который вот у Бусыгина куда-то делся.
0: А может быть, и он неплох был, тот отец. Потому что если вот этот... Сарафанов хорош.
2: Конечно.
0: Может быть.
1: То есть это какой-то... Обратите внимание, жена Сарафанова ушла и оставила ему 2 детей.
0: Это ни о чем не говорит. То есть, как раз, мне кажется, Сарафанов, он хороший отец, хотя бы потому, что он раненый, брошенный муж. Конечно, больно женщине остаться оставленной, но это как-то, ну, просто статистически чаще бывает. А тут это брошенный отец с 2 детьми, которых сам поднимал.
1: Нет, я просто к тому, что не только отцы оказываются отсутствующими, но и матери тоже.
0: Ну здесь. Да, к сожалению. Ну, сколько угодно. Помните, «Петербург» мы читали?
1: Там такая
0: реплика Анны Карениной. Там возвращается бежавшая из дому с итальянским каким-то тенором, не знаю с кем. Мать героя.
2: Или вот еще Сарафанов. «Ну-ну, тебе полезно знать мнение сестры. Она тебя в 10 раз серьезнее. Васенька, папа, я серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь, она серьезная, умная, красивая». Вот эти реплики Васеньки...
1: Сарафанов третирует Васеньку, вы хотите сказать?
2: Третирует Васеньку. Mm-hmm. А Нина, мне кажется, она как будто бы выше Сарафанова, потому что порядок в семье устанавливает она. «Я уеду». И это уже решено, говорит она. А то, что будет с ними тут, Васенька там, ну нет, не надо убегать.
0: Справятся.
2: Должен ты посидеть с отцом пока. А отец, ну что, ну пока не старый. А потом, через 1.5 года, когда мы там с мужем воснуемся на Сахалине, может быть, мы его заберем.
0: А давайте еще поговорим про женщин. Потому что вот сейчас, когда я слушаю вас, я вдруг сообразила, что... А почему, собственно, Васенька-то так влюблен в эту Макарскую?
1: Потому что это мать.
0: Потому что она его старше.
1: На 10 лет.
0: И он обретает в ней мать, которая
2: его оставила. Он даже голову на колени кладет. Там есть одна сцена, когда он ей голову кладет на колени.
0: Да, ну, как маленький. Да. И вот эти 2 женщины, Нина и Макарская. Да? Давайте про них поговорим немножко. Вот какие они?
1: Если честно, вот «Утиная охота» — это, как говорится, как по нотам. Ни одного лишнего слова для меня. Но здесь я немного не верю этой ситуации, что Нина так влюбляется в Бусыгина вот так вот за одну ночь и готова уже...
0: Химия.
1: Химия. Это вопрос Анны Карениной как раз-таки, о котором мы обломали столько копий. Если это так, то все здание сейчас рухнет, потому что это тоже химия, понимаете? И вообще земля разверзнется.
0: Просто она же не любит этого летчика. Просто ей нужно как-то избавиться, ну, переменить свою жизнь. Да? Она же все время раздражается, когда Бусыгин ей начинает задавать вопросы по поводу того, что с ней происходит. Она страшно злится, потому что она прекрасно понимает, что никакой любви там нет, а просто есть желание уйти из дому и боязнь, что если ты прямо сейчас не начнешь строить и цементировать, то будет вот так же, как у родителей, произойдет какая-нибудь фигня. Угу. Все расстанутся, все расшатается, все разрушится. А тут как бы этот вот такой деревянный. Вот слово дал, и буду упираться до
1: его
0: результата.
1: Его можно положить.
0: Ну да, то есть его как можно брусок, как да? основание такое
1: да, да, да. на нем заложить даже. Да.
0: Да, да.
1: Ну, у меня нет, если честно, и претензий к этому персонажу. Опять же, тут небольшая сложность, потому что я, с одной стороны, вижу Нину, как она показана в тексте, и с другой, как она показана в фильме. И она очень похожа на мою тёщу в молодости.
0: Очаровательно.
1: Айме Альбертовна.
0: Она очень красивая.
1: Ну, конечно. Естественно. Конечно, почему-то мне ее даже жаль. Потому что, очевидно, в ней есть как раз-таки талант, которого нет у Сарафанова. Непонятно, что это за талант. Ну, понятно, ну, я не знаю,
0: быть хозяйкой. А вот я не уверена, что у Сарафанова нет таланта. У него есть какой-то талант.
1: Ну, Бусагинда, он задает же вопрос, а может, так и надо эту музыку вот писать?
0: Именно.
1: Да, может,
0: ты...
1: да?
0: И потом вообще же дело же не в том, что обязательно надо что-то написать. Есть люди, которые там по 100 симфоний написали, а толку ноль.
1: Ну да, да, да, именно, именно так, да. Но вот но есть ощущение, что, может быть, это, опять же, ее какая-то сила, воля, я ее вот эту вот волевой ее характер принимаю за талант, может быть, у нее тоже этого таланта какого-то нет. Но она, по крайней мере... Ну, говорит, разумные вещи какие-то. Помните эту замечательную шутку? Кстати, напоминаю, что это комедия. Вы вообще считаете,
0: да,
1: что
0: да,
1: это
0: да,
1: комедия
0: это...
1: или нет? Несмотря на все. Она говорит, нужно сначала думать, а потом с ума сходить.
0: Да, да, он говорит, может, лучше наоборот.
1: Да, может, надо сначала.
0: Знаете, я думаю, что это комедия в том же смысле, в каком у Данте божественная комедия. Потому что это не трагедия. И ну, это не драма.
1: Не
0: да. Ну, то есть, это история со счастливым концом.
1: Ну, да.
0: А так вообще не могу сказать, что там покатывался от хохота. Вообще нет.
1: Ну, Макарская в этом плане замечательный персонаж. Я скажу вам, где вы меня видели. В суде. Вы в каком суде разводились? Ну, это прекрасная шутка вообще-то. Да. Опять же, вот вы предложили эту тему, поговорим об этих женщинах.
0: Да, давайте поговорим.
1: Ну, вот почему-то, ну, во-первых, мне кажется, они на втором плане, потому что первые фигуры здесь мужские. Причем
0: ну,
1: вот
0: отец
1: вот,
0: и сын.
1: Да,
0: там.
1: Отец и сын, потому что сын делает отца отцом, и отец делает сына сыном.
0: Одиссея, между прочим.
1: Да, да. Но
0: первая
1: Гриша прав.
0: База.
1: Васенька здесь оказывается каким-то, ну, действительно лишним звеном. Потому что вот сейчас, когда Гриша об этом сказал, я действительно подумал, что да, Сарафанов... вот, например, когда он пил с ребятами, с Бусыгиным и с Сильвой, и наутро он проснулся там с тяжелой головой, Сарафанов будто бы такой, о, а вот и Сарафанов-младший, ну-ка, да, как там, состояние какое тяжелое.
0: Попей молока, горячего чая, водички.
1: Да, именно. То есть... Нет, конечно, он его любит, но в то же время почему-то, да, вот сейчас я начинаю даже солидаризироваться с Гришей, мне кажется, есть.
0: Есть, есть, есть. Я согласна, но мне кажется, что это от бессилия такого. Ну, то есть, мне кажется, что они любят отца как раз, и Нина, и...
2: Естественно, но они истеричные немножко. Они так быстро вспыхивают, и они так много говорят друг другу очень
1: сильных
2: злых вещей.
0: Ну, это дисфункциональная семья, их мама бросила, что вы хотите от них? Они не могут быть... Это же, ну, как стул, у которого одну ножку выломали, он будет нормально стоять? Нет, он все время будет заваливаться. Поэтому, мне кажется...
2: Ну, Нина там эту работу делает. Она ведь еще швея готовится к университету. И по хозяйству она все делает.
0: Конечно, она старается, но это же тоже ну, неправильно, когда девочка принуждена взять на себя такой груз.
2: Поэтому, может быть, она и хочет, чтобы у нее просто не было этого впереди.
0: Конечно.
2: И находит в себе того, кто этот быт, обустроенность ей гарантирует.
0: Угу. Стабильность. Да.
1: Да. А Макарская...
0: Как вам кажется, вот у нее она была замужем, Макарская? Она сама-то разводилась или просто у нее работа такая травматическая?
2: Наверное, потому что она не верит. Сейчас он же на фильм Васенькая приглашает смотреть кино.
0: А, развод по-итальянски.
2: Да, да. И она говорит
0: еще какой-то развод. Да. Тоже про развод.
1: Что жена уходит от плохого мужа к хорошему.
0: Да. Он говорит, давай лучше по-итальянски.
1: Да.
0: Где-то. А, кстати, есть такой фильм «Развод по-итальянски»? Я помню, что есть кино «Брак по-итальянски».
1: Я не знаю, может, это какая-то такая шутка внутренняя.
0: Может.
2: Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему, говорит Васенька. Это ей только так кажется.
0: Да, это хорошая шутка.
1: Ну, знаете ли, мне кажется, вполне она могла не быть замужем. И действительно, это тоже человек, который вот... в этой системе, судя по всему, с юности присутствует и глубоко разочарован. Помните, в конце она говорит, да, судя по всему, без, ну, ближе к концу она говорит, без мужа не проживешь.
0: Это когда там начинает к ней домой ломиться кто-то?
1: Да, да, да.
0: А, да, да.
1: То есть...
0: То есть первоначальный план был прожить без мужа?
1: Да, да.
0: Чтобы как-то вот... устроить так свою жизнь, чтобы спокойненько.
1: Да, да, да, чтобы вот без лишних волнений. Но тут другие волнения будут. Конечно, ее я понимаю, что этот Васенька ей ну, совершенно не сдался в, там, в 19 лет. Такой вот истерический.
0: Васеньке 15, а ей 26. Там о, в ремарках да. Написано 15-26.
2: Я думал, 16-26. Он же школу заканчивает, да, но да. Хочет не заканчивать.
1: Да-да-да, ну, это я, значит, очень...
0: В старших...
1: Сколько ему, 15?
0: 15. А ну, там 25. В начале, вот откройте.
2: Но он здоровый, собой. Потому что Сильва или Бусыгин, Сильва, кажется, ему говорит...
1: Здоровый парняга. Хорошая такая формулировочка.
0: Нет, ну, конечно, молодые люди, ну, подростки, они могут быть очень...
1: Конечно.
0: Формально взрослыми, да. А по существу, конечно, очень хрупкими.
1: И, конечно же, он ей досаждает своими чувствами.
0: А мне кажется, что она еще как-то... Она очень стесняется того, что, ну, что это за кавалер такой? Ну, был бы какой-то дяденька взрослый.
1: Красиво.
0: А тут какой-то школьник, да?
1: Да, естественно.
0: Бегает за мной, что-то хочет все время. Да, да, ну, что это?
1: Поэтому у меня тоже к ней претензий нет, как и к Нине.
0: Да как никому, даже к соседу этому противному изначала тоже нет претензий.
1: Ну, в этом плане, да, вот все какие они есть, да, именно надо научиться воспринимать вещи, как они есть.
0: Это точно. Но вот почему-то от этой истории какое-то удивительно светлое, мирное и духоносное чувство.
2: Потому что все щелкнуло в конце. Вот этот недостающий элемент, любовь, был привнесен в их мир старшим сыном. И все сразу настроилось. Вот как, вот, может быть, это его музыкальное произведение, которое он всю жизнь хотел написать, и этой гармонии ему не доставало. А здесь, когда это появляется, вот и когда в одной из последних сцен они стоят, он произносит эту хорошую фразу. Он даже говорит, я не знаю, какой я, хороший или плохой человек. Сейчас. Так.
0: А пока ты ищешь, скажу еще одну вещь, что собралось оно именно потому, что... Это все было случайно и непреднамеренно. То есть вот я поняла теперь, в чем величие Вампилова, в том, что он показал, что любовь заложена в человеческой природе. Потому что если бы это был какой-то такой перец, который научу-ка я людей любить, вот открою-ка я им глаза. Драгоценность любви, это было бы невыносимо фальшиво. А здесь оказывается, что вообще ничего, ну, никаких высоких целей не ставилось, ничего великого не имелось в виду. И вдруг вот все так собралось, что оказалось, что все хорошие.
2: То, что случилось, все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда. Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов, все рядом. Макарская в стороне. Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плохо я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное. И вот его музыка, которую он сумел дома поселить. И все возвращается к тому, что мир снова и семья становится этим космосом.
1: Вот у нас осталась одна минута. На самом деле, я был поражен, когда вы мне сказали, что сейчас Вампилова в 11 классе читают в школьнике.
2: Да, старшего сына читают.
1: Вот как относятся ребята?
2: Мы прочитали только половину, потому что потом там начались эти репетиции беспрерывные, и людей как-то стало мало. Но эта история им очень любопытна. И тема здесь очень важная для них. Потому что эти люди, они переживают то, что Васенька переживает. И не только в любовной истории, и в отношениях с родителями. Взрослыми, с родителями, да. И я думаю, Нина им очень близка и понятна, девушкам. Поэтому эта вещь еще и про них написана. Но то, что Вампилов пишет не только о своем времени, это тоже очевидно. Эта книжка живая сейчас для ребят 16 лет.
1: Все, цейтнот.
0: Предложение на следующий раз, Григорий.
2: Запечатленный ангел.
0: Лескова.
2: Лескова. Угу. Мы его не читали?
0: Нет, мы его не читали, но
2: давайте
0: мы будем,
2: будем читать.
0: Рады. Ну, Гриша у нас по Лескову такой.
1: Лесковед.
0: Лесковед.
1: Ладно. Спасибо. Мы заканчиваем на этой ноте. С вами сегодня на радио «Град Петров». Мы обсуждали пьесу «Старший сын» Александра Вампилова, Марина Михайлова, Григорий Гаврилов и Герман Журавский. Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: До свидания.
0: Хорошего вечера.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна.

0: Вдоль южного берега Васильевского острова стоят всем известные небольшие домики, которые, будучи выстроены в два этажа на высоких подвалах, сводчатых подвалах, с очень мощными стенами, часто они увенчаны еще высокой крышей, ну, некоторые из них, конечно, надстроены третьим этажом, иногда и четвертым. Иногда вот эти остатки особняков, вот этих старейших особняков нашего города, выстроенных еще в 1720-х годах знаменитым Доменико Трезини, оказываются погребенными внутри новых доходных домов. Но практически все дома на набережной имеют вот эти мощные итальянские подвалы, которые остались своеобразным памятником начала XVIII века. Некоторым домам удавалось пожить красивее. Им берегли, они оставались особняками, и они сохранили для нас часто не только общий вид, но и дух европейского частного дома, барокко, то есть тот вид, который хотели придать им и Доменико Трезини, и, согласно с его проектом, император Петр. Такой дом находится на набережной лейтенанта Шмидта на углу 18-й линии. Двухэтажное на высоком подвале здание увенчано высокой крышей с мансардой, с небольшим окошком мезонина, украшенным лучковым фронтончиком и даже неким намеком на симметричные валюта, с маленькими чердачными окошками. По центру фасада мы видим традиционный для этих домов ризалит с балконом. В действительности, это здание Трезини выстроил, видимо, с учетом типового проекта Леблона, Жана Батиста Леблона, и поэтому он имеет такие немножко более легкие французские черты, чем его соседи. Когда-то по центру фасада находилось высокое крыльцо с двумя лестницами по сторонам, но дом уже очень глубоко ушел в землю, более чем на метр, и крыльцо исчезло. Между окон мы видим широкие простенки, которые характерны именно для архаики этого здания, и небольшой ризалит в три окошка подчеркивает его центр. Дом неоднократно перестраивался. Например, в начале XIX века заложили центральный дверной проем. И вот в 1857 году по проекту архитектора Эппингера в этом доме была размещена аптека, и на главном фасаде сделали дверь вместо окна сбоку, справа, с чугунной лестницей на колонках и с зонтиком. В 1883 году дом приобрел сотрудник Академии художеств профессор Михаил Петрович Боткин, брат известного врача. Академик исторической живописи, гравюр, был коллекционером. Молодость свою он провел в путешествиях и собрал замечательные предметы, в основном ренессансных искусств. Он представитель известного семейства предпринимателей, деятелей науки, искусств. Он был директором рисовальной школы Общества поощрения художников, Центрального училища технического рисования барона Штиглица и членом Совета Императорской академии художеств. Для него в 1883 году архитектор Александр Карлович Бруни перестроил этот дом, придав ему изначальные формы вот этого петровского барокко. На лицевой стороне устроили балкон, и тогда же оформили чердачное окно замечательным декором, напоминающим окна 12 коллегий. Вот такое же окно украшает и фасад со стороны 18-й линии. К сожалению, до нашего времени не дошли интерьеры, которые мы можем видеть только на фотографиях, но фотографии постоянно хозяин размещал в журналах, в таких как «Столица и усадьба». Сегодня в доме сохранился только камин, украшенный керамикой ручной работы, возможно, это изделие мастерских училища технического рисования барона Штиглица, но когда-то стены комнат украшала в формах петровской архитектуры высокая деревянная панель с полочкой, на которую хозяин выставлял металлические и керамические предметы декоративно-прикладного искусства. На стенах висели многочисленные живописные предметы, и, к сожалению, практически не сохранилось ни панели, ни большинство из разцовых печей, которые были созданы по рисункам того же Бруни. У хозяина было огромное количество предметов прикладного искусства античного мира, Грузии, Средней Азии, лиможские эмали и произведения средневекового искусства эпохи Ренессанс. Но также совершенно замечательной была и коллекция произведений современных русских художников, включая картины Александра Иванова. Боткин открыл свой дом для многих посетителей. Конечно, прежде всего здесь работали его ученики, но по вечерам собирался широкий круг его знакомых, начиная от брата Сергея Петровича и сыновей брата, племянников, а позже сюда приходили Александр Блок, художник Сомов, Николай Рерих. Коллекция Боткина была национализирована еще в начале 1918 года, перешла в основном в Государственный Эрмитаж, немножко в Русский музей. И в дальнейшем в этом здании находился Народный суд. Вот именно тогда и было уничтожено декоративное убранство. Когда Бруни отделывал дом, на фасаде был поставлен картуш с монограммой Михаила Петровича Боткина. Но в доме размещалась еще художественная мастерская, где работал сам хозяин дома.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Михаила Петровича Боткина. 18-я линия Васильевского острова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Послевоенные годы с 1813 по начало 1815 года Жуковский провел на родине в Тульской и Орловской губернии, в имениях своих друзей, Чернь Орловской губернии, это имение Плещеевых, и в имении Муратова, которое принадлежало Екатерине Афанасьевне Протасовой. Близ ее имения Жуковский купил небольшую деревеньку, холх, поблизости от Муратова, чтобы быть поближе к любимой Маше Протасовой. И два следующих года прошли в постоянных поездках между Дертом, куда переселилась семья, а переселилась семья, потому что Александр Федорович Воейков стал мужем сестры Маши, Александры Андреевны Протасовой. Друзья петербургские выхлопотали ему место профессора русской словесности в Дербском университете, и семья вслед за ними и Жуковский переехали в Дерб. В это время Дербский университет был одним из лучших не только в России, но, может быть, одним из замечательных и значительных европейских университетов. Поэтому пребывание в Дерсте для Жуковского дало очень много. Он сблизился с университетской профессурой, он познакомился с интересными людьми. И тем не менее, его литературная деятельность, прежде всего, требовала присутствия в Петербурге. И в мае 1815 года Жуковский снова приезжает в Петербург. И эта поездка мая-июня 1815 года была, может быть, самой значительной из всех тех, о которых мы говорили раньше. Это была не просто попытка познакомиться с городом, с его обликом архитектурным, посетить галереи, музеи, как это было раньше, пообщаться с друзьями. Это было настоящее вхождение в литературные и художественные круги Петербурга. Получилось это так, потому что Жуковский уже приезжает в Петербург совсем другим человеком. Это уже знаменитый на всю Россию русский Тертей. Это автор баллад и стихов, которыми зачитывались современники. Они переписывали их в альбомы. Они пытались каким-то образом узнать даже о тех произведениях, которые были еще не закончены. Они восхищались творчеством Жуковского. И поэтому появление молодого еще поэта в Петербурге вызвало очень острый интерес, как бы мы сейчас сказали, широких общественных кругов Петербурга, главным образом художественных кругов. Жуковский остановился на этот раз тоже у Александра Тургенева, но Александр Тургенев в это время уже переехал вместе со своими братьями Николаем и Сергеем, которые служили, в том числе и за границей, в дом Голицына. Дом этот сохранился. Нынешний его адрес — Фонтанка, 20. Это трехэтажный особняк. Голицын, владелец этого дома, Александр Николаевич, был совершенно замечательной личностью. Он был свидетелем, можно сказать, всех царствований, начиная с Екатерины, Павла, он был личным другом с детства Александра I, а затем уже он стал и по-своему очень близким человеком и при Николае I. Человек этот был очень широких взглядов, он был широких взглядов и был весьма веротерпимым, за что, кстати сказать, и пострадал в начале 20-х годов, но в этот момент он министр народного просвещения, он знаменит, и тем не менее, несмотря на свою близость ко двору и к императору, он поселяет в своем доме сыновей своего давнего друга Ивана Петровича Тургенева. И современники посмеивались, что внизу творилась такая правительственная, официальная как бы политика. В доме также находилась замечательная домовая церковь, поскольку Голицын был человеком религиозных убеждений. А наверху квартировали Тургеневы, которых называли братьями Граххами. Это была одна из первых ячеек будущих декабристских, а затем уже декабристских тайных обществ. Вот таким образом вот был такой удивительный парадокс. Что же собой представляла эта квартира, в которую Жуковский приехал и где он остановился? Об этом он сообщает своим друзьям в Орловскую губернию, в Тульскую губернию. В частности, пишет он в большом письме Плещеевым
и Авдотье Петровне Киреевской, может быть, одному из самых близких ему по духу людей из всего своего семейного окружения. Пишет он так: «Живу я просторно с Тургеневым», то есть с Александром Тургеневым. «Половина верхнего этажа большого дома состоит в нашем непосредственном владении. У меня 4 больших комнаты. Из одной из них прекрасный вид на Фонтанку, Михайловский замок и на Летний сад». Далее Жуковский дает подробнейший отчет, каким образом он провел эти примерно 2 месяца весны 1815 года. Этот отчет для нас чрезвычайно важен, потому что об этой поездке Жуковского мы знаем из разных источников, в частности, из воспоминаний Вигеля, но отдадим, так сказать, предпочтение свидетельству самого поэта. Прежде всего, Жуковский, не рассказывая о том, где и как бывал, он дает характеристику своим друзьям петербургским, с которыми он в дальнейшем будет очень тесно связан и которые составят, как мы скоро убедимся, ядро будущего Арзамаса, литературного общества петербургского. Кто такой Александр Тургенев? Тот же старинный друг и товарищ. «Вся его жизнь, — говорит Жуковский, — это бесконечная борьба с тяготами его службы». Он заведует департаментом иностранных вероисповеданий и, конечно, ведет еще очень активную светскую жизнь, всюду бывает. И впоследствии образ вот Александра Ивановича Тургенева в своем послании к нему замечательно изобразит молодой Пушкин. Тургенев — верный покровитель и так далее. Но об этом мы поговорим позднее. Кто еще удостаивается особого внимания в этом письме-отчете Жуковского? Это Дмитрий Николаевич Блудов. Ну, мы о нем уже говорили, но как вот воспринимает его сейчас Жуковский? «Тот же товарищ, прежний знакомец молодости, сбереженный посреди света и еще более усовершенствованный». И действительно, как покажут ближайшие события, ближайший друг – и ближайший соратник, и, можно даже сказать, единомышленник. Появляется как бы и новое лицо. Это Дмитрий Васильевич Дашков, впоследствии министр юстиции. Это личность замечательная и, надо сказать, очень благородная. Если к Блудову, в частности, у братьев Тургенева были большие претензии, он был делопроизводителем в Следственной комиссии по делу декабристов и не лучшим образом вел себя, как считали современники, то Дашков был совершенно безупречен с нравственной стороны. Это был человек высокообразованный и был замечательным критиком. И, можно сказать, всю полемику с Шишковым, шишковистами, с беседчиками, вот как бы начал он и печатался очень активно в петербургских журналах. «Это человек, — пишет Жуковский, — благородный, умный, чрезвычайно знающий. С ним у меня самая короткая связь, похожая даже на дружбу». А дружба состоялась позднее. А далее он указывает на несколько людей, с которыми он как бы был заочно знаком, но теперь уже познакомился лично. Крупным планом он как бы выделяет фигуру Уварова. Если друзья Жуковского, молодые его друзья, да и он сам, они еще как бы при начале своей такой яркой биографии литературной или биографии государственного служащего, то Уваров уже преуспел. Благодаря женитьбе на дочери министра народного просвещения Разумовского, он получает большие возможности для карьерного роста и очень активно ими пользуется. Но это человек честолюбивый, и этого ему как бы недостаточно, и он стремится войти и в литературные круги. И в какие литературные круги? Несмотря на то, что он был принят в почетные члены беседы любителей русского слова, он все-таки хотел бы сблизиться с карамзинистами, поскольку он чувствует, что именно за этими людьми литературное и культурное будущее России. Вот как пишет о нем Вигель. Вигель — человек очень яркий, это мемуарист злой, остроумный,
очень критически настроенный. И я думаю, когда мемуарист имеет такие качества, то его мемуары оказываются особенно интересными. Потому что когда мемуарист слишком благостный, мемуарист, который рисует такую картину совершенно бесконфликтную, восторженную, риторически восклицает, вот я был свидетелем тех или иных событий, ах, как все были довольны, ах, как все были рады. Вигель подмечает какие-то, может быть, особенности в характере людей, с которыми он сталкивался, и пишет об этом. Он пишет о Буварове так. Молодой еще человек, но тем не менее он старается брать верх над своими сверстниками. То есть он в каждом обществе, на каждой встрече старается как-то выделиться. Ему, правда, и было чем выделиться. Человек, он был образованный, интересный, знал языки, знал хорошо французскую литературу, был ее поклонником и знатоком, знал и английскую литературу. Кстати сказать, впоследствии помогал Жуковскому в его переводах с английского. Но, тем не менее, человек, который, так сказать, не вызывал безусловного восхищения и восторга. Как пишет о нем в своем вот этом письме-отчете Жуковский, связь с Уваровым еще не имеет для меня самой надлежащей определенности. Что-то настораживает Жуковского в этом человеке. Ну и, как показывает будущее, было отчего прийти вот в такое состояние. Мы знаем, что впоследствии это один из самых реакционных министров народного просвещения в 30-е годы, личный враг Пушкина. Ну, это страница взаимоотношений Уварова с Пушкиным и Уварова, с другой стороны, с Жуковским, она как бы у нас еще впереди. А сейчас мы остановимся на той роли, которую Уваров сыграл, собственно говоря, на его положительной роли во взаимоотношениях Жуковского со двором. Мы говорили о том, что и послание императору Александру, и послание императрице Марии Федоровне, конечно, было известно при дворе. Друзья добились того, что они, так сказать, дошли до адресатов, были прочитаны. Скажем, в конце 1814 года, в декабре, Тургенев сам прочитал послание Александра в обществе императрицы и великих князей. Великие князья младшие – это Николай и Михаил. О них тоже речь впереди. Тем не менее, Уварову удается еще ближе свести Жуковского с императрицей Марией Федоровной. И как только Жуковский появляется в Петербурге, Жуковский уже не тот, какой он был там в 809-805 году, а это вот знаменитый уже Жуковский, знаменитый поэт, он немедленно сообщает императрице и добивается аудиенции. О ней мы скажем несколько позднее. Кого еще увидел Жуковский в доме Тургенева? Дело в том, что он приехал в ночь с 3 на 4 мая, а уже 6 Тургенев собирает ближайших друзей и известных литераторов у себя дома. На этом вечере присутствует Крылов. И вот здесь состоялось личное знакомство Жуковского и Крылова. И вот любопытна характеристика, которую Жуковский дает Крылову. Это очень умный человек под видом добродушного медведя. Вот точнее не скажешь. Крылов в это время тоже знаменит. Он член беседы любителей русского слова, и там он тоже занимает совершенно необычную позицию. Он, с одной стороны, как бы там высоко чтим, его любят, на чтение им своих басен просто съезжается, можно сказать, весь чиновный Петербург, но Крылов себе на уме. И он в своих баснях очень остро реагирует и на политику, и на злободневные политические события, ну и на личные качества некоторых довольно известных людей в России. Человек очень тонкий, не просто умный, а тонкий, под видом добродушного медведя. И, наконец, здесь же, собственно говоря, или в ближайшие дни, происходит знакомство уже, близкое знакомство.

стороны, вот тоже замечена некоторая особенность Оленина. Он хочет быть диктатором тех авторов, которые бывают у него в доме. Что интересно, дом его находится на Фонтанке, неподалеку от дома, фактически не дома, а дворца Державинского на Фонтанке 118, на противоположном берегу. Дом этот известен оленинский всему Петербургу. Туда съезжаются и чиновники, и сановники, и литераторы, и художники. Дело в том, что Оленин занимает ряд очень крупных государственных постов. Он директор императорской публичной библиотеки. Он и президент Академии художеств. Через гостиные Олениных Жуковский получает возможность сблизиться и с художественной элитой Петербурга этого времени. Об Оленине, конечно, нужен совершенно особый разговор. В нашем городе есть прекрасные специалисты по его творчеству. Вышло несколько интересных книг, о которых, конечно, лучше всего расскажут сами авторы. А мы пока остановимся на, собственно, взаимоотношениях Жуковского с Олениным. Жуковский пишет так. Оленин был прекрасный рисовальщик. Он делал эскизы к очень многим виньеткам. Он был просто настоящим знатоком книжной графики. В этом участвовал. И получить эскиз Оленина к своим произведениям печатным, это была очень большая честь. Так вот, эта честь Жуковскому была оказана. Жуковский пишет, Оленин взялся рисовать виньеты для издания моих сочинений. И дальше он пишет о том, что, собственно говоря, объясняет, ради чего он, в общем-то, и появляется в Петербурге. Он появляется в Петербурге для того, чтобы ускорить издание своих сочинений. Оно было задумано, как пишет Жуковский, в трех томах. Для первого тома Оленин рисует фигуру Мемнона. Колоссальная фигура Мемнона в Египте находится. Она обладала особенностью, при восходе солнца она издавала какие-то звуки и воспринималась как символ поэзии, которая пробуждается как бы с восходом солнца. Я думаю, что это была мысль даже не столько самого Жуковского открыть собрание своих сочинений изображением Мемнона. Может быть, это подсказал ему Оленин. Скорее всего, он и подсказал. Для второго тома, где будут мои баллады, пишет Жуковский, «Древний трубадур». Вот это замечание мне кажется очень интересным, потому что мы не воспринимаем баллады как жанр французской поэзии, потому что древние трубадуры – это особая баллада, это не та баллада, которая пришла к нам из Англии, через Германию, и которая утвердилась в творчестве Жуковского, уже основанная на народной, фольклорной традиции. А древний трубадур – это танцевальная баллада, это совершенно особое жанровое образование. Предлагая древнего трубадура, возможно, Оленин, а может быть, и Жуковский, проявляет очень большую осведомленность в генетических корнях этого удивительного жанра, который стал главным жанром романтизма. Баллада и поэма – вот главные жанры романтизма. А для третьего тома должна была быть изображена фантазия. Третьего тома не было. Вышел осенью 1815 года первый том. В начале 1816 года вышел второй том. Первый том, между прочим, стоит об этом, забегая вперед, сказать, Жуковский дарил своим ближайшим друзьям, естественно, высочайшим персонам, императору, императрице. Но самое интересное, что он подарил это юному лицеисту Пушкину. Запись в лицейском дневнике, она такая краткая, но очень многозначительная. «Жуковский дарит мне свои стихотворения». А второй том юный лицеист хотел бы даже подписаться, но Жуковский поставил его в список тех, кому он намеревался подарить и второй том. И, наконец, когда вышел «Певец в Кремле», об этом произведении мы поговорим немножко позднее, Жуковский тоже подарил его лицеисту Пушкину с надписью «Товарищу и другу стихотворцу» от автора. Тем не менее, как дальше складывается жизнь Жуковского вот в эти летние, замечательные петербургские, не будем забывать, белые ночи в общении с разными людьми? Так вот он планирует, он говорит, что я обязательно поеду на дачу,
буду на даче у Блудова, у Екатерины Федоровны Муравьевой, а потом на даче у Уварова. Несколько слов о семействе Муравьевых. Семейство Муравьевых – это давние, очень давние, начало 800-х годов, знакомцы и близкие люди для Жуковского через Карамзина, безусловно.

Михаил Никитич Муравьев, который скончался в 1807 году, был человеком просвещенным, он был знаменитым масоном, он был попечителем Московского университета, и жена, они очень хорошо пишут Жуковский, что это чрезвычайно умная женщина. Ведь получить такой комплимент от Жуковского, человека очень прозорливого и умеющего как-то проникнуть в характер человека, в его внутреннюю психологию, ну вот, наверное, получить такую характеристику, надо было ее заслужить, и, конечно, Екатерина Федоровна ее заслуживала. Петербургский дом Муравьевых тоже находится на Фонтанке. Но это фактически, так чуть-чуть отступив от Аничкова моста, это Фонтанка 25, такой красивый дом, он сохранился до нашего времени с такими железными балкончиками. Вот что касается этого дома, то это одно из самых настоящих центров формирования первых тайных декабристских обществ, когда Пушкин пишет, сбирались члены всей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи, то есть Долгорукова и Никиты Муравьева. Так вот, гостиная госпожи Муравьевой, как пишут современники, была населена либералами всех мастей. Там в открытую ругали современные порядки, там ратовали за отмену крепостного права, и замечательные декабристские ораторы громили, можно сказать, всю реакцию, которая вот так постепенно группировалась вокруг Александра I. И, конечно, Жуковский не мог не бывать в этом доме, а раз он бывал там, значит, именно там, по-видимому, он и познакомился с родственником Муравьевых, гравером Уткиным. И гравер Уткин – это человек, который сыграл очень большую роль в судьбе Жуковского как художника. Мы уже говорили о том, что Жуковский был наделен совершенно замечательным талантом художника. Он был рисовальщиком, он был графиком. Хотя в его художественном наследии, которое, кстати сказать, очень обширно, его произведения, его гравюры, его афорты, его рисунки хранятся в крупнейших музеях и библиотеках нашей страны. В Русском музее есть, в Эрмитаже, в Пушкинском доме, во Всероссийском музее Пушкина тоже есть работы Жуковского, в том числе есть и несколько замечательных акварелей. Так вот, Уткин впервые, может быть, обратил внимание Жуковского на искусство гравюры. Впоследствии, уже находясь в Дербте и бывая там, Жуковский брал уроки гравирования у дербского гравера Зенфа, а затем он уже работал и с Уткиным. Есть интересная переписка, о которой тоже мы скажем позднее.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем маленьком концерте мы вновь обратимся к музыке, вдохновленной великими творениями русской литературной классики. Наш разговор вновь будет посвящен литературным вальсам. Так мы назвали наш маленький цикл. И сегодня мы послушаем один из самых знаменитых вальсов Петра Ильича Чайковского. Как нетрудно догадаться, это вальс из оперы «Евгений Онегин». «Вальсы я могу сочинять сколько угодно», — говорил сам композитор. И действительно, Чайковский использовал вальс в многочисленных и самых разных своих произведениях — в операх и балетах, в симфониях, сюитах, в романсах и камерных сочинениях. Стихия вальса, его лирическая увлекательность, его особая пластика и выразительность были особенно созвучны Чайковскому, естественны и органичны для его музыкального мира. В опере «Евгений Онегин», как известно, звучат два вальса в четвертой и шестой картинах. Это, соответственно, вальс на балу в доме Лариных и вальс на Великосветском балу в Петербурге. В обеих картинах именно на фоне вальса происходят самые драматические события. Именно вальс сопровождает глубокие переживания главных героев романа. В шестой, предпоследней картине оперы сцена появления на балу Татьяны, сцена ее новой встречи с Онегиным, удивительно вплетена в мелодию великосветского вальса, одновременно и лирически выразительную, и изящно сдержанную, которая позволяет передать и волнение героев, и их старание скрыть свои чувства за маской этикета. Их реплики, равно как и реплики гостей бала, и создают, собственно, этот вальс в его многоголосии и многозначности. Недаром вальс из шестой картины оперы не исполняется как отдельное произведение. Его трудно, практически невозможно вычленить из музыкальной ткани всей шестой картины. И сегодня мы послушаем другой вальс, один из самых знаменитых вальсов Чайковского. Вальс из четвертой картины оперы «Евгений Онегин». Вальс, который обрел и вполне самостоятельную жизнь на концертной эстраде на протяжении многих лет. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Эти строки из пятой главы Евгения Онегина, посвященной сцене бала у Лариных в день имени Татьяны, создали музыкальную основу четвертой картины в опере Чайковского. Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы, писал Чайковский о своей опере. И тот самый вальс, который мы с вами послушаем, это не просто невероятно красочная картина, полная разных ярких бальных эпизодов и ситуаций, поданных не без юмора, вполне соответствующего пушкинскому описанию провинциального помещичьего бала. Так же, как в пушкинской главе, вальс — это завязка драмы, которая вскоре приведет к гибели Ленского на дуэли. Этот вихрь шумный, увлекающий сердца, пленяющий своим однообразным упоительным кружением, несет в себе, как оказывается вскоре, настоящую трагедию для всех главных героев романа. Между тем, слушая вальс из «Евгения Онегина» как самостоятельную пьесу, мы далеко не всегда вспоминаем все драматические перипетии этого эпизода романа и оперы. Так органично, выразительно, богато, самодостаточно эта музыка. И в этом особое свойство Чайковского, для которого ведущим началом всегда были мелодичность и лирическая увлекательность музыки, каковы бы ни были ее исток, ее жанр и драматургическая роль. Недаром замечательный музыковед Борис Асафьев отмечал: «Танцевальные ритмы в музыке Чайковского, особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе». Чайковский любил пользоваться формулой вальса и претворял ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс из четвертой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Мы с вами много читали сказок, но в основном это все русские сказки были. А я вам предлагаю послушать сказки других народов, которые живут рядом с нами. Одни на севере, вторые на юге, третьи на востоке. А вот есть такой народ – ненцы. Они живут в тундре. Что такое тундра? Тундра – это бескрайние просторы, покрытые снегом. Полгода здесь зима, полгода – лето. Часто в тундре бывает пурга, холод. Не такой, как у нас, а гораздо более сильные ветра и гораздо более сильный мороз. И что тут важно для людей? Важно, чтобы люди друг друга выручали. Обязательно. И вот хотя этот народ кажется нам совершенно незнакомым, и тем не менее, их правила жизни, их любовь друг к другу такая же, как у нас. Давайте познакомимся с ними поближе. Прочитаем сказку «Три сестры, три невесты». Жил в тундре старик Нгум-Мета. Было у него три дочери. Задул однажды в тундре долгий северный ветер. Старик дочерьми сидит в холодном чуме. Сидят они, сидят, выйти не могут. Ждут, когда пурга стихнет. А пурга не стихает. День, другой, третий, без устали ветер дует. Чум едва стоит на месте, вот-вот сорвется. Старик Нгум-Мета знает. Это хозяин ветра, могучий Катура, пургу наслал. Надо бы задобрить Катуру, надо бы ему невесту дать, подумал старик и говорит. Мы все тут замерзаем, и вот наш народ замерзает. Этой пурги не переждать, ветер не стихнет. Ведь это сам Катура осерчал, жену ему надо. Иди, старшая дочь, выручай. Иди к нему в жены, возьми маленькие санки и толкай их против ветра. Он развяжет тебе завязки на одежде, ты их не завязывай. Он нашвыряет тебе на одежду снегу, ты его не вытряхивай. Впереди будет гора, заберись на нее. Только тогда снег вытряхни, завязки завяжи. К тебе на плечо сядет птичка, ты ее не гони. Наоборот, рукавицы сними, в ладонях обогрей. Потом садись в санки и съезжай на ту сторону горы. Санки остановятся у чума Катуры. В чум зайди и жди хозяина. Ничего не ешь, ничего не трогай. Когда хозяин придет, делай все, что прикажет. Старик замолчал. Старшая дочь оделась, попрощалась с отцом, с сестрами, взяла маленькие санки и пошла навстречу пурге, навстречу ледяному ветру, навстречу сердитому неутомимому Катуре. А ветер треплет ей завязки, под одежду хочет забраться. Вот завязки уже развязались. Ветер нашвырял за одежду пригоршни снегу. Впереди гора. Девушка подумала, зачем зря мерзнуть? Лучше вытряхну снег, да завяжу завязки, будет мне потеплее. Вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась на гору. Подлетела к ней маленькая птичка, хочет на плечо сесть. А девушка говорит, еще и тебя, говорит, самой холодно, лети прочь. Птичка улетела, а старшая дочь старика села в санки, скатилась с горы и оказалась у большого хорошего чума. Она вошла внутрь, никого нет. Она села на белые оленьи шкуры и увидела много жареного оленьего мяса. «Зачем зря голодной сидеть?» — подумала она. «Лучше я поем оленьего жиру». И начала отрывать от оленьих туш самые жирные куски. И вдруг слышит шум. Кто-то к чуму подошел, снег с лыж сбил, лыжи снял. И вот вошел в чум молодой рослый богатырь. Это и был Катура, хозяин чума, хозяин северного ветра. Увидел девушку и спрашивает, зачем ты здесь? Меня отец прислал, отвечает она. А если так, почему без дела сидишь? Почему мясо не варишь? Разводи огонь, клади мясо в котел. Старшая дочь сварила мясо. Катура дал ей три большие деревянные чашки и говорит, вынимай мясо, дели на три части. Две съедим мы с тобой, третью отнесешь в соседний чум. Старшая дочь старика начала делить. В первую чашку положила самые жирные куски, ее взяла себе. Во вторую положила куски похуже, ее отдала Катуре. В третью положила жилистые остатки. Эту сказала, отнесу твоим соседям. Они поели. Катура говорит, теперь отнеси мясо в соседний чум.
только сама в него не заходи. Снаружи постой, подожди, пока чашку тебе вернут. Старшая дочь старика взяла мясо, вышла. Никакого чума не видно, темно, метель метет, глаза закрываются. Прошла девушка немного туда-сюда и думает, вернусь пока. Чум катуры не потеряла, а мясо съем. Она начала есть, но мясо было жилистое, и она его выбросила. Вернулась в чум, который уже спал. Девушка легла на шкуру и тоже заснула. Утром проснулась, смотрит, который ест. Ест и спрашивает, отнесла мясо? Отнесла, отвечает девушка. Покажи чашку, говорит Катура. Посмотрю, чем тебя одарили. Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал, потом вышел из чума, принес несколько сырых оленей шкур и говорит. Вот тебе шкуры, выделай их, а потом шеи мне сокуй. Пимы, штаны и рукавицы. Управься к вечеру, пока я на охоте. Катура встал на лыжи и ушел в тундру. Пурга метет, темно, ничего не видно. Старшая дочь старика начала волосы расчесывать. Вдруг в чум вошла седая старушка. Пошла и говорит, девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал. Некогда мне, вон работы сколько, ответила девушка и кивнула на ворох шкур. Иди, бабушка, не мешай. Старушка вышла из чума. Кто она, куда пошла, об этом девушка не подумала. Взялась за работу, шкуры мнет, ножом их кроит. Торопится, кое-как шьет одежду. Вечером Катура вернулся. «Одежду сшила?» «Сшила», — отвечает девушка. Катура осмотрел работу. Шкуры были жесткие, плохо выделаны, одежда ему не подошла. Оказалась мала. «Иди, девушка, домой», — сказал Катура. Старик Нгуммета сидел с дочерьми в чуме. Пурга не утихала. «Видно, не пришлась по нраву, которой моя старшая дочь», — подумал старик. «Видно, плохо она запомнила мои слова. Вон как дует, сердится Катура». И тут в чум вошла старшая дочь. «Что, не понравилось Катуре?» — спрашивает старик. «Это он мне не понравился», — отвечает старшая дочь. «Не пойду из-за него». Старик Нгуммета подумал и говорит. «Придется тебе, моя средняя дочь, идти к Катуре. Иди, выручай нас». Он сказал средней дочери то же самое, что и старшей. Средняя дочь взяла маленькие санки и пошла на север. Пошла навстречу Пурге, навстречу грозному Катуре. А ветер уже развязал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Девушка думает, почему отец разрешил вытряхнуть снег и завязать завязки только на вершине горы? Ничего не случится, если я вытряхну снег сейчас. Зачем зря мерзнуть? Она вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась в гору. Подлетела к ней маленькая птичка, но девушка говорит, «Нет у меня для тебя тепла, самой тепла не хватает». Птичка улетела. Девушка села в санки, скатилась с горы и оказалась у чума Катуры. Вошла в чум, развела огонь, наварила оленьего мяса, и тут пришел Катура. «Зачем ты здесь?» — спросил он девушку. «Меня к тебе отец прислал», — ответила она. «Вижу, ты хорошая хозяйка, уже и мясо сварила», — говорит Катура. «Вот тебе три чашки, дели мясо на три части. Две мы съедим, третью отнесешь в соседний чум». Девушка разделила мясо на три равные части. Они поели. Катура говорит, «Теперь отнеси мясо в соседний чум, только сама туда не заходи. Подожди, пока вернут чашку». Средняя дочь старика взяла мясо, вышла. Темнота, метель, ничего не видно. Девушка думает, пока найду этот чум, замерзну, лучше выброшу мясо, да вернусь поскорее в тепло. Она выбросила мясо и вернулась в дом, который удивился и говорит, скоро ты вернулась. Мясо отнесла? Отнесла. Покажи чашку, посмотри, чем тебя одарили. Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал и лег спать. Утром он принес в чум несколько оленей шкур и сказал, вот шкуры, сшей мне хорошую одежду, управься к вечеру, пока я на охоте. Но прежде чем шить, о моих помощниках позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь, который ушел в тундру. Девушка огляделась, где помощники? Вышла из чума, нет помощников. О чем говорил Катура? Скажу ему, что позаботилась, подумала она. Надо скорее браться за шитье. И она взялась за работу. Трудно за один день сшить одежду. Надо спешить. Вдруг пошла седая старушка. Вошла и говорит. Девушка,
Расчеши мне волосы. Давно мне их никто не расчесывал». Девушка отвечает: «Некогда, бабушка, работы много. Не управлюсь к вечеру, худо мне будет». Старушка тихонько вышла из чума. Вечером вернулся Катура. «О помощниках моих позаботилась?» — спрашивает. «Позаботилась», — отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», — отвечает девушка. Катура осмотрел работу. «Шкуры жесткие, одежда нескладная, сшита в кривь да в кость, нельзя надеть». «Ты не жадная, как твоя старшая сестра», — сказал Катура, «но ты недогадлива, иди домой». И средняя дочь старика пришла домой. Старик Нгумета совсем замерз в своем холодном чуме, пурга не унимается, и средняя моя дочь не угодила Катуре, подумал он. Придется послать к нему самую младшую, самую любимую. И тут в чум вошла средняя дочь. Старик Нгумета не стал ее ни о чем спрашивать. Он раскурил трубку и сказал: «Не смогли мои старшие дочери угодить Катуре? Еще больше он сердится, еще сильнее дует ветер. Жаль мне мою самую младшую отдавать Катуре, но ничего не поделаешь. Надо остановить пургу, иначе весь народ замерзнет». Он сказал младшей дочери то же самое, что и старшим. Младшая взяла маленькие санки и пошла навстречу холодному ветру, навстречу неумолимому Катуре. Ветер развязывал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Холодно стало, но девушка идет, снег не вытряхивает. Впереди гора. Девушка взобралась на гору и только там вытряхнула снег, завязала завязки. К ней подлетела маленькая птичка, села ей на плечо. Девушка сняла рукавицы, обогрела птичку в ладони. Потом села в санки, скатилась с горы и оказалась около чума Катуры. Она вошла, села на шкуру и стала ждать хозяина. К вечеру вернулся Катура. «Зачем пришла?» – спрашивает. «Меня к тебе отец прислал», – отвечает девушка. «Тогда не сиди без дела, мясо вари». Младшая дочь старика сварила мясо, которое приказала ей разделить мясо на 3 части. Девушка разделила все поровну. Они поели, Катура приказал отнести 3-ю чашку в соседнюю чуму и подождать снаружи, пока вернут чашку. Девушка вышла из чумы. Темень, пурга. Где соседний чум? Девушка ходила туда-сюда и вдруг увидела искорку. Подбежала к этой искорке, а там пень. И дымом от него пахнет. Она ткнула в пень ногой. В нем открылась дверь. А из двери выглянула седая старушка. «Ты кто?» – спрашивает. «Ты зачем?» «Я мясо вам принесла, Катура передал». «Давай мясо», – говорит старушка. «А сама там постой». Старушка взяла мясо и скрылась. Долго ее не было. Девушка замерзла. Но вот дверь открылась, и старушка подала ей чашку, полную всякого добра. Девушка вернулась в чум, которая говорит: «Долго ты ходила?» «Соседний чум нашла?» «Нашла», — отвечает девушка. «Мясо отдала?» «Отдала», — отвечает девушка. «Покажи-ка чашку, посмотрю, что там». В чашке лежали скребки и мялки для выделки шкур, ножи для кройки, иголки, нитки. Все, что надо женщине для шитья одежды. Катура улыбнулся. «Хорошо, тебя одарили». Утром он занес в чум несколько сырых оленей шкур, приказал выделать их и сшить одежду. «Вечером вернусь с охоты, посмотрю на твою работу». «Хорошо справишься-то?» «Возьму в жены». «Не справишься? Выгоню, как твоих сестер. Да не забудь, прежде чем шить, о помощниках моих позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь». Он ушел. Девушка огляделась. «Где помощники?» Вышла из чума и все поняла. «Вон собака сидит. Ее надо накормить». Накормила. «Вот сети висят. Их надо починить». Починила. «Вот топор лежит. Надо его наточить». Наточила. Силы ему добавила. Обо всех помощниках позаботилась. Вошла в чум. Взяла скребок, начала шкуру скоблить. Вдруг пошла седая старушка. Та самая, которой она вчера относила мясо. Старушка говорит: «Девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал». «Что делать? Работа ждет, надо спешить. Ну и старушку жаль». Отложила девушка работу. Взялась за гребень, расчесывает старухе волосы. Старуха говорит: «Загляни ко мне в правое ухо. Будто бы кто-то там шевелится».
Младшая дочь старика заглянула в ухо и испугалась. Отшатнулась. «Что с тобой, милая?» — спрашивает старуха. «Что ты там увидела? Там у вас девушки сидят. Так зови их сюда. Пусть они помогут тебе одежду сшить. А ты не спеша мне волосы расчеши, в косы их заплети». Младшая дочь старика кликнула девушек. Они выскочили из старухиного уха. Их оказалось 4. Дружно взялись они за шкуры. Скоблят их, мнут, дубят, краят, одежду шьют. К вечеру все было готово. Девушки снова стали маленькими и спрятались в старухином ухе. Перед уходом старуха сказала: «Катура посмотрит на работу и скажет, что она похожа на работу его сестер. Ты ответь, я твоих сестер не видела, не слышала. Где мне взять их работу? Запомни эти слова и знай, Катура — мой сын». Вечером Катура вернулся. «О помощниках моих позаботилась?» «Позаботилась», — отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», — отвечает девушка. Катура посмотрел на работу, примерил одежду. Шкуры мягкие, одежда ладно скроена и крепко сшита. Катура говорит: «Это похоже на работу моих сестер. Я твоих сестер не видела, не слышала, где мне взять их работу?» Катура засмеялся, потом говорит: «Ты не жадная, ты смышленая, ты мастерица хорошая, быть тебе моей женой». В тот же миг в тундре ветер утих, пурга улеглась, тепло стало. Старик Нгуммета подумал: «Пришлась по нраву Катуре, моя младшая дочь, вот и пурга утихла. Теперь мой народ спасен».

Эта старинная ненецкая сказка рассказывает нам, в каких тяжелых условиях живет этот удивительный народ в тундре и что он ценит больше всего – помощь, любовь, заботу. Если люди не будут помогать друг другу, то погибнут не только одни, но может погибнуть целый народ. Вот как важна помощь. Будем у них учиться этому. Всего вам доброго, до свидания. До встречи в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Шорохова Татьяна, чудесный дворец. Если в горе, беде ты кому-то помог, знай, на небе расцвел твой бессмертный цветок. Царство Божие он украшает теперь, и на небе цветет, а не только в тебе. Скажет ангел, смотри, как они хороши, все благие дела твоей светлой души. Для полянки своей не желал ты цветов, уклоняясь от зла, избегая грехов. И за это, за все твой небесный Отец приглашает тебя в свой чудесный дворец.
1: Весть, что люди стали мучить Бога, к нам на север принесли грачи. Потемнели хвойные трущобы, тихие заплакали ключи. На буграх камни обнажили лысины, прикрытые в мороз, и на камни стали падать слезы злой зимой ощипанных берез. И другие вести горше первой принесли скворцы в лесную глушь. На кресте, распятый, всех прощая, умер Бог, спаситель наших душ. От таких вестей спустились тучи, воздух бурным зашумел дождем. Поднялись морями стали реки, и в горах пронесся первый гром. Третья весть была необычайна. Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. И кругом луга зазеленели, и теплом вдохнула грудь земли. И, внимая трельям соловьиным, ландыши и розы зацвели.
2: Аполлон Майков, Христос воскрес, повсюду благо вест гудит, из всех церквей народ валит, заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, зеленеет ближний лес, Христос воскрес, Христос воскрес.
3: Елена Шаламонова, как люблю я праздник Пасхи! Как люблю я праздник Пасхи! Приготовлюсь к четверку, бабушка яички красит, я ей тоже помогу. На скорлупке, тонкой, хрупкой, для людей, для красоты. Крашу кисточкой, тихонько, крестик, солнышко, цветы. Светлый праздник воскресенья подарю своим друзьям поичку с поздравлением. И скажу, раскрасил сам.
4: Михаил Кузьмин, Пасха. В этой жизни Божья ласка словно вышивка видна. А теперь ты, Пасха, Пасха, нам осталась одна. Уж ее не позабудешь, как умом ты не мудри. Сердце теплое остудишь, разогреют звонари. И поют светлыни строги, дили-бом, дили-бом-бом. Ты запутался в дороге, так вернись в родимый дом.
5: Александр Блок, «Вербочки». Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик-дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану первое для святого дня.
6: Сергей Бехтеев, «Воскресенье». Христос воскресе! Сестры, братья, прошла печаль и скорбь поста. Раскроем жаркие объятия, сомкнем горячие уста. Сегодня праздник, воскресенье, сегодня благовест гласит. О дне великом все прощения, забвения, горя и обид. Ликуют лес, поля и долы, весенней негою душа. И слышит тайные глаголы благоговейная душа. И эта радость, воскресенье, звучит и в рокоте ручья, и в каждом шорохе растения, и в каждой трели соловья.
7: Сергей Есенин, пасхальный благовест.
4: Колокол, дремавший, разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна, звонко побежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон, где-то за дорогой замирает звон.
7: Владимир Ладыжинский, «Христос воскрес!» Скворцы поют. Христос воскрес! Скворцы поют. И пробудясь, ликуют степи. В снегах журча ручьи бегут, и звонким смехом быстро рвут зимою скованные цепи. Еще задумчив в темный лес, не веря счастью пробуждения. Проснись, пой песню воскресения. Христос воскрес!
8: Александр Сергеевич Пушкин. «Птичка». В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать.

Наш-то на ослике, цок да цок. Их-то Господь, вон какой. Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой. Ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок, навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вот какой. Он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти-мордасти, махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го, какой! Он ты впрядь, владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной, давно под его пятой. В круг трона его веселой гурьбой Эван Эвоек пляшет рот людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок, навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться.

пасхальные стихотворения прозвучали в исполнении учеников и педагогов творческой студии «Зерно» при храме Святого Георгия Победоносца в Купчине. Грише, Ксении, Федора, Давида, Маше, Насте, Соне, Егора, Натальи Васильевны и Ирины Валентиновны. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях протоиерей Валентин Бирюков. Отец Валентин служит в Новосибирской епархии и по праву считается одним из старейших священников этой епархии, а может быть и вообще епархии нашей России. Отец Валентин, мы хорошо знаем, что ваша жизнь связана с нашим городом, Санкт-Петербургом, но об этом мы поговорим несколько позже. А начать хочется с самого начала. Мы поговорим о России 20 века. Как вы видите Россию 20 века? Расскажите о вашей семье, ваше детство, кто были ваши родители, что вы хотели бы вспомнить сегодня?
2: А можно говорить все?
1: Можно.
2: Боюсь, но говорить надо. Мои родители, когда я маленьким был, ходили в церковь, служили в церкви. Дедушка, бабушка, второй дедушка, дядя Ермолай даже священником в Рубцовске. Я видел, слышал, пели. И они никогда плохо не говорили, грубости не было, я не понимал никакого хульного слова. Работали, трудились, у отца было свое личное хозяйство, своими руками делал, своими руками строил дом, мельницу, потом строил церковь, дважды строили. У него было хозяйство, ну это известно, у всех тогда все свободно было иметь сколько хочешь скота и все прочее. Ну так время шло, потом начали поговаривать, будет ссылать богатых людей. Кто им богат, будет санкция.
1: А где это было?
2: Алтайский край, Павловский район, село Колыванское. Ну, там удобная земля была, все удобренное, место, как говорится, благородное было. Лес и плотина огромная, все было. Только работа. Вредности, злобы не было. В церковь ходили, церковь была большущая, деревянная. Хоть не так красивая, но люди все ходили. Я помню, даже на лошадях. Машин вообще понятия не было, никакого колеса автомобильного не было. Каждый раз и на праздник ездили. И все это воспитательным действием послужило нашей жизни. Мы никогда, отец, никто не курил, не пили, такого безобразия не было. У нас во всем селе ни у кого замков не было, никаких воров не понимали, никто. У всех все было. Чего воровать, хлеб или чего-то, у всех все хозяйство было. Но начали говорить, будет коллективизация, и начали собирать всяким путем. Потом отца посадили в Барнауле в тюрьму за то, что он не стал председателем сельсовета, отказался, за то, что программа была ужасная. Забрали скот, мельницу, хозяйство, все скотина. И нас пасхальная неделя кончилась, нас в Томскую область посадили. Ну, конечно, кратенько говорю, содержание такое. Известно, так мы плакали, ревели, за что, и сами не знаем, за что.
1: А сколько детей было в вашей семье в то время?
2: Брат Василий, я старший, Василий второй, Клавдия третья, два сына и дочь. Вот. Мне было 7 лет, когда насылали тайгу. Братика Василия 5 лет, сестричке 3 годика.

0: дать. Давали ему картошки вареные. Пришел царей старого, грязнее грязного, уставшего до невозможности. Упал на колени, заплакал, лбом об землю не мог подняться. Мы уже в Сенге были, до Томска, 360 километров ниже по течению Оби. И папочка мой пришел, Яков Федорович, в шее половина туча была, грязный был до невозможности. Он упал и не мог встать. На полень упал, а встать не мог. Не хватило силы. И он так заплакал, заревел, что мамка испугалась, откатила от него, как от бродяги. А он кричит, вот теперь я дома, вот теперь я дома. А потом дядя Миша Панин, знакомый, подошел, это Яков Федорович. Мама тогда его знала, он кричит, Катя, это я. Ну и мать начала кричать, детки, идите скорее, отец пришел. Я подошел, испугался отца. Это не папа, это не папа. Старик грязный. Василий с Клодией убегать стали. Если мамка обманывает, это не папа. Не узнали. Он грязный, обросший, уставший. И на коленях и плачет, залитый слезами. От радости плакал, что нашел нам. Вот какая наша школа была. Я до сих пор думаю, что это за власть? Что это за учение? Откуда это учение пришло? Травили нас, травили, сосед на соседа, брат на брата. Зачем? Неужели правда, что мы враги? Своими руками все делали, пахали, не воровали, не матерились, не курили. И вдруг враги оказались. Это что такое? Откуда такое воспитательное средство? Отбирать и убивать.
1: Так началась ваша жизнь, вот да. В таких условиях.
0: А потом я учился отлично. У нас она хорошо, она хор, удовлетворительно. Пятерок уж и не было. Не цифры ставили, а удовлетворительно. Или плохо, или хорошо. Рос, я работал. Уже шестилетний я начал пахать. С отцом пахал вместе. А потом, когда в тайгу прислали, там тайга, надо корсевать, надо сеять. Сколько раскорсуешь, только посеешь. Вот тайгу зайди, сплошной лес. Надо обрубать корни. Делай себе домик. Мы почти все не спали. И ночью работали. И зимой корсевали. Надо корсевать. У нас семена были. Все. Посеяли, посадили. Прямо вот огнем пахали землю. Тут огонь, тут огонь. И не пахали. Нечем пахать. Лопаток не было. Никаких плугов у нас не было. Тайга и тайга. Первую ночь мы спали. Дядя Миша и дядя Илья встали. Три лося стояли. Нюхают, что за новоселы приехали. Лоси подошли к нам, не боятся нас. Стояли и пошли пешком. Медведи к нам приходили, уходят, не трогали нас. Удивительно, медведи ходят вокруг нас, мы копахать стали, следы видать, они нас не трогали. А люди все сделали, отобрали и убивали. Потом война. Ну, я пошел уже в Омске, учился в военной школе. И потом мы даже не окончили свое учение. Началась война, начали читать газеты. У нас радио не было никакого, так вот по газетам. И нам сразу повестку. Два дня нам дали для сбора, но я уже в школе учился, в Омске, в военной школе. Ну, я как маленько подготовленный, и нас посадили, бандирование дали новенькие, вымыли в бане, и сюда, в Питер, приехали. Нас распределительный пункт Карла Марка, распределить пункт, где солдаты формируются. Я попал в артиллерию. Я математику знал отлично. Мне стали наводчиком поставили. Потому что я из ружья стрелял, на лицо уток убивал. Но это навык, привычка, тоже учение, тоже практика. Дает нам толчок познать то и другое. И потом нам объявили, что противник приближается к Питеру. Боже мой, нам дали пушки на деревянных колесах, а потом пушки забрали, дали новые 76-9-дизельбанки, новые длинные стволы, резервные колеса, полуавтоматические пушки. Да, в расчете у нас мы, я Сибирь, Харькова, Сибирь, Минска, со Львова, с Петрограда, вот наши 6 парней, и мы парни, все с крестиками. Договорились, давайте будем жить как одна семья. Все крестиками. Нас не учил никто. Никакого

0: священника там не было. Но мы сами верили, от родителей слышали, как вы говорили, считали, что надо жить правильно, надо законом, закон Божий соблюдать, нас воспитывали людей. Каждый день кушали, каждый день говорили и молились. Отче нас знали, я живой помощи знал уже, пацаном, больным, поклоны, будь здоров, поклоны делал. Это все воспитательное действие осталось в жизни, в душе.
1: А в церковь нельзя было ходить в то время, да?
0: Вот. Ну, мы в церковь ходили, и в 30-м году в церковь закрыли у нас.
1: Uh-huh.
0: А в тайге в церкви не было. Но мы дома молились. А в 30-м году последний раз мамка меня привезла, в церковь пришли и сказали, завтра закроют церковь. Точно, на пасхальную неделю кончилось. Последний раз мы приезжались. В понедельник уже пришли 6 мужиков. Такие дяди, мне 7 лет, брату 5. Сестрички 3 года, а мамке 35 годиков. Она небольшая, ротиком. А вот таких 6 мужиков пришли вот так вот. Собирайтесь, 20 минут на сроку, собирайтесь, поедете на ссылку. Мамка как упала на меня слезами, обкатила всего, повисла. Ой, сынок, что мы будем делать? У ей прямо сердце отрывается. Я заплакал. Какой же дяденька подошел, Романовна? Некогда платить, собирать 20 минут. Мешок принес, давай мешок наш, ботинки клали. Ложки, поварешки пожелали, что надо положили, а все остальное осталось. И подушки, и перины, все, постель, все фанеру балансировали, все осталось. Скот увели, 3 лошади было, 2 коровы дальних, 2 не дальних, 2 свиньи, 80 уток, 40 курей, 10 овечек, все забрали. Хлеб вымыли, до метелки. И нам дали один путь на дорогу. Всех хуты, курей закалили, нам бы хоть бы одну курицу дали людскую. И нас на другой день привезли, не наши лошади, не наши телеги, сельсовета подвезли. Сельсовет от нас был, ну, меньше километра примерно. Мамка меня посылает домой. Ходите, скатерть или полотенце, или ваше белье, ходите, принесите. Мы пошли, пришли домой. Соседний парень зашел, ему 14 лет, он здоровый, а мне 7 лет. А мать ваша, мать, вы не ваш дом, уходите отсюда. И пинком нашел меня, кулаком пинком. Я заплакал. Мы выскочили на улицу, орем, соседка, Гулька. Да ты что таких маленьких ребятешек? Боть, их мать, не ихний дом, не ихний. Зачем они запрещили?
1: То есть ваш дом сразу отдали другим
0: отец,
1: людям?
0: Отец, раби, здорово. Сосед, проби, здорово. Стравили вот нас.
1: Да.
0: И мы стали враги. Ну, я не считал ее врагом. Ну, мамке рассказали, она заплакала. А потом пришли моя крестная Анна Андреевна. Пирожки внесла нас угостить и малину, и варенье. А парень с ружьем стоит, красная повязка. Куда лезешь? Вон крестнику отдать пирожки. Не лезь, это враги советские. Она и вам. Эти дети буквы не знают, я все называю их врагами. Думала, что он смеется или шутит. А он тех железок вот отсюда как дал, не стрелял, а ударил стволом железным, ружьем. Она заплела, заплакала, мужик подходит. Что ты делаешь? Вот с Гурьком мы вместе играли. У нас своя пасека была. Всегда мед ели вместе с Натяшкой. Что случилось? И потом все-таки мамка успокоилась, нас привезли в тайгу, в враги советской власти. И высадили на песок, на песке сидим. Тут на правой стороне старожилы, местные жители, нам не разрешают туда. Вы, враги советской власти, не имеете права туда ехать. А женщина одна кормит дитя свою грудью, молоком. Сыночек, 4 месяца ему, пенсионер подходит, Кравченко фамилия. Берет его, она кричит, зачем куда? Да вон в реку, мать, вашу мать. Таких врагов советской показывает на дитя молочного, называет таких врагов кормить. Берет его, чтобы в реку бродить. Она орет, визжит, свистит, прямо с ума сходит. Люди, помогите, помогите. Подбежали, окружили, не дали ему. Там еще одна также кормит дитя. Он туда. И там отбирает дитя. Она тоже визжит, свистит. И не дали. Но эта история, ее не спрячешь.
1: Нам-то история совершенно по-другому преподавалась. Мы можем только от таких людей, как вы, и узнать, как все это было на самом деле. Отец Валентин, давайте опять вернемся к военной страничке. Вы сказали, что в Ленинграде враг уже стал подступать к городу.
0: Да, Когда окружили город, разведка немецкая узнали, где склады находятся. На 3 года было приготовлено продукты: мука, крупа, сахар, соль. Немцы стреляют из танки, чтобы не русским не досталось, а русские стреляют, чтобы немцам не досталось. Смотрите, хлебушка нет, крупы нет. Все, это школа зла. И нам объявили, паёк уже срезали, и потом говорят, нету хлебушка, нет муки, нету соли, нету соли, ничего нет. Нам уже страшно, обидно. Но благо то, что я научился траву кушать. Трава была, мы на стилку сали, мы травой питались там, на стилке. Давай нарвал, наклал целое ведро и варить. Братики, давайте им кушать. Вот еще, травой, а чем ты будешь питать? У тебя хлебушка нет, соли нет, ничего нет. И это помогло. Вот город Петроград, вот Ладога, а мы в Терезке, в лесу. Там травы полно, березник, леса, елки. И охраняли дорогу Ладогу.
1: Вы ели только траву, больше ничего
0: нет, не было? Нет, нам давали сушеная морковь, сушеная картошка, свекла, лук, все сушеное. И в котелке попадется вот 2 кусочка сырья. Остальная вода чистая. А жиров не спрашивали, нет. Но мы все равно, мы же молодые были, желудок работал, переваливается, а трава, отвар пьем. Но нам иногда приносили, и хлеб делали из травы, косили, сено. И дети, водяная мельница была. Сено сушили, рубали, носили на сверху, и из травы делали муку, травяную муку. Эту муку заквашивали ее как-то там. И она вот, то хлеб обычно, он пышется вот такой, а да, вот так вот, одни краешки. И то мы рады. Сколько принесли булок? 1 булка, 3 муки, на 8 или на 9 человек. Делим вот так вот, все вот такими краеслоями, весов не было. Кому? Михаил, кому? Валентину. Мы делили. У нас сол был, блиндар, а сол был, ящики, посмотрели, они здоровые, вот такие длинные. Мыла не было. У нас буржуйка, кружник вот такой. Нашли, топили только ночью.
1: А как долго вы прожили в таких условиях?
0: Вот когда Пулковские высоты, 8 января, уже последний бой. 420 пушек поставили противник, построились в 6 часов утра, они будут все уезжать домой. У их машины всякие различные, лошади были. Нам разведка доказала, в 6 часов они все другой. А мы вечером приехали, темно, огневые пушки поставили, сидели, ждали, когда утра. И вот так, как зайцы. Угу. У нас открытые, ни блиндажа, ни ночь спасала нас, закрывала, видимость не было. А мы без 5-6 начали стрелять из пушек. Это град, стреляли 2 часа. Так мы их накрыли, эти все, которые приготовили, они никто не ушел. И машины, и лошади, и солдаты, и офицеры. И вот мы только выехали на эту трассу. Боже мой. Одни трупы. Они уходили, мы их догоняли. Мы побили. А эти лошади убиты, еще темно было. Чуть-чуть беда. Кусок один, другой. Наш командир Львов, Леонид, как у него топорик был, вот такой схватил, сколько, вокруг пальцев. Кругом тут пальцы, тут пальцы. Это себе, это тебе. Росы, росы совсем шкурой, шерстью. Ну, 3,5 килограмма примерно, или 4 килограмма принес. Ух, мы рады, мясо, ребят, живем. Целый день ехали, до леса доехали, остановились. И в аккурат такой снег пошел, не видать. Командир Макс и Ковальский, братики, сосны, смотрите, какие сухие. Костер огромный, 8 метров. И кусок мяса надел на кол, шерсть вырыла. И потом, давай котел, кипит, пар идет, мы уже и захотели. Съели, так шоколадки сейчас не едят. И поехали. До Нарва доехали, река Нарва. Немцы как-то уехали дальше, отступали, все взрывали. Что горит, все сжигали. Сколько зла.
1: Отец Валентин, очень много зла. А тем не менее, чувствовали ли вы присутствие Божие даже в эти суровые дни войны? Были ли какие-то случаи, когда вы точно понимали, что это Бог помог вам?
0: Только Бог. Когда мы уехали, каждый мост был взорванный. Считая себе самые лучшие расы, эти немцы. А что делали? Какие бомбы? Дома взрывали как? сколько зим было блокада, духом посыпает весь город, духом посыпали. Мы снега делали воду, а они посыпали, знаете, у нас воды. Канализации нет, электричества нет, отопления нет.
1: То есть они с самолетов дуст, да?
0: Дустом, да.
1: Это для того, чтобы люди отравились, да?
0: Бросали, да. Никаких госпиталей не было приготовлено. Медики привозили, стол ставили, идут, вот, койки собирали, ложились на койку, вот. Потом начали постель привозить. Мы не разговаривали, у нас не было сил разговаривать. А мы голодные всегда. В шее туча, бани никогда у нас не было. Мыла не было. А в 44-м году, зима, это март месяц, мы едем в поле по снегу. Нас видать 4 самолета, нам на встречу немецкие летят. На меня пушка, самолет готовит, я глянул, Ленька тоже показал. А, все. Мама, папа, прости меня, Господи, прости, я падаю. Броня была вот как то, 2 сантиметра. У пушки щит, а я вот тут упал. Я смотрю, заорал, Господи, прости меня. И бомба прямо летела на меня. Когда я заорал, бомба пошла мимо меня. И она упала 4,5 метра впереди пушки. Но под щитом, под низом, осколок пролетел ко мне в позвонок. Я вспотел, мокрый стал.
1: Ранение.
0: Да, ранило. Mm-hmm. Страшно невозможно. Санитарка Катя ко мне ползет. 8 снарядов я выпустил, противник впереди нас стреляет. Вторая пушка моя, а я успел. И потом мне наградили огненную славу за это. А мне Катя дала таблетку вот такую большая. Скушай, жевай, проглоти, ты будешь спать. А то тебе невозможно терпеть боль. И потом я уснул, не помню, больше не помню. И очнулся в 2:30 ночи. Мне положили на носилки. Я замерз до смерти. Братики, я замерзаю. Я уже боль не чувствую, осколок не чувствую. Мы ночь ехали, вот трупы везли уже в госпиталь на машине. Школа была 10-классная здесь, в Питере. И нас 50 на носилках ходячих все ушли и завезли, а я лежу предпоследний. Смотрю, из сада выходит монахиня. Я смотрю, соседы говорят, смотри, монашка, как она села осталась, как она живая осталась. Удивила меня. Монахов-то все поубивали, нет их. Она в монашеском одеяле. Подходит, почему это не каждому, после я узнал, а кто с крестиком, кто крещеный, к кем подходил, масло давала, сливочное масло. И потом подходит ко мне, я на нее смотрю прямо в упор глаза и запомнил ее лицо. И думаю, буду молиться за ней. Я не знал, что это блаженство, не знал. Она лицо, вот как на иконе ее пишет, она лицо ее такое точно. И потом она соседу дает, я приготовил вопрос. Матушка, может, масло осталось, дайте мне, я есть хочу. Она соседу дала ложку и стала приподниматься 10 или 15 сантиметров, например. Но ее нету.
1: Над землей поднялась.
0: Ну, вот она на корсике, притяжку идет. Только стала приподниматься, ее нету. Она не улетела ни сюда, ни туда, ее нету. У меня плохо сделалось. Я думаю, что же, что, короче, приехал. А думаю, а масло во рту? Я думал, сон. Но масло не во сне, а на его. И так я в недоумении, пошли санитары, берут меня на носилки. Николай Николаевич Борисов, профессор медицины, мне укол сделал, проснулся, я лежу в огне, горю, температура выше потолка. Но я живой, разговаривать не могу. Санитарка сидит, я лежу, она сидит, смотрит, строго на меня, зорко смотрит. А потом выговорил, пить. Она молчит, пить. Она говорит, вам нельзя пить. Вам давали наркоз. Вы не вытерпите укол. Вас будет взорвать. Шов хлопнет, нельзя. Потерпи. Мальчик, потерпи. Я опять замолчал, опять через минуту пить. Она постарайся и взяла. Меня вот так вот лоб положил в свои руки. Начала считать «Отче наш». Я 2 раза слово сказал. И не могу. Больно все. Говорить нельзя, больно. Меня крестит, я уснул. Но она все равно ходит. Читай молитву. Или говори, Господи, помилуй. Ну, хоть шепотом говори. Дай Бог и здоровья.
1: Да.
0: Но все-таки я претерпел.
1: Батюшка, отец Валентин, вот вы на себе испытали помощь нашей почитаемой святой Ксении Петербургской. Были ли в вашей жизни еще случаи, что вы ощущали ее помощь? Когда-нибудь было еще такое?
0: Я лежал и ощущал. Вот начинал только, Господи, помилуй. Я сразу засыпаю. А сонного легче терпеть.
1: Да.
0: Главное, она мне давала, чтобы я спал. Чтобы забыть, что-то у тебя больно. Постарайся уснуть. А сон – это тоже лекарство. Победа над злом. Я бы не мог утерпеть без Бога. Я не вытерпел бы. Я не был живым. 5 мая приехали вечером в Кенигсбергу. Нам приказ был у Юрия Константиновича Жуков снять фары, освободить, чтобы фары светили. Они закрыты были. Сняли. Дать 3 снаряда, или 2 снаряда, или 5 вперед, дорогу прочистили. Дорогу расчистили. Заехали. Мы приехали в гости к вам. Как они к нам, так и мы к ним.
1: Да.
0: Вот, встречайте. Вот они встречали. Приехали сюда. Быки, коровы ходят, гуси. Собаки лают. Они все бросили, уехали. А мы бы на котел и давай разговляться. 5 мая мы приехали вечером. 6-го ни одного выстрела. 7 мая ни одного выстрела. Ни мы, ни они. Идет переговор. Они запросили перемирие. Немцы запросили перемирие. Жуков Константинович. Нет, только сейчас капитуляция. И вот, когда нам 8 мая, 4 часа утра, 2 часа их открывает. Ура! Победа! Мы выскочили, как пуля. Подпрыгнули, как зайцы. Братцы. И вот лбом об землю стукаемся. У нас лбы в кровавой были, мы от радости платим. А потом наш командир батареи. Братцы, мы живые! Вот этот голос, возраст, мы взяли. Мы забыли, что мы живые. Мы рады, что мы победу дождали до победы. Каждый день ждали, когда кончится, ждали, когда кончится, ждали, когда она пришла. Боже мой, сколько радости! Мы смотрим, а потом заречный наш капитан. Братцы! Ура! Мы живые! Вот так было. Этой радости мы забыли, что мы грязные, тухлые, вшие, голодные, измученные. А мы терпеливо терпели все, были рады. Вот, и полезли, там речушка не была. Далеко раздеваемся, холодно, мыла нету, холодная вода, весна, 8 мая. Вот так вот, залезли, а холодно, трясется, все так, помочили сам себя, вот так вот. И мы и то рады были, хоть мы в воду залезли. А потом нам политру, братики, сейчас кухня приедет. Нам дали 1,5 порции гречки. У, награда, 1,5 порции. Мы бы 5 ели.
1: Угу.
0: А что сделаешь?
1: Да.
0: Мало сеяли.
1: Вот ну да. Вот Господь
0: и давай сохранил вас. Папа, мама, я живой. Папа, мама, я живой.
1: Отец Валентин, мы посмотрели две очень страшные страницы истории вашей жизни. Детство, когда сослали вашу семью. Война – страшная страница. Давайте посмотрим более светлую страницу. Как вы стали священником?
0: На фронте мы все парни были, все голосы, все крестиком, все верующие. Бомбежка идет, снарядочная. Мы поднимаем руки. Господи, спаси меня. Буду славить, как могу. Вот это обет. Обед, обещание. А перестали молиться.
1: Угу.
0: Это тоже школа. Когда тревога, тогда до Бога.
1: Да.
0: Тревоги нет, и Богу не надо. Как начинаем бомбить, мы опять... Господи! Самолеты летят из нашей головы. 10 или 15. Он там, Германия, он там, Питер. Через наши головы летят. Мы крестим их. Вот так вот. И вот обещание мы давали, когда я пришел с фронта, и уже в магазин поступил работать. Уже в 48-м году, в конце сентября, ко мне приходит небесный человек, неземной. Называет по имени. Помнишь, какое обещание давал Богу? Я говорю, помню. Перечислил моих друзей и сказал, что у тебя осколок в позвонке, в третьем. А он знает мои мысли. Так вот давай, что ж ты тут торгуешь? Надо в церкви служить. Но я не мог сразу магазин сдать. Никто, все боялись. Советская власть была. Или расстрелять на 2 года тюрьмы. Но я не боялся. Я не боялся расстрелять. Правильно вверху. Математику мне шла хорошо. Но главное то, что все боялись. Посадить. Вот это боялись. А я не боялся. Не воровал, не курил, не пил. Не гулял с девочками. Я не был здоров или способен для невесты. Я больной был. Не хотел жениться. Когда я человеку подсказал, давай берись. А я пошел в цирк, мой папочка в цирке споет. Я туда на хор залез, в радости певся, о славу. А потом мне в Томске, я поучился маленько, 2,5 месяца поучился. А мне говорят, иди там тебе, Владимир Благословит, будешь, поешь, читаешь, тебе хватит. И поехал я, только заикнулся, там отец Александр Пивоваров был настоятель, ну вот он. Я говорю, батюшка, давай мне, она дьякона. Да правда, ты же вон какой поешь. Бог дьякон хороший будет. И прямо на завтра повел меня в церковь на дьякона. Я несколько послужил дьякона. Потом меня на священника руку положили. А потом я уехал в Самарканд, там служил в Самарканде. Вот просто вон, как по Зеленой улице. Никаких там справок никто не проверял меня, ни давления, ни льга, ни укола не делал, ничего. Комиссии медицинскую не проходил даже. Зашел, одевался, паки-паки, начал служить. И начал служить. И шло нормально, все. Сложности нисколько у меня не было.
1: Вот, хорошо. Отец Валентин, а теперь давайте поговорим о настоящем времени. Вот как вы считаете, в России сейчас стало лучше или хуже, или в чем-то лучше, в чем-то хуже? Как вы видите жизнь в России сейчас, в том числе и православную жизнь?
0: Народ весь рад, что нет войны, нет хамства. Отбирали, заставляли насильно, не учеба, а издевательство. Кое-как успокоились, когда война кончилась. Ну и сейчас, надо сказать, я не судья, а просто смотрю. Хлеб есть, но хлеб был у нас тезерин с копеек булка. Рыжного хлеба. Настоящая булка. 14 копеек булка. Бензин в последнее время 20 копеек литра. А сейчас не хочу сказать.
1: То есть вы считаете, что сейчас не совсем так, как хотелось бы все-таки нам жить, да?
0: Но я хочу сказать, по-нашему не было и не будет. Вот это вернее сказать. Нас никто не спросит, и никто не спрашивал. И по-нашему не было и не будет. Как бы мы хотели.
1: Отец Валентин, а вот православие в России сейчас, стали храмы открывать за последние 20 лет, наверное. Вот как вы считаете, можно сказать, что Россия – это страна верующая сейчас?
0: По моему зрению, слава Богу, что разрешили храмы строить, креститься, венчаться. Их в храм ходить. А тогда, до военного времени, и во время военного, это было строго. Меня сколько раз вызывали. Что вы связались, что церковь, что вам дает? Что вы в церкви не вылазите там? Я говорю, благодарю Бога. А разве он есть? Я говорю, конечно, есть. Это все природа. Ну и вот такая вот система была. Никакого Бога нет, это все природа. Ну, я спорить не стал. Разве мое поговорить? Их четверо, он такие, боя, что? Свистушка. Все я ему докажу, что Бог есть. Бесполезно. Поулыбались, посмеялись, до свидания, стали, не знаю, как назвать, но у нас такого зла не было. Я им говорю, что Бог сотворил. Они говорят, это все природа. Ну и все, вот на этом мы кончали. Ну, до свидания, и я пошел домой.
1: А народ ходил в церковь? Вот были люди верующие, по-настоящему верующие? Вам вот руководители говорили, что Бога нет, это природа. А люди-то приходили к вам в церковь, искали помощи Божией? Вот
0: да.
1: В советское время было?
0: Когда мне дали справку, что разрешается быть служителем церковным, а уполномоченный говорит, смотрите, чтобы не было ошибок в службе. А я молчу и потом говорю, а какие, может быть, ошибки? Я не ворую, не пью, не курю, не блажу, никого не обидел, не сматерился, не закурил. Какие можно терпеть? Не в этом дело. А в чем? А вот дети приходят в церковь, А я говорю, что такого? А вы должны сказать, что церковь для стариков, не для молодежи. Молодежь пусть идет в клуб. Он уполномочен меня учит. Чтобы я дитя, я говорю, или в дитё пришел из мамушки, или из бабушки, или из дедушки. Тогда как? А вы все равно обязаны сказать молодому человеку, или мальчику, или девушке, мальчик, ты ходи в клуб, ходи в церковь, а в церковь и для стариков.
1: А вы говорили так?
0: Да вы что?
1: Приходили все-таки детишки, да?
0: Ходили, как они, закрестились.
1: Ага, хорошо.
0: Вот для меня смешно, до сих пор я улыбаюсь.
1: Отец Валентин, когда вы работали, вот когда вы служили для своей паствы, для своих верующих, что вы хотели больше всего донести до них? Вот какое слово, чему научить, может быть, в чем наставить хотели вы?
0: Не я придумал это всего. И не мои слова, и не мои проповеди. Эти проповеди Иоанна Крестителя, эти проповеди самого Учителя, Господа Бога. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Исправьтесь, исправьтесь, исцелитесь. Зло – это болезнь. Воровство – это болезнь. Всякое нехорошее дело – это болезнь. Вот надо исцелиться. Надо быть чистым, без грязи духовной. Вот такое.
1: Угу.
0: Вот добром побеждает всякое зло, говорил всем людям. Только Бог – победитель зла и смерти. Вот Он – учитель, Он – законодатель, жизнодатель, он великий художник, Господь Бог. Он нарисовал планету, солнце, земля, что на земле растите. Меня рисовал, вас нарисовал, мы живые картинки. Земля нарисована, а закон выше и лучше, Боже. Сколько у нас искусств, а искусство – закон бессмертной жизни. И поэтому мы должны радоваться и благодарить, что мы образ Божий носим. Что мы не обезьяны. Обезьяны не курят, водку не пьют, аборты не делают, детей не бросают. А мы что делаем? А обезьяны культуру имеют лучше, чем мы.
1: Отец Валентин, вы говорили своей пастве «покайтесь». Как вы считаете, современному человеку в чем нужно сейчас покаяться?
0: Матерился, не матерись. Повенчайся. Это благословение Божие. Венчание – это молитва на супружескую жизнь. Это благословение Божие. И вот поэтому надо обязательно в грехах обижался, курил, ненавидел. Всякие грехи, они записаны. Надо раскаяться. Значит, вымыться в бане. Духовная баня. То телесная баня. Моним голову себя всего и белье моем. Тогда мы чистые мы будем, когда в бане моемся. А если у нас какие-то грехи есть, то мы грехи этим считаем как грязь, духовная грязь. Чистые пройдет только чистые, грязные по мотарству не пройдет. Как Господь сотворит? Смотрите. Все премудрость сотворил. Сколько фруктов разные на архитектуру и на вкус. И кисленькие, и сладенькие, и такое-такое. И все приятное. Даже горький перец или хрен и то приятное. Горчицы горькие, они все равно приятные. Везде норма. Так и жизнь. Бывает сладкое, бывает горькое. Бывает полезное и приятное, а бывает неприятное. Когда человеку вы стараетесь помочь разобраться в жизни, любовью побеждать зло, покайся, значит, Божьим словом, исцели себя, вымой и отремонтируй. Это все надо. И поэтому необходимая первая пища. Первичный – это дух, вторичный – это плоть. Mm-hmm. Потому что человек состоит из плоти и духа. Мы питаем наш желудок. Но у нас есть душа. Душу тоже надо накормить, чтобы душа была сытая. Истинная правда. Ведь эти факты говорят. Раковая исцеляется молитвою. Эпилепсия, это припадочная, исцеляется молитвою, покаянием. Это истинная практическая жизнь нам помогает увидеть, чем мы должны учиться. Вот.
1: Да, отец Валентин, в жизни каждого человека бывают тяжелые минуты, тяжелые годы, может быть. Как это было в вашей жизни, так и у каждого другого человека. Пожалуйста, ваше пожелание жителям города Санкт-Петербурга, если наступают тяжелые моменты в жизни, как их перенести? Ваш совет.
0: С молитвою. Только с молитвою. Я замерзал, Но все-таки, Господи, спаси меня. Пусть я буду, какой бы ни был, но мне хотелось, охота была живым быть, живым. И всегда я даже своих друзей, у нас Ленька Колосков, питерский, я с ним дружил. И он иногда нехорошим словом сказал: «Ё, Лень, зачем ты сам себя мораешь? Язык и душа, и совесть. У тебя совесть есть. Ты вот такие слова сказал, ты богохульство. А богохульство не придет мотаться. Мы бы говорили о Боге, о заповеди, о молитве». И все это действительности помогает терпеливо переносить все.
1: Ну, отец Валентин, наша передача закончилась. Спасибо вам большое, что вы сегодня поделились своими воспоминаниями, нелегкими воспоминаниями.
0: Это капля.
1: Да, это капля, это конечно. Капля. Если Бог даст еще раз побывать в нашем городе, я надеюсь, что вы опять придете к нам на радио, и мы вспомним еще те страницы, которые мы не успели сегодня осмотреть. Дорогие друзья, нашим гостем сегодня был протоиерей Валентин Бирюков, старейший священник Новосибирской епархии.
0: Спасибо, Господи.
1: Передачу подготовила Людмила Зотова. Спасибо, до свидания.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Митрополит Суворовский Антоний. Воскресение о слепорожденном. К недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко. Либо на основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть шире и глубже, чем мы видим, сказать: «Этого не может быть, а если это есть, ты, Господи, докажи, а потом я поверю». Можно относиться иначе. На основании опыта Бога, который хоть малый, у каждого из нас есть, мы можем встать перед лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и чувств и сказать: «Мне явилось что-то беспредельно большое, большее, чем все то, что я разумел, все то, что мне представлялось истинным. Это явление мне от самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой опыт. И рано или поздно изнутри этого общения с Богом я познаю, что Бог был прав». Одно из самых недоуменных, трудных мест Нового Завета — это начало сегодняшнего евангельского чтения. Не вопрос, который был поставлен учениками: «Кто согрешил, что этот человек родился окутанным тьмой?», а другой вопрос, который рождается из ответа Христа: «Никто не согрешил, никто не виноват. Это не возмездие и даже не последствие, это случилось для того, чтобы явилась Божия слава». В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославляли силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей радостью, с более живым чувством, понимая, если они увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих возможностей? И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили. Это мы знаем из собственного опыта и из опыта всех вокруг. Люди не прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо. Люди не прославляют Бога за то, что так дивно бывает жить. Все дивное только естественно. Естественно быть здоровым, естественно быть защищенным, естественно быть свободным, все естественно, что дает радость человеку. И редко-редко кто умеет ценить это, как дар, как подарок, как нечто не только незаслуженное, но такое, что является предметом постоянного изумления. Как это может быть? Как это чудно? Но кроме того, есть и другое. Мне кажется, еще более значительной и важной. Слава Божия не явилась в том только, что этот человек прозрел телесными очами. Он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись на милость Божию, на всемогущество Божие. Открылось его сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня. Не в том смысле, что люди Христа похвалили. Евангелие говорит нам, что уничижили Господа как грешника за то, что Он не так, как люди ожидали, совершил свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле прославился Он, а тем, что в душе этого человека воссияла вечная жизнь, заискрилась, заблистала, засветилась то, что принадлежит самому Богу и что вошло в мир в новом сиянии божественного присутствия. Часто, окруженные горем, видя трагедии земли, мы колеблемся душой и не видим, что через всякое обстоятельство, через всякий случай в жизни может войти опыт в человека. В его глубины может войти чудо встречи с Богом, и что это гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся. Вдумаемся в это. Пути Божии — пути строгие. Бог нам дает много, но Он никогда нам не даст погибнуть от нашего благополучия. Если мы в этом благополучии не сможем найти благодарность и вечную жизнь, то милостив Бог не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии. И это суровое слово. Это слово, сказанное много веков тому назад, еще в первом поколении христиан, одним из учеников, Ермой. «Милостив Бог», — говорит он, — «Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей твоих». Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед лицом ожесточения и слепоты наших, должно войти в нашу жизнь просвещающее чудо. А поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.
2: Проповедь в неделю о слепорожденном митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

слышами открыли святые своя, аз уснув и спав, восстав, когда Господь заступит мя. Не убоюсь у тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась, и вся враждующая мерсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне, и спасение на людях твои, благословение твое, аз уснув и спав, восстав, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя узоша у мне и утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоше главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнеше раны мои от лица безумия моего, пострадав и следовся до конца, весь день света пождав, яко лядвимя наполнишеся поруганий, и несть исцеление плоти моей, озлоблен бых и смирився до зела, рыхав от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желанием и воздыханием от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и святочью моей тойней со мною, друзья мои и искренним, и прямо мне приближься и сташа, и ближний мой отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу посуетная, и льстина весь день поучахуся, аз же, как глух не слышав, яко немня отверзай уст своих, и бых, яко человек не слышай, и не умы в усте своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рев Ты никогда порадут меся врази мои, и внегда подвижатеся нога моим на мявели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мою живу Ты укрепишеся паче мене, и умножься ненавидящими без правды, воздающая мне злая возблагаю волгах у мя, за него нят благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль мнорусу Тебе плоть моя в земле пусте непроходнее и безводнее, так его святим явився Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, устней мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, у имени Твоем воздвижу руцы мои, яко и тука и масти да исполнится душа моя, и устама радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренней поучався в Тя, яко вылоси помощник мой в крови крылу Твоей возрадуйся, прежде душа моя по Тебе мне же прият десница Твоя, тей же в суе скажу душу мою гнидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисовом буду, царь же возвеселится, о Боге похвалится, вся клянися им, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в тейка бывайся помощник мой, и в крови крылу Твоя возрадуйся, прельбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков,

слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь! Господи, Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внемлите молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привмененду с нисходящими в ров, быв яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвени спящие во гробе, их же не помянулась и к тому, и те от руки Твоя отрановение бывша, положившими в гробе преисподнем в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и все волны Твоя навелась и на мя, удалилась из знамых моих от меня, положившими мерзость себе предан бых и не испуждал. Очи мои из него гости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, и до мертвы творишь чудеса, или врача воскресят и исповедаться Тебе, и да повесит во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познан будет возьми чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитвы мое предварит Тебя. Скую, Господи, трейши душу, отвращающе лице Твое от меня, нищие семасы в труде, как юности моя, вознежуся, смирися из немого, на мне придуша гневе Твои, устрашения Твои возмутишемя, обдошемя кабада весь день, одержавшемя в купе, удалилась от меня друга и искреннего, и знамых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвав и в ночи пред Тобою, да внит притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Те милости и щедротами, исполняющего благих желания Твоя, обновиться, как орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своему и севе сыновом Израилю, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век прождует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость свою на боящихся Его. И лихо отстоят восток от запад, удалились от нас беззакония наша. Яко же щедрый тот сердце Сына, щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, поминуя, как перстнесь мы, человека, которого дни его, яко цвет сильный, так отцвете, яко дух против ним и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правды бы на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовал престол свое царство, всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в земле живот мой, посадил меня в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятяйся сердце мое, помянув мне древние, получившихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое получався, возде к Тебе руцы мои, душа моя, земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как Тебе взял душу мою. И изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, как и Ты, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву.
Имени Твое ради Господи живишами, оправдывай Твое, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко озраб Твой есть. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не внидевсу с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не внидевсу с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

трудящихся глагола ему равни, и это глаголица учителю, глагола Иисус, и прикасайся мне.

0: братья и сестры, завтра воскресный день в нашем соборе будет две литургии, ранее, всех и поздние, в 10 часов утра. По окончании вечернего богослужения завтра будет совершаться акафист при чудотворном образом спас нерукотворный. На предстоящей седмице в нашем соборе ежедневно будет совершаться богослужение, божественная литургия в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера. Ранее литургия на этой неделе будет совершаться в среду, четверг и пятницу в 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 будет читаться акафист при чудотворном образом спас нерукотворный. В понедельник вечером, накануне Дня памяти святого праведного Ива Многострадального, будет совершаться проведение богослужения по окончании акафист святого великомученика и целителя Пантелеимона. Во вторник вечером, накануне празднования отдания Пасхи, будет совершаться пасхальное утреннее. В сам день празднования отдания Пасхи будет совершаться две литургии. По окончании поздней литургии будет совершен пасхальный крестный. В среду вечером, накануне 20-го праздника Вознесения Господня, всеночное бдение, в день Вознесения, две литургии, 7 дней в 10. В четверг вечером, накануне дня празднования, перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из мира Епископ Бар будет совершаться всеночное бдение. В сам день праздника, в пятницу, две литургии, ранее, в 7 дней позднее, в 10 часов утра. В пятницу вечером, накануне Дня памяти святого апостола Симона Зелота, будет совершаться параллельное богослужение. Также в пятницу будет организована паломническая поездка в Нило-Столобецкую пустынь с посещением женского казанского монастыря в Вышнем Волочке. Приглашаем присоединиться. Кто желает поехать, необходимо записаться на свечной лавке в поездку. В субботу вечером всеночное бдение и воскресенье две литургии, ранее в 7 и позднее в 10 часов. Христос воскресе!
1: Единородного Твоего Сына, с ним же благословен Иисус, кто пресвятым и благим, и животворящим Твоим Богом, ныне и во веки веков.

0: Христа преславное сотворяя, избавители сели и слепо ограждения, брение помазок и рек, иди и умыйся, якуда познаешь имя Бога по земле шествующая, вот осяща, зима за милосердие щедро.
1: Слава тебе, Боже, да слава тебе, и так что пригласили со слезами мы глаголоши чистым женам, ангел явился Христос воста, всех же сыщи богомицам учеников, предающие, плачущие, и я когда взыграю.

Распятие и восстание согласно.

независимые

0: даровал, Христос воскресе и смерти, смерть и смерть на пахнущем гробе, живот даровал. Глаголы моя, души, Господи, жени, звание мое, молнии вас, умоление, благословение, приложение, я к тебе помолюсь, Господи, что лучше услышать вас, мой жалко, пристану, и утрешение, я бы вот не хотел из этого не принести, не поселить от тебе рука, не грех я буду тебя помнить, светочима твоим, возненавидимся все дедушки беззакония, покупившихся по поводу шелку, мужа, ковинский, вокружается Господь, Аша, но остановился, что я буду в дом твой, поклонился по храму святому твоему, страсть твоя, Господи, наставим на правду твоей, как мы играли, справиться с тобой, путь мой, я коней волчьих, истины, сердце их слытно, гроба сочетания, языкисты мучах, судьи города, потом от мыслей своих, по множеству нечистых, измени я погрешивший тебя, Господи, да возвеселятся все уповающие на тебя, во веку радуются, веселишься в них, похвалятся тебе любящие имя твое. Яко ты благословивший праведника, Господи, я правда благоволение и мчал вести нас. Господи, прибежище, благодарите нам рот и рот, прежде даже коран, будьте всегда всем исцелений, от века до века привести, не отврати человека от смирения века уйти, обратите за сыном человеческим, я по тысяча лет предпочтима Твоима, Господи, я по ты вчера, что ночью могите, и сразу начинаю, уничижение, лето буду, только я подрываю могите, будто тут цветет и крейте, и на вечер отпадет уже спеть, и снег, я прощу золотом гневом, моим ярусом, твоя сумки торся, положил все беззаконие наше пред Тобою, век наш посвящение лица Твоего, я по всем дням наша скупеша, и гнев твоим щитоком, лет наш лет поучим полчахуся, не лет наших мужи 70 лет, а же сила 80 лет, и множие труды воды, я покрыли перевод и сны накажемся. То ведь держава гнева твоего, страха твоего, ярость твои в чести, десницу твою так и скажи, мой пропадай сердце мудрости, обратися, Господи, до поля, и умоляй Дух на рабу Твоя, исполнился за утро, милости Твоя, Господи, и возрадуемся, возвеселившимся все дни наши, возвеселившимся за дни дня за смиренные силы, летом не оживите под злая, и призри на рабу Твоя, на дела Твои остались сыны, и будь светлый Господа Бога нашего на нас, и дела Бога нашего исправили на нас, и дела Бога нашего исправили. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочны, когда приедешь ко мне, и поддав мне злобное сердце моего, посреди дома моего, не предлагав речащим моим матери законопреступным, творящее преступление возненавиди, не прикрепи мне сердце строптиво уклоняющего, ты мне лукаво не познал, приветающего таинство не слева всего извиня, гордый мог мой сыт в сердце свиньи едя, Отче мои, наверное, земли посадать я со мною, хотя и по пути не порошу, всеми служаше, не живяше посреди дома мои, благодаря гордыню, благодаря неправедным, исправляше пред очима моима. Во утре избивался грешные земли, где же потребите от града Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне, Писанно веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоему Сыну, Святому Духу, Отцу безначальное слово, Отцу и Духови, от Девы родшееся на спасение наше. Воспоим верни, поклонимся, я поблагодарю Твою, усыпьте на крест и смерть, потерпите и воскресите умершие, славно воскресением Своим, и ныне и присне во веки веками. Что Тебе наречем благодатное, небо яко воссялося солнце правда, рай яко произвелось свет и тление, Деву яко прибыла истинно тленно, чистую Матерь яко имела и сына святых и проклятых Сына, всех Бога, кого моли спастися души наша, статуи моя напая, по совести Твоим бунтами обладает, но всякое беззаконие, избавим от клеветы человеческие, и сохрани заповеди Твоя, лице Твое посвяти на раба Твоего, научи меня поданию Твоих, исполни суслана, творение Твоего, святых Боже, святых крепких, святых смертных, помилуй нас. Святых Боже, святых крепких, святых смертных, помилуй нас. Святых Боже, святых крепких, святых смертных, помилуй нас. Слава Твою, Сыну, Святому Духу, и ныне, и присни, и веков, аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети истинные немощи наши, и имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твою, Сыну, Святому Духу, и ныне, и присни, и веков, аминь. Отче наш, и Сын, и Небесе, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Я храню Месии на земле. Хлеб наш насущный наш, отнеси, оставь нам Божие наше. Я храню и оставляю грешников наше. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Это
1: Твое и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, и не присно, и во веки веков.
0: И врата сокрушила яко си силе, умерших яко создателя воскресил еси, и смерти жало сокрушил еси, и Адам от пятого избавлен был человека любче, тем же все забия, спаси нас, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Всякое время и на всякий час, а не писи на земле поклоняемые и славимые, Христе Боже, хоть все предели много милости, но по благому дорогу, и же праведные обитают грешными мире, и же для забыто спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в часе молитвы, и справи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправимости очисти, избави нас от всякой скорби, золой болезни укради нас святыми твоими ангелами, да облачением, соблюдаемыми, наставляемыми, достигли в соединении веры и в разуме преступной Твоей славы. Я благословен и сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присне веки веков. Аминь. Честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, без искрения Бога Слова Рождества, слушающего до степени чая. Именем Господним благословен.

грядущий на мир, да знаменуется на нас светлый царь твоего, да в небо зрим все тебе исполнены.

крестным днем. Завтра после Козьмина Сергея будет совершаться уже крайне завершительный крестный ход, воскресный крестный ход. Ну и дальше мы уже с вами вступим в другой период празднования праздника Воскресения Господня и в ожидании праздника Святых Христа. Всем желаю вам доброго дня.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22 часа 30 минут.
3: 17 мая, неделя шестая по Пасхе, о слепом. Мы не слепы физически, но сколь многие из нас замкнуты в себе. Кто из нас может сказать, что он настолько открыт, что способен воспринимать мир во всей его широте, во всей его глубине, что он способен видеть что-то глубинное, самое важное в человеке? В 12:15, в 13:20 и в 15:45 слушайте в нашем эфире слова и проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Сурожского Антония об этом особом дне церковного календаря.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 38-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 16 главы.
1: В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить их палками. Жестоко избив, их бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь». И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму и, весь дрожа, пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, он спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого он привел их к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога. Книга Деяний святых апостолов, глава 16, стихи с 16 по 34. «Мы шли на молитву. Нам повстречалась некая рабыня». Так начинается сегодняшнее чтение из книги Деяний. Этим «мы» евангелист Лука говорит о себе как о действующем лице тех событий, о которых он повествует. Свидетельство о том, что Лука был одним из спутников апостола Павла, придает всему повествованию жизненную убедительность, а нам — уверенность в его правдивости. Итак, апостол Павел и его спутники Сила и Лука находятся в Филиппах. Это был первый город на европейской земле, который имел честь принять у себя апостола языков. Будучи римской колонией, город, хотя и находился в Македонии, далеко от Рима, был населен преимущественно римлянами, переселенными из Рима ветеранами. Первый плод для Христа Филиппы принесли в лице Лидии, состоятельной женщины, чтущей Бога. Она, услышав проповедь апостола Павла, приняла спасительное крещение и в своем доме дала приют Христовым вестникам. Так ее дом стал как бы центром апостольской миссии в Филиппах. И вот наш сегодняшний рассказ повествует о некоторых первых шагах Евангелия Христова в римской колонии Филиппы. Он содержит три истории освобождения. Первая история — о женщине, которая не была богата, как Лидия, но, напротив, была рабыней, и не чтущей Бога, как Лидия, но одержимой бесом язычницей. Именем Иисуса Христа апостол Павел освободил ее от власти злого духа. Евангелист Лука уточняет, что девушка была одержима духом прорицания по имени Пифон. Имеется в виду мифический змей, охранявший знаменитое во всем древнем мире святилище Аполлона в Дельфах. Считалось, что бог Аполлон через этого змея давал своим жрицам способность к ясновидению, прорицаниям и чревовещанию. Одержимые Пифоном жрицы, именуемые пифиями, пользовались большим почитанием язычников. Евангелист Лука не объясняет этих суеверных подробностей, но сообщает нам, что молодая рабыня своими предсказаниями приносила своим господам большой доход. Господа наживались на несчастье психически больной девушки. Злой дух, вещая из одержимой, назойливо провозглашал Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего и наставниками на путь спасения. Надо сказать, что подобные признания бесов неоднократно упоминаются в Евангелиях. Но слова истины в нечистых устах могут быть очень опасными и вести к соблазну. Как указывает Златоуст, если от человека неприятна похвала в устах грешника, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 15, стих 9, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Раздосадованный столь нежелательной рекламой, апостол Павел именем Иисуса Христа повелел нечистому духу оставить девушку, что тот немедленно и исполнил. Но то, что для рабыни означало освобождение, для ее хозяев было ощутимой утратой. Эти корыстные люди поняли, вместе с бесом Пифоном они потеряли свой доход. Разумеется, это привело их в ярость и настроило против благовестников. Они повлекли их на рыночную площадь, где находился центр общественной жизни города, и представили перед преторами, официальными представителями римской администрации, которые выполняли обязанности судей. Играя на антисемитских чувствах сограждан, хозяева, освободившиеся от власти нечистого духа девушки, гневно жаловались, что эти иудеи насаждают непозволительные обычаи, неприемлемые для них настоящих римлян. Очень показательная история. Как только христианская проповедь затрагивает материальные интересы имущих, проповедники испытывают трудности. Достаточно вспомнить евангельскую историю с богатым юношей. В результате Павел и Сила были арестованы, жестоко избиты и брошены в темницу под строгий надзор тюремщика. В качестве особой меры предосторожности их ноги были забиты в колодки. Тут начинается вторая история об освобождении. Она весьма типична для Священного Писания. Безнадежное положение в непроглядной ночи, и здесь же все преобразующая сила молитвы и хвалы Богу, обращающая тьму несвободы в свет свободы. Разве не напоминает это молитву Ионы в чреве китовом или трех юношей в пище огненной из книги пророка Даниила? Внезапное землетрясение, распахнувшиеся двери темницы, спавшие с узников цепи. Так Бог приносит освобождение в самых отчаянных ситуациях. Третья история освобождения повествует

0: сделать его самого узником, а то и погубить его жизнь. Но учительный и духовный смысл нашего рассказа в том, что свобода во Христе одних не может вести к несвободе других. Более того, она открывает путь к свободе для многих, в данном случае для тюремщика и его близких. В одном из своих посланий апостол Павел писал, что свободу Господь дает своим последователям не для угождения плоти, то есть не для эгоистического пользования ею. Более того, христианин призван к свободному и ответственному самоограничению ради блага и свободы других, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Мы не знаем подробностей жизни и общего психологического состояния тюремного стражника. Ясно одно — он испытывал глубокую моральную неудовлетворенность и нуждался в нравственном исцелении. Иначе он, потрясенный душевным благородством и поразительным проявлением свободной воли Павла и силы, не воскликнул бы от всего сердца: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» На этот вопль души миссионеры ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой». После этого тюремщик в порыве благодарности вывел их из темницы, омыл им раны и вместе со всем своим домом крестился. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом как о взаимном омовении. Он омыл их и сам омылся. Омыл их от ран, а сам омылся от грехов. Напитал их и сам напитался. Напитал их, пригласив проповедников в свой дом и устроив для них угощение. Сам напитался словом Евангелия, которое привело его к покаянию, очищению и к великой радости веры и свободы во Христе. В этой третьей истории освобождения мы видим важный принцип христианского благовестия. Обращение тюремного стражника произошло не столько под воздействием словесной проповеди, сколько под воздействием проповеди, выраженной в прекрасном поступке. Апостол Павел неоднократно говорит о важности боговдохновенного дела, действия. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Так и Господь Иисус Христос завещал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю шестую по Пасхе. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 34-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 9 главы.
3: В то время, проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он». А иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел.

0: сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие по Иоанну, 9 глава, 39 стих. В Нагорной проповеди Христос называет своих последователей солью земли и светом мира. Но это не придуманные им образы. Именно так в то время любили именовать себя фарисеи. Оборот «соль земли» был распространенной метафорой мудрости учителей израильских, а словосочетание «свет мира» — указанием на их просветительскую миссию. Вместе с тем Иисус именно фарисеев называл «слепыми вождями». Евангелие по Матфею, 15 глава, 14 стих, 23 глава, 16, 24, 26 стихи. По большей части причина этой духовной слепоты была их кичливая самоуверенность и глубокое презрение к малым сим. В частности, об этом ясно сказано в Евангелии по Иоанну, 7 глава, 49 стих, и в 9 главе, в 34 стихе. Вот и в разрешении вопроса об исцелении Иисусом слеборожденного совет столичных фарисеев оказался в тупике. Этот галилейский учитель совершил явный грех. Он нарушил священный покой субботы, сделав брение из придорожной пыли и помазав им глаза слепому. Но тем самым он совершил неслыханное чудо, открыл глаза слепому от рождения человеку. Как же совмещается это, очевидно, несовместимое? Не находя убедительного ответа, «просвещенные» в кавычках фарисеи вынуждены обратиться за разъяснениями к самому исцеленному. И, о чудо, этот убогий и неграмотный малый простым здравым рассуждением посрамляет их ученость. «Мы знаем, — говорит он, — что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего подобного». Так порой и наши некоторые дорогие нам предрассудки и предубеждения делают нас слепыми в самых простых ситуациях. Наш собственный свет бывает до того ярким, что ослепляет нас, не позволяя увидеть очевидное всякому, кто смотрит на ситуацию непредвзято. В народе о таких случаях говорят: «Он от большого ума в малый не попадает». И это правда, потому что нам даже в голову не приходит время от времени пересматривать наши святые убеждения и расставаться с теми из них, что откровенно обветшали и уже безнадежно устарели. И вот снова и снова наступаем мы на все те же старые грабли нашей фарисейской непогрешимости. Как это я не прав? Снова и снова нас губит наша собственная слепая самоуверенность. Нет, ничего не хочу знать, пусть все будет по-моему. Что ж, как говорится, против лома нет приема, тем более, когда лом этот в своей сущности есть не что иное, как наша несокрушимая, несломимая гордыня, доходящая в своих крайних проявлениях до откровенного самобожия, самообожествления. Давайте же будем почаще отрезвляться, смиренно осознавая свое место и свои весьма ограниченные возможности видеть и понимать высшее, небесные истины. Ведь именно об этом весьма серьезно предупреждает нас Христос, говоря: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Евангелие по Луке, 11 глава, 35 стих. «А если свет, который в тебе, — это тьма, то какова же эта тьма?» Евангелие по Матфею, 6 глава, 23 стих. Аминь. Христос воскресе!
2: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: С 17 мая 4 мая по старому стилю православная церковь чтит память мученицы Девы Пелагии Тарсийской, пострадавшей в конце III века. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени – Эразм Исповедник, епископ Фармийский, крестивший в Италии несколько тысяч человек, а также священномученик Альвиан, епископ города Анеи, вместе со своим учеником, принявший мученическую смерть в 304 году. 7 годами позже в этот день пострадали священномученик Сильван и с ним 40 мучеников. Сильван был воином, принял христианскую веру и стал епископом города Газы. Во время гонений он был приговорен к тяжелой работе на медных рудниках. Доведенный до полного физического изнеможения, он оставался бодр духом и продолжал проповедовать Христа. Это вызвало ненависть язычников, и мученику отрубили голову. В этот день мы также вспоминаем целый сон новгородских преподобных, братьев Никиту, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия Сокольницких. В конце XIV века они основали в Новгороде Сокольницкую обитель. Сегодняшний день освящен памятью старорусской иконы Божией Матери. В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются священномученики Иоанн Васильев и Николай Тахтуев. Священник Иоанн Яковлевич Васильев родился в 1886 году в Тверской губернии в крестьянской семье. В 1915 году он был мобилизован на военную службу и до 17 года служил в царской армии рядовым. Затем был певчим церковного хора на Северном Кавказе. В конце 20-х годов он с супругой перебрался во Владимирскую область, где устроился в храме псаломщиком. Вскоре Иван Яковлевич был рукоположен в диакона, а затем в иерея и служил в церкви села Рогозино Владимирской области, а затем в нескольких храмах Московской области. В 1937 году он был арестован и осужден на 10 лет лагерей. Свидетели обвинения по делу показали, что священник Иоанн Васильев не раз высказывал враждебные отношения к советской власти, колхозам, сталинской конституции, распространял слухи о будущей войне. Священномученик Иоанн Васильев погиб в заключении в 1942 году. Протодиакон Николай Васильевич Тахтуев родился в 1903 году в Пермской губернии. Отец его был членом Государственной думы, заводчиком. В 1917 году Николай поступил в Пермское псаломническое училище при архиерейском доме, а затем в Пермскую духовную семинарию, но доучиться не успел. В 1922 году семинарию закрыли. Вскоре Николай Васильевич женился и был рукоположен во диаконы. По приглашению владыки Кунгурского и Пермского Аркадия Ершова семья Тахтуевых переехала в город Кунгур. В 1926 году отец Николая был награжден саном протодиакона. В 1933 году он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. На допросе он сказал: «С советской властью я считаюсь и признаю ее постольку, поскольку это не вредит вере». Перед отъездом в ссылку отец Николай тяжело заболел тифом, а по выздоровлении вместо ссылки поехал в Москву, где синод подыскал ему другое место служения, и он вместе с семьей переехал сначала в Калугу, а затем в Наро-Фоминск. В 1938 году ему сообщили о предстоящем аресте. Семья отца Николая в спешке уехала, не успев даже собраться. Вскоре Наро-Фоминский храм закрыли. Семья протодиакона Николая, в которой было уже 5 детей, оказалась в городе Болышево Московской области, куда он был направлен служить в церковь святых бессребренников Космы и Дамиана. Протодиакон Николай Тахтуев имел прекрасные музыкальные способности, абсолютный слух и красивый голос, высокий бас. Даже далекие от церкви люди приходили его послушать. Его приглашали певцом в ансамбль песни и пляски под управлением Александрова, а затем даже в Большой театр. Отец Николай отказался. Когда ему предложили стать секретным агентом НКВД, он простился с семьей, взял сумку со всем необходимым, полагая, что его уже домой не отпустят, и пошел в районное отделение НКВД писать отказ от сотрудничества. Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к 8 годам лагерей без права переписки. В течение 6 месяцев отец Николай находился в тюрьме на Лубянке. В его деле сохранилось письмо начальнику тюрьмы, где он писал: «6 месяцев в ужасающих условиях, в подвальном помещении, где можно было поместить 10 человек, нас было 50, сырость, духота, вши, дышать невозможно, многие умерли». Матушке Марии Евгеньевне Тахтуевой удалось только один раз увидеться с мужем в лубянской тюрьме. Больше она его не видела. Протодиакон Николай Тахтуев погиб в лагере в 1943 году. Наш церковный календарь продолжит рассказ о старорусской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Старорусская чудотворная икона Божией Матери явилась в 1570 году в Новгородской области, когда царь Иван Грозный ходил усмирять непокорных новгородцев. Старорусская она называется потому, что, будучи достоянием Тихвинской обители, отнесена была по повелению Царицы Небесной из Тихвина в Старую Русу и оставалась там очень долго, в Старорусском Воскресенском соборе Спаса Преображенского монастыря, так что жители Старой Русы считали икону своей святыней. Во время свирепствовавшего мора в Тихвине одному благочестивому жителю города Тихвина было откровение, что моровое поветрие прекратится, если туда принесен будет чудотворный образ из Старой Руссы. По пересечении иконы мор тотчас прекратился, но икона старорусская уже осталась в Тихвине. Точный список с Тихвинской чудотворной иконы остался в Старорусском Спаса Преображенском монастыре, в котором чудотворная икона долго пребывала. На неоднократные ходатайства старорусцев о возвращении их святыни шли постоянные отказы, основанные на том, что тихвинцы не изъявляют согласия на отдачу образа. Так продолжался почти вековой спор между городами Тихвином и Старой Руссой о месте пребывания чудотворной старорусской иконы. В 1888 году столетний спор решен окончательно в пользу Старой Руссы. В этом году 17 сентября чудотворная икона внесена торжественно в город и встречена всеми с благоговейным восторгом. Икона поставлена в соборном храме мужского старорусского монастыря, от которого в наше время остался только приходской храм.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие мученицы Пелагии Тарсийской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая Дева Пелагия жила в III веке в городе Тарсе в Малой Азии. Она была дочерью знатных язычников. Услышав однажды от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе, Сыне Божием, святая уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу всю свою жизнь. Наследник императора Диоклетиана, усыновленный им юноша, увидев девицу Пелагию, пленился ее красотой и пожелал взять ее в супруги. Но святая дева сказала юноше, что она обручена бессмертному жениху, Сыну Божию, и отказывается от земного супружества. Такой ответ Пелагии привел в великий гнев царственного наследника. Однако он решил на некоторое время оставить ее в покое, надеясь, что она переменит свой образ мыслей. Тем временем Пелагия упросила свою мать отпустить ее к своей кормилице, воспитавшей ее в детстве. Она втайне надеялась отыскать епископа Тарсийского Клинона, удалившегося в горы во время гонения на христиан, и принять от него святое крещение. В сонном видении Пелагии явился епископ Клинон, образ которого глубоко запечатлевшийся в ее памяти. Святая Пелагия отправилась к кормилице на колеснице, в богатых одеждах и в сопровождении целой свиты слуг, как пожелала того ее мать. Навстречу святой по особому указанию Божию вышел епископ Клинон. Пелагия сразу узнала епископа, образ которого явился ей во сне. Она упала к его ногам, прося крещения. По молитве епископа из земли истек источник воды. Епископ Клинон крестил святую Пелагию, и во время таинства явились ангелы и покрыли избранницу Божию светлым покрывалом. Причастив благочестивую Деву святых тайн, епископ Клинон вознес вместе с ней молитвенное благодарение ко Господу и отпустил ее в дальнейший путь. Возвратившись к ожидавшим ее слугам, святая Пелагия проповедовала им о Христе, и многие из них обратились и уверовали. Она пыталась обратить к вере во Христа свою мать, но та, ожесточившись, послала сказать царскому сыну, что Пелагия христианка и не желает быть его супругой. Юноша понял, что Пелагия для него потеряна, и, не желая предавать ее на мучения, сам пронзил себя мечом. Тогда мать Пелагии испугалась гнева императора, связала дочь и отвела ее на суд к Диоклетиану, как христианку и мнимую виновницу смерти наследника престола. Император пленился необыкновенной красотой девушки и пытался отвратить ее от веры во Христа, суля ей всяческие земные блага и обещая сделать ее своей женой. Но святая дева с презрением отвергла предложение царя и сказала: «Ты безумствуешь, царь, говоря мне такие речи. Знай же, что я не исполню твоего желания, ибо я гнушаюсь твоим мерзким браком, так как у меня есть жених Христос, Царь Небесный». Тогда Диоклетиан приговорил Пелагию к сожжению в раскаленном медном вале. Не дозволив палачам дотронуться до своего тела, святая мученица, сама осенив себя крестным знамением, с молитвой вошла в раскаленную печь, в которой тело ее расплавилось, как мира, наполнив весь город благоуханием. Кости же святой Пелагии остались в огне неповрежденными и были выброшены язычниками за город. Тогда из пустыни пришли 4 льва и сели около костей, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Львы охраняли останки святой до тех пор, пока не пришел на то место епископ Клинон. Он собрал их и с почестью похоронил. Мучение и смерть святой Пелагии произошли в 290 году. Царствование императора Константина, когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагии была построена прекрасная церковь.
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о слепом. Вем, яко слеп бых, ныне же вижу. Ответ фарисеям слепца, прозревшего велением Христа Бога. Нынешнее воскресение, возлюбленные братья и сестры, называется в церковном порядке «неделю о слепом», потому что сегодня положено читать из Евангелия от Иоанна священную повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слепого от рождения человека. Чудо исцеления совершилось так. Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Одни из очевидцев этого преславного чуда прославили Господа и уверовали в Него. В числе уверовавших был прежде всего сам бывший слепец, а другие, особенно фарисеи, еще больше возненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, будто Он силою бесовскую творит чудеса, хотя бес еще никогда ни одного человека не мог исцелить от слепоты, да и не может, ибо его держава есть до времени держава смерти и зла, а не держава живота и милости. По поводу этой фарисейской слепоты душевной, этой ненависти и зависти их, Господь сказал мудрое изречение всем людям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это значит, чтобы люди простые, нелукавые, бесхитростные, уверовали в Него, света истинного, просвещающего всякого человека, и в Спасителя грешных. А люди лукавые, гордые, самомнительные, завистливые, корыстолюбивые, остались в жалком неверии и к злобе приложили большую злобу, к зависти – зависть, к лицемерию – лицемерие, к лести – лесть, к тьме – тьму, к безумию – безумие, к убийству – убийство. И в самом деле, люди искренние, простые, добрые, как рыбари, впоследствии апостолы, как сотник римский, как Иаир, как Лазарь, как Иосиф Аримафейский, как мироносицы и многие другие, уверовали в Него, прозрели душевно, изменились на лучшее. А лукавые, гордые, корыстолюбивые, как фарисеи, как Иуда, как первосвященники и старейшины иудейские, и при своей учености, при кажущемся ясном зрении, стали слепы, темнее самых темных невежд из народа, ибо не хотели видеть солнце правды, Христа, Сына Божия, и сочли Его за простого человека, за бесноватого, а учение Его не стоящим внимания, и стали еще хуже, злее, лукавее. Что было причиной их столь ужасной слепоты душевной? Их страсти, их пороки. Зрячи они были только телесно, но слепы были душевно, слепы вольную свою волю, и из-за этого ослепления, из-за этих страстей, из-за нераскаянности своей, из-за неверия, навеки вечные погубили души свои. Ибо нет иного имени под небесами, которым бы можно было спастись человеку, кроме имени Иисуса Христа. А в Него-то они и не уверовали. Неверующий, говорит Господь, уже осужден есть, яко неверова во имя Единородного Сына Божия. А все ли мы зрячие, братья и сестры, или все слепые душевно? Нельзя назвать нас слепыми совершенно. Мы немного видим, поскольку веруем в Иисуса Христа и имеем смиренный образ мыслей и упражняемся в молитве и добрых делах, но и зрячими совершенно нас тоже нельзя назвать, так как грехи и страсти непрестанно каждый день ослепляют нас. Что ни грех, то у нас слепота и слепота душевная, и гнев ослепляет душу гневливого, и зависть – душу завистливого, и деньги – душу сребролюбивого, и вино – пьяницу, и чревоугодие – алчного до пищи, и гордость гордеца, и сласть сладострастного, и лицо, полагающего достоинство человека во внешней красоте, а не во внутренней. Словом, всякого ослепляет всячески живущий в его сердце грех. И оттого слепых между нами, слепых душевно, бесчисленное множество. Слепота телесная временна, как и тело временно, а слепота душевная вечна, как и душа. Если в этой жизни человек слепой душевно не позаботится сам прозреть покаянием и добродетелью, особенно милостынью и смирением, ослепший душевными очами, то есть нераскаянный грешник, не узрит Бога, отвержен будет от Бога и пойдет в муку вечную, во тьму кромешную. Итак, поспешите прозреть все сердечными очами через покаяние и милостыню. Слепые душевными очами, братья и сестры, попечемся несколько о слепых братьях и сестрах телесно. Вы знаете, что есть много слепых наших собратьев и сестер в нашем Отечестве. И в соседней нам столице есть благотворительное учреждение, где безвозмездно лечат слепых или учат их рукоделием, чтению, пению и разным искусствам, возможным для слепых. Оно содержится на добровольные приношения соотечественников. Помогайте же, братья и сестры, по силе своей, вашими приношениями этому учреждению. Вот доверено от этого учреждения лицо обратиться к вам за вашими жертвами. Во имя Христа Спасителя, врача слепых, и во имя христианского братства не откажитесь от доброго дела, каждый по силе своей, вложив какую-либо лепту. Да положит вам Господь на сердце послушание и милость, и да благословит Он ваши жертвы свыше, да будет с вами благодать Его. Аминь.
3: Поучение в неделю о слепом святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
4: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года, в неделю шестую по Пасхе, о слепом.
5: Мы сегодня с вами совершили богослужение в последнее воскресенье пасхальное. И в этот день считается за литургией отрывок из Евангелия от Иоанна, повествующий о том, как Господь исцелил слепорожденного человека, того, который никогда не видел света, не видел окружающего мира. Он, по всей вероятности, был глубоко несчастным. Не случайно он находился около храма, видимо, здесь ему давали милостыню. А как еще этот человек мог заработать себе на хлеб насущный? И вот Господь его исцеляет. Это производит огромное впечатление на окружающих. Это явление несомненной силы, божественной. Но знаем, что фарисеи встретили это с ропотом, обвиняя Христа в том, что Он исцелил в субботу, а в субботу, мол, ничего не полагается совершать в соответствии с принятым религиозным законом. И более того, сознавая, что этот исцеленный, слепорожденный является ясным и ярким и убедительным примером особой божественной силы, исходившей от Спасителя, хотели всячески минимизировать последствия этого чуда. И вот стали спрашивать Господа Спасителя люди, а почему такое наказание на этом несчастном человеке, который родился слепым? Это что, наказание за грехи его родителей? А может быть, за какие-то его грехи? И Господь отвечает, нет, это не наказание ни за родителей, ни за его грехи. На нем должны явиться дела Божие. И затем говорит о том, что он в мир пришел для того, чтобы совершить дела пославшего его отца. А затем совершенно удивительные по силе слова, которые свидетельствуют о том, что Господь – это действительно явление божественное. Он говорит всем собравшимся: «Доколе я в мире, я свет миру». Можем представить себе хоть одного самого выдающегося человека, великого философа, политического деятеля, императора, завоевателя, который бы сказал: «Я свет миру». Но самый даже ненормальный и обуянный гордыней человек такого не скажет. А Христос смиренно говорит: «Я свет миру». И говорит в связи с исцелением слепорожденного. И в этой связи между его свидетельством о том, что он свет миру, и фактом исцеления глубокая связь. Потому что слепой в этом повествовании евангельском представляется как символ человека погибающего. Он не видит света, он не различает предметов, он не видит дороги. Ему легко заблудиться, сбиться с пути. Ему нужен поводырь, ему нужен свет. И в этом смысле образ слепого – это образ рода человеческого. Мы все можем быть слепыми, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни нету божественного света, нам очень легко сбиться с пути. Ничего не стоит. На нас только нужно воздействовать силой убеждения, силой пропаганды, модой, общественными вкусами, политической волей, да Бог знает чем. И человек с легкостью может изменить траекторию своего жизненного пути под влиянием вот этих внешних обстоятельств. А завтра возникнут новые обстоятельства, и снова перемена. И ведь как часто так происходит в жизни? Если у человека нет путеводной звезды, если нету света, сила которого преодолевает всякие ложные человеческие маячки, всякие ложно расставленные светлячки, которые привлекают к себе человека, но идя на которые можно точно голову разбить, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Мы знаем, что если маяк, который указывает путь кораблям, стоит в опасном месте и привлекает к себе мореплавателя, то это не маяк, это не свет, это свет гибели, смерти. А он может быть очень ярким. Вот так же в жизни многие привлекающие нас идеи, разные идеи, чего только не было за человеческую историю, чего только сейчас не возникает. Откройте интернет. Когда погружаешься в эту стихию, понимаешь, сколько же там этих ложных светлячков, рекламы, различного рода привлекательных вещей и идей, которые как бы тебя втягивают в орбиту своего влияния. Как тяжело не запутаться во всем этом. Как тяжело правду от лжи отличить. А с какой огромной клеветой мы часто сталкиваемся на добрых людей. И увлекаемые убеждениями начинаем порицать человека, совершенно его не зная. Тем самым попадая в орбиту чьего-то влияния. Мы живем в том мире, когда вокруг нас тысячи ложных маяков. Тысячи источников света не от Бога. А Господь говорит: «Я свет миру», и точка, и никаких доказательств. Он не нуждается в доказательстве, потому что он только что исцелил слепорожденного. Если кто сомневается, повтори это. Никто повторить не мог. Он явил вместе с этим чудом свидетельство о том, что только он свет. А значит, нужно идти на этот свет, как бы много отвлекающих огней не встречалось на нашем жизненном пути. И вот это послание из глубины веков, 2000-летней давности, оно так актуально сегодня и для молодых, и людей среднего возраста, и пожилых, и для людей совсем простых, и для тех, кто во власти. особенно у тех, у кого есть материальные средства, возможность многое себе позволить, ведь эти самые маячки постоянно к себе притягивают человеку и говорят: поступай вот так, делай так, покупай это, думай вот так, смотри вот это. И ведь нередко сбиваются люди с пути, заблуждаются. У этого слова «заблуждение» тот же корень, что у слова «блуд». Мы знаем, что блуд – это потеря целостности человеческой личности, в результате чего происходят многие проблемы в жизни. Если человек сам теряет свою целостность, то чаще всего целостность семьи теряется, даже коллектива людей. Блудящий человек – это заблудший человек. И в этом смысле слово «блуд» применимо не только к телесным порокам, как я уже сказал, разрушающим целостность человеческой личности. Слово «блуд» применительно ко всякому заблуждению, к потере жизненных ориентиров. Сегодня великий день. Господь нам, блуждающим людям 21 века, из той глубины веков говорит пронзительные слова, обладающие вечным и неприходящим смыслом: «Я есть свет миру». И если мы эти слова принимаем разумом и сердцем, то мы становимся очень сильными. В наших руках оказывается мощный компас. Его невозможно сдвинуть никакими ложными целями. Он не повернет никуда, ни в какую сторону. Он не направит нас, наш жизненный корабль, на рифы, на камни или на мель. Он поведет нас правильным путем, хотя и нелегким, Царствие Божие, устрояя это царство в своем собственном сердце, в своем сознании, пытаясь устроять его вокруг себя и тем самым открывая двери для вхождения в вечное царство божественной славы. Я всех вас поздравляю с этим днем, прошу в сердце своем и в памяти своей сохранять евангельские слова, которые мы сегодня слышали от самого Господа и Спасителя. «Я есть свет миру. Аминь».
4: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского Сия Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года, неделю шестую по Пасхе, о слепом.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас четвертая программа в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник в этом цикле – доктор филологических наук, профессор Университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я напомню, что для нашего радио Светлана Всеволодовна записала несколько циклов лекций про разных писателей. Это цикл лекций про Солженицына, которым Светлана Всеволодовна много занимается. Один из крупнейших специалистов по Солженицыну как раз Светлана Шушунова. Есть цикл по Шмелеву, и Шмелев — это тоже предмет научных исследований Светланы Всеволодовны. И есть цикл по Толкину и Льюису. Интересно, что мы в наших беседах «Неочевидные вещи», о смысле названия мы говорили в первой передаче, вспоминали как раз вот и эти темы тоже. Первые три передачи были посвящены трем басням Крылова, а сегодня мы возьмем такую неочевидную вещь, как один из рассказов Шмелева.
1: Думаю, мы несколько рассказов Шмелева с вами рассмотрим в течение нескольких наших программ. Давайте поговорим о неочевидных вещах в рассказах под названиями «Прогулка» и «Приятная прогулка». Мы их объединим, хотя эти рассказы написаны в разные годы Шмелевым. Рассказ «Прогулка» был создан в Камбретоне во Франции в 1927 году, а «Приятная прогулка» в 1950-м. Он был написан к Пасхе 1950 года, и это самый последний рассказ Шмелева, потому что в июне того же года Иван Сергеевич умер. Мне кажется, это всегда значимо, каким текстом писатель прощается со своими читателями. И эти два рассказа в чем-то зеркально отражают друг друга, потому что у них общий сюжет. Оба рассказа небольшие, «Приятная прогулка» — совсем маленький рассказ, «Прогулка» все-таки там состоит из нескольких частей. Но в обоих этих рассказах группа московских интеллигентов едет в подмосковную княжескую усадьбу. В обоих рассказах этих интеллигентов несколько, в основном они пожилые, но среди них есть один молодой человек. И они на один день приезжают на поезде в княжескую усадьбу и ее осматривают. Такой сюжет. И потом возвращаются в Москву. Но при сходстве такой канвы эти рассказы абсолютно разные по своему содержанию. Потому что в рассказе «Прогулка» советские уже люди, подсоветские люди из советской уже Москвы едут посмотреть усадьбу в надежде полюбоваться ее сокровищами, ее красотами, ее интерьерами, ее парком. И оказывается, что это сделать невозможно. Там стоит у входа красноармеец и сообщает им, что здесь живет теща Троцкого. Поэтому никакие туристические осмотры этой усадьбы невозможны. И они, несолоно хлебавши, возвращаются в Москву. Это рассказ 1927 года, напомню. В рассказе «Приятная прогулка» действие происходит до революции. Действие происходит в конце XIX века. Тоже такие скромные московские интеллигенты приезжают в княжескую усадьбу некую, чтобы посмотреть там библиотеку. Князь собирается продавать свою библиотеку. Сам князь очень любезно встречает этих скромных москвичей, обедом их угощает, рассказывает им о своей усадьбе. Но в результате они никаких книг там купить не смогли, но они вернулись в Москву, наполненные самыми прекрасными впечатлениями и от этой усадьбы, и от ее хозяина. Вот такие два разные рассказа. Это мы сейчас говорим о том, что в них очевидно. Будем говорить о том, какие неочевидные смыслы, неочевидные вещи в этих рассказах скрыты.
0: Шмелев как автор рассказов не так уж и известен, мне кажется. Обычно, когда говорят, а вот Шмелев, и все сразу Шмелев, или наоборот, о, Шмелев, имея в виду всего лишь одно-два произведения, это, конечно, «Лето Господне» или «Особые интеллектуалы солнца мертвых». Все. То есть кто-то скажет, о, «Лето Господне», «Баранки, прянички», «Русь святая», все такое. А другие скажут, о, это правда о страшном переломе революционном, да, это вот «Солнце мертвых». Ну, это там один из тысячи, так скажет. а все-таки 999 человек скажут, что лето Господне. И вот совершенно неожиданный для многих поворот — это Шмелев, который написал не только «Лето Господне» и не только «Солнце мертвых». Причем настолько не только, что некоторое удивление, я думаю, гарантировано от рассказов Шмелева. Есть еще одна грань, мне кажется, удивления. Это уже вообще будет удивление. Это не рассказ, а статьи Шмелева, мне кажется, вот так. Это еще одно. Может быть, потом как-нибудь поговорим. Но, по-моему, это очень важно. Мысль, как человек мыслит. Писатель, который вот смотрит на мир и описывает, подмечая, владея хорошим языком, образностью мышления, подмечает, что видит и описывает. Вы как-то говорили уже о Шмелеве, о его качестве, передать язык. Все вот это мы ценим в Шмелеве. Это невероятно невозможно запомнить, как люди говорят. Давайте представим сами себя, послушаем, как кто-то говорит, а потом придем и попробуем записать. Просто это невозможно запомнить, как говорит другой человек. Настолько забивает собственный язык чужую. Невозможно передать, какие человек употребил слова. Причем неважно, может быть, даже у нас примерно одинаковый бэкграунд. А уж если разные, это очень трудно. В этом весь характер. Вот какие термины, какие слова, а уж какие-то там народные там слова, еще что-то. У Шмелева вот в этом рассказе, например, прогулка. Чем, мне кажется, все-таки приятная прогулка, рассказ, на мой взгляд, гораздо ниже и менее ценен художественно. А вот прогулка, без слова приятная, и это шедевр. Здесь есть столкновение этих миров. Он их так и называет интеллигенты. И, по-моему, там один все-таки у них собеседник, это красноармеец, скажем так, народ.
1: Там еще баба есть, которая картошку копала в поле. Они хотели купить картошку.
0: Вот, отлично.
1: Да, но не вышло.
0: Если мы смотрим на вот этот вот, скажем так, пласт текста, один пласт мы считываем, вот я, например, да, вот первое, это как он передает язык, вот интеллигенты, как говорят, и как говорит народ. Потом второй момент, это уже что они говорят. Третий пласт, третий заход к этому рассказу для меня, это сюжет. То есть, а что произошло-то, собственно? Это уже только на третьем этапе у меня появляется. И на четвертом этапе у меня еще возникает некоторое такое подозрение, а нет ли здесь у Шмелева еще какой-то мысли, историосовской, о роли вот этих слоев. Если начинается все с интеллигенции, нет ли здесь у него юмора и подсмеивания над интеллигентами? Или же, наоборот, это все всерьез? И, пожалуй, это самый главный к вам вопрос, с которым я шла. Это он всерьез передает то, что они думают, что они говорят? Они это всерьез говорят, либо он над ними подсмеивается? Ведь начинается рассказ, он сложно начинается. Мне кажется, там зашифрованы какие-то реальные люди. Потом у этого рассказа есть посвящение. Угу. Посвящение совсем непростому человеку. То есть мы уже видим уровень читателя. Вот такого уровня читателя хочет Шмелев. Ничего себе.
1: Посвящение — это всегда важная вещь, да, и в некотором роде ключ к смыслу произведения. Посвящается этот рассказ Ивану Александровичу Ильину. Причем 1927 год — это как раз год начала знаменитой дружбы Ивана Шмелева и Ивана Ильина. История этой дружбы отражена в трехтомнике «Переписка двух Иванов», где собраны письма этих замечательных людей друг другу. Так вот, с чего началась, собственно, дружба Ильина и Шмелева? Она началась с того, что Шмелев прочитал книгу Ильина «О сопротивлении злу силою» в самом начале 1927 года и немедленно написал ему восхищенное письмо. Как он рад появлению такой книги. Эта книга Ильина, она в сущности посвящена такому моральному и даже религиозному оправданию белого движения. И смысл ее в том, что большевики — это как раз то зло, с которым необходимо бороться именно силой, а не только молитвой, скажем так.
0: Разговорами, скажем прямо.
1: Да, или историосовскими разговорами, да. Необходимо с ним воевать, с этим злом. Про это была книга Ильина, с полным пониманием, что война, конечно, всегда грех, и любое убийство, оно всегда грех, и на войне в том числе, но вот против такого зла иначе никак, иначе с ним справиться невозможно. И Ивана Шмелева это восхитило, и он посвящает Ильину свой рассказ, а вот эти хорошие русские интеллигенты, как он пишет, это цитата из рассказа, Он их так называет, эту группу, хорошие русские интеллигенты. Они хорошие, но они как раз пытаются в своих историосовских разговорах как-то оправдать, примириться с этой действительностью. То есть они понимают, что это какой-то новый мир, разрушающий культуру, разрушающий их, может быть, какие-то самые важные для них ценности. Но ну что же делать? Надо как-то к этому приноровиться, надо подождать, надо посмотреть, что дальше из этого будет. И они как-то пытаются приспособиться к этому миру. И, конечно же, на этих интеллигентов с иронической, хотя и не злой совсем, усмешкой смотрит Шмелёв.
0: А он здесь кого-то зашифровал, либо это придуманные люди, вот этот вот Поппер и все остальные, uh-huh. которые названы тоже разными фамилиями?
1: Да, ну, об этом есть замечательное исследование, большое исследование Татьяны Вячеславовны Марченко, которая возглавляет отдел культуры в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве. Она очень много глубочайших исследований посвятила Шмелёву, и в числе этих работ вот большая статья, посвященная как раз такому историческому контексту рассказа «Прогулка». Ну, достаточно иронично звучат даже фамилии этих интеллигентов в рассказе. Укропов, Поппер, Хмыров, Вишин. И вот Татьяна Вячеславовна показывает, что, скажем, прототипом, по крайней мере, прототипом образа Лишина был замечательный искусствовед Муратов, потому что там про Лишина сказано, что он от образов Италии перешел к восхищению русским искусством православным. Это как раз отражает творческий путь Муратова, который до революции издал трехтомник «Образы Италии», знаменитый совершенно, такой своеобразный путеводитель по красотам Италии. А потом он действительно занимался и вопросами сохранения древнерусского искусства, и в эмиграции он тоже к обществу русской иконы имел отношение, он потом эмигрировал. Что касается Поппера, который там, ну, можно сказать, лидер этого кружка, вот Татьяна Вячеславовна прослеживает линии, которые от этого Поппера идут к Николаю Александровичу Бердяеву. А Бердяев был как раз главным оппонентом Ильина после выхода книги о сопротивлении злу силою уже в эмиграции. На эту книгу откликнулся Бердяев рецензией очень резкой. Что общего? Ну, хотя бы то, что вот эти интеллигенты у Шмелёва собираются именно у Поппера для своих разговоров, для своих чаепитий скудных там с каким-нибудь кусочком черного хлеба. И у Бердяева были такие знаменитые собрания таких московских интеллектуалов с 1918 года по 1922. Ну, напомню, что в 1922 году ушел знаменитый философский пароход от набережной. Вот в двух шагах, можно сказать, от радио «Град Петров» этот пароход отчалил, и как раз на нем были такие вот хорошие русские интеллектуалы. Агенты Бердяев, Франк, Ильин, да, и так далее. Все они уехали в 22-м году, не по своей воле. И собираются на квартире у Поппера они в таком типично московском уютном месте. Вот это Арбатские переулочки, Сипцев-Фражек. Эти топосы московские, они воспеты были, ну, хотя бы у Зайцева, у Бориса Зайцева в романе «Сипцев-Фражек». Он тоже посвящен вот и этим тоже годам, сразу послереволюционным, как там интеллигенция выживала в этих арбатских замечательных переулках. Вот как раз у Татьяны Марченко показано, что Шмелёв выбирает такой уникальный топос для того, чтобы показать жизнь этих московских интеллигентов. Это центр, можно сказать, интеллектуальной жизни. Там же жили в XIX веке по соседству с квартирой Поппера и Герцен, и Аксаковы, и Киреевские. Вот этот мир, вы сказали про два мира, вот он, этот мир интеллигентной, дореволюционной Москвы. Вот он показан уже в таком бедственном положении, но на само место, где они все располагаются, у Шмелёва чрезвычайно значимо, чрезвычайно продумано. Прямо мы не можем сказать, что Поппер буквально вот списан с Бердяева или Лишин списан с Муратова. Свои какие-то прототипы есть и у других этих философов. Это образы обобщенные, но образы, которые выросли из множества деталей жизни вот этих реальных совершенно мыслителей Серебряного века, которые тоже потом оказались в основном в эмиграции.
0: Начало рассказа, рассказ — это очень короткая форма, соответственно, часть его начала еще более короткая, представляет собой, сейчас такое слово скажу нехорошее, дискурс. Весь дискурс русской мысли начала 20 века, как мне кажется. И Шмелёв, кто бы ожидал от этого писателя, кто его мало знает, никто бы не ожидал, мастерски, на мой взгляд, описал. Он не только философский, он, ну, в целом, да, философ. Здесь есть и поэт, кстати, это
1: да,
0: тоже интересно.
1: Да.
0: В общем, этот философский дискурс. Вот, прочитав этот кусочек, начало рассказа «Прогулка», вы будете знать все про этот философский дискурс русской мысли. Причем он настолько правильно поставил акценты, это вообще гениально, на мой взгляд.
1: Вот я бы от себя посоветовала слушателям радио «Град Петров» читать рассказ «Прогулка» и параллельно слушать курс лекций, цикл лекций Константина Андреевича Махлака, посвященного русской философии. Потому что там как раз весь этот дискурс, когда он рассказывает о русских философах Серебряного века, весь этот дискурс там и есть. Но он представлен академично, серьезно. У Шмелёва это, можно сказать, иронический конспект всего этого богатства.
0: Есть такой цикл на радио «Град Петров», он доступен, можно его слушать на сайте в разделе «Подкасты радио» или скачать, или слушать прямо там. Здесь, кроме вот этих философов, да, и вообще русских интеллигентов,

0: настолько велик, что он, в принципе, дал сам все поводы к тому, чтобы его извращали как угодно. Но об этом тоже мы говорили с вами в предыдущих беседах. И вот то, как здесь о Пушкине сказано, абсолютно гениально. Причем в нескольких строчках вся эта проблема пушкинистики высказана Шмелевым в рассказе «Прогулка». Мы уже сказали, что проблемы всей русской философской мысли начала XX века высказаны в нескольких строчках. Теперь проблема пушкинистики, поэзия и религия — все. Причем поэзия вот тоже с поэтом. А кто прототип поэта?
1: Есенин, естественно, он с кудрями, молодой человек совсем такой, с кудрями, простой такой, по контрасту с этими рафинированными попперами и прочее.
0: А я никак не могла подумать на Есенина, потому что мне казалось, что Есенин не входит в эту компанию.
1: Ну, Шмелёв, он же обобщает, он же
0: А.
1: создает художественный образ вот всей этой
0: Вот мне было в этом плане его сюда
1: послереволюционной,
0: никак не
1: вот этой
0: предположить.
1: послереволюционной, ну, Есенин.
0: Все это начало вот с этими интеллигентами, все это гениально. Ответьте на мой вопрос. Он подшучивает над этим всем? Или
1: Да.
0: он считает, что они серьезные?
1: Подшучивает. Они серьезны, а он
0: А что за
1: подшучивает.
0: позиция у Шмелева, что он подшучивает над такими великими людьми?
1: Ну,
0: Его-то позиция какова? Тогда в чем он их обвиняет? Шутка, это и
1: он нет,
0: обвинение.
1: ну нет, шутка не всегда обвинение. Ну,
0: Шутка обвинения в несерьезности.
1: нет, они-то абсолютно серьезные. Он подшучивает над их серьезной верой в то, что можно приспособиться к большевикам. Они надеются, что они вот переждут,
0: Да, скорее
1: выживут.
0: все-таки переждут, чем приспособятся. Я бы стала их так обвинять,
1: Нет, я не
0: в,
1: обвиняю.
0: знаете, что они уже прямо такие, прямо спецы на службе чекизма.
1: Нет, ни в коем
0: Ну
1: случае
0: вот
1: не спецы.
0: приспособиться
1: Ну
0: для
1: да,
0: меня это вот это.
1: ну
0: Скорее
1: приспособиться,
0: переждать.
1: выжить
0: Давайте
1: здесь,
0: подождем, когда это
1: переждать,
0: все
1: да.
0: закончится. Мне кажется, здесь еще есть одна черта. Это черта умных людей, одаренных и философски, и художественно. Это смотреть на мир и наблюдать за ним. Мне кажется, над этим смеется Шмелев. И здесь он гений, действительно выше этой компании умных и одаренных философов, поэтов и культурологов. Почему? Потому что жизнь нужно жить, а не наблюдать за ней. И вот это главный вывод этой прогулки. Причем прогулки в прямом смысле. Они прогулялись и сделали этот вывод в конце. Это не будет названо, это не будет понято. Это должно быть понято в самом начале, что называется, что вы не понимали до того, как услышали, вы потом тоже не поймете. А вот сама прогулка еще более гениально, чем введение. Ваше впечатление от того, как он подал вот этот вот, скажем, итог не итог, но какой-то все-таки действительно вот результат революции.
1: Прежде чем говорить об итоге, мы все-таки вспомним, при чем здесь Пушкин. Эти интеллигенты собираются поехать в усадьбу, воспетую Пушкиным. Она прямо там не названа, но, безусловно, мы понимаем, что это Архангельская. Потому что там сказано, что княжеская усадьба, не сказано, какие это князья, но на самом деле несколько княжеских семейств владели последовательно Архангельском, но прославилось оно главным образом при князьях Юсуповых. И стихотворение Пушкина, которое там они упоминают, это стихотворение к вельможе, обращенное к современнику Пушкина, владевшему в то время усадьбой князю Юсупову. Прекрасное стихотворение с большим уважением к владельцу этому, пишет Пушкин. И в эту усадьбу можно было приехать, можно было ее посмотреть. Она была наполнена вот этими замечательными художественными ценностями. И, кстати, вот та же Татьяна Вячеславовна Марченко показывает связь текста Шмелева с реальными путеводителями начала XX века, когда собираются эти герои поехать посмотреть эту усадьбу, то они там цитируют путеводители, что там находится, что они там могут посмотреть, и упоминаются, например, там ворота с трубящей славой. Это такая реальная деталь Архангельского была, такие римские ворота с барельефом, изображающим трубящую славу. Они были созданы в честь победы 1812 года. Но они частично представляли собой такую искусственную руину, были построены в виде римской триумфальной арки, поэтому назывались римские ворота. Но часть была искусственно руинирована, как будто это полуразрушенные ворота. Ну, вот с одной стороны этих ворот изображается барельеф с аллегорической фигурой славы, трубящей славы. Они хотят увидеть эту славу в том числе. Удивительно, что среди множества статуй, наполнявших усадьбу Архангельская, Шмелев в своем рассказе упоминает только вот этот барельеф. Слава, он там несколько раз упоминается в прогулке, потому что эта усадьба, она...

0: есть сама по себе символ славы русской. Сама усадьба Архангельская – это воплощение славы, вот воплощение красоты, которая была в России. Красоты, связанной с именем Пушкина, да, потому что Пушкин это воспел, он гулял там, он это смотрел, он этой усадьбе, ее хозяину посвятил стихотворение и так далее. Вот он образ славы.
1: Такой возвышенный здесь момент, и мне кажется, важно очень в этом рассказе, и это прямо в лоб сделано Шмелёвым, без всяких там намеков. Здесь много очень намеков, непонятностей. Действительно, нужно разгадывать, кого он там вывел, под какими персонажами это все можно сделать. Да. Нужно самому разбираться, это даже интересно, такой детектив, да, почитать исследования.
0: Да, из какой это... философской книжки вот, да, эта вот реплика, они там
1: этим
0: обсуждают.
1: Тоже, да, можно заниматься. Да. Но сам рассказ очень сделан цельно. А вот почему они вообще решили поехать в усадьбу? Это просто в лоб сказано. И мне кажется, это вообще ключевой момент. Почему? Почему они едут в усадьбу? Здесь как бы не так, чтобы прям одним словом у них подход, конечно, расписан, как у людей, с глубоким внутренним миром, поступенчато, как они к этой мысли пришли, и вот они решили ездить по усадьбам и смотреть. Но ведь на каком фоне это все сделано? Причем этот фон у нас до сих пор, он у нас не изжит. А фон такой, громкая фраза. «Вы не знаете жизни простого народа! Вы не знаете жизни народной! В народ надо идти к народу, узнать народ, русский народ, народ, народ! Что там народ?» И вдруг они, вот все, революция случилась, что называется «народ», в кавычках, конечно. Народ, это вот теща Троцкого, победил, захватил, вселился в эту усадьбу. И вдруг к ним приходит совершенно революционная, извините за это слово, но революционная для них мысль. Надо изучить усадьбы. Они говорят, а мы никогда не были в усадьбах. Вы были? Нет. Вы были? Нет. То есть они читают стихи, они читают каких-то авторов. И вдруг они понимают, что вся русская культура, она написана
0: в усадьбах.
1: В усадьбах. А вы были? А вы когда-нибудь были в усадьбах? И вот тут оказывается, что никто из них, то есть это общее, полное собрание русских лучших представителей культуры, никогда в усадьбе даже не был. Они говорят, слушайте, ну надо же съездить, посмотреть, пока вообще хоть там они все не разрушили-то.
0: Да.
1: Причем начинается все с такой фразы. Ну, они там вот, понятно, переживают события, говорят, да, надо за границу. Хорошо бы уехать за границу. Да, хорошо бы уехать за границу. Но нереально уехать за границу. И тогда они вспоминают про классическую вот эту русскую культуру разных авторов, Пушкина, опять же, наслаждаются. И затем они понимают, что все это русская усадьба, и потом понимают, что никто из них не был, и потом, что надо поехать.
0: Да.
1: И вот это грандиозный переворот, мне кажется, сознания. И Шмелёв прямо об этом пишет. И они едут.
0: Да. И вот вы неправильно, мне кажется, сказали, что вывод здесь надо жить, а не наблюдать. Ну, мы не можем в усадьбах жить, а наблюдать, обязательно нужно их наблюдать. И сейчас у нас есть возможность наблюдать хотя бы отчасти какие-то остатки русских усадеб, и это очень важно. И они идут наблюдать. Это переворот, да. Надо усадьбу видеть.
1: Ты имела в виду не это наблюдение. Ну, то есть русский язык настолько многозначен, что под одним словом может быть масса всяких значений. Одно слово может значить несколько совершенно противоположных и лежащих даже в разных совершенно мирах значений. Я имела в виду, посетить усадьбу — это как раз жить. А я имела в виду, когда сидеть и думать, ну вот, что там будет завтра, что там дальше. То есть я не участник событий, а я наблюдатель. Здесь они становятся участниками. И главное, что когда они захотели стать участниками, их сам процесс сделал участниками по самую макушку больше, чем они собирались получить от этого. Они же собирались только получить впечатление от усадьбы. А им после их шага первого Бог говорит, сделай шаг, а дальше ты получишь намного больше, чем ты вообще собирался. После этого шага он им открывает вообще все, что произошло. И что она была усадьба, они сразу могли понять, даже ничего не видя причем. Почему их же не пустили. И что стало, и почему... Перед ними открылось вообще все, и они стали участниками этого процесса. Вот когда ты становишься участником, а не наблюдателем в этом смысле.
0: Ну хорошо, тогда да, тогда я поняла и согласна.
1: Ну вот они
0: с
1: едут.
0: С такой мыслью. Они едут.
1: И вот то, как они едут, ну дальше вот я все, я не знаю. Какие-то необязательные персонажи, необязательная женщина в поле с картошкой, необязательные диалоги. Все какое-то очень простое, как будто он реально описал просто свой день, а не какой-то великий рассказ решил написать. Все слишком. История одного дня. слишком маловажное что-то, какие-то подробности, как они едут, как они там на вокзале, как это вот эта женщина тоже, это картошка, как они там идут. В чем вообще здесь? Может быть, это стиль? В чем смысл стиля Шмелева?
0: Эти путничные подробности, они ведь вот это то, что Пушкин назвал жизнью мышья беготня. Ну, да, вот как и контраст с той красотой, к которой они хотят прикоснуться. Они, да, они идут мимо какой-то, там у них документы проверяют, тоже они ведь не могут просто так поехать, им, у них там проверяют документы тоже красноармеец, говорит, а, можете, у них там есть документы, что они все-таки работают на какие-то советские учреждения, можете, проезжайте. Вот она такая будничная, простецкая ткань повседневной советской жизни, они в этом живут. Но они через эти необязательные какие-то пустые вещи, они идут туда, где они ждут увидеть подлинную красоту. Они поняли, что усадьба — это действительно русская усадьба, это сокровище, и они хотят это увидеть и этим впечатлением насытиться. Они, например, там представляют, вот они читали в путеводителе, что там знаменитая есть в этом дворце спальня герцогини Курлянской. Действительно, исторический такой был интерьер у князя Николая Борисовича Юсупова. Была любимая сестра, она вышла замуж за герцога Курлянского, уехала, но она молодой умерла. И вдовец скорбящему брату этой молодой женщины прислал ее спальню в Архангельское. И это стала спальня такой мемориальной комнатой во дворце Юсупова. Вот интерьер, посвященный памяти его любимой сестры. Ну, это просто такой очень красивый интерьер спальни герцогини Курлянской. Там не спал никто. Ну, это мемориальная была комната при Юсуповых. А когда, наконец, добираются эти интеллигенты до усадьбы, то встречает их красноармеец и рассказывает, что, да, ходить здесь нельзя. И он рассказывает немножко о быте этой семьи Троцких, которая там живет в Архангельском, и жалуется, как эта теща Троцкого их гоняет, этих красноармейцев, которые в ее распоряжении. И что спят они, тесть и теща Троцкого, в этой вот спальне голубой с серебром. Он не знает, что это спальня герцогини Курлянской. Ну, в общем, они заняли эту комнату. Ну, возвращаются эти интеллигенты, да, переговариваются. И пошли они солнцем палимы, да, как Некрасов про других совсем людей сказал, повторяя, суди его Бог, да.
1: Хорошо вот. Сказал, да.
0: Да, да, помним мы все эти размышления у парадного подъезда. Ну, вот так, и эти постояли у парадного подъезда и потащились обратно.
1: Да, кстати, вот станцию, эта сцена у парадного подъезда, она тоже не такая простая.
0: Мы, может быть, по Некрасову тоже когда-нибудь сделаем с вами передачу, потому что очень достойный петербургский, кстати, автор.
1: Вот интеллигенты, да, это такое слово, которое имеет тоже свою окраску, а по-настоящему вот народ бы их назвал, ну, наверное, бари. Ну, потому что образованные люди, а
0: да.
1: Кто это? Так и есть. Господа. Ну, да. А бари, господа, пошли солнцепалимы.
0: Пошли.
1: Компании причем.
0: Да. Ну и вот, опять же, к вопросу о том, насколько мы знаем нашу историю. Может быть, читателю прогулки покажется, что Шмелев, ну, как-то уж перегнул палку. Как это может быть?
1: Нисколько не перегнул. Здесь нет никаких ужасов. Здесь нет никакого солнца мертвых.
0: Солнца мертвых нет.
1: Здесь нет никаких ужасов.
0: Ну, смотрите, могут подумать, ну, никого не убивают, но ну как же так, что Троцкий с семьей живет в Архангельском?
1: Для обывателя, причем не то, что не то, что все равно. Во-первых, это считается справедливо. Ну, пожила там Курлянская, а теперь поживет пожилая женщина. И что?
0: Там жила не пожилая женщина, там жил создатель Красной Армии.
1: Но все-таки там жила его теща.
0: Исторически жил Троцкий.
1: А, исторически.
0: Да, да. Это реальный факт. Жил он там, в Архангельском, с 1923 года по 1927. Жил он там с женой своей, Седова, его жена, заведовала с 1918 года музейным отделом наркомпроса.
1: Могла вот. Себе выделить.
0: Могла себе выделить Архангельское. О том, что там Троцкий жил, сохранились, например, воспоминания художника Юрия Анненкова, которому был заказан портрет товарища Троцкого. И у Анненкова прямо написано, в каких там роскошных интерьерах Троцкий ему позировал. Интересно, что портрет этот, он сохранился, хотя были уничтожены после высылки Троцкого, когда он поссорился с руководителями советской страны. Многие были уничтожены, альбомы, где вот портрет этот Троцкого, работа Анненкова был включен. Но сам портрет был отправлен не куда-нибудь, а в Венецию на 14-е биеннале. В 24-м году он туда был отправлен, чтобы советскую Россию, советское искусство в Венеции представлять. Анненков вместе с этим портретом Троцкого, написанным в Архангельском, уехал в Венецию и не вернулся. Уехал во Францию, потом в Америку, вот, успешно там жил, прославился как автор ряда портретов, в том числе огромный, совершенно огромный портрет Троцкого, написанный в княжеских интерьерах Архангельского.
1: Ну, слава богу, он не только Троцкого писал, а вообще писал всех, очень востребованно.
0: Да, да.
1: Рисовал. Шмелёв делает так, что это именно всё-таки тёща с мужем, а к Троцкому они ездят куда-то в другое место. Вот зачем-то он именно так сделал. И спальня имеет очень большое художественное значение. Интересно, Троцкий-то с женой тоже в спальне Герцогини Курлянской спал?
0: Ну, этого мы, к сожалению, не знаем. Потому что в воспоминаниях его жены она вообще так скромно пишет, что, значит, врачи посоветовали ее мужу Троцкому в деревню, процитирую даже, по настоянию врачей перевезли Льва Давыдовича в деревню. И там врач его навещал в Архангельском и с волнением говорил о том, что вот надо ему лечиться дальше. Ну, вот такая деревня. Да, это набитый совершенно всякими шедеврами искусства княжеский дворец. Вот
1: да,
0: там
1: вот
0: они
1: новые
0: жили.
1: Новые князья.
0: Но, да, и уж, да, вот Шмелёв не пишет о том, что стало-то в результате этой жизни семейства Троцких в Архангельском. Они там много чего порушили для своего удобства. Вот оранжерею, в частности, снесли, и ведущие к ней римские ворота. Вот те самые ворота с барельефом славы, про которые пишет Шмелёв. Они были разрушены по распоряжению Троцкого. Их больше нет. Но удивительно, что Шмелёв вот именно это, он не знал, когда он писал «Прогулку», он не знал, что это будет разрушено, да. Или что это уже разрушено в 27-м году.
1: Почувствовал.
0: Да, и он выбрал именно вот эту архитектурную деталь Архангельского. Они же, когда возвращаются, эти интеллектуалы, они смотрят на эту славу снова, говорят, дотрубилась голубушка, дотрубилась голубушка.
1: Вот про вот эту историю, как большевики занимают самые роскошные особняки, самые роскошные интерьеры, вселяются туда. Это, конечно, настолько красноречиво. Даже вот Ленин, который приезжает со своими апрельскими тезисами, выступает на броневичке, что-то там кричит с броневика, а потом едет в особняк Матильды Кшесинской и что, спит в ее спальне? То есть у него такая была цель — хочу спать в спальне Матильды Кшесинской, хочу спать на ее кровати. Это настолько отвратительно, особенно для мужчины.
0: Ну, вот и здесь, ну, по рассказу, тесть и теща Троцкого спят в этой спальне герцогини Курлянской. И вот они тоже говорят, эти шмелевские герои, возвращаясь, до чего же гнусно. Да, а притом они же видели этих тещу и тестя Троцкого, когда они шли, вот эти шмелевские герои, в усадьбу по дороге. Им навстречу едет шарабанщик, и там сидят такие благообразные, милые старичок и старушка. И они умиляются даже, эти интеллектуалы. Вот,
1: это вначале это как... там, да?
0: Да, вначале. Это, ну, надо же, вот какие еще сохранились тут люди, да, в окрестностях. Прямо вот старосветские помещики Гоголя. Вот так они выглядят. Не те это помещики.
1: Вот есть у нас прекрасные разные исследователи, которые говорят, ну да, просто вот чекисты, они просто считают себя новыми дворянами. И вот один дворянин такой мне сказал, высокого рода, прямо скажем, Рюрикович, а понимаете, дворяне, они должны быть дворянами, только если кому-то служат. Поэтому мы хотим кому-то служить. И вот эти люди, они служат как бы системе...
0: А как же Пушкин? А как же Пушкин? Он не дворянин тогда? Как же он пишет? Стихотворение из Пиндемонти.
1: Про это
0: себе лишь одному служить и угождать. Да? Зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно. Да?
1: Мы это стихотворение обязательно обсудим. Это тоже неочевидная вещь.
0: Давайте мы возьмем о неочевидных вещах, да, поговорим в связи с этим стихотворением.
1: Никакого нового дворянства, если кто-то лег на эту кровать, не появилось. А здесь я хочу отметить вещь, которая, вот вы сказали много того, что у Шмелёва просто поражает, как у пророка. Не мог он знать, а это сказал. Действительно, и потом он там это написал, в эмиграции.
0: Да.
1: Рассказ вообще потрясающий. И еще одна вещь, я уверена, что здесь исследователи найдут еще много. То, что я заметила, еще одна вещь просто как гром среди ясного неба. Один из героев, а то уже под конец рассказа, кроме там слова «гнусно», еще чего-то, разные там вещи, очень точные, короткие цитаты, недосказанные цитаты. Я еще про Августина хотела сказать. Гениально, что не проговаривается формула Августина, что такое зло. Не проговаривается. Она есть, эта формула, но Шмелёв ее не проговаривает, сами должны знать. Мы знаем, ну вот давайте вот сейчас сядем, мы знаем, что сказал Августин, что такое зло. Ну, конечно, Августин сказал, что зло — это отсутствие добра, то есть зла нет. Очень хорошо. Это стоит вот здесь, рядом с Пушкиным, который говорил, да, есть упоение в бою, там доказывается. Вы что, с Пушкиным будете спорить? Я вам поспорю здесь с Пушкиным. Вот он сказал, давайте. Так же у нас разбирают стихотворение Спиндемонти. Вы что, с Пушкиным будете спорить? Вот он сказал, вот, любите власть, и все. Так вот, что такое у Августина, что такое зло? Вот смотрите. Что такое зло, его нет, это отсутствие добра. Добро, оно есть, оно необходимо. Это бытие. Вот, например, для человека то же самое, это еда. Вот еда есть, мы едим каждый день, мы живем. Отсутствие еды — это не присутствие чего-то другого. Но мы умираем, мы страдаем. Что такое смерть от голода? А теперь скажите, голода не бывает? Зло — это голод. Голод — это не что другое, как просто отсутствие еды. И теперь, если мы будем утверждать на основании Августина, что никто не может причинить зла, никто не злодей, никто не обрекает другого на мучение от зла, все то же самое, экстраполируйте, пожалуйста, на голод. Голода нет, никто не умирает от голода, ничего страшного, если кто-то голодает, потому что голода нет, это всего лишь отсутствие добра. Это тоже, скажем так, очевидные, неочевидные вещи. А вот что меня просто потрясло, здесь говорит Шмелёв такую вещь. Московский мир... А один из героев говорит, когда они возвращаются после этого, в понятном настроении, даже не съев свой завтрак, который они хотели съесть в парке прекрасном, хорошо провести время, такую говорят фразу. Ужасно, ужасно, ужасно. Меня это просто потрясло. Есть очень верное свидетельство, что именно такую фразу с потрясавшей частотой повторял патриарх Тихон. Это была его присказка и поговорка. Это он так говорил. Ужасно, ужасно, ужасно.
0: Какой же Шмелёв все-таки.
1: Это
0: потрясающе.
1: Нет слов. Это более чем потрясающе.
0: Да.
1: Рассказ, прогулка, про приятную прогулку мы даже не успели. Это была четвертая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я, Марина Лобанова, беседую с доктором филологических наук, профессором Университета Дубна Светланой Севановной Шишановой. В следующей передаче продолжим. До свидания.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный истории чинопоследования христианских таинств и, в частности, истории чинопоследования заключения брака. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался брак в эпоху Ветхого Завета. Рассмотрели ряд библейских свидетельств, посвященные этой теме. Сегодня я хотел бы несколько слов сказать о той среде, в которой возникла, расширялась, развивалась, укреплялась молодая христианская церковь, о среде иудаизма и о среде греко-римского мира. Именно из иудеев и греков и римлян были первые христианские общины, и поэтому то, как в этих обществах заключался брак, какие формы имело это чинопоследование, во многом определило и то, как выстраивало, как созидало свою литургическую традицию, связанную с брачными благословениями, христианская церковь. Прежде всего, иудаизм, иудейская среда. Мы видим, что все Евангелие, все его события проходят именно в этой среде, именно в ней рождается Спаситель, именно из иудеев были все апостолы. Поэтому, конечно, очень важно понять и взглянуть на то, как понимался брак и как заключался брак вот в этот период возникновения христианства в первом веке по Рождестве Христовом. Ну, прежде всего, в то время господствовал взгляд, согласно которому каждый иудей обязан был заключить брак, чтобы продолжить существование человеческого рода. И заповедь «плодитесь и размножайтесь», она считалась исполненной только в том случае среди иудеев, если у мужчины был сын и была дочь. То есть вот это минимальное количество детей, причем разного пола, рассматривалось как исполнение заповеди Божьей «плодитесь и размножайтесь», которую мы встречаем на первых страницах книги «Бытия». Более того, иудеи, раввины той эпохи считали, что каждый, кто не вступил в брак до 20 лет, кто не заключил брачный союз до этого возраста, он вызывал на себя гнев Божий. И только тот человек, который посвятил себя изучению закона, изучению ветхозаветного закона, изучению Торы, он был освобожден от вот этой обязанности такого, с нашей точки зрения, раннего вступления в брак, хотя этот возраст в ту эпоху рассматривался как совершенно нормальный и естественный. Более того, у раввинов в той эпохе мы можем найти такие высказывания о браке, ну, например, «не имеющий жены живет без радости, без благословения и без благ». То есть брак рассматривался как то место, где человек реализовывался не только в одиночестве, но и совместно со своим супругом и супругой, воспитывая детей и тем самым созидая вот это сообщество, как бы изначальную такую ячейку сообщества народа израильского, причем каждая семья действительно, она иудеями рассматривалась как то место, где потенциально может родиться Мессия, тем самым каждая семья, она имела и вот это эсхатологическое измерение. Более того, раввины той эпохи говорили, что для того, чтобы найти деньги для женитьбы, в отдельных случаях можно даже продать свиток Торы, то есть самое дорогое, что было у иудея, текст Священного Писания, для того, чтобы на эти деньги заключить брак, сыграть свадьбу, либо, соответственно, каким-то образом на эти деньги начать строить свою молодую юную семью. Мы видим, что в иудаизме той эпохи сохраняется, ну, и развивается в отдельных аспектах та схема, которую мы с вами видели во время прошлой беседы в Священном Писании Ветхого Завета, а именно схема двусоставная, схема двуступенчатая, состоящая из помолвки и свадьбы. Мы уже говорили о том, что помолвка, она имела прежде всего правовое значение в рамках помолвки родители жениха и невесты, то есть их семьи достигали определенных соглашений, в том числе и соглашений в отношении приданного, его размера, каких-то гарантий социальных женщины в случае расторжения брака и так далее. А свадьба была уже видимым праздничным выражением, именно празднованием
того, что созидается новая семья, и что все какие-то формальности, которые были обсуждены, были урегулированы раньше, теперь обретают полное законное значение. Итак, в первом веке по Рождестве Христовом помолвка называлась «кидушин». Буквально по-еврейски это слово означает «освящение», тем самым она уже рассматривалась как некий не просто правовой, не просто гражданский, юридический, финансовый акт, но она уже включалась вот в эту сферу домостроительства и благословения Божьего, которая распространялась с точки зрения Священного Писания, как мы видим, и распространяется на все браки, заключаемые по образу и по подобию того брачного союза, который был благословлен Богом в райском саду. Помолвленная девушка после того, как помолвка была совершена, она рассматривалась как уже потенциально как бы принадлежащая мужчине, но молодым до свадьбы было строго запрещено вступать в супружескую близость. Помолвка реализовывалась, осуществлялась нередко через то, что молодой человек, он передавал девушке какую-нибудь драгоценность, это могло быть кольцо или какой-то другой дар, или символически это могла быть монета, в воспоминание того, что в древности, в Ветхом Завете действительно вот этот брачный дар, выплачиваемый семье невесты, он мог достигать больших размеров, но в первом веке по Рождестве Христовом, скорее, это уже был символ. И произносил при этом какую-нибудь фразу, которые до нас дошли из иудейских источников того периода, например, «будь моей женой» или «будь моей невестой», или «ты обручена мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля», если дар выражался в виде кольца. И за этим следовала трапеза в доме невесты, во время которой над чашей вина читались особые благословения помолвки, в которых высылалась благодарность Богу за то, что Он благословляет уже как бы начало или подготовку вот этого брачного союза. Ну, с помолвкой нередко было связано составление формального письменного договора, «ктуба» назывался он по-еврейски, и обычно она содержала, вот эта «ктуба», такую общую формулу с упоминанием имен молодых, такой-то мужчина, вписывалось его имя, сказал такой-то девице, будь моей женой по закону Моисея и Израиля, и она согласилась с этим. После чего могли обсуждаться другие какие-то уже вопросы имущественные, связанные вот с переходом женщины из семьи ее отца в новую семью ее мужа, ну и, соответственно, его родственников. Свадьба, как я уже сказал, была торжественной, праздничной реализацией помолвки перед лицом собравшихся, перед лицом свидетелей, перед лицом жителей того или иного города или селения. Все эти элементы мы с вами уже разбирали во время беседы, посвященной заключению брака в Ветхом Завете. И, по сути дела, здесь структура в первом веке Рождества Христова была в основных элементах точно такой же. Происходило торжественное введение невесты в дом жениха путем процессии, которая двигалась из ее прежнего дома, из дома ее отца, в дом ее супруга, в дом, в котором она теперь будет проводить всю свою жизнь уже в качестве жены, уже в другом социальном статусе. Обычно эта процессия шла по всем основным улицам города или селения для того, чтобы подчеркнуть вот этот праздничный, с одной стороны, характер, с другой стороны, чтобы перед лицом как можно большего количества свидетелей, жителей, заявить о создании нового социального института, новая семья, новая социальная ячейка, она возникает именно в контексте всего общества, в контексте открытости и явности вот этого нового заключаемого брачного союза. В доме жениха происходила праздничная трапеза с особыми благословениями, и затем, как это мы видели в книге Тавит, происходило введение молодых в брачную почивальню в качестве вот одного также из важных элементов, которые мы встретим и в христианской церкви. Интересно, что раввины той эпохи считали, что участие в брачной процессии является более важным даже, чем изучение Торы. То есть раввины, они даже оставляли изучение Торы. Наиболее важное, наверное, действие
с точки зрения любого иудея и особенно раввина, то есть человека, который посвятил свою жизнь изучению Священного Писания, оставляли это занятие для того, чтобы принять участие вот в этой брачной церемонии, в этой брачной процессии. Но в доме мужа, в доме, новом доме молодых, на чаше вина произносились благословения. До нас дошел их текст, хотя его датировать довольно-таки сложно, но тем не менее в одной из имеющихся версий он звучит следующим образом. «Благословен ты, сотворивший все к славе своей, сотворивший человека по образу своему, по образу своего устройства, и ему из него самого создавший жену для вечности. Благословен ты, Господи, Творец человека, возрадуется неплодная и возвеселится, когда в радости соберутся дети ее в ее среде. Благословен ты, Господи, радующий Сион твоими детьми. Возвесели эту пару любви, как ты некогда возрадовал твое творение в саду Эдема. Благословен ты, Господи, радующий жениха и невесту. Благословен ты, Господи, ибо ты призвал к бытию радость и наслаждение жениха и невесту, ликование и пение, восторг, любовь, согласие, мир и дружбу. Вскоре, о Господи Боже наш, да будут слушны в городах Иуды и на улицах Иерусалима возгласы радости и веселья, возгласы жениха и невесты, возгласы ликования женихов и молодых на свадебном пире. Благословен ты, Боже, радующий жениха и невесту». Вот такой иудейский текст, в зависимости от деления получалось 7 благословений, этот текст мог делиться на 7 частей, и обычно каждое из этих благословений, каждая из 7 частей произносилась на брачном пире над чашей вина либо отцом невесты, либо отцом жениха, либо какими-то особыми почетными приглашенными гостями, либо раввинами. Но что характерно вот в ту эпоху, о которой мы с вами сейчас говорим, присутствие священника, например, священника Ветхозаветного храма, или присутствие раввина на брачном пире никоим образом не было гарантией того, или не было обязательным условием, точнее того, что этот брак является действительным, является легитимным. То есть легитимный законный брак, он мог был быть заключен в рамках тех же самых церемоний, но без присутствия того, кого мы назвали бы культовым функционером. Вот в таком религиоведческом словоупотреблении брак заключался путем согласия молодых, путем согласия их родителей, путем совершения вот этой праздничной свадебной церемонии. И если на этой свадебной церемонии не присутствовал кто-то из несущих, исполняющих определенные священнослужения в Иерусалимском храме или в синагоге, это никоим образом не ставило под вопрос действительность заключенного брачного союза, поскольку этот брачный союз сопровождался молитвословиями, поскольку каждый брачный союз, согласно богословию Ветхого Завета, как это мы с вами видели в текстах ветхозаветных, он является браком перед лицом Яхве, браком, который благословляет Бог и который желаем Богом, то, конечно, вот в таком понимании домашний праздник, он был абсолютно достаточен и правомочен в качестве полной церемонии, не требующей каких-то дополнительных благословений и подтверждений со стороны иерархии храмовой или синагогальной. Ну и вполне возможно, некоторые исследователи полагают, что именно вот в этом контексте брачного пира с благословениями над чашей вина можно прочитать евангельское повествование о браке в Кане Галилейской, когда Христос совершает чудо, прилагая воду в вино. Вполне возможно, что в данном отрывке речь идет о том, что не хватало не просто вина, не просто вина для гостей, не просто вина в качестве такого веселящего напитка, но не хватало вина для произнесения именно вот этих последних благословений, которые растягивались на весь пир, и обычно одно или несколько благословений этот пир завершало, и, соответственно, если вина в чаше не было, то благословение произносить было нельзя, было запрещено, и поэтому вполне возможно, что Христос совершает вот именно такое действие, давая
вино для того, чтобы была произнесена молитва над брачной парой, молитва благословения, молитва славословия Божьего, и чтобы именно с этой молитвой и начиналась жизнь молодых. Другая культура, другая среда, которая оказала довольно-таки важное влияние на молодую христианскую церковь и, в свою очередь, молодое христианство во многом преобразило и изменило, воцерковило эту культуру, это культура греко-римского мира. Поэтому несколько слов также необходимо сказать о том, как заключался брак в Древней Греции и Риме. Во многом формы здесь были схожи, поэтому скорее интересно посмотреть на некие разные акценты в понимании брака на Востоке и Западе, и мы увидим, что вот эти акценты, они в какой-то мере впоследствии определят и то, как будет пониматься брак именно в церковной перспективе, Восточной Церковью и Западной, и еще даже до процесса взаимного отчуждения и разделения, но даже в первые века или в первое тысячелетие их бытия. Итак, греческая семья, мы говорим сейчас о языческой Греции, то есть о Греции первого века Рождества Христова, возникновения и распространения христианства, она уже в силу своего существования всегда имела характер религиозной организации. То есть семья была не просто социальной единицей, но в том числе и единицей религиозной. Она была тесно связана с культом умерших предков. Именно в рамках каждой семьи приносилась жертва вот этим духам умерших предков, которые, как считали древние греки, должны гарантировать благостояние и благосостояние греческого дома. И поэтому, конечно, совершенно понятно, что создание новой семьи рассматривалось вот в той же самой религиозной, пусть и языческой перспективе. Если создается новая не только социальная, но и религиозная ячейка, то она должна и на стадии своего возникновения сопровождаться какими-то религиозными обрядами. В Древней Греции мы также видим двуступенчатую схему «помолвка и свадьба». Помолвка по-гречески называлась «энгинесис». И в ее рамках, как и в иудаизме, отец или опекун девушки, невесты, заключал соглашение именно вот в таком правовом смысле этого слова с ее будущим мужем о создании новой семьи, о создании нового брачного союза. Здесь, так же, как и в иудаизме, обсуждались финансовые вопросы, например, размер приданого или его возвращение в случае развода, в том случае, если женщина оставалась одна и была социально незащищенной. Помолвка всегда требовала присутствия свидетелей, ну и также нередко включала в себя такой торжественный пир, на котором присутствовали представители двух вот этих семей, которые через некоторое время уже в рамках свадьбы объединялись, роднялись друг с другом, и представители этих двух семей становились уже, соответственно, мужем и женой. Второй этап здесь точно так же, как и в иудаизме, это была, собственно, свадьба. Экдосис, гамос и другие греческие слова обозначали вот это важное действие. В сам день свадьбы невеста приносила в жертву богам, прежде всего Артемиде, свои как бы принадлежности уходящего или уже ушедшего детства и отрочества, например, детский пояс, игрушки, локон волос. Все это сжигалось на алтаре в качестве жертвоприношения. И утром жених в своем доме и невеста в своем доме, они принимали особое священное омовение, принимали ванну в воде священного источника. Таких источников, которые считались священными для греков, было довольно-таки много. И вот мальчик или девочка приносили, черпали эту воду, и вот перед свадьбой как бы омывались, очищались перед наступлением, перед заключением брака и жених, и невеста. Во время, собственно, свадьбы, свадьба предварялась принесением жертв. Они могли быть большими или малыми, в зависимости от богатства, от социального статуса той и другой семьи. Но обычно жертвы приносились древними греками Зевсу, Гере, Артемиде, нимфам, каким-то местным божествам, в надежде на то, что эти божества благословят заключаемый брак и даруют молодым счастье. Родители возлагали на молодых венки,
вот этот момент, он в восточном богослужении, уже именно в христианском богослужении, заключение брака будет очень важным. И происходил брачный пир, во время которого невеста была покрыта покрывалом. Покрывало также в христианском чинопоследовании, уже на Западе будет играть важную роль, как мы увидим. Во время этого пира все гости, участники, они произносили краткие пожелания, тосты в виде благословений, как мы сейчас сказали бы, желали молодым счастья. Ну и, собственно, после того, как этот брачный пир, который обычно происходил в доме невесты, заканчивался, то процессия двигалась к дому молодых или к дому жениха и его родителей, если, соответственно, молодые планировали жить вот в этой новой большой своей семье. Эту процессию сопровождали факелы, мать невесты несла факел в качестве вот такой первой, как бы открывающей эту процессию. Этот факел зажигался от священного домашнего очага и служил вот символом того, что невеста, она продолжает оставаться членом и того религиозного сообщества прежнего, но вместе с тем и этот огонь, этот священный факел, он уже будет освещать и согревать в том числе и ее новый дом. Придя в новый дом, невеста здесь приносила жертву, поскольку и жена, и муж, как хозяева дома, уже именно они совершали домашние жертвоприношения, не просто какие-то приглашенные жрецы, священнослужители и так далее. Именно они были главными действующими лицами в этом контексте домашнего богослужения, домашнего культа. Ну и как в иудейской среде, сам праздник, сама свадьба заканчивалась торжественным введением в брачную опочивальню с пением особых брачных гимнов. Характерно, что брак, он рассматривался в силу такой связи с богами, с божествами языческими, о которых я уже сказал, как очень важная составляющая человеческой жизни, в том числе и в ее религиозном измерении вообще. И поэтому некоторые мистерии, то есть некоторые культы Древней Греции, пришедшие с Востока, но получившие в эпоху распространения христианства очень широкую популярность, они строились также на тех элементах, которые составляли или которые были заимствованы, может быть, скорее из обычной свадьбы, то есть мистерии, они показывали брак и церемонию заключения брака, показывали участникам в качестве возможности вот некой такой прикоснуться, в том числе через совершение мистериальных действий, и к иному миру, к миру, который превышает наше земное человеческое понимание. Древний Рим – еще одна культура, в которой западное христианство прежде всего обрело свои особые и неповторимые, отличающиеся от Востока формы. И в Древнем Риме брак, он рассматривался с очень такой ярко выраженной юридической точки зрения. Ну, римский философ и законодатель Модестин, он дал такое латинское определение брака, которое существовало после него на протяжении многих столетий. Он назвал брак связью или союзом мужчины и женщины, единством всей жизни, общением в божественном и человеческом праве. То есть вот самые разные аспекты брачного бытия, то, что брак – это связь именно между мужчиной и женщиной, то, что в браке они призваны реализовать не просто какую-то сторону своего бытия, не просто часть своей жизни, но вместе пройти по жизни, принеся совместно общий плод этой жизни. И, наконец, общение или как бы соединение в праве божественном и в праве человеческом показывает, что римляне рассматривали брак как принадлежащий двум сферам – и сфере человеческого общества, и сфере связанной с божествами, ну, с божествами языческими, но, конечно, тем не менее, вот этот аспект трансцендентности, инаковости, аспект, согласно которому брак не заканчивается просто какими-то временными, земными, здешними рамками, этот момент для римлян был очень и очень важным. Существовало несколько форм брака, несколько видов брака. Я кратко остановлюсь лишь на некоторых из них. Ну, прежде всего, брак различался по тому статусу, который сохраняла или не сохраняла женщина после вступления в брак.
То есть брак по латыни, один из наиболее распространенных видов брака, назывался «cum conventione uxoris in manum viri», то есть буквально «с вхождением женщины под руку или под власть мужа», и брак без такого вхождения. То есть женщина могла, вступая в брак, либо полностью стать членом новой семьи, то есть семьи своего супруга, со всеми вытекающими отсюда и имущественными моментами, либо она могла сохранить определенную и в широкой степени такую большую юридическую, скажем так, независимость, и тогда она продолжала то, что касается наследства и так далее, принадлежать к семье своего отца, несмотря на то, что она была вполне в законном, в легитимном браке. Ну, в Древнем Риме мы также видим ту же самую двухступенчатую структуру. Брак заключался путем помолвки и, собственно, свадьбы. Помолвка, которая по латыни называлась «спонсалия», также была здесь правовым актом, в рамках которого происходило обещание невесты будущему мужу. Либо сама невеста, либо ее отец, патер фамилиас, как он назывался, по латыни, либо ее опекун, заключали соответствующий договор, чаще всего в письменной форме. Жених делал подарок невесте, этот подарок назывался нередко арра, им могло быть кольцо, и чаще всего им было именно кольцо. Кольцо и у греков, и у римлян, оно имело не только вот экономическое значение, кольцо в качестве дара, который остается у невесты в случае расторжения брака, в этом случае, продав кольцо, она имела определенную сумму, особенно если это кольцо было из драгоценного металла, с драгоценными камнями, для того, чтобы, по крайней мере, на некоторое время у нее были деньги для обеспечения ее существования. Но вместе с тем и греки, и римляне, они придавали кольцу еще и другой символический смысл. И греки, и римляне считали, что кольцо нужно носить на безымянном пальцы, потому что через безымянный палец, по их воззрениям, проходил особый нерв любви, нерв, который проходил напрямую к сердцу, и тем самым кольцо, если оно было одето именно на вот этот безымянный палец, оно, ну, в рамках нашего сегодняшнего употребления, слова употребления, как бы массировало вот этот нерв, возгревая любовь супругов друг к другу, ну, в том числе, когда супруги находились на определенном расстоянии и удалении друг от друга. Кольцо в качестве вот этого знака, символа верности, символа любви, символа демонстрации, в том числе и всем окружающим того, что мужчина или женщина, они состоят в этом союзе. Помолвка завершалась поцелуем молодых. Ну и вот этот поцелуй, он означал, что несмотря на то, что молодые еще не заключили полноценный брачный союз, свадьба еще не была сыграна, тем не менее они уже вступают в некие новые отношения, отношения ближайших, скажем так, родственников. Мы видим, что вот этот же элемент, поцелуй, он будет использован и христианской церковью в различных ее чинопоследованиях в качестве выражения того, что христиане являются одной семьей. Ну, например, в древней церкви, когда катехумены, то есть оглашенные новокрещенные, входили в храм, им преподавали поцелуй мира в качестве знака того, что они вступают вот в эту новую семью, что они являются друг с другом действительно братьями и сестрами, являются действительно ближайшими родственниками. Ну, или обычаи, когда верующие христосуются на Пасху друг с другом, остаток вот этого древнего приветствия, этого древнего «оскулум фидеи», как он назывался по латыни, или «поцелуя веры», поцелуя, который демонстрировал верующим и среди них, в их среде, и по отношению к окружающим, что они находятся в каких-то особых, необычных отношениях, что все они составляют семью Божью. Далее помолвка включала в себя обычное соединение рук. По латыни этот акт назывался «dextrarum junctio», буквально «соединение правых рук». Мы этот элемент увидим и в византийском чинопоследовании. Соединенные руки очевидным образом означали, что теперь
по жизни молодой человек и девушка будут идти вместе, будут идти, взявшись за руки и, соответственно, преодолевая все препятствия, которые будут возникать на их пути, именно вот таким совместным образом нового бытия. Ну и за этим обычно следовала торжественная трапеза в качестве вот такого выражения радости обоих семей о заключаемом браке. Что касается самой свадьбы, то здесь существовало несколько как бы внешних формальных форм, которые варьировались или которые выбирались семьей в зависимости от ее социального статуса. Ну, на самом высшем почетном уровне практиковалась форма заключения брака, которая по латыни называлась конфариацио. Обычно только патриции придерживались этой формы заключения брака. Она отличалась от остальных тем, что на нее приглашались жрецы, высокопоставленные жрецы, приносились особые жертвы, читались особые молитвословия и так далее, но в качестве именно особого подчеркивания вот этого высокого социального статуса двух семей и социального статуса новой создаваемой семьи. Большинство же семей, большинство браков заключалось в той форме, которая по латыни называется, ну или называлась в то время коэмпцио, то есть буквально как бы соединение. Ну и эта форма предполагала обычную свадьбу с элементами, о которых мы с вами сейчас поговорим. И, наконец, была еще возможность такого бесформенного заключения брака, брака, который назывался усус. И обычно, если мужчина и женщина, они как бы на глазах у всего общества жили вместе на протяжении длительного периода времени, например, год или больше, то, соответственно, считалось перед лицом общества, что они уже являются мужем и женой без совершения неких свадебных, внешних, формальных чинопоследований, действий и так далее. Ну, если мы возьмем вот наиболее частую форму, обычную римскую свадьбу, то, как и в Древней Греции, невеста приносила в день свадьбы атрибуты своего детства, локон волос в жертву. Она носила, одевала после этого ярко-красное покрывало, которое носила во время всей свадебной церемонии. Фламмеум называлось оно по-латыни. Жених и невеста были также украшены венками. Эти венки на их головы возлагали родители молодых. Подписывался брачный договор, так называемые брачные таблицы, табулы нупциалис, которые и были таким свидетельством в нашем сегодняшнем понимании о заключении брака. Их подписывали свидетели, в том числе и почетные свидетели, почетные гости. Мы это увидим и в христианской среде. Свидетели так и называли сигнаторес, то есть буквально подписывающие, те, кто оставляют свою подпись на вот этом документе или на этих брачных табличках. Особая женщина, которая называлась пронуба, это женщина, которая была замужем только один раз, только такая женщина могла исполнять эту роль, она приводила невесту к жениху и соединяла их руки, тот же самый элемент, который существовал и во время помолвки, приносилась жертва, в жертву приносилось либо жертвенное животное, либо специальный такой свадебный торт или свадебный пирог, он назывался «Панис фариус». Вполне возможно, что отсюда и идет вот этот обычай, продолжается до сих пор свадебного пирога, который невеста раздает гостям, ну, по крайней мере, в западной традиции. Время было точно так же, часть этого пирожного пирога брачного приносилась в жертву, а остальное получали и вкушали гости. После этого следовала процессия в дом жениха. Также существовала интересная традиция, согласно которой жених переносил невесту через порог нового дома. Этот обычай до сих пор у нас сохраняется, но в древности он был вызван тем, что римляне верили, что в пороге, в порожке дома живут злые духи, и считалось, что если невеста споткнется через порог, то этот брак будет несчастливым, он будет либо бездетным, либо быстро распадется, либо умрет кто-то из супругов, и поэтому молодой человек, уже муж, молодой муж, он переносил свою невесту через порог для того, чтобы как бы ничего плохого с ней не произошло.
Здесь они обходили жертвенник, домашний жертвенник, на котором горел огонь. Невеста произносила особые молитвословия домашним божествам. И происходило уже также введение в брачную почивальню с пением каких-то брачных народных гимнов тем или иным божествам. Ну и на следующий день жена, она уже называлась по-римски Матрона, то есть буквально мать семейства, она приносила полноценную жертву домашним богам в качестве вот такого нового члена этой семьи. Ну а именно женщине во многом подобали в римской семье вопросы ее ведению, вопросы, связанные с принесением жертвоприношений. Ну, несмотря на такой юридический подход, брак также в Риме рассматривался в таком сакральном измерении, и само выражение «нупциарум сакра», как бы «священие» или «освящение», «святилище», «святость», «брака» или «свадьбы», широко практиковавшееся вот это слово употребление того времени, эту мысль очень четко подчеркивает. Ну, Рим настаивал не только в то время, но и уже в христианский период на таком важном юридическом положении. Оно звучало: брак заключается не сожительством, а согласием. Именно согласие молодых, их консенсус, он был определяющим для заключения брака, не их супружеские отношения, не совершение свадьбы. И поэтому, если свадебная церемония не происходила, если она опускалась, это никак не отражалось на действительности заключенного брака. Ну и священнослужители здесь и в Греции, и в Риме также не принимали какого-то прямого активного участия в заключении брака, ну, за исключением брака патрициев, где жрецы, высокопоставленные жрецы принимали участие для того, чтобы подчеркнуть особый высокий статус этого брака. Что же касается вообще понимания свадебной церемонии и роли какого-то культового функционера в ней, то во многом оно было схожее с иудейской средой. Брак заключался через согласие семей, брак заключался через то, что игралась свадьба, что все жители того или иного населенного пункта видели, были свидетелями создания вот этой новой семьи. Но, соответственно, если по тем или иным причинам брачные торжества не совершались, либо они совершались, ну, может быть, ввиду каких-то сложных экономических реалий обоих семей, не с такой пышностью, как это происходило обычно, никоим образом на действенности и действительности заключаемого брака все это не отражалось. И

0: семья, семья, которая во всех трех культурах, как я уже сказал, рассматривалась не просто как социальный, но как и очень важный религиозный элемент. То, что впоследствии христианство выразит понятием «домашняя церковь», и о том, как юное христианство отвечало на вопросы, связанные с заключением брака, как заключали брак христиане в первые три века, как изменилась ситуация в IV веке, какие богослужебные формы создавала христианская церковь в рамках чинопоследования заключения брака. Обо всем этом мы поговорим с вами в наших последующих беседах, посвященных истории чинопоследования, обручения и венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Желаю всем радиослушателям помощи Божьей. До свидания.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о слепом. Христос воскресе! Други наши, приближается тот день, когда радостное пасхальное Христос воскресе, кое мы встречаем теперь друг друга, уступит место будничному приветствию. И только раз в неделю церковные службы и календарь будут напоминать всем живущим о воскресении Христовом, о смысле и цели жизни, о воскресении души в Боге. А 6 недель по Пасхе воскресные Евангелия предлагали вниманию размышлению нашему глубоко назидательные истории становления души на пути спасения. «Господь мой и Бог мой», — взывал святой апостол Фома, научая нас только в Спасителе видеть свое личное спасение, еще научая ощущению пагубы своей, из которой извлекает спасающий. Святые жены-мироносицы сна не давали очам и веждам дремания, служа возлюбленному Спасителю до дня, пока не обрели его воскресшим. И они, подобно Фоме, не языком, но сердцем исповедовали любовь ко Христу, ко спасению. «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горшите, что будет, говорит Господь расслабленному, говорит и нам о страшном разрушающем действии греха на душу и тело. Грех, мрак и туга отделяет нас от источника жизни, от Бога, и только милость Божия, ожидающая нашего покаяния и обращения, терпит нас и помогает обратиться от смерти в жизнь. Беседа Спасителя с самарянкой учит нас от внешнего внимания к Слову Божию переходить к внутреннему прилежанию, к стоянию в истине. И вот нынешний воскресный день, именуемый «Недели о слепом», последнее воскресенье перед отданием Святой Пасхи. На первый взгляд, простое и одновременно чудесное событие – дарование зрения тому, кто родился слепым, дарование зрения тому, кто никогда не видел солнечного света, не видел красот Божьего мира. В нашем понимании – несчастнейшего человека и страдальца безнадежного. Но судя по тому, что написано в Евангелии об этом человеке, на котором явилось чудо Божие, он был сильным и мужественным, он нес свою обездоленность и горе без ропота, ибо сам Спаситель свидетельствует о нем, что не следствием греха является его слепота, не сей согрешил, не родители его. А дальше замечательные слова: «Но да явятся дела Божие на нем». И сила Божия в простых, ничем не предвещающих чудо действиях совершает чудо. И где же хочет Бог, побеждается естества чин. Иисус Христос сделал то, что ни один земнородный сделать не мог. Слепорожденный прозрел, заключенные от рождения очи отверзлись. Но для страдальца совершилось исцеление не только телесное. Прозрели его очи, а духовное зрение

0: зрение увидела тотчас в Иисусе Христе Сына Божия. Весть о совершенном во мгновение ока облетела город, всколыхнув умы. Кто он, сотворивший неслыханное? И народ разделился. Для одних, увидевших в целителе человека Божия, ибо грешник не может сотворить ничего подобного, яко грешники Бог не послушает, наступило духовное прозрение, и, освободившись от духовной слепоты, они слышат зов Божий. Другие же, кто не пожелал видеть чудо, усмотрели в Господе лишь нарушителя субботы. Лицемерная показная набожность и гордость восстали против очевидного, и зрячие ослепли. Духовная слепота исказила для них мир, сделала невозможным видеть свет истины. Грех гордости и самодовольства, грех лукавого неверия восстал на простоту веры, ясно зрящей истину. Фарисеи изгоняют прозревшего. Книжная ученость изгоняет истину веры, а Господь произносит слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». С тех пор суд Божий совершается постоянно и в наши дни, и над нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто, ослепленные грехом, теряем луч света, света Христова, и бредем по жизни во тьме, мня себя зрячими. Главное бедствие нашего времени как раз и заключается в исключительной духовной слепоте людей. Духовный разум, который может ясно видеть свет истины, становится теперь крайне редким явлением. Плотской разум, погрязший в вещах жития сего, любящий только земное, всегда ведет противоборство с учением и откровением божественным. Для стяжания же духовного разума нужно прежде всего послушание разуму Вселенской Православной Церкви. «Не приставай, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — испытывать Божественные Писания. Не приставай вопрошать Матерь свою Церковь. Свет Христово учения, свет Его любви просвещает всякого человека в мире. И любовь — это та проба, по которой проверяется, слепы мы или зрячи, больны или здоровы. Вспомним слова Спасителя: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет человека во грехе, и ожесточается сердце человеческое, и грубеет, и слухом слышит, и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И грех ожесточения, упорства против истины и противления ей делают человека участником бесплодных дел тьмы. И слабеет голос сердца, и холодный рассудочный гордый ум попирает христианскую любовь, и ослеп человек окончательно, и отступает Бог. Так совершается над упорным умником суд Божий. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И вот ныне, как всегда, ставит перед нами Евангелие этого дня вопросы: а кто же мы, здравы мы или больны, зрячи мы или слепы, в Боге мы или дух мира сего увел нас от Него в страну далече? Проверяется наша преданность Христу и Его заветам во все дни жизни нашей, и во все дни внешнего благополучия, а чаще во дни гонений и испытаний. Надо нам с вами знать спасительную азбуку наизусть, чтобы и себе, и другим давать отчет, а когда нужно, и ответ с уверенностью в истине и без смущения. Суд Божий идет по земле. И инсуд человеческий, и инсуд Божий. Дай Бог нам с вами не оказаться духовно слепыми и не уклоняться от истины во Христе. События церковной жизни, события жизни нашей страны настоящего времени и недалекого прошлого, да узрим мы духовным зрением и увидим многочисленные примеры того, как рушились человеческие расчеты, как бессильны перед промыслом Божьим оказывались и многолетняя мудрость, и опытность, и ученость, и даже духовность, воспринимаемые по-человечески. Да, в настоящие лукавые дни разметав человеческое, многое потрясается до основания. Сокрушается мирское мудрование, и становится ясным, что грядет суд Божий, отвергается человеческое и дается Божие. И вера наша, и задача наша теперь одна – неизменно пребывать на пути божественного промысла, отдаться Ему безраздельно, без рассуждения. Ей гряди, Господи Иисусе, гряди благодатью Духа Твоего Святаго, чтобы в немощи нашей и через нее совершались судьбы Твои. Аминь.
1: Слово в неделю о слепом архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.

Христос воскресе, дорогие слушатели! Последнее воскресенье пасхального времени о слепом. Поэтому в первой беседе мы вам расскажем о чудесном исцелении слепорожденного. На 40-й день по Пасхе, в четверг, церковь отмечает Вознесение Господня. Мы вам расскажем об этом празднике во второй беседе. Наконец, в третьей беседе мы продолжим начатый цикл из Ветхого Завета и расскажем о царе Давиде.

0: Шестое воскресенье по Пасхе посвящается памяти исцеления слепорожденного. Поэтому сегодня мы вам расскажем про это чудо Спасителя. В то время Господь наш Иисус Христос уже был известен в Иерусалиме и часто проповедовал, но сталкивался с недружно настроенными людьми, которые уже тогда искали способа его убить. Как-то, выйдя из храма, Спаситель увидел слепого юношу, слепорожденного. Иудеи думали, что всякая болезнь есть наказание свыше за грехи. И ученики Спасителя спросили: «Учитель, кто согрешил, он или его родители, что он родился слепым?» Иисус Христос ответил: «Не согрешил ни он, ни его родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Он тогда плюнул на землю и сделал брение из пыли, и этой как бы мазью помазал глаза слепому. Затем Спаситель сказал слепому: «Пойди, умойся в Силоамской купели». Силоамская купель была купальня недалеко от города. Слепорожденный пошел, умылся и прозрел.
1: Тогда все те, которые его знали и узнавали, стали удивляться и спрашивали: «Не тот ли это слепой, нищий, который сидел и просил милостыни?» Одни говорили: «Да, это он», а другие говорили, что только похож на него. Сам же слепорожденный говорил: «Это я, тот самый, который был слеп». Все стали его расспрашивать о том, как он прозрел и где тот человек, который его исцелил. Повели к фарисеям, которые также расспросили его о том, как все это случилось. Некоторые решили, что не от Бога тот, который его исцелил, так как не хранит субботу, а все произошло в субботу, когда у евреев не полагалось чего-либо делать.
0: Другие считали, что грешный человек не может творить чудес. Они даже стали между собой спорить. Когда исцеленный объявил, что тот, который его исцелил, пророк, то они вообще не поверили, что он был слеп и прозрел. Они позвали родителей прозревшего юноши и стали проверять, их ли он сын. Родители боялись фарисеев, которые уже постановили отлучить от синагоги всякого признавшего Иисуса Христа. Они подтвердили, что слепой от рождения их сын, но не знают, как он прозрел. Фарисеи надеялись найти в показаниях родителей и их сына что-нибудь порочащее имя Христа. Но все это оказалось зря. Чудо было засвидетельствовано всеми. Сам исцеленный открыто заявил: «От века не слыхано, чтобы кто открыл глаза слепорожденному, и если бы не был он от Бога, не мог бы он творить ничего». За эти простые и правдивые слова раздраженные фарисеи выгнали вон бывшего слепца. А Иисус Христос, когда об этом узнал, нашел его и спросил: «Веруешь ли в Сына Божия?» На это юноша сам спросил: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «Видел ты его, и он говорит с тобой». Слепорожденный сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
1: Какое же значение имеет для нас это чудо? «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы», сказал Иисус по исцелении слепорожденного. Действительно, слепорожденный прозрел не только телесно, но и духовно. Увидев Христа, он увидел в нем Сына Божия, тогда как иудейские начальники настолько ослепли, что и в чуде не пожелали видеть чудо, а в Господе усмотрели лишь нарушителя субботы. Такой суд Божий повторяется и совершается постоянно и в наши дни, и над нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто слепнем. Церковь недаром молится сегодня о нашем духовном прозрении. Более всех видящими и зрящими являются святые люди, но часто немало видят поэты, художники и дети. Для тех и других в мире много таинственного, загадочного и чудесного.
0: А что же делать нам, чтобы духовно видеть или прозреть? Прежде всего надо молиться, как сегодня молится о том церковь, чтобы Господь даровал нам духовное прозрение, чтобы даровал нам Духа Святого, который все проницает, все видит. Такая молитва бывает всегда услышанной. Господь обещал: если вы, будучи грешными, умеете благие даяния давать вашим детям, тем более Отец Небесный дает Духа Святого тем, которые у Него просят. Кроме того, будем любоваться тем, что не только ублажает наш взор, но задевает и наше сердце. Красота видимого мира отражает красоту мира невидимого.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Через 40 дней после Пасхи, Христово воскресение, Господь Иисус Христос вознесся на небо. Это событие мы называем Вознесение. Этим праздником заканчивается пасхальный период. В течение 40 дней после своего воскресения Спаситель, пребывая на земле, уже не оставался со своими учениками, как до своих страстей, до своей смерти. Исполненный божественной славой, он несколько раз являлся своим ученикам в разных местах, показывая им, что действительно это он, в воскресшем и прославленном человеческом теле. Все это рассказано в Евангелии и в деяниях святых апостолов. Интересно заметить, что 40-дневный период довольно часто встречается в Библии и знаменует насыщенный и законченный период времени, как, например, 40-дневный пост Спасителя в пустыне до выхода на проповедь и явления народу.
0: На 40-й день после воскресения Господь Иисус Христос вознесся на небо, чтобы быть прославленным по правую сторону Бога Отца. Этим событием заканчивается миссия Христа, Спасителя мира. Исполнив все, Сын Божий возвращается к Отцу, который Его послал в мир, исполнить поручение Отца, то есть спасти род человеческий от греха и смерти. Вознесение Господне произошло на Масличной горе Элеоне у самого города Иерусалима. Спаситель поднял руки и благословил учеников. Пока он их благословлял, он начал отходить и возноситься на небо. Ученики же вернулись в Иерусалим в большой радости. Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым каждому человеку возможность воскреснуть во славе, Господь совершил и большее. В своем лице Он вознес человеческую природу, включая и тело человека, к самому престолу Отца. Тем самым Господь открыл каждому человеку, если он того захочет, возможность также вознестись в высшую обитель к самому престолу Всевышнего Бога Отца после всеобщего воскресения.
1: Своим вознесением Господь Иисус Христос предусветил природу человека и сделал ее способной принять Духа Святого, которого Он обещал послать людям своим от Отца. Поэтому нам надо особенно помнить, что мы, прежде чем сможем сподобиться Царства Божие, приготовленного для нас Господом, должны сами стараться быть обителями Святого Духа. «Вы храм Духа Святого», нам неоднократно говорит апостол Павел. Это значит, что мы призваны стремиться к полному освящению не только нашей души, но и нашего тела. Душа и тело должны быть подчинены духу человека, а дух наш должен передать душу и тело наше Богу, сделать все наше существо проницаемым для Духа Святого. Стать и быть храмом Святого Духа возможно только с помощью Христа и силой самого Духа Святого, и это стало нам доступным благодаря всей жертвенной жизни и смерти Христа, Его воскресения и вознесения.
0: Вознесение Господне на небо есть прямое следствие Его крестного вознесения, то есть Его распятия на кресте. И для нас нет другого пути в небесные обители, как идти тем путем, каким шел Христос. Мысль о той славе, которая обещана верным последователям Христа, всегда помогала всем подвижникам легко и радостно переносить все трудности пути жизни. Вот что говорит апостол и евангелист Иоанн. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Богу, потому что увидим Его, как Он есть. Все это не только слова, которым предлагается слепо верить. Святые и праведные люди ясно предощущали блаженство, чувствовали его близость.
1: Святой Серафим Саровский, например, по своей молитве дал возможность своему другу Мотовилову пребывать некоторое время в благодатном состоянии. Безбожники, может быть, скажут, что это экзальтированность, воображение, но мы, православные, знаем, что наши святые были во всех отношениях глубоко трезвенными людьми и умели отлично разбираться в практических вопросах земной жизни. Православная Церковь даже прямо осуждает всякую экзальтированность, игру воображения. Самый верный путь к Богу – молитва и покаяние. Итак, в день Вознесения вознесемся над нашей обычной жизнью, не только мечтами, а делами. Постараемся угождать Богу, хотя бы это и стоило нам некоторых жертв. Господь вознесся и зовет нас с собой туда, к Отцу Его и Отцу нашему, к Богу Отцу, который есть Тот, кто всем превыше всего, кто есть Всевышний.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: В последнем рассказе из Ветхого Завета мы говорили о Самсоне, Самуиле и Сауле. Сегодня мы расскажем о Давиде и Голиафе. Еще когда Самуил был судьей, Господь велел ему избрать нового царя для израильского народа в колене, то есть в племени Иуды, в Вифлееме. Не забывайте, что Ветхий Завет нас готовит и ведет к Новому Завету. И вот Самуил выбрал Давида, сына Иессея, мальчика, который был пастухом, помазал его на царство, но пока никому про это ничего не сказал.
0: Через несколько лет была война, и братья Давида были в войске. Сам Давид был еще слишком молод, чтобы воевать. Раз он пришел принести им пищи и нашел все войско еврейское в смущении. Уже несколько дней из среды филистимлян выступал воин огромного роста по имени Голиаф. Он предлагал любому из евреев сразиться с ним, с условием, что кто победит, то того сторона будет считаться победительницей. Никто из евреев не решался сразиться с таким силачом, и Голиаф начал смеяться над ними и даже над Богом. Когда Давид узнал об этом, он разгорелся ревностью за Господа и решил сразиться с Голиафом. Все, даже царь, отговаривали его, но он сказал: «Если Господь поможет мне, я одолею филистимлян». Он взял прощу и 5 камней и пошел на Голиафа, который продолжал над ним смеяться. «Разве я собака, что ты идешь против меня с палкой?» — сказал Голиаф. «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом», — ответил Давид, «а я иду против тебя во имя Господа Бога». Давид бросил камень в Голиафа и пробил ему лоб. Потом он подбежал и его же мечом отсек ему голову.

0: После этого сражения Давид стал любимцем своего народа. Саул выдал за него замуж свою дочь Милхолу. Милхола очень любила Давида. Любил его и сын царя Ионафан. Зато сам Саул завидовал Давиду и возненавидел его. Злой дух смущал сердце царя, и тогда он призывал Давида и просил его играть на гуслях, чтобы развлекать его. Раз во время игры Давида на гуслях Саул вдруг бросил в него свое копье, но Давид уклонился от удара. Несколько раз царь Саул пытался убить Давида, но сын его Ионафан и дочь Милхола спасали Давида. Наконец, Давид решил убежать от царского гнева в горы. Долго прятался он в горных пещерах со своими товарищами, а Саул с войском искал его. Однажды Саул вошел в пещеру один, не зная, что в ней спрятался Давид и его люди. Товарищи Давида сказали: «Вот, наконец наступил день, о котором тебе говорил Бог, что он отдаст врага твоего тебе в руки. Давай убьем Саула». Но Давид отвечал: «Не дай, Господи, мне сделать что-нибудь дурное против царя моего, помазанника Божия». И, удержав товарищей, он сам подкрался к Саулу и незаметно отрезал край его одежды.
1: Когда Саул проснулся, вышел и пошел своей дорогой, Давид закричал ему издалека: «Государь мой царь!» Саул оглянулся и видит Давида, который кланяется ему и говорит: «Отец мой, ты видишь край одежды твоей у меня в руке? Я отрезал ее, когда ты был в пещере, и ничего дурного не сделал тебе. Ты видишь, что у меня в сердце нет злобы, ни измены против тебя». Услышав слова Давида, Саул заплакал и сказал: «Ты справедливее меня, так как ты отдавал мне добром, а я тебе злом». Через некоторое время Саул погиб на войне, и народ провозгласил Давида своим царем.
0: Давид заботился о своем народе, о том, чтобы ему хорошо жилось, и главное, чтобы он помнил и слушался Господа. За это Господь благословил Давида, сделал его могущественным и покорял ему всех его врагов. Все колена еврейские хотели, чтобы Давид жил у них, но он выбрал город между двумя коленами – Иудиным и Вениаминовым, и там поселился. Город этот звался Иерусалим. Туда Давид перенес и ковчег Завета и поставил его в Скинии. Он захотел выстроить вместо Скинии палатки большой и красивый храм, но Господь сказал ему, что он недостоин это сделать, потому что он слишком много воевал и пролил много крови, и что эта честь достанется его сыну.
1: Были у царя Давида и огорчения. Один из его сыновей, Авессалом, захотел отнять у него царство и начал воевать с ним. Господь наказал Авессалома. Его войско было разбито, а сам он, убегая, зацепился волосами за ветки дерева и был убит воинами Давида. Кроткий Давид простил своего сына и горько оплакивал его. Простил он и всех, кто был с ним.
0: Но и Давид сильно согрешил перед Господом. Однажды он увидел очень красивую женщину и захотел на ней жениться. Оказалось, что она жена одного воина, которого звали Урией. Тогда Давид приказал главному военачальнику поставить во время сражения Урия на такое место, где бы его убили. Так и случилось. Урий погиб, а Давид женился на его вдове. Но Господь не оставил своего слугу в грехе. Он послал пророка Нафана обличить его, то есть объяснить ему его грех.
1: Нафан пришел к Давиду и сказал ему: «Было два человека. У одного было очень много всякого добра, а у соседа его была только одна овечка. Он купил ее маленькой, воспитал ее в своем доме и кормил и поил ее вместе со своими детьми. Однажды к богатому пришел гость. Богатому было жаль своего скота, и он отнял единственную овечку у бедного соседа, зарезал ее и угостил гостя. «Кто этот человек?» — вскричал Давид в гневе. «Я должен строго наказать его». «Этот человек — ты», — сказал Нафан. «Тебя Господь сделал царем, дал тебе все, что ты можешь захотеть. А у бедного Урия была только любимая жена. Ты убил Урию руками неприятелей, а жену его взял себе».
0: Давид понял, как он плохо поступил, и раскаялся. Он не мог исправить своего поступка, потому что Урии уже не было в живых, но он горько сожалел о нем и горячо просил Господа о прощении, сочинив псалом, молитву, в которой каялся Богу. Таких молитв Давид сочинил очень много. Он их не читал, а пел, играя на разных инструментах, а особенно на струнном инструменте, который называется псалтирию. Такие молитвы называются псалмами. 50-й покаянный псалом, который Давид сочинил после обличения Нафана, одна из самых лучших покаянных молитв. Вот его начало. «Помилуй мя, Боже, по велиции милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя».

Все псалмы царя Давида и еще некоторые, написанные потом другими, собраны в особую книгу, называемую «Псалтирию». Это одна из книг Священного Писания Ветхого Завета. Из нее очень много читают и поют за богослужением, особенно во время всенощной, когда среди церкви читается шестопсалмия. Псалмы так хорошо написаны, что многие христианские молитвы составлены их словами. Во многих псалмах Давид предсказывает, пророчествует о Спасителе. За его благочестие, справедливость и кротость Господь обещал Давиду, что Спаситель мира будет его потомком и родится в городе Вифлееме, откуда был родом Давид.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире «Правила ко святому причащению».
2: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

0: даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тама всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Ащебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего. И еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегов чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есть.

глаз прозявший неоранный и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и жив убыти. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быти яко овча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас!
Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей я, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Источник благих причащения, Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа, росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих, Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе яс, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрать и расточенная, тем всепетую Богородицу величаем, сердце чисто созижди во мне, Боже,

Воздожди мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне, и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть якого истину блажитетя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

и на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
2: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавины от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду при святому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди и всю сатанину детель отжени от меня и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси, хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, внегоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам, целомудрение пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю». Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осоцели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

0: Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная. Злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю. И пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, о, да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александро-Сверского монастыря.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Семнадцатого мая, неделя шестая по Пасхе, о слепом. Мы не слепы физически, но сколь многие из нас замкнуты в себе. Кто из нас может сказать, что он настолько открыт, что способен воспринимать мир во всей его широте, во всей его глубине, что он способен видеть что-то глубинное, самое важное в человеке? В 12.15, в 13.20 и в 15.45 слушайте в нашем эфире слова и проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Сурожского Антония, об этом особом дне церковного календаря. Читая записки о литургии и церкви, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики. Можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Каждое воскресенье в 9.30 страницы книги Сергея Иосифовича Фуделя «Записки о литургии и церкви» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14.00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Воцерковление — это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Проповедь в неделю о слепом. Священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Православная Церковь вспоминает установленным чтением из Святого Евангелия величайшее чудо — исцеление слепорожденного, совершенное Господом Иисусом Христом. Так как этого слепого от рождения почти все знали, то весть о его прозрении быстро распространилась свидетелями чуда. И народ, пораженный небывалым исцелением, пришел в волнение и движение. Фарисеи, встревоженные этим движением, поспешили собраться для расследования события и обсуждения предстоящих им действий. По первому впечатлению, после допроса исцеленного, фарисеи сами смутились, и между ними начались споры и распри. Но затем, не видя выхода из своего затруднения, они задумали обвинить исцеленного, говорившего, что он родился слепым, в обмане. Против Христа у них было только одно обвинение, что он исцелил болящего в субботу. Но они сами прекрасно чувствовали недостаточность такого повода перед потрясающим величием происшедшего чуда. Оставалась надежда только на родителей прозревшего, что они убоятся подтвердить показания сына под страхом быть отлученными от синагоги. Но потребованные на допрос родители, хотя и предпочли отговориться незнанием, как совершилось исцеление, однако засвидетельствовали, что прозревший их сын, и он родился слепым. Тогда фарисеи снова вступили в спор с прозревшим. И, не получая никаких данных к опровержению чуда, в конце концов потребовали с обычным лукавством, чтобы он за исцеление воздал хвалу одному Богу и отнюдь не прославлял Иисуса Христа, который будто бы им известен как великий грешник. Такое лицемерное, несправедливое решение до глубины души возмутило счастливого исцеленного. И он начал обличать заседавших перед ним народных учителей и законников в непоследовательности. «Грешник ли он? Не знаю», — сказал прозревший. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Когда же они заявили ему, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он, то прозревший ответил: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но знаем мы, то есть и вы тоже, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Рассерженные фарисеи набросились на исцеленного и, объявив ему, что он весь во грехах родился, выгнали вон. Отверженный этими учителями, а может быть и многими другими последователями их, даже из близких и родных, удалился. Но радости его уже никто не мог отнять. Он видел свет, видел мир Божий, сознавал свое возрождение. Не забыл его только Господь. Услыхав решение фарисеев, Христос отыскал исцеленного, желая, чтобы он всенародно проявил свою веру и этим исповеданием укрепил и обратил на путь истины других, а сам заслужил спасение в жизнь вечную. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» спросил его Иисус Христос. Исцеленный ответил столь знаменательно, что эти слова впоследствии внесены в Святое Евангелие и сделались известными всему миру. Он засвидетельствовал ими, что прозрел чудом Божиим не только очами, но и сердцем. Понимая и веруя сердцем, что его исцелил Иисус Христос, который больше пророка, ибо никто из пророков таких чудес не творил, он только не мог уразуметь, что Иисус и есть Сын Божий, а потому ответил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Тогда Христос сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою: верую, Господи!» Воскликнул прозревший и поклонился в ноги Сыну Божию. «Много сотворил Иисус, — говорит святой апостол Иоанн, — но если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Однако народ остался костным, а фарисеи только укреплялись в своей злобе. Они ждали знамений с небес в доказательство божественности Учителя. На этом требовании упорствовали положительно все. Иудеи, изучая Писание, знали, что явление Бога Моисею сопровождалось знамениями с неба, громом, молнией и землетрясением, и что Бог чудесно питал народ израильский в пустыне манною, которая не спадала с неба. Ни насыщение несколькими хлебами множества народа, ни исцеление слепых, расслабленных и недужных, ни изгнание бесов, ни даже воскресение мертвых не производили на людей, очерствевших в своих чувствах, того впечатления потрясения, какое имели явления природы: гром, молния, землетрясение, подземный гул и скопление грозных туч на небе. Так после насыщения семью хлебами 4000 народа к Иисусу Христу подошли фарисеи и саддукеи и начали просить, чтобы Он показал им знамение с неба. Сын Божий ответил им: «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Но в Святом Евангелии добавляется, что фарисеи просили Христа, искушая Его. Неудивительно, что и в наше время повторяются заблуждения и существуют те же стремления. При современном упадке веры возможно сильное распространение суеверия. И жизнь, и наука давно указывают, что чем слабее в людях вера, тем сильнее овладевает их умами и сердцами суеверие, ложная вера. Ибо человечество не может жить без всякой религии, при полном безверии. Отвергая одну веру, они создают себе другую, свою. В наше время этому упадку религии и истинного знания особенно способствуют современные направления философии и естественных наук, которые приводят к отрицанию евангельских истин и всего чудесного. Под этими чудесами ими подразумеваются исключительно чудеса от Бога, но не знамения с неба. Проповедуя силу материи и доказывая, что все Священное Писание с его духовной областью и сверхъестественностью вымышлено, они склоняются к преданию таинственности и могущественности известным силам природы, еще мало разработанным наукою, и таким образом развивают в своих последователях иную жажду, тоже к чудесам, но иного рода, к сношениям с неведомою силою, и вынуждают их ошибочно принимать падших духов, заявляющиеся им души умерших родных, друзей или знаменитых отечественных деятелей и представителей науки. Всякого рода духовные влияния они называют магнетизмом или гипнотизмом, а сношение с загробным миром — спиритизмом. Несомненно, немало есть людей, занимающихся в той или иной форме колдовством. Так, благодаря ложному просвещению, люди подменивают истину, веру и религию ложью, суемудрием, и суеверием. Они не допускают возможности чудес Божиих. Неужели было мало свидетелей их? Иисус Христос творил открыто чудеса. В присутствии множества народа, совершенно определенно, осязательно, неопровержимо. Враги Христовы присутствовали, видели все. Это же повторяется и ныне. Никогда фарисеи не отвергали Христовых чудес, как это делают современные неверы, по невозможности их опровергнуть, и только стремились противодействовать влиянию их на народ богохульством, клеветами и лукавством. Они следуют примеру иудеев и требуют знамений с неба в удостоверение существования Бога. Но иудеи так никогда не богохульничали и не сомневались в Боге промыслители, но хотели, чтобы Иисус доказал свою божественность подобными знамениями. Современным ли фарисеям не понимать, что Христос не нуждался в знамениях с неба, ибо действовал благостью, благоволением и милосердием Отца Небесного, имея высшие, благие и святые цели, и совершал знамения в самом человеке внутри его, возрождая его к жизни вечной, даруя спасение. Христос явился не для показания своей власти над природою, а над грехом, падшими духами и человеческими душами. Он действовал словом, непосредственно влияя на человеческое сердце и ум, и чудеса Сына Божия были величайшими благодеяниями. Знамения же с неба менее чудесны, ибо воспринимаются только телесными чувствами и не могут быть названы благодеяниями, так как их влияние и действие на людей кратковременны. Они отвергают и те чудеса, которые совершались апостолами и их последователями. Но можно ли опровергнуть историю христианства, историю возрождения мира христианством, жизнеописание святых апостолов, мучеников, святых отцов, преподобных, оставивших нам свои рукописи, своих учеников, последователей, которые засвидетельствовали это все не только честью, но и жизнью, подражанием подвигам святых отцов Церкви? Вся история России соткана из чудесных событий, вымоленных верующим народом у Божией Матери, благословенных самоотверженными святителями и провозглашенных в пророческом духе дивными преподобными. Нет чудес будто бы в наше время. Разве они могут не быть, когда существует Бог, и каждое действие Божие есть чудо? Среди верующих чудеса непрестанны, ежедневные, ежечасные, но одни видят их, разумеют умом и ощущают сердцем, а другие нет. Никодим видел чудеса Иисуса Христа, а другие фарисеи нет. Следовательно, для верующих есть чудеса Божии, а для неверующих нет. Так сказано и Господом: «Все возможно верующему». Аминь.
0: Проповедь «В неделю о слепом» священномученика Серафима Чичагова читал Георгий Корольчук.

на последние минуты молчания перед взрывом пасхальной радости в нашем сердце, сознательно или бессознательно, возникает тот же вопрос, который был, согласно евангельскому рассказу, в сердцах женщин, пришедших рано утром, едва воссиявшую солнцу, ко гробу Христа. Вопрос этот: кто отвалит нам камень от гроба? Совершится ли еще раз это чудо? Станет ли еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас еще раз эта ничем не объяснимая, ни от чего в мире не зависящая радость, которая всю ночь и еще столько дней будет звучать в этом обмене пасхальным приветствием: «Христос воскресе, воистину воскресе!» Минуты это всегда приходит. Двери открываются. Мы входим в залитый светом храм, мы вступаем в ликующую пасхальную заутренню. Но где-то в душе вопрос остается: что все это значит? Что значит праздновать Пасху в этом мире, наполненном страданием, ненавистью, мелочностью, войнами? Что значит петь смертью смерть поправ и слушать о том, что мертвый не един во гробе, когда смерть остается все еще, несмотря на всю жизненную суету, единственной абсолютной земной достоверностью? Неужели же Пасха, эта светлая ночь, это ликование, все это только минутный уход реальности? Это всегда нам даваемая возможность некого духовного опьянения, после которого рано или поздно, но наступают те же будни, та же серая действительность, тот же счет неумолимо пробегающих дней, месяцев, лет, та же гонка к смерти и к небытию. Ведь нам давно уже твердят, что религия — это самообман, опиум, выдумка, помогающая человеку в его трудной судьбе. Это мираж, который все время рассеивается. И не более ли мужественно, не более ли достойно человека от миража этого отказаться и лицом к лицу встретиться с простой и трезвой действительностью? Что ответить на все это? Быть может, первый приблизительный ответ мог бы быть таким: не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света вот уже почти 2000 лет были только опиумом, бегством, миражом. Может ли мираж длиться веками? Ответ этот, конечно, веский, но не окончательный. И надо прямо сказать, что окончательного, общеобязательного ответа, такого, который можно было бы напечатать в виде научного объяснения пасхальной веры, такого ответа и нет. Каждый здесь может свидетельствовать только о своем собственном и живом опыте и говорить за себя. Но в этом живом и личном опыте, когда всматриваешься и вдумываешься в него, вдруг находишь то, на чем все остальное зиждется. Что вдруг все освещает таким ослепительным светом, в котором действительно, как воск от огня, тают сомнения и вопросы? Что же это за опыт? Я не могу его иначе определить и описать, как опыт живого Христа. Не потому, что верю во Христа, что раз в году с самых детских лет мне дано участвовать в пасхальном торжестве, а потому, возможно, Пасха, потому наполняется светом и радостью эта единственная ночь, потому такой победной силой звучит это приветствие: «Христос воскресе, воистину воскресе!» Что сама вера моя родилась из опыта живого Христа. Как и когда она родилась, не знаю, не помню. Знаю только, что всякий раз, когда я открываю Евангелие и читаю о нем, читаю его слова, его учения, я мысленно от всего сердца, от всего естества говорю то, что сказали посланные фарисеями, чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся
не арестовав

0: его. Они сказали: «Никогда не говорил человек так, как этот говорит». Таким образом, первое, что я знаю, это то, что учение Христа живо, и нет ничего в мире, что можно было бы сравнить с ним. Но учение это о нем, о жизни вечной, о победе над смертью, о любви, побеждающей и преодолевающей смерть. И я знаю даже, что в жизни, в которой все кажется таким трудным и будничным, единственное, что никогда не изменяет, никогда не оставляет, так это внутреннее сознание, что Христос со мной. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И вот приходит и дает чувствовать себя. В молитве, в этом трепете души, в непонятной, но такой живой радости, в таинственном, но опять-таки таком несомненном присутствии его в храме во время богослужения в таинствах. Все время растет этот живой опыт, это знание, это очевидность. Христос тут, исполнились его слова: «Кто любит меня, с тем я пребуду, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». В радости и в печали, в толпе и в одиночестве — это несомненность его присутствия, это сила его слова, это радость от веры в него. Вот единственный ответ и единственное доказательство. Что ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленного в отли, и поэтому все христианство — есть не что иное, как снова и снова переживание этой веры, ее воплощение в обрядах, словах, звуках, красках. Неверующему все это действительно может показаться миражом. Он слышит только слова, видит только непонятные церемонии, и он объясняет это извне. Но для верующих все это светится изнутри, не как доказательство его веры, а как ее результат, как жизнь ее в мире, душе, истории. Поэтому реально, жива современно нам Великая Пятница, ее тьма и печаль. Потому можем мы плакать у креста и переживать все то, что совершилось тогда, в день этого торжества зла, измены, трусости и предательства. Поэтому можем мы созерцать с трепетом и надеждой живоносный гроб в Великую Субботу. Поэтому можем мы каждый год праздновать Пасху. Ибо Пасха — это не воспоминание о событии прошлого. Это реальная встреча в радости и счастье с тем, в ком наше сердце давно узнало и встретило жизнь и свет всякого света. Вся пасхальная ночь — это свидетельство о том, что Христос жив и с нами, и мы живем с Ним. Вся она — призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царства Света. «Днесь весна благоухает, — поет церковь, — и новая тварь ликует. Она ликует в мире, в любви и надежде. Воскресение — день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем братья, и ненавидящим нас, простимся воскресением, и тако возопиим. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе».
1: Прозвучала проповедь протопресвитера Александра Шмемана. Читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная одному из замечательных русских историков Сергею Михайловичу Соловьеву. У микрофона Нина Жерве. Обширному кругу наших современников мало знакомы судьбы и взгляды историков России. Биографии и труды немногих из них обстоятельно изучены. Немало написано о Татищеве, Карамзине, Ключевском, значительно меньше о Сергее Михайловиче Соловьеве. Существенно значимой для постижения человека и историка обстановка, условия его детства, отрочества и юности. Москва, России дочь любима, полноводные русские реки Волга, Ока, Волхов, славные города Срединной России, Ростов, Ярославль, Тверь, Коломна, Новгород, Псков – вот родные с юности, близкие места будущего историка. Впечатление от них, живое общение с местным людом, с духовными лицами, купцами, мещанами, разночинцами, крестьянами, то, что окружало и наполняло его с юности и формировало его взгляды. Сергей Михайлович Соловьев родился 5 мая по старому стилю или 17 мая по новому стилю 1820 года в Москве в семье священника и законоучителя Московского коммерческого училища. В училищных стенах, в служебной квартире жила семья его отца. Михаил Васильевич Соловьев, отец будущего историка, принадлежал к духовному сословию. Родня отца моего, священники, диаконы, дьячки оставались в селах, писал в своих записках Сергей Михайлович Соловьев. Помог отцу выбраться в город влиятельный московский митрополит Платон Левшин. Он вызволил отца из сельской глуши и пристроил в дом графа Остермана, жившего в отставке в Москве. Для этого времени это был хорошо образованный священник, свободно говорил по-французски, знал древнегреческий, имел небольшое собрание книг. В московском дворянско-чиновничном обществе был принят неизменно благодушен, разговорчив. Женился Соловьев на дочери небольшого чиновника, добравшегося до дворянского звания, Шатровой. В детстве она осталась сиротой, помог воспитать и выходить ее дядя, занимавший высокий пост ярославского и ростовского архиерея. Считая себя особо светской по отцу дворянкой, Шатрова тяготела к светским людям. Однако отец, по заведенному в семьях белого духовенства обычаю, записал своего сына 8-летним мальчиком в московское духовное училище. При этом было оговорено, что жить мальчик будет дома, в семье. Отец сам будет его учить закону Божию, греческому и латинскому языкам. По другим предметам ученик будет ходить в классы коммерческого училища. Только сдавать экзамены он должен был в духовном училище. В училище учили плохо, но там был свой плюс. Мальчик мог доставать книги и всласть предаваться чтению. Страсть к чтению рано овладела им. Отец, сам педагог, видел, что нет прока в дальнейшем пребывании сына в стенах этого учебного заведения. Решено было выписать Сергея из духовного звания и отправить в гимназию. В семье, в домашнем уюте, от отца и матери, да еще от двоих самых близких и любимых существ, бабушки и няни, мальчик получил много доброго. Сам историк, вспоминая свои ранние годы, полагал, что няня для мальчика Марьюшка, для взрослых в доме Марья-нянька, немало повлияла на формирование его характера. Простая, добрая, многое на своем веку повидавшая, рассказчица, она стала во многом наставницей своего питомца. Рано определившееся влечение мальчика к истории подкрепляли поездки его, обычно с родителями, в старинные города Средней России. Влиятельным родственником матери был владыка Ярославский и Ростовский. До гимназии и во время гимназического курса, писал в своих записках Соловьев, ездил я с отцом и матерью 3 раза в Ярославль для свидания с дядей моей матери, который был там архиереем. Это Авраам, архиепископ, знаменитый своей страстью к строению церквей. Поездки совершались по-старинному, ехали на долгих, то есть бралась кибитка тройкую от Москвы до самого Ярославля. 240 верст проезжали мы в 4 суток, делая по 60 верст в день. Выехавши рано утром и сделавши 30 верст, в полдень останавливались кормить лошадей. Кормили 3 часа, потом вечером останавливались ночевать. Таким образом познакомился я с Троицкую лаврою, Переславлем Залесским, с его чистым озером, Ростовом, его нечистым озером и красивым Ярославлем с Волгою. Это тоже отрывок из записок Сергея Михайловича Соловьева. Первая из таких поездок состоялась, когда мальчику было 8 или 9 лет, то есть в 1828 или 29 году. В Ростове отец пошел с мальчиком к знакомому архимандриту Спасо-Яковлевского монастыря, Иннокентию. Последний спросил, к чему склонен ребенок. Отец отвечал, да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина. Тогда архимандрит обратился ко мне, писал в записках Соловьев, и спросил, а что, миленький, вычитал ты о нашем Ростове? Что о ростовцах-то говорится? Я очень хорошо помню рассказ о событиях по смерти Андрея Боголюбского, поведение ростовцев относительно владимирцев. Помнил оглавление второй главы третьего тома «Истории государства российского», где читается «Гордость ростовцев». И помнил только это. Позабыл, что говорю с ростовцем, и отвечал: «Ростовцы отличались древностью гордостью». Не знаю, каково было первое впечатление, произведенное мамой ответом на архимандрита. Только он сказал, обращаясь к отцу: «А что, батюшка, ведь малютка-то вправду сказал. До сих пор народ наш отличается гордостью, неуступчивостью». Подобные поездки имели важное значение для души будущего историка. Он не только любил читать о путешествиях, вообще географическую литературу, но и сам уже взрослым, при всей занятости, охотно ездил и по России, и по землям Западной Европы. Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений, вспоминал Соловьев. Старших детей, сестер, мальчика отдали в пансион, Марьюшки, видимо, уже не было в живых, и Сергей по целым дням оставался совершенно один. «Вот почему, — пишет он в своих записках, — когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которые составляли мое главное развлечение и наслаждение. Единовременно, кажется, с Милотом, — вспоминал Соловьев, — попала мне в руки история Карамзина. До 13 лет, то есть до моего поступления в гимназию, я прочел ее не менее 12 раз, разумеется, без примечаний. Но некоторые любил я читать особенно. Самые любимые были 6-й том книжения Ивана III и 8-й. Первая половина царствования Грозного. Здесь действовал во мне отроческий патриотизм. Любил я особенно времена счастливые и славные для России. 12-й том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России». Чтение и перечитывание труда Карамзина обогатило фактическими знаниями молодую память читателя. Гимназические годы, как свидетельствует в своих записках Соловьев, прошли для меня чрезвычайно приятно. Начиная с 4 класса, я был уже первым учеником, постоянно любимцем учителей, красой гимназии. Легко и весело было мне с узлом книг под мышку отправляться в гимназию, зная, что там встретит меня ласковый, почетный прием от всех. Приятно было чувствовать, что имеешь значение. Приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту. Ученики сидели по успехам, и несколько раз в году происходили пересадки. 5 лет, проведенные в гимназии с 3 по 7 класс, прошли быстро. Способный, с явно выраженным интересом к истории гимназист был на хорошем счету. Учителя его отмечали. Замечен он был и попечителем, нередко посещавшим гимназию-университет. Много позднее попечитель Строганов говорил о Соловьеве: «Ведь я его помню еще гимназистом. Однажды я приехал в первую гимназию, и мне попался навстречу мальчик, такой белый, розовый, с большими голубыми глазами, настоящий розанчик. А затем мне его представили как первого ученика. С того времени я не терял его из вида». Выпускной экзамен в гимназии, который приравнивался к вступительному экзамену в университет, Соловьев выдержал отлично. По окончании курса Соловьеву, как первому по успехам, доверили написать для гимназического акта сочинение на установленную тему. В торжественном собрании гимназии он выступил с рассуждением о необходимости изучения древних языков, преимущественно греческого, для основательного знания языка отечественного. Тогда же этот первый труд был опубликован. Автору было 18 лет. Человеку, столь успешно окончившему гимназию и замеченному попечителем, явно предстояло стать студентом. Сразу после гимназии Соловьеву пришлось на летние каникулы оставить домашнюю жизнь под родительским кровом и вступить на стезю самостоятельности. Инспектор гимназии рекомендовал его в учителя для детей одного из князей Голицыных. «Я начал, как писал Соловьев, впервые свою гражданскую жизнь, ибо начал борьбу с одним из безобразных явлений тогдашней русской жизни». Таким явлением было пренебрежение родным языком, характерное для многих высокопоставленных дворянских семейств. Собственная педагогическая работа молодого Соловьева была весьма успешной. Несколько лет давал он платные уроки русского языка в московских дворянских домах. Учительская практика пошла на пользу. Позднее она помогла уверенно вступить на профессорскую кафедру. Высшее историческое образование Сергей Михайлович получил в 1838-42 годах на первом историко-филологическом отделении философского факультета Московского университета. Занимался Соловьев в университете прилежно, посещал положенные лекции, аккуратно вел записи, по обыкновению много читал, бывал в студенческой среде вне занятий. В доме родителей своего товарища Григорьева, будущего известного поэта и критика, Соловьев встречался со студентами, начинающими поэтами Фетом, Полонским, Орловым. Бывал там Кавелин, только что окончивший курс в Московском университете. А главой кружка был Аполлон Григорьев. В изучении историческом, пишет в своих записках Соловьев, я бросался в разные стороны. Не помню, когда именно попалась мне в руки Эвересова «Древнейшее право русов». Эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты. Карамзин ударил только на мои чувства. Эверс ударил на мысль. Он заставил меня думать над русской историей. Из гегелевских сочинений, продолжает в своих записках Соловьев, я прочел только философию и историю. Она произвела на меня сильное впечатление. В студенческие годы штудированы были монументальные труды, такие как «История французов» Сисмонди, многие сочинения Тьерри, «История Шотландии» Робертсона, «Славянские древности» Шафарика. Более других из западноевропейских историков занимали Соловьева книги Франсуа Гизо. По выходе же из университета он слушал и лекции Гизо в Париже. Не сразу Соловьев определился в своих взглядах в общественной жизни того времени. На первых порах испытывал заметное влияние славянофильского кружка. Находился в дружеских отношениях с поэтом и историком Аксаковым. Начал было даже печататься в журнале «Погодин и московитянин» в славянофильских сборниках. Однако постепенно большие и большие симпатии проявлял он к западникам. Во второй половине 40-х годов Соловьев уже твердо определился в их стане. Московский кружок западников возглавлял Грановский. С ним у Соловьева сложились самые дружеские отношения. Курс лекций по русской истории, который читал Погодин, не удовлетворял Соловьева. Рекомендации Погодина немного стоили в глазах и Соловьева, и попечителя университета Строганова. Попечитель не жаловал старых профессоров, ему не нравилась отсталость их научных воззрений. И тогда уже у Строганова возникла мысль о подготовке Соловьева к ученым занятиям и о возможности впоследствии поставить его на кафедру русской истории. Для завершения подготовки к деятельности профессора желательно было непосредственное знакомство будущего кандидата с культурой, образом жизни и наукой западноевропейских стран. Дать Соловьеву заграничную командировку попечитель не мог. Такие командировки для лиц, готовившихся по русской истории, не предусматривались. Собственными средствами для поездки ни Соловьев, ни его родители не располагали. Тогда Соловьеву, кончавшему университетское образование и готовившемуся к выпускным экзаменам, передали предложение попечителя. Не хочет ли он поехать за границу в роли домашнего учителя при детях графа Строганова, брата попечителя, жалованием 1200 франков в год? Соловьев согласился. Летом 1842 года он отправился из Москвы в Петербург, оттуда на пароходе в Северную Европу и затем в Берлин. 2 года жизни в Западной Европе существенно расширили горизонты Соловьева. Занятий с графскими детьми было мало. С присущей ему любознательностью и наблюдательностью Соловьев повидал в германских землях и государствах все, что было возможно. Он бывал в Австрии, Бельгии, Франции, побывал в крупных культурных центрах и старых городах, таких как Париж, Брюссель, Берлин, Страсбург, Прага, Регенсбург, Мюнхен, Дрезден. За это время Соловьев слушал лекции известных ученых, философа Шеллинга, историков Неандера, Ранке, Раумера, Шлоссера, географа Риттера и многих других. В Париже Соловьеву пришлось побывать в одном из торжественных заседаний Французской академии. Речь заседания выдающегося французского историка Минье понравилась Соловьеву. Осенью 1844 года, через 2 года путешествий, он вернулся в родной город, переполненный богатыми и разнообразными впечатлениями от ученого мира и непривычных для него порядков, с которыми он столкнулся за границей. Между тем слухи о намерении Погодина подтвердились. Он подал в виде демонстрации просьбу об отставке, считая, что без него не обойдутся. Однако просьбу исполнили. Погодин ушел, кафедра русской истории осталась вакантной. Попечитель Строганов сказал Соловьеву, чтобы он приготовился к магистерским экзаменам. Успешная сдача их давала право взойти на освободившуюся кафедру. В подталкивании Соловьев не нуждался. Он начал подготовку сам, одновременно принялся за магистерскую диссертацию. Вначале остановился на книжении Ивана III на теме «Обширный и сложный», но вскоре осознал, что нельзя обойтись без воссоздания общей истории Новгорода Великого. И в итоге вместо диссертации об Иоанне III вышла диссертация об отношениях Новгорода к великим князьям. С диссертацией на степень магистра все было в порядке, но нужно было пройти через магистерские экзамены. А они не предвиделись простыми. Предэкзаменационные тревожные заботы соискателя он сам очень хорошо отражает в своих записках. Ход экзаменов подтвердил итоги. Главные экзаменаторы очень сдержанно оценили знания Соловьева. Скромные итоги экзаменов с лихвой перекрыл блестящий диспут по магистерской диссертации. Слушателей собралось много. Приехал Погодин и учинил неслыханное дело, пишет в своих записках Соловьев. Предложивший возражение, он объявил, что ответов моих на свои возражения он не хочет и не обратит на них никакого внимания. Что он приехал не за тем, чтобы спорить со мной, а только чтобы изложить свое мнение насчет диссертации. Такое неслыханное выступление выявило недоброжелательство бывшего главы кафедры русской истории по отношению к соискателю. На самом деле, искатель, звание магистра, опроверг соображения академика Погодина. В ученых спорах участвовали 6 профессоров, в их числе официальный оппонент Грановский. Соловьев представлял контрдоводы, возражал, отвечал на вопросы, держался внешне спокойно. Так для него прошло самое серьезное испытание. Дальше дело пошло более гладко. По поручению Грановского Кавелин прочитал диссертацию, ничего в ней не нашел из славянофильских идей, напечатал во влиятельных отечественных записках восторженную рецензию, и все университетские западники увидели в Соловьеве своего сторонника. Вскоре он уже в роли исполняющего должность адъюнкта начал читать лекции на факультете. Начальные лекции прослушали попечитель, декан, профессора во главе с Грановским. Лекции прошли полноценно. Соловьева поздравляли. Прославленный лектор Грановский во всеуслышание произнес: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки, то есть науки русской истории». Первый год преподавания в университете темы лекций Соловьева охватили период до смерти Ивана Грозного. Источники, лежавшие в основе курса, наблюдения над ними и свои мысли, лектор положил в основу нового исследования. На летних вакациях 1846 года закончил рукопись докторской диссертации. В следующем году вышла вторая объемная книга молодого ученого «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Она вызвала до 10 рецензий. Успешное чтение лекций, публикация 2 солидных исследований отдельными книгами и 12 статей в прессе в течение всего 3 лет свидетельствовали о вступлении в русскую историческую науку новой, деятельной и крупной величины. Последовало и укрепление молодого ученого в университете. В 1847 году ему исполнилось 27 лет. Тогда же он получил ученую степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики. Вскоре утвержден был в должности сперва экстраординарного, а затем ординарного профессора Московского университета. Пожалуй, такой блестящей карьеры и такого успеха в исторической науке того времени не было ни у кого. Последующая творческая и служебная биография Соловьева теснейшим органическим образом связана с этим важнейшим научно-учебным центром России, с Московским университетом. С середины 40-х годов и до конца своих дней он был здесь профессором кафедры русской истории. Ни мало, ни много, слишком 3 десятилетия. В то же время исполнял все учебно-преподавательские обязанности. В течение 6 лет работал по выборам деканом историко-филологического факультета. Другие 6 лет, и опять-таки по выборам, отслужил ректором, возглавляя Московский университет. Так и шла его жизнь, от студента до ректора. Консервативные профессора, реакционная печать, министр просвещения, как могли, теснили Соловьева. Долго медлили с выборами его в члены Академии наук. Когда ожидался выход в свет 25-го тома его «Истории России с древнейших времен», в передовых ученых кругах заговорили о желательности публично отметить это событие. Но открытое публичное чествование ученого министр просвещения не позволил. Пришлось тихомолку в тесном кругу отметить его. Отвечая собравшимся, Соловьев призвал всех стать выше личных обид. «Вы пришли сказать труженику науки, дорогой ему привет. Пришли сказать ему Бог помощь. При виде такого общественного явления личное дело идет в сторону. Я считаю себя вправе высказать вам благодарность не за себя, а за русскую науку, за русских ученых, настоящих и будущих». В конечном итоге реакционерам удалось вытеснить Сергея Михайловича Соловьева с поста ректора. Оставив ректорство, а затем и должность ординарного профессора, Соловьев продолжал некоторое время читать в университете лекции как сторонний преподаватель. Этим он хотел показать, что с университетом, с товарищами по работе и студентами сохранил самые хорошие отношения. Уже тяжело больной, он завещал передать от его имени каждому слушателю его курса по книге из своей библиотеки. Как лектор Соловьев не блистал красноречием, к приемам ораторского искусства не прибегал. Речь его на университетских лекциях для студентов, в публичных выступлениях была деловой, сжатой, точный. Вот как вспоминал о нем другой замечательный историк Василий Осипович Ключевский. Начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом, вступала в словесную «внизу» название аудитории, высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и пухлыми чертами лица, без бороды и усов, которые выросли после. Закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре, взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона, начинал он говорить свою лекцию. И в продолжении 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал. И говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими, удобно приемлемыми ломтиками. И его было легко записывать. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на выражение, но она заставляла размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Труд профессора сочетался у Соловьева с постоянным трудом исследователя. В органическом сочетании педагога и исследователя едва ли не главная особенность творческого пути Соловьева в русской науке. Он сам рано отметил, по обыкновению сжато, эту особенность. В автобиографии он писал: «По достижении профессорского знания я предпринял труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего, и в августе месяце 1851 года издал первый том, в 1852-м – второй, в 1853-м – третий, в 1854-м – четвертый, и приготовил к печати пятый, доведенный до царствования Ивана IV. Однако еще задолго до профессорства зарождалось у Соловьева намерение написать всеобщую историю России. Соловьев занимался составлением материалов для первого тома истории с 1848 года. «Дело сначала шло медленно», — писал он в своих записках. «Лекции не были все еще приготовлены, много надо было писать посторонних статей из-за кусков хлеба. Но по мере накопления материала работа ускорялась, становилась систематичней. Если не на подготовку первого тома ушло 3 с небольшим года, то, начиная со второго тома, порядковые книги главного труда Соловьева стали выходить по тому в год. С необыкновенной точностью Соловьев осуществлял свой смелый замысел. Тома его «Истории России» выходили регулярно, каждый год, с 1851 по 1879. Хотелось ему закончить историю царствованием Екатерины II, но последний, 29-й том, кончался событиями 1774 года. И вышел он уже после смерти Соловьева. Новаторскую свою идею ученый рельефно выразил в известных каждому, кто интересуется прошлым, начальных строках предисловия к его «Истории России». Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию. Вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предполагаемого труда. И действительно, во многом наш современный взгляд на историческое прошлое определен именно таким принципом. «Три условия имеют особенное влияние на жизнь народа», – писал Соловьев. «Природа страны, где он живет, природа племени, к которому он принадлежит, ход внешних событий, влияние, идущее от народов, которые его окружают». Природа, географическая среда, в которой шла история России, именно Соловьевым историком показана в ее своеобразии, в ее связи с другими условиями, населением, народами, жившими в этой среде, и, наконец, с третьим условием, с воздействием окрестных этносов. Объясняя каждое явление в истории внутренними причинами, Соловьев-историк старался показывать все явления во взаимосвязи с другими, не дробить русский исторический процесс на множество эпох. В истории России он установил 4 крупных раздела. Первый – господство родового строя от Рюрика до Андрея Боголюбского. Второй – от Андрея Боголюбского до начала 17 века, куда входят такие разделы, как борьба родового и государственного строя, объединение русских земель и торжество государственного начала. Третий этап – вступление России в систему европейских государств от первых Романовых до середины 18 века. И четвертый – новый период – история России от середины XVIII века до так называемых великих реформ середины XIX века. В каждом из этих разделов выступали образы более или менее значительных исторических деятелей. Современников удивляла работоспособность Соловьева. Основание ее – самодисциплина, строгий порядок во всех делах, в повседневном укладе жизни. Он рано выработал в себе бережное отношение к быстротечному времени. Вот каков распорядок жизни историка. Об этом писал его современник, историк Безобразов. Соловьев известен был как самый аккуратный профессор в университете. Он не только не позволял себе пропускать лекции, даже при легком нездоровье или вне каких-нибудь семейных праздников, но и никогда не опаздывал на лекции. Всегда входил в аудиторию в четверть назначенного часа, минута в минуту, так что студенты проверяли часы по началу соловьевских лекций. Он вставал в 6 часов и, выпив полбутылки сельтерской воды, принимался за работу. Ровно в 9 часов он пил утренний чай, в 10 выходил из дома и возвращался в 3:30. В это время он или читал лекции, или работал в архиве, или исправлял другие служебные обязанности. В 4 часа Соловьев обедал, и после обеда опять работал до вечернего чая, то есть до 9 часов. После обеда он позволял себе отдыхать. Отдых заключался в том, что он занимался легким чтением, но романов не читал, а любил географические сочинения, преимущественно путешествия. В 11 часов он неизменно ложился спать и спал 7 часов в сутки. Строгому размеренному порядку, почти суровой атмосфере подчинена была жизнь дома и семьи историка. Семья была большая, патриархальная, с устойчивыми традициями. Во главе ее стояли Сергей Михайлович и его жена Поликсена Владимировна в девичестве Романова. У них родились 12 детей, 4 умерли в раннем возрасте. 8 человек выросли. Впоследствии стали известными деятелями философ и поэт Владимир Сергеевич Соловьев, историк Михаил Сергеевич, известный автор исторических романов Всеволод Сергеевич, поэт и писательница для детей Поликсена Сергеевна. Преодолевая обиду вынужденной отставки и мучительные натиски тяжелой болезни, весной 1879 года историк Соловьев с напряжением заканчивал очередной 29-й том своей истории. Том был написан, но увидеть его изданным автору не пришлось. 4 числа по старому стилю или 16 октября по новому 1879 года Сергей Михайлович Соловьев скончался. Печальная церемония состоялась на кладбище Новодевичьего монастыря, куда собралось множество людей. Многое было сказано и написано в связи с этой утратой. Наиболее достойно помянул покойного в речи Бестужев-Рюмин. «Мы жалуемся, что у нас нет характеров, а вот еще недавно жил между нами человек с твердым характером, всю жизнь посвятивший службе русской земле. Мы жалуемся, что у нас нет ученых, а вот только что сошел в могилу человек, место которого в ряду величайших ученых XIX века». Творчество Соловьева – это соединение и полнота национально-исторического самопознания России XIX столетия. Духовное наследие Соловьева – это органическая часть русской культуры. Оно было нужно нашим предкам, оно очень нужно нам и сегодня, когда обращение к истории играет все более и более значимую роль в нашей жизни. Ведь история учит нас тому, что нужно знать сегодня. А без знания прошлого невозможно жить в наши дни и невозможно говорить о нашем будущем. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их владельцы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Большая Морская, 45. Этот ныне теряющийся в основной застройке улицы особняк выстроен по типовому проекту Михаила Земцова еще в конце 1730-х годов. Трудно себе представить, чтобы участок в самом центре города, где земля была такой дорогой, мог сохраниться в таком малом объеме. Тем более, что если вы сейчас на него взглянете, то центральная, вот эта низкая часть фасада – это фактически дом по типовому проекту Земцова. И в этом доме, который, конечно, сначала принадлежал, был построен деятелями Адмиралтейства, в дальнейшем жили замечательные персоны, такие как Алексей Иванович Мусин-Пушкин, тот, который нашел слово о полку Игореве. Он владел в XVIII веке. На рубеже XIX владел Петр Кириллович Разумовский. А в начале XIX века семья Хитрово. Хитрово даже не перестраивали свой дом, хотя набожная хозяйка устроила в нем церковь. Церковь оказалась настолько удачной, что когда ее сын единственный перепродавал этот дом в 1830-х годах, Алексей Зиновьевич Хитрово, который служил у нас главным контролером, целиком перенес маменькину домовую церковь, в которой он вырос, можно сказать, в дом государственного контроля. И эта церковь с тех пор стала государственной, мемориальной, но домовой тоже. Следующий владелец, Павел Николаевич Демидов, дом все-таки решил перестроить. К этому времени, конечно, появились дворовые флигеля, потому что в этих трех комнатах на уровне второго этажа никакой семьи XIX века было уже не разместиться. Павел Николаевич купил этот дом, когда еще был холостяком. Но вскоре он решил жениться и приобрел большой участок на Большой Морской, 43, и там построил дворец для своей супруги. Потому что он хотел, чтобы она представительствовала. Вот там были и танцевальные, и трапезные залы, и большие салоны для нее. Интересно, что там не было музея. И вот, скорее всего, свои замечательные собрания Павел Николаевич хотел хранить вот в этом маленьком доме, о котором даже ходит легенда, что его приобрел когда-то для себя Монферран. Но это не соответствует документам историческим. Другое дело, что Павел Николаевич Демидов хотел, чтобы на фасаде его дома изображены были сцены уважения заказчика к художнику. И мы там увидим три барельефа. Это Франциск I у постели умирающего Леонардо да Винчи. Это король Карл Английский, подающий кисти Ван Дейку. И это папа Юлий, который рассматривает чертежи собора Святого Петра, подносимые ему Микеланджело. Еще этот фасад украшают барельефы с изображением бюстов греческих мудрецов. Там явно читается Сократ, другие как-то стушеваны. Но этот дом уже представляет не только вот этот маленький полутораэтажный фасадик. К нему с запада оказался пристроенным торец дворового флигеля. Его оформляют как отдельное трехэтажное строение. И вместе это все выглядит как частный дом и башня Кампанила. Общий рисунок фасада с террасой, с этой башней, заглубленной за террасу, решеткой, на которую установлены бюсты, приобретает вид традиционной виллы римской Кампании. Вот такого итальянского дома в Петербурге еще построено не было. Этот дом абсолютно не характерен для центральной улицы города, еще застроенного домами классицизма, особняками с колоннами, такими немножко тяжеловатыми, характерными для рубежа 18-19 века. Интересно, что на вот этом высоком корпусе есть барельефчики, они долгое время были просто замазаны. Буквально четверть века назад очистили, и оказалось, что это барельефы на темы басен Ла Фонтена. Например, «Журавль и кувшин», «Журавль и черепах», и другие просто плохо читаются. Но еще труднее мы можем прочитать тот текст, который явно заложил владелец в этот замечательный декор. Тогда вход в дом был как раз с запада, то есть в этот высокий корпус, где Демидов устроил себе парадный кабинет. Мы ничего не знаем о том, что делал там Демидов. Там был его кабинет с зелеными колоннами. Вот больше ничего о нем не известно. И так как Демидов умер спустя 3 года, то, собственно говоря, дом пустовал. Хозяйка жила в соседнем дворце. А потом подрос ее единственный сын Павел Павлович Демидов. И он обосновался в этом доме. В цокольном этаже, когда-то первом этаже старого здания работы Земцова, он устроил химическую лабораторию, которой руководил Менделеев, и работал там студент, будущий знаменитый минералог иностранцев. Надо сказать, что это помогло потом Демидову сохранить свои капиталы и руководство нижнетагильскими горнорудными заводами. Это то, что не смогли делать очень многие русские предприниматели, которые привыкли к крепостному труду. Но Демидов, когда вырос, и его мать, вторично овдовев, уехала в Финляндию, все-таки переезжает, в конце концов, в Киев и продает свои 2 дома. 2 дома покупают семьи 2 сестер, и в этом маленьком доме обосновывается Вера Федоровна Гагарина со своим супругом Сергеем Сергеевичем Гагариным. И вот тут сначала архитектор Штром реорганизует его скорее как инженер, чем как художник. А потом директор училища технического рисования, знаменитый в будущем Мессмахер, строит квартиру для Гагарина. И вот это совершенно уникальное строение, потому что квартира имеет свободную планировку. Вдоль фасада проходят всего 2 гостиные. Далее Штром пристроил большой коридор, который, видимо, используется как картинная галерея, потому что он освещается 4 огромными витринными окнами во двор. И из галереи, из одной из гостиных, вверх в надворный флигель, бывшим кабинетом Демидова, ведут лестницы, которые встроены прямо в жилые помещения. Лестницы 7 ступеней буквально. И там устраивают семейную столовую, благо в дворовом флигеле можно разместить кухни и буфетные. К парадным гостиным со стороны двора пристраивают огромный парадный кабинет хозяина. Он полностью облицован деревом. В нем чудный камин из черного итальянского мрамора с топкой из изразцов по-петровски еще расписанных в виде голландскими сценами. Этот интерьер имеет и деревянную панель, очень высокую с полочкой, чтобы хозяин-коллекционер мог выставлять там предметы декоративного искусства, и деревянный плафон, и деревянную галерею наверху, чтобы поставить книжные шкафы. Вы знаете, этот салон до сих пор действует. Да, человек там занимался трудом, но в его книжных шкафах сейчас библиотека Союза архитекторов, которые до сих пор там. Деревянная облицовка этого кабинета оказалась буквально декой скрипки, которая звучит, и поэтому там одна из лучших в Петербурге акустик. И кабинет такой большой, что в нем устраивают концертный зал. Надо сказать, что я не упомянула о личных помещениях хозяев. И внутри этого дома Мессмахер устраивает 2 замечательные лестницы. Одна из них очень традиционная, мраморная, парадная лестница, которая ведет в парадную анфиладу. Но она всего 7 ступенек. Но с замечательной валютой, вот этим завитком нижним и цветником, где хозяева, отопив дом центральным отоплением, разместили вечно зеленые растения. Другая лестница ведет прямо от гостиных и кабинета. Маленькая, узкая, скрипучая деревянная лестница, ведущая на 2-й этаж надворного флигеля. И вот там, в глубине башенного корпуса, они устроили спальню и при спальне гостиную, где, собственно говоря, они жили. Очень многие детали этого дома, выполненные вручную, это и резьба каминов деревянная, работа по камню, изразцы ручной росписи, и даже петли дверей, которые до сих пор были не виданы. На 2-м этаже декорируют глухую стену декоративными дверьми, набранными из дуба. И понятно, что чеканные петли делали учащиеся училища технического рисования. Потому что нигде еще 3 петли в 3 разных дверях не были разного рисунка. Это нечто новое. И вот этот дом, который оформлен в 1870-х годах, по-видимому, в интерьере стал первым домом свободной планировки свободного декора и одновременно, тогда на то время он был самым комфортабельным домом Петербурга. Поэтому так хорош дом, который чтит своих хозяев.
0: Особняк княгини Гагариной. Большая Морская, дом 45. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы начинаем нашу передачу о Санкт-Петербурге, северной культурной столице нашей страны. И мы говорим о его прошлом, его настоящем. Иногда заглядываем в будущее вместе с постоянным участником наших передач Владимиром Кузьмичем Леновым. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: У нас сегодня звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и мы будем рады вашим сообщениям. Вы можете писать ВКонтакте и также звонить по телефону 328-29-32, если у вас есть вопросы, комментарии, может быть, дополнения. Мы сейчас с Владимиром Кузьмичем проходим по Васильевскому острову. Мы уже окончили Большой проспект и теперь взялись за Средний проспект Васильевского острова, и сегодня у нас вторая передача. Может быть, жители Васильевского острова наиболее будут заинтересованы услышать вот про свои родные края, в частности, про Средний проспект, и у вас есть шанс узнать что-то новое о тех местах, где вы, может быть, живете, а может быть, просто проходите, прогуливаетесь по этим местам, и вы можете даже как-то, может быть, нам что-то открыть, если вы что-то знаете очень интересное об этих местах. Владимир Кузьмич, вот прошлая наша передача была посвящена началу Среднего проспекта. Мы пошли от Малой Невы, и сейчас мы продолжим. Но я вот хочу напомнить, вы говорили, что когда-то вот вплоть до восьмой линии, в самом начале, в начале 19 века, здесь был разбит бульвар такой, и остатки этого бульвара мы сейчас видим от Невы, от начала Среднего проспекта до Кадетской линии. Но вот мы можем себе представить, что когда-то вот довольно продолжительная часть Среднего проспекта выглядела ровно так. Мы с вами дошли до номера, дома номер 5 по Среднему проспекту, и нам удалось даже посмотреть очень коротко, правда, фотографию этого дома. И вы, наверное, сейчас продолжите.
1: Да, давайте продолжим, да. Но я хочу напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, что, конечно, Средний проспект, который сначала назывался малой перспективой, он отличается по своей застройке, по своей истории от Большого проспекта. Большой проспект всегда был более парадным, там селились более богатые люди, а Средний проспект, он был проложен прежде всего как грузовая дорога, которая соединяла главный порт Петербурга, который тогда был почти на стрелке Васильевского острова, с Галерной гаванью. Ну и поэтому он уже, чем большой, значительно уже, поэтому и бульвар там был такой узенький, газончик только посередине, а потом и вообще его уничтожили с прокладкой трамвая еще, и транспорт усилился уже в конце 19 и в 20 веке. Тем не менее, со многими домами, которые дожили, так сказать, до нас на Среднем проспекте, связаны очень интересные истории. И вот дом Голубиных, о котором мы начали говорить в прошлый раз, это фотография номер 10, Даня. Мы сейчас вспомним это здание, как
0: дом
1: оно
0: номер
1: выглядит.
0: 5 как раз, да?
1: Дом номер 5, да, по Среднему проспекту. Это большой корпус, который выходит еще и на Кадетскую линию, и на Тучков переулок, архитектора Михайлова, построенный в 1812 частично, а частично в 1823 году. То есть это начало XIX века, расцвет классицизма. И хотя тут архитектура очень простая, ну, прежде всего, архитектура фасадов внутри, это здание очень сильно перестроено, тем не менее, это безордерный так называемый классицизм, без колонн, но с классическими деталями, свойственными началу XIX века. Следующий номер 11, пожалуйста, Даня. Очень интересно рассматривать, бывают, старые фотографии, и в том числе вот у этого здания один из четырех углов этого каре, это был магазинчик на углу, лавка такая местного масштаба, которая очень забавно называлась. Я поэтому эту фотографию тоже присоединил к остальным. «Зеленая и курятная». Вот «Зеленая лавка», «Зеленая улица» – это знакомое нам название. А вот «Курятная» мне до сих пор никогда не встречалась. И довольно любопытная эта лавка вот так называлась. Номер 12, Дань, пожалуйста. Ну, очень интересно у этого здания, как решалась архитектура, можно сказать, со двора. Значит, во дворе, в этом здании до недавнего времени, ну, до конца уже 20 века, сохранялась вот та особая планировка, которую мы видим сейчас на фотографии, когда на каждом этаже были арочные галереи. Это были открытые коридоры, из которых были входы уже в квартиры. И вот эти арочные галереи сохранились, ну, до сих пор буквально, по-моему, в одном здании на Невском проспекте со двора. Угу, спасибо. Со двора можно эти галереи видеть, они там застекленные, но, тем не менее, форма эта архитектурная сохранилась. А вот в этом здании, в доме Голубиных, как раз эти галереи существовали до капитального ремонта, до 60-х годов прошлого века, когда при капремонте они были полностью уничтожены. Ну, вот на этих старых фотографиях или на старых рисунках еще мы можем их видеть.
0: Владимир Кузьмич, я пока вот вас немножечко прерву. Тут Даниил нам помогает.
1: Мне поставили видеотрансляцию. На моем компьютере.
0: Смогли
1: да,
0: включить. Я пока прочту те сообщения, которые к нам пришли. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, радио «Град Петров», уважаемые ведущие, уважаемый Владимир Кузьмич, продолжаем путешествие». От Татьяны сообщение: «Добрый вечер, уважаемые и любимые ведущие, хорошего вам настроения и любви к нашему прекрасному городу». Присоединяемся, Татьяна. Марина, наша постоянная слушательница, добрый вечер, дорогие друзья, спасибо за интересное путешествие. И, как всегда, Владимир желает нам и доброго вечера, и Божьей помощи нам и всем нашим радиослушателям.
1: Спасибо,
0: спасибо, друзья.
1: Да.
0: Итак.
1: Номер 13 теперь, Даня, пожалуйста. Ну, вот сохранились либо старые фотографии, которые показывают, как этот двор выглядел с галереями, либо рисунки художника, который обходил двор за двором в свое время, еще в середине, в 50-е годы прошлого века, и зарисовывал все такие вот особенности, которые были присущи зданиям в этом месте. Ну, давайте мы вот на этом рисунке мы это видим сейчас. Давайте мы пойдем дальше. Номер 14. Как этот комплекс дома Голубиных выглядел сверху. И заметим такую необычную особенность еще одну архитектурную, что в этом квадратном большом просторном дворе в середине был построен новый корпус. Он был построен позже, но тоже в середине XIX века, в 1846 году. И это, конечно, необычное такое решение. Тесновато стало, безусловно, и темновато во многих квартирах, но зато коммерчески, наверное, это было выгодно. Это вот пример такого коммерческого подхода за счет комфорта жителей увеличивали площадь здания всеми

0: вертикальная композиция церкви с колокольней довольно высокой, с высоким куполом, недавно отреставрированная. Так что можно считать, что в этом месте Васильевского острова есть еще один архитектурный ансамбль в череде многих ансамблей Петербурга. Теперь номер 15, Дань, пожалуйста. С этим домом связана еще одна интересная история. Во время войны, естественно, были бомбежки, и мы знаем, что в Петербурге, в историческом центре, да и в новых районах очень часто находят какие-то боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так вот, при очередном незначительном ремонте крыши в этом здании на чердаке в 25-м году, в прошлом году, была обнаружена неразорвавшаяся мина. Вот она есть на фотографии. И ее с большими предосторожностями вывезли за город и там взорвали. Она была такой вот постоянной угрозой для жизни.
1: 80 лет после окончания войны.
0: Да, в 25-м году, вот в прошлом году буквально.
1: Ничего себе.
0: Ну, вот попрощаемся мы с этим домом, поставим фотографию номер 16 и пойдем дальше по Среднему проспекту. И вот мы на этой фотографии находимся на перекрестке с Первой и Кадетской линиями, совсем рядом с предыдущим зданием. Фотография историческая, она примерно 1931 года. Это 30-е годы перед войной. Это был период довольно бурного развития Ленинграда. И тогда прокладывали в городе во многих местах новые трамвайные линии. Вот тут уместно вспомнить, фотография очень хорошая, это в процессе прокладки трамвайных линий, уместно вспомнить, что Ленинград в свое время, в 20 веке, до 90-х годов, считался мировой столицей трамвая. То есть протяженность трамвайной сети в Ленинграде была на душу населения самой большой в мире. И это был такой основной вид транспорта. При этом вспомним, что в середине 20 века уже и метро начали строить. И метро – это, конечно, очень массовый вид транспорта. И тем не менее, до 80-х годов количество перевозимых пассажиров на трамвае было больше, чем перевозимых в метро. То есть это был по-настоящему основной вид общественного транспорта в городе. Ну, дальше случилось то, что случилось. 90-е годы начались разнонаправленные какие-то реформы, в том числе и в городском хозяйстве. Резко поднялась автомобилизация. Появилось огромное количество личных автомобилей, которым было неудобно ездить по улицам с трамвайными путями, и поэтому политика городских властей была направлена на то, чтобы убирать трамвайные пути и создавать более комфортные условия для частных автомобилей, ну и для автобусов и троллейбусов, конечно, тоже. Но проблема транспорта, она до сих пор очень острая, и похоже, что все-таки маятник качнулся в другую сторону, и в Петербурге уже теперь, в последнее десятилетие, наверное, лет 20, как возникают все новые и новые трамвайные пути. Пока больше на периферии. А вот здесь мы видим, что происходило на Среднем проспекте в центре города. В том числе мы видим перекресток, где трамваи заворачивали. Это Т-образный перекресток. То есть количество маршрутов и сеть была такая, что были развилки и пересечения. Ну, мы пойдем дальше по Среднему проспекту и дойдем до уникального места, которое как раз своими трамвайными путями является чемпионом мира. Являлась, во всяком случае, в ленинградскую эпоху. Пойдем дальше, пожалуйста, Даня, номер 17.
1: Мы... Владимир Кузьмич, еще от Валентина нам пришли.

0: То сообщение. Валентина нам раньше не писала, насколько я помню. Христос воскресе всем участникам программы доброго здоровья и всех благ. Спасибо за ваш труд. Спасибо вам, Владимир
1: Кузьмич. Спасибо. И вам спасибо. И Валентине спасибо. Всем спасибо.
0: Идем дальше.
1: Значит, дальше мне показалось интересным поговорить о доходном доме Путилова. Это дом номер 16 по Среднему проспекту, вот сейчас мы его видим, который был построен довольно поздно, в 1898 году, в самые последние годы XIX века, архитектор Шауб. Шауб было много,
0: фамилия.
1: Немецкая фамилия, безусловно, мы постоянно замечаем это, как много было и жителей немцев, и архитектеров немцев
0: на
1: Васильевском острове. В стиле эклектики такой, в общем-то, заурядный, мало чем примечательный дом, но кое-какие исторические сведения здесь довольно любопытны. А в более позднее советское время на углу этого здания был известный магазин товаров для маленьких детей под названием «Аист» в 90-е годы. Он здесь возник, и поэтому вот это место, вот мы видим большие витрины на первом этаже. Эти большие витрины были с самого начала в этом здании, потому что Путиловы, это не те Путиловы, которым принадлежал завод. Путиловский завод, но это какие-то ветви одного рода, так сказать. Вот этим Путиловым принадлежала колоссальная торговля тканями. А у них по всей России, по всей Российской империи были фабрики по производству тканей, шерстяных, хлопчатобумажных. Они получали хлопок из Средней Азии. В общем, огромная торговля была и производство. Ну вот, если мы посмотрим следующую фотографию, Даня, то мы увидим членов семьи того Путилова, которому принадлежало это здание, с огромным магазином на первом этаже. Вот и поэтому там такие огромные витринные окна и сохранились. Значит, вот есть историческая фотография семьи Путилова на ступенях на главном входе на углу как раз вот этого здания. Большая семья. Есть воспоминания старожилов Васильевского острова, которые застали еще этот магазин Путиловых, но они сейчас уже, естественно, ушли в мир иной, но воспоминания их записаны, которые, значит, все как один вспоминают, что при входе на углу в магазин стояло огромное чучело медведя, и это привлекало детей, значит, со всей округи, они приходили туда, вот, чтобы потрогать этого медведя и как-то насладиться им. Это было очень неожиданно. Значит, теперь следующая, 19-я фотография, пожалуйста.
0: Владимир Кузьмич, вот Елена спрашивает, трансляция работает у всех? Вот я спрошу. В общем, наш звукооператор говорит, что должна работать, и это, наверное, зависит от того, насколько интернет, может быть, силен сейчас в вашем районе, в вашем доме. У нас трансляция работает, но у меня, да, вообще работает, оператор сказал, так что что-то у вас проблема.
1: Ну, может быть, местная проблема,
0: да,
1: потому
0: местные,
1: что сегодня опять были беспилотники, были атаки.
0: Всякие, да. Интернет нестабилен,
1: снижали.
0: Но мы хотим напомнить, что эта передача ВКонтакте на радио «Град Петров», если вы наберете, с завтрашнего дня она должна быть уже в хорошем качестве, и сейчас тоже.
1: Угу. Так, Даня, фотографию номер 19 я что-то пока не вижу, да? Сейчас будет. Ну, вот мне показалось, что архитектурно это здание интересно одной деталью. Это ограда балкона, который находится как раз над главным входом на углу. Ну, мы много раз обращали внимание на металлический декор в Старом Петербурге, на решетки, но вот здесь какое-то уникальное произведение на уровне такого художественного, выставочного какого-то, я бы сказал. То есть это уже не просто кузнечное мастерство, а это мастерство настоящих художников, да. Потому что это кованые цветы вот такого большого размера, которые дополняют саму по себе красивую решетку балконную, и все это, вся эта красота сейчас отреставрирована и находится над главным входом как раз с угла в этот магазин. Ну, можем деталь еще поставить, номер 20, пожалуйста.
0: Да,
1: полюбуемся на мастерство. Ну, здесь уместно вспомнить, что действительно для Петербурга очень характерен металлический декор. Угу. Мы это видим и в виде зонтиков над входами, очень часто навесы над входами, которые стояли на отдельных чугунных или стальных столбиках, да. Значит, с украшениями, с разного рода решетками, и в виде балконных решеток, и в виде решеток на набережных рек и каналов. В общем, Петербург был насыщен просто вот таким металлическим декором. Надо сказать, что в советское время очень многое потерялось, потому что это нужно поддерживать как-то, чистить, подкрашивать. Стальные элементы быстро ржавеют, если за ними не ухаживать. Ну, чугунные более стойкие, но они зато хрупкие, и от ударов они страдали. Но вот начиная с 2000-х годов и до сих пор явно в городе все больше восстанавливается и даже делается заново каких-то украшений. Но вот это просто уникальная и очень привлекательная такая форма в этом здании на Среднем проспекте.
0: Средний проспект, дом 16, да?
1: Да.
0: И вот в настоящее время такой же сохранилось.
1: Это вот свежие фотографии.
0: Невероятно.
1: Вот
0: Владимир Кузьмич, сколько там проходило, никогда не обращала внимания на это.
1: Надо смотреть, да, не только вниз, но и наверх. Это, правда, рискованно, особенно зимой. Но, тем не менее, подняв голову, можно увидеть очень много замечательного. Но это место еще такое ударное. А если мы пойдем дальше, следующий угол, этот же на Среднем проспекте, но только дом 18, угол третьей линии, то был, с балкон был на углу второй линии, а на углу третьей линии будет уникальное здание, которое присутствует только на Среднем проспекте. И является таким знаковым и для Среднего, и вообще для Васильевского острова. Так что здание, подобного которому, пожалуй, нигде нету в Петербурге и не было, это лютеранская кирха святого Михаила, номер 21, да? Ну, она, конечно, выделяется с большого расстояния своей башней, с остроконечным таким шатровым завершением. Это что-то среднее между кровлей и шпилем. Во всяком случае, такой треугольный силуэт, довольно высокий, издалека очень хорошо виден. Здание стоит на углу, главным фасадом на Средний проспект, поэтому со Среднего его видно издалека, с очень большого расстояния. Но и с третьей линии его тоже хорошо видно издалека, с Большого проспекта просматривается. Так что оно имеет такое очень важное значение градостроительное, это здание. Ну, что такое лютеранская кирха, я думаю, можно особо не объяснять. Это церковь, свойственная протестантским каким-то приходам, лютеранам там и другим ветвям протестантской религии. Вот это посвящена святому Михаилу, и построена она была в 1877 году. То есть это период такой, еще не конец XIX века, а скорее середина или вторая треть, как иногда историки говорят. Это переход от классицизма к эклектике, безусловно. И в этот период среди разных направлений эклектичной архитектуры появилось целое направление готическое. Ну, оно на самом деле существовало и в более раннюю эпоху, но мы знаем Чесменскую церковь, например, с мотивами готики в архитектуре Фельтона, которая более ранняя, еще конца XVIII века, или часовню на Каменном острове, тоже в формах такой псевдоготики. Да. Вот церковь она немножко перекликается с этой кирхой святого Михаила. Но интересно, что протестанты вот как-то традицию, которая вообще-то в Европе архитектурная традиция готики сложилась еще до того, как вообще возникла реформация и вообще возникли протестантские церкви, но они подхватили именно этот архитектурный стиль и решили вот в Петербурге сделать настоящую, почти настоящую готическую церковь. Ну, надо сказать, что многое здесь действительно настоящее. Например, каменная кладка – это... Тут применяется и кирпич, и штукатурка, но очень много элементов из натурального камня выполнено. Безусловно, прежде всего, это готическая форма, которая вся вытянута снизу вверх и в общем объеме, и в деталях. Это входной портал, заглубленный с остроконечной такой... с остроконечным фронтоном. Над этим порталом круглое окно, которое всегда присутствовало в готических церквях, так называемая роза. Вот эта роза здесь есть, вот этого нету ни в одной другой церкви в Петербурге. Да. Ну, такой, вот настолько похожий на готику. Круглые окна есть, но они немножко другие. И бросаются в глаза окна по боковым фасадам, они стрельчатой формы. Вот это типичный признак, значит, готической архитектуры, когда арка не круглая наверху, а заостренная. Такая вот стрельчатая форма окон. Ну, естественно, эта церковь была при большевиках закрыта. Закрыта довольно поздно, в 1935 году. Угу. То есть после революции она почти 20 лет еще действовала. Как-то это, значит, вот удавалось лютеранам добиться. Там был склад долгое
0: после
1: время.
0: После закрытия, да?
1: Да. Угу. И после войны уже с 1954 года там разместили завод. Ну, вот это вот использование церкви под какую-то промышленность, это, конечно, калечит всегда здание очень серьезно. Ну, или бассейн, мы знаем, да, в одной из лютеранских тоже церквей был. Это большая перестройка внутри, и в данном случае тоже была перестройка с устройством внутреннего перекрытия. То есть вместо одного высокого зала сделали два этажа. Получили больше площади, и на этой площади разместили завод «Спорт». Ну, вот сейчас на этой фотографии современное состояние. И давайте 22 посмотрим, Даня. И к этому современному фасаду есть претензии. Претензии, в том числе у охраны памятников, потому что фасад был отремонтирован, а потом отреставрирован, но оказалось, что в процессе реставрации появились утраты. И настоящая вот фотография того, как эта церковь выглядела первоначально. до вот этой самой реставрации. Мы видим хотя бы по автомобилям, что фотография, в общем-то, недавняя, конца 20 века. Тут вот «Жигули» всякие ездят. То есть это тот момент, когда как раз завод отсюда выселили. Выселили завод отсюда в 92-м году и передали общине. Так что община стала как-то пытаться за этой церковью ухаживать и добилась реставрации фасадов. Но мы можем заметить, что у нее был очень сложный силуэт с такими острыми маленькими шпилями, которые называются пинакли, которые подчеркивают вот вертикали окон и боковые столбы, пилоны такие, которые, значит, эти пилоны выводят прямо в небо. Это свойство, безусловно, готической архитектуры, и вот эти пинакли почему-то с крыши исчезли. Остались такие тумбочки только под них, и их до сих пор так и не восстановили.
0: Ну, вот вид совершенно другой, правда, Владимир
1: Кузьмич? Ну, естественно, да, это очень необычная, острая такая форма, устремленная в небо, не только основным шатром на башне, но еще и другими деталями. То есть церковь вся была кружевная и воздушная,
0: так сказать. Вот именно кружевная, действительно. И не знаете, будет ли когда-то восстанавливаться?
1: Ну, будет. Существует предписание охраны памятников обязательно восстановить. Но сейчас все дело упирается в деньги, потому что государство деньги так и не выделило на восстановление окончательное и на полную реставрацию. И вообще говоря, я понимаю охрану памятников, они ждут, когда будет возможность уже разобрать внутри перекрытие и восстановить прежний интерьер, потому что сейчас интерьер полностью погублен. Ну и тогда уже, возможно, заодно и внешний вид тоже вернут к началу.
0: Но, во всяком случае, эта церковь продолжает действовать, и
1: там сделано
0: богослужение проходит.
1: В первом этаже сделан алтарь, проведен косметический ремонт, никакой отделки исторической нету. Даня, можно следующую, 23-ю?
0: Дмитрий комментирует, со стороны кажется очень сложное строение.
1: Ну, форма, вот эта готическая форма, она действительно непростая
0: да. Да. К счастью, наши радиослушатели вот какое-то время писали, что очень плохо зависает интернет, и сейчас вроде бы наладилась трансляция.
1: Ну, хорошо. Ну, да, будем
0: ну
1: вот
0: рады.
1: Здесь мы видим, как выглядит это окно под названием «Роза» над главным входом. Это, конечно, очень красиво. И что удалось отреставрировать и восстановить, это витраж. Причем это не единственный витраж, таких витражей несколько, и вот эта уникальность этому зданию придает особенную, потому что действительно эти витражи, они вроде как соответствуют концу XIX века по стилю художественному, но при этом несут вот оттенок такой готики и настоящих витражей какого-нибудь 15 или 14 веков в Европе. Ну и вот этот крест на фоне розы от фронтона, он такой типичный европейский, как бы как напоминающий цветок, где крест обращен плоскостью к небу. Он не боком к небу стоит, а плоскостью креста. Ну, а теперь посмотрим изнутри, номер 24. Ну, вот мы успеем сегодня, как следует рассмотреть вот это уникальное здание. Значит, вот так выглядит роза изнутри. И видно, что это действительно такое вот необычное художественное произведение. такое пламенеющее какое-то.
0: Да.
1: Вот витражи восстановлены, отреставрированы, причем они сделаны по подлинной витражной технологии средних веков, когда между цветными стеклами прокладывается полоска свинца, поэтому вот такие черные линии присутствуют между разными оттенками стекла. Это вот такая достаточно уникальная художественная вещь. Теперь 25, Даня, пожалуйста. Ну, вот небольшого размера витражи, они восстановлены сейчас в разных местах этого здания. Например, когда мы входим через главный вход в портал и проходим уже тамбур, то за тамбуром главная дверь входная, она сама дверь представляет собой витраж. Вот мы здесь видим, он в другом цвете, он такой золотистый, но видно, что это отреставрированная вещь или сделанная заново. Угу. Вот это я не знаю. Но, во всяком случае, отличного состояния, да, сейчас. И это, конечно, создает какое-то настроение сразу входящему, когда виден вот такой нежный и в то же время интенсивный цвет, напоминающий солнечный. Номер 26, Даня.
0: Владимир Кузьмич, вот Дмитрий пишет: «Я всегда думал, что витражи – это изобретение 20 века».
1: Ну, нет, конечно. Витражи имеют очень старую историю. Еще в Древнем Египте использовали вот свойства цветного стекла, когда оно просвечивает на солнце, и это вот создает такой особый эффект какой-то. Uh-huh. Но в данном случае, поскольку идет подражание готике, то это подражание витражам, которые в Европе, ну вот в Северной Франции особенно, создавались в 13-14 веках. Это вот, значит, там 1200-1300, вот эти вот годы. И иногда они имели огромную поверхность. Ну, известные соборы в Шартре, например, витражи. То есть это была эпоха расцвета витражного искусства. И так оно, в общем, в Европе и применялось, и применяется вплоть до нынешних дней. Довольно много витражей в XIX веке, но не всегда по старинной технологии. Угу. Очень часто уже делали роспись по стеклу. Ну и если уж вспоминать об этом, то вот когда мы путешествовали по пескам, например, то мы обращали внимание, что во многих доходных домах петербургских, построенных в XIX веке, очень часто применяли витражи. Ну, может быть, поэтому у Дмитрия вот такое сложилось впечатление, что это искусство XIX века.
0: 20-го.
1: Да.
0: Итак, вот этот витраж, который сейчас у нас на экране, он очень хороший, и даже вот пишут наши слушатели, что напоминает детский калейдоскоп.
1: Да, но при этом интересно, что с точки зрения вот чисто художественной, они все разные, эти витражи. Вот роза сделана, да, в таком энергичном стиле и по цвету, и по форме, а вот этот витраж, он очень нежный такой, на близких каких-то желто- и светло-зеленых цветах. Но интересен он еще тем, это верхушка окна. Вот стрельчатого окна. А интересен он тем, что вот четыре нижних фрагмента этого окна, они посвящены четырем апостолам, поскольку у каждого евангелистам,
0: ну, да, да,
1: извините, не просто апостолам, а четырем евангелистам.
0: Да.
1: У каждого евангелиста есть свой знак, так сказать, вот у Иоанна орел, там у Марка лев крылатый и так далее, бык там и что там еще, и ангел, да, летящий. В общем, вот все эти изображения, они помимо того, что художественно привлекательны, они еще наполнены каким-то смыслом, очень часто,
0: да,
1: связанным уже с богослужением.
0: Это над каждым окном стрельчатый,
1: да,
0: вот такой?
1: Да, были над каждым, но вот восстановлены ли они сейчас над всеми окнами фасада, вот это мне пока не ясно. Значит, вот следующий, 27-й Даня. А над одним из окон другого типа витраж. Вот здесь мы видим композицию из многих маленьких фрагментов, а есть над одним из окон витраж другого типа с единым таким изображением, посвященным святой Елизавете. Значит, это вот кусочек круглого окна. Так что мы видим, это еще не все, что там есть на самом деле, это только то, что я выбрал, ну, как примеры, так сказать, разной гаммы цветовой, разной техники даже, но вот это посвящено святой Елизавете, такое крупное изображение, поясной портрет, значит, с атрибутами определенными, связанными с ее жизнью. Ну, и теперь номер 28.
0: Действительно, очень разнообразные витражи.
1: Очень разнообразные, да, и все довольно красивые, да. Да. Значит, ну, как я уже сказал, богослужение там проводится. Для этого на первом этаже отремонтировали под низким таким потолком, построенным вот для фабрики, для завода, небольшой зал, устроили алтарь. Вот так это сейчас все выглядит. Но, естественно, и вот эти колонны, и вот этот потолок, это все конструкции 50-х годов 20 века. Это все нужно ликвидировать. И вот до этого как раз руки еще не доходят. А вот последняя фотография, которую мы сейчас, 29-я день, которую мы сейчас поставим, и на этом как раз закончим сегодня, да, это как выглядел интерьер этой церкви, этой кирхи, когда она была только построена. Это, конечно, традиционное высокое пространство с
0: своды такие,
1: крестовыми сводами наверху, вот такой потолок в виде квадратных ячеек, каждая из которых имеет перекрестные арки. Это крестовые своды. Все это действительно напоминает средневековую архитектуру.
0: Да.
1: И особенно необычно то, это я только в этой церкви увидел. Обратите внимание, что справа есть балкон второго этажа,
0: да,
1: а над ним еще балкон третьего этажа. То есть,
0: да,
1: здесь многоярусные балконы.
0: Владимир Кузьмич, вот на этом мы сегодня закончим нашу встречу. И Дмитрий нам, да, Дмитрий написал: Владимир Кузьмич, спасибо огромное. Как же интересно вы рассказываете. Присоединяемся к мнению Дмитрия.
1: Спасибо, спасибо.
0: И наше путешествие продолжим в следующей нашей программе. Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 34, номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем наш небольшой цикл, который мы назвали «Неочевидные вещи». У микрофона Марина Лобанова, и сегодня в студии радио «Град Петров» мой собеседник в этом цикле. Мы его записываем вместе с филологом Светланой Силовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором университета Дубна. Сегодня у нас третья программа. Светлана Силовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И мы все еще продолжаем говорить о Крылове и его баснях. В каждой передаче у нас новая басня. А сегодня у нас какая будет?
1: У нас будет басня «Ворона и курица». Снова мы встречаемся с таким персонажем, Разиней, птицей Разиней, как ворона. В прошлый раз мы с вами говорили о вороне и лисице. Но ворона и лисица – это сюжет очень древний. И мы с вами не раз упоминали, что Иван Андреевич использовал для своих басен тех героев и те сюжеты, которые встречались со времен античности в этом жанре. И Эзоп, и Федр, и французский классик XVII века Жан де Лафонтен. Они все писали тоже про муравья трудолюбивого, который ленивому насекомому говорит, как важно работать летом, и про лисицу, которая выманивает еду у птицы, поверившей в собственную красоту и величие. Так вот, наряду с подобными баснями Иван Андреевич написал очень много басен, которые не имеют каких-то зарубежных аналогов, которые не опираются на сюжеты, такие кочующие от античности через разные европейские страны, а басни, сюжеты которых он изобрел сам. Ну, к таким басням, например, относится «Квартет». И когда мы читаем про этих горе-музыкантов, которые как бы не садились, все в музыканты не годились, то не мешает нам как бы и представлять себе, что сам Иван Андреевич в юности прекрасно играл на скрипке, что он прекрасно играл, об этом вспоминал друг Пушкина, критик и издатель Петр Плетнев, которому обращено посвящение Евгения Онегина. И вот Плетнев вспоминал о Крылове. Как музыкант он в молодые лета славился в столице игрою своею и обыкновенно участвовал в дружеских квартетах первых виртуозов. И вспоминала о его игре также замечательная женщина, фрейлина императорского двора Александра Рассет в замужестве Смирнова, тоже была другом Пушкина, и она вот эти выступления квартета, в котором играл Крылов, называла «праздником наших ушей». Такой был опыт квартета в жизни Ивана Андреевича. Несколько басен, не имеющих каких-то параллелей в баснях европейских, посвящены у него войне 1812 года. Я думаю, что одну из этих басен слушатели наши помнят по школьной программе, она в школьную программу входит, это басня «Волк на псарне». «Волк, думая залезть в овчарню, попал на псарню». Заканчивается эта басня диалогом волка и ловчего. Ловчий в ответ на предложение мира от волка говорит: «Ты сер, а я, приятель, сед, и волчью я давно натуру знаю». И мира с волком не принимает, а выпускает на него собак. Эту басню Кутузов читал сам перед своими офицерами. Сохранилось такое свидетельство. И, дойдя до конца, он на свою голову показал: «Я, приятель, сед, седая голова Кутузова и неизменный серый сюртук Наполеона, они здесь обыгрываются вот так. Серая шкура волка и седина мудрого ловчего, который не поверил в предложение мира от волка». Эта басня действительно связана с тем, что Наполеон, ну, рассчитывал на какое-то мирное соглашение в конце уже 1812 года, но этого он не получил. И вот хотелось бы подробнее поговорить о басне, которая тоже посвящена 1812 году, но она в школьной программе не отмечена была. А она, мне кажется, тоже очень интересной. Эта басня тоже про ворону, и называется она «Ворона и курица». Я ее всю сейчас прочитаю. «Когда смоленский князь, противу дерзости, искусством вооружась, вандалам новым сеть поставил и на погибель им Москву оставил, тогда все жители, и малый, и большой, часа не тратя собрались, и вон из стен московских поднялись, как из улья пчелиный рой. Ворона с кровли тут на эту всю тревогу спокойно, чистя нос, глядит, а ты что ж, кумушка, в дорогу? Ей с возу курица кричит. Ведь говорят, что у порогу наш супостат. Мне что до этого за дело? Вещунь я ей в ответ. Я здесь останусь смело. Вот ваши сестры как хотят. А ведь ворон не жарят, не варят. Так мне с гостьми не мудрено ужиться. А может быть, еще удастся поживиться сырком или косточкой, или чем-нибудь. Прощай, хохлаточка, счастливый путь. Ворона подлинно осталась. Но вместо всех поживок ей, как голодом морить смоленский стал гостей, она сама к ним в суп попалась. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься, а как на деле с ним сочтешься, попался, как ворона, в суп. Для начала комментарий такой небольшой, как эта басня появилась на свет. Написана она была в ноябре 1812 года. Французы еще в пределах России. Мы помним, что полностью изгнание Наполеона завершилось на Рождество, в день Рождества Христова 1812 года, то есть 25 декабря. Это еще ноябрь, но французам уже очень и очень плохо и голодно. И публикует Крылов эту басню в журнале «Сын Отечества». А в предыдущем номере этого же журнала, который был популярным, который читали люди, была заметка о том, что в Москве французы перед уходом из Москвы ходили на охоту стрелять ворон. И из ворон варили суп. То есть это из газетной заметки, журнальной, простите, заметки. И в этой заметке говорилось, теперь можно дать отставку старинной русской пословице «попал как кур во щи», а лучше говорить «попал как ворона во французский суп». Ну, и, видимо, вдохновившись этой заметкой, Крылов написал свою басню о вороне и курице. Смоленский князь. Это понятно, что Михаил Илларионович Кутузов, да, получивший титулование почетное Кутузов-Смоленский. Вот что здесь, мне кажется, поразительно и совсем не очевидно. Вот изображается эвакуация москвичей, их исход из Москвы. Они все вон из стен московских поднялись, как из улья пчелиный рой. Открываем мы третий том «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого. И смотрим, как там изображается Москва вот в момент этого великого исхода москвичей. Она названа там опустевшим ульем, обезматочившим ульем. Процитирую. Дальше. Это развернутое сравнение у Толстого. На поверхностный взгляд такой улей кажется таким же живым, как и другие. Вокруг него весело вьются пчелы, издалека пахнет медом. Из него влетают и вылетают пчелы, но стоит приглядеться, чтобы понять, что в улье уже нет жизни. В пустом улье не так, как в живых ульях летают пчелы, не тот запах и звук поражают пчеловода, ну и так далее. Подробное такое описание улья, из которого вылетел рой. Какие-то пчелы там еще остались, но матка вылетела, пчелиная царица, с ней вылетает рой. И так выглядит Москва у Толстого. Так это было у Крылова. И у Толстого же потом, еще и позднее, возникает сопоставление такой национальной, народной, естественной жизни с жизнью пчел, роевая жизнь, даже у него есть такое выражение. Кого Крылов выбирает, чтобы противопоставить вороне? Вот ворона, которая совершенно равнодушна к национальному бедствию. Мне-то что за дело? Ей все равно. Мне с гостьми не мудрено ужиться. Она с французами может вполне здесь остаться, не видит в этом ничего такого позорного, даже наоборот, может быть, еще удастся поживиться. И этой вороне противопоставляется не какая-нибудь там героическая птица, какой-нибудь там сокол, который готов с этими французами воевать. Ей противопоставляется курица. Ведь курица — это предельно какой-то негероический персонаж.
0: Да.
1: Она домоседка, она воплощение мещанства, скажем так, какая-то. Она совсем приземленная птица, не летает. Курица не...
0: Да, и уж совсем не птица, мудрая.
1: Да. И уж совсем не мудрая, совершенно верно.
0: Даже здесь... по сравнению с вороной.
1: Ворона здесь названа вещуньей. Но мы понимаем, что это как бы, да, неоправданное совершенно здесь название. Но вещунья, то есть вещая птица. Понятно?
0: Мудрость.
1: Мудрость. Ну, вещи Олег. Щунья тот, кто может быть вещим.
0: Совершенно странную берет из животного мира здесь противоположность.
1: Да.
0: Ну, то есть, которую, казалось бы, должна сказать что-то очень возвышенное.
1: Да, да. Что возвышенного в курице? Курица кричит, а, супостат. Идет наш супостат, а ты ж кто, кумушка, давай в дорогу. Никакой мысли, что противостоять этому супостату. Нет, нет, просто нужно уезжать, спасаться, и все.
0: Обыватель.
1: Обыватель, точное слово. Курица — это воплощение обывателя. Что мы видим у Льва Николаевича? Тут я, пожалуй, большой прочитаю. Большой пассаж из того же третьего тома «Войны и мира». Предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12-го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, да, то есть еще до Бородинского сражения, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения Отечества и т.п. И тому подобными неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически, и потому производит всегда самые сильные результаты. «Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», — говорили им. Ростопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов. Совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Ростопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первыми уезжали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы, и что там, во время занятий их Наполеоном, жители весело проводили время. Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса, хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы. Оставленный жителями и, очевидно, сожженный, большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть. Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем, только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце со своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню со смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, делала просто истинно то великое дело, которое спасло Россию. Конец цитаты. Далека ли эта барыня от той самой курицы? Барыня, ну, такая нелепо тоже, с арапами, шутихами какими-то. Обыватель. Обыватель. Толстой пишет про обывателей. Он пишет, что не каждый уезжал для себя. Почему уезжать? Да потому что у порога наш супостат. И все. Вот это курица. И тут про трусость сколько говорит. Им внушали, что это трусость, зачем вы уезжаете. Ну, официальное лицо Ростопчин внушал им, что нехорошо, позорно. Позорно уезжать, позорно бежать, да, из столицы. Они едут, каждый как курица. И Толстой говорит, что они-то и делали великое дело. Хотя ни слова не говорили о патриотизме.
0: Вот не очевидно, что это великое дело. Вот если как-то еще больше, да, пояснить эту мысль, как ее здесь показывает Крылов, особенно в свете того вывода, который он делает.
1: Почему-то... А мы про вывод отдельно поговорим, ага, потому что вывод здесь как-то совсем кажется несовместимым, вот, с рассказанной историей.
0: Вот,
1: вот. Это все к тому, к нашему разговору. Вот если в басне морали, как она соотносится, собственно, с сюжетом. Я просто прочитала сразу весь текст, а мы его с вами разобьем на две части: на сам рассказ и на мораль, которая к нему представлена. Все-таки про рассказ. Мне кажется, это очень-очень во многом похоже на те ситуации, которые Толстой рисует в «Войне и мире». Вот ворона, да, мы про курицу поговорили. Вот обыватель, да, вроде той барыни, которая вот со смутным, таким неясным сознанием, что она Бонапарту не слуга, отправилась со своей всей свитой из Москвы. И вот эта курица на вазу. Ладно, это обыватель. Кто такая ворона? Ворона. Вот она смотрит на это национальное бедствие, потому что, конечно, оставление Москвы – это национальное бедствие, так как и вся война, хотя и слава тоже. А ворона на это смотрит как на возможность поживиться сырком или косточкой или чем-нибудь. Угу. Не пошлет ли здесь Бог кусочек сыра, да? Опять сыр. Что мы видим похожего на это в «Войне и мире»? Это момент, когда, как сам Толстой пишет, наступил последний день Москвы, и вот ростовы сидели до последнего, уже и ростовы готовятся выезжать, вот они грузят, что могут, на подводы, и приходит Берг, зять родителей Наташи, муж старшей дочери графов Ростовых, муж Веры. И вот Берг говорит тестю: «Еду я сейчас мимо Юсупова дома. Управляющий мне знакомый выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала, и как мы спорили об этом». Берг невольно перешел в тон радости, когда он начал говорить про шифоньерку. «И такая прелесть! Подвигается! И с английским секретом, знаете, а Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе, дайте мне одного, пожалуйста. Я ему хорошенько заплачу и... Ах, убирайтесь вы все к черту и к черту!» — закричал старый граф. «Голова кругом идет!» И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. «Да-да, маменька, очень тяжелые времена», — сказал Берг. Вот, пожалуйста, люди спасаются, а Берг видит возможность поживиться, ну, не сырком и косточкой, а вот замечательным шифоньером, мебель такая чудесная, которая вот у князей Юсуповых. Понятно, что они все распродают сейчас по дешевке Юсуповы, все уезжают, они уезжают, вот управляющий князя просит, не купите ли что-нибудь, да, хоть что-нибудь вот это выручить за эти бросаемые вещи. Вот как хорошо-то, за дешево можно купить шифоньерочку и туалет. И граф, и графиня, и Наташа, они это слушают с ужасом. Наташа потом кричит на родителей. «Потому что мы немцы какие-нибудь, почему мы везем свое имущество, не берем раненых?» Это один из самых всем известных эпизодов «Войны и мира». «Разве мы немцы какие-нибудь?» Это она, конечно, про Берга. Она и во время этого рассказа на него смотрела странным взглядом, Наташа. Она ничего не говорила, но каким-то пристальным взглядом на него смотрела. А перед этим, перед этой просьбой, значит, одолжить ему мужиков, чтобы забрать для Верочки шифонерушку, Берг очень много говорил о патриотизме, такие патриотические речи у него были, очень пафосные. Когда он рассказывал, вот он пришел к Ростовым, они там среди чемоданов своих сидят, сундуков, а он им рассказывает, какие герои наши солдаты, вот как они рвутся в бой, как все воодушевлены вот этой защитой Родины и так далее, и так далее, и так далее. А Ростовы ничего о патриотизме не говорят, никто и слова такого не произносит. Ни старый граф, ни графиня, ни Наташа. Они просто бросают все свое имущество и отдают подводы под раненых. И вот когда, ну, родители, мама Наташи, она не решалась все это сделать, и Наташа в гневе кричит: «А вы что делаете? Да мы что, повезем наши сундуки, а раненых оставим? Мы что, немцы какие-нибудь?» Имея в виду Берга. Ну, графиня тоже соглашается, а граф говорит тоже, он плачет от умиления, что так замечательно его девочка приняла такое решение, ну, лишив себя наследства, скажем так, тем самым. И он говорит: «Яйца курицу учат». Насколько Берг поживился или не поживился этой шифоньеркой замечательной юсуповской, мы не узнаем, потому что Берг больше вообще не упоминается в «Войне и мире». Он просто исчезает из повествования. И в эпилоге про многих рассказано персонажей, да, что там с кем стало, а про Берга и Веру ничего. Показательно. Вот этот момент... Да, до этого тоже они с ним были, ну, чувствовали его какую-то чуждость вот этому складу и духу семьи Ростовых. Ну, ладно, он муж Веры, и Вера тоже там в семье своей родной казалась девочкой чужой, но с Бергом они нашли общий язык, Берг и Вера. Вот, казалось бы, они же не перестали быть членами семьи, а вот как бы и перестали. Они больше не упоминаются на страницах этого романа, потому что в этот момент... Они озабочены были этой шифоньеркой, приобретением, чем бы поживиться на этом всеобщем разорении. Это, мне кажется, близко.
0: Да, очень. И еще один такой, мне кажется, вопрос и смысл — это восприятие большой литературы, а уж что может быть больше романа «Война и мир», как притчи и басни. Вот если мы притчу и басню, да, воспринимаем как источник морального смысла, и вплоть до пословиц, поговорок, всего такого, то вот у большой литературы, кажется, сам Толстой тоже так немножко себя ставил, поучение такое.
1: Да, написать. Ведь у него маленькие есть рассказики, которые тоже, по сути, являются притчами. Ну, такие маленькие рассказы для детей, они притчи есть.
0: Получается, у них и смысл один, вывод?
1: Про вывод... Я даже не знаю, как подойти к этому выводу, потому что настолько он как бы несовместим, кажется, с этой историей. Yeah. Но вот история про что? Про то, как, ну, можно сказать, предатель интересов Родины, да,
0: угу.
1: поплатился за свое равнодушие к судьбам Отечества. И вывод при этом как-то отождествляет и автора, и читателя именно с этой вороной. Потому что она уподобляется каждому человеку. Еще раз этот вывод. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься, а как на деле с ним сочтешься, попался как ворона в суп. Ну, то есть мы все

0: появляются, которые ты видел для себя как условие твоего счастья. А счастья никакого нет. А ты чувствуешь себя как вот эта ворона в супе или как мокрая курица бывает. Но, в общем, ничего нету. И тут опять я вот не могу не вспомнить другое совсем классическое произведение, а именно рассказ Бунина «Чистый понедельник». Но, казалось бы, что общего у басни «Ворона и курица» и рассказа «Чистый понедельник» из цикла «Темный аллей»? Великий рассказ. Бунин, когда его написал, я напомню, он в дневнике записал: «Благодарю Бога за то, что я написал «Чистый понедельник». Он это рассматривал как вот, да, что это Господь ему дал вот создать такой текст. Совершенный действительно текст. Но что общего с «Вороной и курицей»? Рассуждение о счастье. Когда главный герой, рассказчик своей возлюбленной, говорит, что он верит в их счастье, хочет, чтобы они были вместе и что они будут счастливы, она ему отвечает: «Счастье, счастье, счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». Это что? Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. Опять мы вернулись к «Войне и миру». Но вот эта мысль о том, что счастье, да, оно кажется, что ты его вот-вот уже достигаешь, ну, бредень, то, чем ловят рыбу, тянешь из воды, кажется, что там рыба попалась, потому что тяжелая снасть рыболовная, а вытащишь, а рыбы-то там и нету. Вот такая мысль об обманчивости, об обманчивости этой уверенности человека, что он вот-вот, что он знает, в чем его счастье. Он знает, он его достигнет.
1: Хочет добыть.
0: Хочет добыть. Да. Ну, для вороны это сырок и косточка, для других людей это другие вещи. Для бунинского героя казалось, что счастье его — это в близости с этой его любимой девушкой, а ничего нету.
1: Ну, опять же, многомерное очень произведение, басня короткая, вещь, но произведение невычайно многомерное. И мне кажется, что как точно вы заметили, что вот это вот послесловие, этот моральный вывод как-то не вяжется с самой басней. У меня он, ну, вот не вяжется тоже. И, опять же, возвращаясь к своим детским каким-то впечатлениям, может, у меня сейчас тоже детские впечатления, мне всегда в таких случаях кажется, что здесь автор говорит о самом главном, о лице номер один, о Наполеоне, а не о вороне.
0: А, как интересно.
1: Но почему мне так кажется? Я не могу этого объяснить. Может быть, вот если смотреть на ситуацию историческую, то есть два действующих лица. Это Наполеон и Кутузов. Соответственно, Кутузов — это курица. И, по-моему, это совершенно очевидно.
0: Нет.
1: А вот Наполеона не очевидно. Для меня это так. Почему? Потому что за воинская победа, что за славное воинское деяние — это оставить древнюю столицу Руси, Москву, сердце России, врагу. Как это осмысляет Толстой — это отдельный большой разговор. Как это осмысляет историческое сознание — отдельный большой разговор. Как это осмысляет военная наука — отдельный разговор. А вот Крылов. Главное, что это восприятие современников. Почему современники не ужаснулись? А, конец! То, что ожидал Наполеон. Наполеон-то что ожидал, как я себе представляю? Они духом падут. Это конец! Наполеон взял Москву. Это конец! По-настоящему у Наполеона очень правильное представление о жизни. Потому что по правилам ведения войны он взял Москву, и это конец. Ну, это такие правила. То же самое с Бородинским сражением. Я взял это поле, оно осталось после сражения за мной, и я победил. Поэтому, если мы смотрим надписи «Славных дел Наполеона» на его гробнице, то там есть взятые им города, и, конечно, там есть Москва. И нет никаких разночтений. И вот это все, что там русские понаписали, вот это все, это ничего не значит. Но вот то, что вы сказали, что ничего нету, так вот, Наполеон вошел, никого нету.
0: Никого нет, да.
1: И это,
0: да,
1: обеспечило, нету. И это обеспечило курицу.
0: Да, слушайте, мне даже в голову-то не приходило. Я этот финал поняла как рассуждение про всех нас, да, что мы все не знаем.
1: Так оно так и написано.
0: А Наполеон, да, и Наполеон тоже. И тут опять Пушкин, наше все. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоённый.
1: Опять счастье.
0: Москвы колено преклонённой с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой. не праздник, там, и не дар, да, она готовила пожар. Вот, ну,

0: Пушкин даже, счастье.
1: Мне
0: счастье.
1: Пушкин даже меньше нравится. Да. Меньше. Почему? Потому что здесь как-то слишком оправдывается он. Что Москву Наполеон взял, но мы ее не сдали. Он взял, мы не сдали. Это как бы такое оправдание. Он взял, это факт.
0: Пушкин с этим не спорит. Не пошла Москва моя к нему с повинной головой. Москва пошла в другую сторону, да, вся выехала Москва. Москвичи все выехали просто.
1: С точки зрения Наполеона они бежали, поэтому здесь никаких вопросов нет. Это потом ему стало грустно и голодно. Началась блокада Москвы. Тоже такое жестокое и грандиозное предпосылание будущих событий для, опять же, бывшей столицы, которую мы все знаем, что это такое.
0: Ну, слушайте, очень
1: что
0: интересно.
1: Что будет ожидать бывшую столицу в 20 веке, в середине 20 века. Еще одну бывшую столицу, теперь уже не Москву. И еще один момент про Пушкина. Вот Петр Евгеньевич Бухаркин, когда очень кратко, к сожалению, про Пушкина высказался у нас на радио, он обратил внимание, ну, конечно, не он это придумал, это, что называется, очевидная вещь, просто в каком контексте он это подал, что Петя Гринёв, главный герой, и с него все же начинается, просто вообще никакой. Интересно, что как простой такой, очень молодой, совершенно не героический, какими-то маменьками там воспитанный, да и необразованный совершенно человек, из такой обывательской, дворянско-мещанской среды. С какими-то...
0: Из курятника?
1: Вот. 100% именно так.
0: Ну, мама его в точности как курица описала.
1: И вот они оказываются такими, так же, как и, соответственно, его избранница, ее семья и ее родители. То есть неожиданность в том, что эти люди, которые описаны вот так, еще одна вещь, близкая вам, вспоминая ваш цикл лекций о Толкине и Льюисе, это ведь Толкин, потому что зло не видит в маленьком человеке опасности себе, и поэтому всех спасает один раз, второй раз неприметный хоббит из того вида существ, от которых вообще никто не ожидал смелости, и сами они от себя тоже не ожидали, и не возлагал на них никто никаких надежд и обязательств. Тоже вопрос к образу курицы. Это же хоббиты, которые спасают весь мир. Не эльфы, не волшебники, герои и так далее, там, великие маги, что-то такое. Еще или герои, цари. Можно же было взять какого-то героя-царя, который всех спасает. Логично. Почему у Толкина всех спасает вот этот маленький из Шира?
2: Да.
1: Из деревни.
2: Самый маленький.
1: Из тоже из курятника.
2: Абсолютно. Хоббиты абсолютно обывательские.
1: У них даже
2: народ,
1: обуви
2: они...
1: нет.
2: У них главное, обуви нет, ладно, она им не нужна. Но они больше всего чем любят, что покушать. Покушать как можно чаще.
1: И вот это все на другой стороне Наполеон. Он-то не из деревни. Ну, может быть, тоже из деревни. Но все-таки Наполеон — это великий человек, прежде всего. Великий человек.
2: Ну, скажем так, одержимый идеей величия. Там 30 веков смотрят на вас с пирамид. Вот все эти пафосные изречения. Угу. Конечно, они всегда такой модус величия, модус героизма, чего-то предельно далекого от обывательских радостей.
1: Про войну-то ведь тоже здесь такие вещи очень глубокие, потому что деятельный, кто хочет себе получить счастье, вот этот как... Почему у меня с человеком-то, не просто человек, а Наполеон, как часто человек в расчетах слеп и глуп? Потому что человек в расчетах это гениальный полководец Наполеон, который нападает на Россию.
2: И занимает Москву.
1: Это человек, который нападает. Вот его действие заполучить себе счастье. Вот и все. И второй тип войны — это курица и Кутузов.
2: Ну, тут, конечно, курица и Кутузов, они разведены в мире этой басни.
1: А
2: потому
1: у меня
2: что...
1: сведены.
2: А, ну,
1: не
2: смотрите,
1: могу отделаться
2: Смоленский князь, он отдельно. Курица, она уезжает у порога наш супостат. А тут голодом морить Смоленский стал гостей.
1: А голодом морить, так это что? Курицу вывезли?
2: Курицу вывезли.
1: Курица уехала?
2: Нет, курица, она, конечно.
1: Это
2: она...
1: курица и голодом морит?
2: Да.
1: Поэтому
2: всё
1: у меня
2: по
1: курица Кутузов.
2: Это барыня, сделала великое дело, пишет Толстой. Да.
1: Так что все сошлось.
2: Лепая барыня.
1: У меня
2: а, кстати, Воронеж и серая. Опять же, Наполеон с его серым сюртуком.
1: Все очень неочевидно, но очень мощно. Главное, здесь очень мощный исторический фон. Это очень великие события. Да. Очень великие. И он пишет прямо, что называется, день в день.
2: Да.
1: Нет такого, что давайте отойдем на 100 лет, потом поймем. Никогда не любила вот эти глупые совершенно фразы. Знаете, умным людям было все понятно всегда.
2: Да, сколько есть замечательных произведений, которые написаны вот прямо сиюминутно, сиюминутный отклик. Вот «Ворона и курица». Да, это вот именно в те недели как раз и
0: и стали французы голодать, есть и вороны, кого угодно. Ну, или могу привести пример из английской литературы. Самое-самое такое знаменитое, такое военно-патриотическое стихотворение английское – это «Атака легкой кавалерии» Альфреда Теннисона. Он написал, просто открыв «Таймс» в один день 1853 года, по-моему, да, и прочитал он заметку о том, как вот погибла эта самая легкая бригада в бессмысленной атаке. И в тот же день написал это стихотворение. Оно в английской литературе занимает точно такое место, которое в русской литературе занимает стихотворение Бородино. То есть это самое известное такое красивое стихотворение о воинской доблести и жертвенности.
1: Да, вот. А если почитать, что пишут военные историки об этом событии с двух сторон, то волосы дыбом встают.
0: О каком? О Бородино?
1: Нет, а вот об этом об атаке... событии, которое стало основой для стихотворения.
0: Теннисон, ну да, да.
1: Ужасная вещь.
0: Ну да, да. Но она там как бы намеком там сказана. И они поскакали в долину смерти, они поскакали в пасть ада. Ну, это романтическое стихотворение. И Лермонтов ведь в Бородино тоже об ужасах-то не пишет. Да,
1: Толстой просто, пишет об атаке, Толстой, в которой погибает еще один Петя.
0: Да, ну да, это еще один Петя, да.
1: Это же практически вот один в один.
0: Нет,
1: с
0: не один в один. У Теннисона просто там 600 человек было, и они пошли выполнять заведомо неверный приказ. Вот им приказ вот туда атаковать.
1: Ну, а мальчик 16 лет,
0: а мальчик 16 скачет. Лет, у него противоположный был приказ. Ему же Денисов говорил, ни в коем случае, Петя, ни в коем случае вперед никуда, никуда не выходить, не выезжать без приказа. Подождать. Приказ командир дал. Подождать. Петя кричит: подождать! Ура! И скачет вперед. Ну вот, безумно жалко Петю. Может быть, он был бы великим композитором.
1: В прочтении-то романа Толстого все же восхищаются.
0: Петей?
1: Да.
0: И я так и я восхищаюсь. А как не восхищаться? Чудный мальчик, добрый, искренний, очень талантливый. Там же сказано, он был еще музыкальнее, чем Наташа. Да, у него же там мелодии какие-то в голове состаются. Мог бы стать композитором замечательным.
1: Да,
0: конечно.
1: Вот, у Крылова двигатель истории – это домашняя птица, которая далека от всех этих героических образов, и за ней мудрость. А как мудрость у нас, соответственно, за образом Кутузова. Так эта мудрость все-таки в чем? Как ее можно сформулировать, назвать, если это вообще возможно? Не все возможно назвать, мы об этом поговорили в прошлых программах.
0: Боюсь, что я не знаю. Ну, Толстой, он настаивает, да и у Крылова это есть, наверное, что, может быть, это важно даже, когда человек что-то не формулирует. Вот Толстой настаивает, что те люди, которые не формулировали понятия там о патриотизме, о славе Отечества, там, о своем там долге перед Родиной и так далее, они-то вот и были на деле теми русскими людьми, которые вот эту победу и обеспечили. Они ж ничего об этом не говорят. Ну, Петя немножко про героизм говорит, но чуть-чуть, но потому что он совсем маленький еще, такой юный, а больше же никто не говорит. Андрей Балконский ничего не говорит про патриотизм абсолютно. И Николай, и родители тут Наташины тоже. И вот Толстой настаивает, они вроде бы как и для себя делали это, казалось бы, да? Им совестно было получить наименование трусов, совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Вот какой-то есть... Ну, Толстой доверяет вот какому-то внутреннему такому инстинкту людей, каким-то внутренним побуждениям, которые курицу заставляют уехать. Ну, у порога наш супостат. Ну, что тут обсуждать, что тут формулировать? Вот супостат. Надо ехать, надо от него уходить.
1: Я вспомню совершенно не к месту, но образ вороны, который уже вспоминался, точнее, тот образ вспоминался, просто я не говорила, что там есть ворона. Это, опять же, иллюстрация Бенуа к казни, которую чиняет Пугачёв. Там
0: да,
1: вороны
0: иллюстрация
1: такие
0: капитанской
1: сидят.
0: Дочки. Да, там мучают капитана Миронова, заставляя его, насильно его ставят на колени перед Пугачёвым. Там Петя, там в толпе его еще подведут к Пугачеву, да, там вот цепь этих захваченных пленных, которых сейчас будут вешать, а на крыше дома, на крыльце которого сидит Пугачев, уже сидят вороны.
1: Они сидят с таким равнодушным видом, причем вот как это может художник передать? Причем это просто иллюстратор, ну не великий живописец Бену, а он иллюстратор. И как это можно передать?
0: Он гениальный иллюстратор.
1: Да, совершенно понятно, что они сидят с циничным спокойствием. То есть на это все смотрят. Здесь же тоже у Крылова есть такое сопоставление двух пластов пребывания в истории кого-то. ворона смотрит на происходящее. Вот оно так происходит, да, этот образ Берга, который вы вспомнили, у Толстого, который одни продают по дешевке, покупают. Знаем мы такое из нашей истории, не единожды это бывало. И бывали такие случаи, что просто, ну, даже говорить как-то многие люди не решаются об этом. Настолько это не по-басенному, скажем. Смотришь, что происходит, ну, или живешь вот в том, что происходит. Или ты, как деятель, активный деятель, что-то начинаешь. Расчеты начинаешь делать, гонишься по пятам за счастьем, несешься, и потом ты с ним сочтешься. Вот эти странные вещи, что почему бы не добиваться счастья, казалось бы. Но вот наблюдение, что происходит, и поиск как бы своей...
2: Ну вот получил ты, что хотел, а то ли это на самом деле, а и, так оно обманчиво, да.
1: И начинание каких-то вот великих дел, да, великих дел. Вот это Наполеон, вот он идет войной, великий человек. А великий человек у Крылова, человек слеп и глуп. Человек слеп и глуп. Ну, тоже какой-то вот религиозный такой взгляд. Но есть и другой пласт. Вот тот пласт, который так близок к русской литературе, когда очень простой человек, от которого никак не ожидаешь, он совершает такие вещи, которые даже под формальный список героических поступков не подходят, потому что они выше. В общем-то, те, которые все бросают, уезжают, даже не объясняя себе почему, а просто потому, что нельзя иначе. Или вот как Наташа совершает этот поступок, который восхищает ее отца. По образу Наташи ни до, ни после этого поступка, ни в эпилоге мы не видим, что она такая уж особо одаренная каким-то развитием девица. Но отец-то оценил.
2: Но это движение сердца. Тут нет расчета. Вот тоже противопоставление. Да. Почему курица едет? Да вот, ну, потому что вот...
1: Да
2: ну,
1: потому да, что как?
2: Потому что как? Ну, вот я курица, я ничего не понимаю.
1: Школ, прости, не знаю, как по-русски сказать, но ты что, ворона, ты делаешь?
2: А вороны расчеты. Вот это тоже два взгляда на жизнь. Расчеты. Я могу эту жизнь себе подчинить, да, я могу спланировать, я могу предусмотреть. Ну, что значит расчет? Да, тоже вот предусматриваем мы на будущее, просчитываем, что мы можем получить в этом случае.
1: Да. Или ожидание чего-то.
2: Ожидание, да, что вот тебе свалится сырок или
1: курица
2: косточка,
1: не ждет.
2: Курица не ждет. Курица едет, а ты что ж, кумушка?
1: Да. И здесь ведь в этом образе курицы тоже сочетание вот этих двух пластов бездействия и действия. То есть оба эти, скажем так, намерения нужно знать, когда применить. И когда-то действие плохо, а когда-то бездействие плохо. И когда-то действие хорошо, а
2: знаете,
1: когда-то бездействие
2: вы
1: хорошо.
2: Вы меня сейчас убедили, что действительно образ курицы соотносится и с Кутузовым. Мне это в голову не приходило. Это же главный мотив Толстого в изображении Кутузова, что он бездействует.
1: Да, когда-то.
2: Да,
1: причем так, что все говорят,
2: да как же так, да.
1: Ну, старый пень еще и спит на этом совете военном.
2: Да, как он может бездействовать? Надо же расчетами заниматься, планами.
1: Вперед.
2: Да.
1: А тут и жертвы есть, которые он приносит. Это очень большие жертвы ведь принесены, не только вещи. Ну, в истории-то, может быть, здесь этого не описано, ни у Толстого, ни у Крылова.
2: Да.
1: А в истории-то...
2: Да. Да.
1: Там много чего сделано.
2: Да,
1: такого.
2: И сколько раненых наших погибло в Москве, что там капля была, которую вывезли эти Ростовы.
1: Достаточно сложная история.
2: Да, но Крылов-то писал в ноябре 1812 года. Еще и жертвы были не подсчитаны никакие.
1: Ну, он писал о чем-то таком, что может потом стать басней для общечеловеческого прочтения. Ну что ж. Мы завершаем, у нас третья передача «Неочевидные вещи» завершилась, и мы прощаемся с Крыловым, а в следующих передачах у нас будут следующие «Неочевидные вещи». Я Марина Лобанова, в этом цикле «Неочевидные вещи» беседую с филологом Светланой Всеволодовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором университета Дубна. Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Ни один человек не может любить сельскую жизнь так, как я, ибо дубравы, деревья, скалистые горы откликаются на мысли и переживания человека. Эти слова принадлежат Людвигу ван Бетховену, великому немецкому композитору, характеризуя в том числе и особый романтический склад личности, нашедший отражение и в его творчестве. Недаром Бетховен, с одной стороны, признанный классик Венской школы, а с другой стороны, первый представитель романтизма в музыкальной культуре. Бетховен был неутомимым любителем пеших прогулок. Он мог бродить по лесам и лугам от зари до зари, в дождь и в солнце, и в этом общении с природой возникали замыслы его сочинений. В окрестностях Вены часто можно было встретить его одинокую фигуру. Глухота, первые признаки приближения, которые он ощутил уже в 26 лет, все усиливалось и, конечно, усугубляла и без того свойственную ему склонность к уединению. По воспоминаниям современников, был он всегда погружен в себя, мало обращал внимания на свой внешний вид и на то впечатление, которое производил на окружающих. Крайне небрежно в одежде, непричесанный, одинокий и довольно угрюмый. Встречавшие его говорили, что он похож на Робинзона Крузо. Надо сказать, что в то время, это рубеж XVIII-XIX веков, прогулки на природе или в сельской местности вошли в моду. Не без влияния популярного тогда философа Жан-Жака Руссо, призывавшего черпать силы и искать истину в общении с природой и с неиспорченными городской цивилизацией поселянами. Впрочем, как замечали язвительные современники, сам Руссо, мечтая о хижинах, предпочитал жить в замках своих благодетелей, что, впрочем, не мешало ему вдохновенно обличать их аристократизм и роскошную жизнь, столь далекую от идеалов естественного человека. Бетховен был гораздо последовательнее в своей любви к свободе, независимости, красотам и радостям природы и простой жизни, несмотря на то, что за все это ему нередко приходилось платить дорогую цену. Однако природа, покой и тишина, успокаивая душу, не улучшали его самочувствие. Проведенное лечение также не дало результатов. Бетховен начинал понимать, что его глухота неизлечима. В трагические дни октября 1802 года он написал письмо своим братьям Карлу и Иоанну, которое впоследствии будет названо Хеллигенштадтским завещанием. Композитор сообщал, что навсегда потерял слух и признавался, что был близок к самоубийству. Однако мужество не покинуло его. «Я спокоен, не несчастен, нет, это было бы для меня невыносимо». Достойно восхищения сила духа этого человека и музыканта. Уже в этом трагическом 1802 году он вновь пишет музыку. И с этого момента начинается новый период его творчества, в течение которого Бетховен создаст большую часть своих самых знаменитых произведений, в том числе 6 симфоний с 3 по 8. И его великую 9-ю симфонию относят уже к последнему периоду творчества. В эти годы он пишет 3 симфонии, совершенно разные по характеру. В 1808 году заканчивает почти одновременно 5-ю и 6-ю. 5-я симфония, всемирно известное бетховенское творение, посвящено героической борьбе человеческого духа с враждебной судьбой. Кто не вспомнит знаменитый мотив начала первой части «Так судьба стучится в дверь». И трудно поверить, что в том же году композитор создает совершенно иное по характеру, по музыкальным образам, по мироощущению произведение — 6-ю симфонию, названную самим автором «Пасторальной». Это единственная из 9 симфоний Бетховена, которая имеет не только общее название, но и авторские названия всех 5 частей. Отметим, кстати, что даже количество частей отличает это произведение — ведь в классической симфонии их должно быть 4. Заглавия, данные Бетховеном частям симфонии, делают ее одним из первых образцов программного симфонизма. Вместе с тем Бетховен всячески подчеркивал главенство выразительности музыки. Вот авторская аннотация к 6-й симфонии. Симфония «Пасторелла». Тот, кто имеет понятие о сельской жизни, может и без многих заголовков представить себе, что хотел автор. целое является больше выражением чувств, чем изображением. Оно будет распознано и без описаний. Пасторальная симфония Бетховена, несмотря на обилие ставших впоследствии традиционными в романтической музыке приемов звукоизображения, пения птиц, шелеста листвы, журчания ручья, это прежде всего высокая философская идиллия, мечта о гармонии человека и мироздания. Сколько впоследствии появится в мировой музыке прекрасных романтических симфоний — Шуберт, Шуман, Мендельсон, Берлиоз, Лист, Брамс. Но бетховенская пасторальная — первая в этом ряду. Ее финальная пятая часть названа так — «Пастушеская песня. Радостные и благодарные чувства после бури». Ей предшествует величественная и устрашающая картина «Грозы и бури», в которой без труда угадывается музыкальный образ все той же неумолимой судьбы. Тем поразительнее та картина умиротворения, которая наступает и в природе, и в душе человеческой после преодоленных тяжких испытаний. Как не вспомнить здесь ту радугу, которую узрели вышедшие из ковчега спасенные от всемирного потопа? И бетховенский заголовок словно подсказывает «Радостные и благодарные чувства после бури». Простая мелодия, вобравшая в себя самые обаятельные интонации народных песен, преображается в бесконечный радостный поток. Это льющийся с небес солнечный свет. Это теплый весенний ветер. Это подлинный гимн всему мирозданию и его Творцу.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала пятая часть шестой пасторальной симфонии Людвига ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Запись 1982 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача церковного календаря, посвященная памяти преподобного Феодосия Печерского. У микрофона Нина Жерве. Следы монашеской жизни обнаруживаются на Руси даже до ее официального крещения. Но это были отдельные слабые подражания византийским монастырям. Хронологически первым русским монастырем является Киево-Печерский монастырь, основанный, по словам летописца, постом и слезами немногих русских иноков. Он стал колыбелью русской духовной жизни, благочестия, святости, подвига трудничества и светочем культуры. Его сияние распространялось по всему пространству первоначальной Руси. Из него ушли на север будущие новгородские святители Нифонт и Никита, миссионер Кукша, крестивший Вятичей. Духовное сияние этого монастыря берет свое начало от личности его основателей, преподобного Антония и преподобного Феодосия.